0: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Мелодии украинской души.
4: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюк це грає, і він до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like.

Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася на подходе, он, в принципе, уже здесь был. Я немножко зашиваюсь сегодня. Даже одну лампочку не включил. Сейчас, секунду, вот так. О, все, супер. Так, камеру чуть-чуть сюда переставим. Ну, все, теперь нормально, вроде. Поздравляю всех с началом последнего дня рабочей недели. И переходим к зачитке новостей. Первое – это What's News Worldwide. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что западные силы пытаются руками Украины сорвать празднование Дня Победы в России. И буквально его слова – такие: возрождающимся на Западе нацистам пощады не будет. Мэр Москвы, это столица России, Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотника на подлете к столице вчера, а сегодня сообщают о массированных атаках украинских беспилотников на регионы России. И в полночь вступила... Привет, Василий. Это Василий, мой сокамерник. В полночь вступило в силу объявленное Москвой одностороннее прекращение огня на 8 и 9 мая. Зеленский отказался поддержать краткосрочное перемирие, напомнив, что Россия отказалась от предложенного им режима тишины с 6 мая и сообщил об ударе по нефтяному объекту в Ярославле, что подтвердила местная власть. В зоне отчуждения в Чернобыле начался масштабный лесной пожар. Предполагаемая площадь его составляет более 1100 гектар. Иранские военные заявили, что Соединенные Штаты нанесли удары по двум кораблям, входящим в Ормузский пролив, а также по иранской территории. Американские военные заявили, что открыли огонь в ответ на иранские атаки американских военных кораблей к востоку от пролива и к югу от порта Чабахар, а Трамп заявил, что перемирие продолжает действовать. Федеральный торговый суд, то есть он называется так, The Court of International Trade, постановил, что у Трампа нет полномочий вводить новые глобальные тарифы после того, как предыдущий набор тарифов был отменен Верховным судом в феврале. Решение суда признало недействительной попытку Трампа ввести новый тариф в 10% на товары практически каждой страны, ссылаясь на полномочия по разделу 122 торгового закона. Сегодня будет скачок вверх на бирже точно. По этому поводу, если не случится что-то экстраординарное. Суд в своем решении 2 против 1 заявил, что новая заявка президента на введение широких тарифов не соответствует критериям, установленным торговым законодательством для разрешения импортных надбавок. В результате, по мнению суда, прокламация Трампа недействительна, а тарифы, наложенные на истцов, не санкционированы законом. И немедленное влияние этого решения может быть ограниченным. Тариф 10% по 122 разделу должен был истечь в июле, предстоящем июле, после чего администрация планировала перейти на другие тарифы. Торговая комиссия также отказалась вводить универсальный судебный запрет против правительств, что означает, что импортеры по всему миру, похоже, не получают мгновенного облегчения по этому решению. Но все равно рынок штука импульсивная. Я бы сегодня советовал вложиться широко там, в S&P 500. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными баз и воздушного пространства, введенные после начала операции Соединенных Штатов по открытию Ормузского пролива. Рубио Марко, я, кстати, смотрел вчера его пресс-конференцию, очень впечатлен, смотрел все полностью. У меня насчет него было неправильное представление. Я думал, что это все так, просто ставник Трампа, вокруг него одни полуидиоты. Ну, почти все или сумасшедшие, но Рубио, безусловно, умен, образован, вполне на уровне министра иностранных дел, абсолютно не заплывал ни в каких вопросах. Так вот, Рубио обсуждал средневосточный, так скажем, не ближний, а средневосточный мир с Папой Львом, нашим американским Папой Римским, в переговорах, последовавших за критикой Трампом, понтифика. Рубио явно, значит, пытается как-то сгладить это, потому что христианам это не по нраву, а их хватает в нашем избирательном пространстве. Трамп и президент Бразилии Лула встретились, это мужчина, кстати, кто не знает, как бразильские фамилии получаются, встретились в Белом доме, пытаясь восстановить напряженные отношения между обеими странами, но, по-моему, это без шансов, потому что Лула крайне левый, а Трамп с такими ничего общего не имеет. Он скорее находит общее с такими, как Путин. Сейчас уберу нафиг. Британский миграционный чиновник и гонконгский торговый чиновник признаны виновными в помощи Китаю в шпионстве за диссидентами в Великобритании. То есть Китай в этом плане действует там, в Британии Великой, то же самое, что и тут, в Соединенных Штатах. Это все с международкой. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Французские прокуроры вызвали Илона Маска в Париж для предварительных уголовных обвинений в рамках масштабного расследования его соцсети X. S&P 500 и Nasdaq отошли от вчерашних рекордов, снизившись, соответственно, на 0,4% и 1%, а Dow припал на 0,6%. Количество заявок по безработице у нас в стране выросло на прошлой неделе, но оставалось относительно низким, поскольку работодатели воздержались от массовых увольнений. Торговцы Shell воспользовались резкими ценами на нефть, вызванными войной в Иране, чтобы привести прибыли британской этой самой энергетической компании к лучшему кварталу за 2 года. Сейчас, кстати, волатильность на нефть сумасшедшая. Люди, которые понимают, зарабатывают хорошо. У меня есть один знакомый, который удивительно рано увлекся этим делом. Ему было лет, наверное, 15. Именно нефтью. И в результате получил образование и работает очень успешно по этой части. Филипп, я тебя имею в виду. Акции национальной спутниковой компании Hawkeye 360 выросли в дебюте на публичном рынке, то есть они вышли вчера с IPO, что подчеркивает спрос инвесторов на оборонные компании. И я думаю, что даже если эта война закончится, то все равно спрос так резко не упадет, пока президент Трамп в своем кресле. Rheinmetall заявила, что планирует начать производство крылатых ракет совместно с голландской оборонной технологической компанией Destinus уже в этом году. Тоже военный промышленный комплекс. Это хорошие ставки нынче, к сожалению. Руководители McDonald тоже, между прочим, не одни только бургеры делают. Заявили, что усилия сети по восстановлению репутации доступной еды помогают привлекать посетителей. Кстати, у меня по поводу Макдональд очень интересные ощущения, ну так, редко. Я когда в Москве, я еще жил в Москве, там открыли на Пушкинской площади Макдональдс. Толпа стояла, ну как, в мавзолей. Там почему-то всегда толпа была на Красной площади. А Макдональдс было, наверное, не меньше, но мне было западло. Но, в принципе, зайти в Макдональдс было, ну, практически в те времена то же самое, как съездить за границу, куда пускали только очень привилегированных. И в Америке уже я зашел один раз и оскоромился так, что думаю, не, там больше никогда. Но на самом деле в безвыходных ситуациях у них неплохая комбинация вполне приличного бейгела с яйцом и беконом, и они стали делать, наверное, приличный кофе тоже. Ну, американцы, естественно. Six Flags сообщил о росте выручки в первом квартале. Я в Six Flags уже 25 лет собираюсь поехать. Офигенно ловлю кайф, но, естественно, не от зоопарка, а от аттракционов. И каждый мой день рождения у меня летом, мне семья говорит, ну давай уже поезжаешь. В этот раз поеду точно. Six Flags сообщил о росте выручки в первом квартале из-за роста посещаемости. И люди не стоят за ценой, когда туда идут. Хотя там, вот куда, вот, кстати, если голодать, то как раз в Six Flags, потому что, ну, там хот-дог кошмарный, по-моему, стоит $6. Банка пива, ну, наверное, тоже столько же. Citigroup использовала свой первый за 4 года день инвесторов, чтобы показать, что банк преуспевает в своих усилиях по выходу из позиции отстающего на Уолл-стрит. Это все по финансам. Теперь наши внутриамериканские дела. Чисто почти $2 триллиона за последние десятилетия оставили синие штаты и направились в красные. Согласно экономическим данным, это комитет называется The Committee to Unleash Prosperity. То есть я бы назвал это комитет по высвобождению процветания. Это консервативная экономическая группа, что следует учитывать. Консервативная, поэтому они знают, чего они хотят. Группа использовала, так же, как и либеральные, группа использовала данные IRS за примерно 11 лет, с 12 по 23 годы, для расчета движения совокупного дохода между штатами, которые классифицировались как красные, то есть штаты Трампа, или синие, как штаты Харрис, в конце опроса, в зависимости от того, как они голосовали на президентских выборах 2024 года. И в Нью-Йорке произошло наибольшее падение накопленного скорректированного валового дохода AGI, если по-нашему, то есть потеря на $660 миллиардов в период с 12 по 23 год. Но в последний год, вот сейчас вот при Мамдане, там все в обратную сторону. Немножко, но в обратную сторону. Президент Трамп обвинил лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, демократа от Нью-Йорка, в подстрекательстве к последнему покушению на 47-го, написав в своих трусах, сосал «This lunatic Hakim low IQ Jeffries should be charged with inciting violence». И Трамп, в принципе, прав, потому что Джеффрис, как считает Трамп, который должен быть арестован за то, что он пропагандировал за войну, то есть maximum warfare, против республиканцев. И он это сделал, выходку Джеффрис, за несколько дней до попытки убийства на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в апреле. И Трамп подключил к своему посту фотографии Джеффриса, стоящего с табличкой с надписью, которая у вас на экране, «Maximum Warfare», с лицами Трампа и его помощника Джеймса Блэр, а также изображением три дня спустя предполагаемого убийцы Коула Аллена, то есть он им не стал, штурмующего контрольно-пропускной пункт секретной службы в отеле «Washington Hilton». Сегодня так получилось, что три сообщения, связанные с президентом, но они того стоят. Актер «Звездных войн» Марк Хэмилл. Кстати, надо мне показать его. Как-то я его сейчас, секунду, я его сейчас быстро найду. Где же Хэмилл? Хэмилл, он у меня был. Секунду. Потому что не все же смотрят «Звездные войны», наверное. Вот он, Хэмилл. Между прочим, «Звездные войны» я не смотрел сам, смотреть не буду, но очень стоит, потому что в них, как скажем, в «Дюне» иносказательно всякие вещи, современные, вполне политизированные, заряженные. Так вот, Марк Хэмилл удалил фотографию из соцсети с якобы покойным президентом Трампом и извинился. Хэмилл столкнулся с негативной реакцией за публикацию на Blue Sky фото якобы покойного 47-го с надписью «Если бы только», причем через несколько дней после покушения на том самом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Члены Совета по правилам арендной платы Нью-Йорка во время предварительного голосования вчера заявили, что потенциально заморозят арендную плату почти миллиона стабилизированных квартир в Нью-Йорке. Решение Совета директоров, в составе которого союзники мэра Зорана Мамдани, было принято после неоднократных предупреждений от арендодателей, что компания левого нашего мэра заморозить аренду поставит их в затруднительное положение. Девятичленный, надо сказать, совет по арендным правилам, включающий шесть личных выборов их чести, his honor, так называют в Нью-Йорке мэра, поддержал, любого, кстати, поддержал увеличение годовой аренды на 2% и на 4% по двухлетним арендам для квартир со стабилизированной арендой. Финальное голосование для решения судьбы вот этих самых стабилизированных арендных квартир в Нью-Йорке состоится летом. Комиссия по транспортным средствам Нью-Джерси затормозила номерной знак, который у меня, по-моему, он должен быть. Секунду, уж больно хороший. Нет. Но я вам его перескажу. Который, по-видимому, был нацелен на президента Трампа и включал в себя ряд уже известных цифр. Причем буквы. Буквы сначала FDT, а потом 8647. Штатное лицензионное агентство, которое утверждает номерные знаки, отменяет, как они заявили, вот этот ярлык с надписью FDT 8647, после того, как он ускользал от внимания более года. Потом кто-то, значит, увидел, сфотографировал и сообщил. 86 – это для тех, кто не внемлет рассказам Васи и Севы. Это ресторанный сленг, когда чего-то больше нет. Скажем, нету больше яичницы в ресторане. А 47 – это номер нашего президента. Сейчас FDT – это F Donald Trump. То есть это явно номерной знак с предполагаемыми угрозами в адрес 47-го президента. Значит, этот исторический знак будет, наверное, продаваться с молотка, потому что уничтожить его не прикажут, но он будет collector's item. Врач из Флориды, обвиненный в том, что он удалил не тот орган у пациента, что убило его, дал шокирующее объяснение, почему операция пошла не так. Врач, которого зовут Тимофей Шахновский, сказал, что ему 44 года. Сказал, что его 70-летний пациент Уильям Брайан начал кровоточить в неизвестной врачу области во время запланированной лапароскопической сплентектомии, и врач не смог отличить его селезенку от печени, потому что был очень расстроен кровотечением. New Jersey Transit планирует сократить повышение расценок поездок на чемпионат мира по футболу европейскому на 30% после получения средств от спонсоров и других непоименованных источников, и этот показатель может снизиться еще. В прошлом месяце железнодорожная система сделала шокирующее объявление, что билет туда-сюда из Манхэттена на MetLife в Ист-Резерфорд и обратно, это штат Нью-Джерси, будет стоить нестандартные $12.90, а внушительные 150. И новая цена будет установлена на уровне 105, все равно более чем на 800% выше обычной. А вот это вот международное сообщение, но я решил среди наших срочных американских вести сегодня сэру Дэвиду Аттенборо. Это британский радиоведущий и натуралист, чьи документальные фильмы о природе изменили то, как зрители воспринимают вообще нашу планету, стукнуло 100 лет. И он жив. Аттенборо с ранних лет интересовался природой, собирал окаменелости, птичьи яйца, прежде чем изучать естественные науки в Кембриджском университете. Я, кстати, тоже собирал окаменелости в армии, когда мне было предложено... Весна наступила, и нужно было помойку загрузить. А там у нас помойка, просто отходы еды около кухни складывались в такую гору, все это засыпало снегом. Это малая станица в Алма-Ате, Казахстан. И когда я начал это вскрывать, и стало тепло, нас было четверо. Все с высшим образованием, между прочим. Вот. Этот запах... То есть нужно было, как, не знаю, одну минуту не дышать, потом отбежать в сторону, вздохнуть и снова. Ну, деваться-то некуда. Вот там были окаменелости те еще. Так вот, Аттенборо присоединился к BBC. Кстати, почему я эти байки рассказываю? Потому что я таким образом удерживаю внимание любой аудитории. То есть у нас есть огромная аудитория, которая ничего не понимает в том, что я рассказываю. Безусловно. И вы, кстати, можете посмотреть по чату, там иллюстрация. Каждый раз там 3-4 человека, это иллюстрация, это огромная аудитория, но гораздо большая аудитория, это та, которая все это понимает и которой это нужно. Аттенборо присоединился к BBC и прославился фактически в 1954 году, когда он сделал шоу «Zoo Quest», в котором он ознакомил зрителей с очень редкими моментами дикой природы, а затем он фактически на этой славе, на ее волне помог сформировать BBC Two, это второй канал телевизионный. Серия 79-го года «Жизнь на Земле» задокументировала более 600 видов животных и растений в 40 странах, транслировалась, привлекла примерно 500 миллионов зрителей. А более поздние постановки, включая «Планету Земля», это совсем современное, использовали современные технологии для демонстрации дикой природы и предупреждения об угрозах. Кстати, с 70-го года популяция дикой природы снизилась на 73%, о чем рассказывает Аттенборо. Он дважды был посвящен в рыцари, трижды получал «Эмми». Остается единственным, кто получил BAFTA в черно-белом, цветном, HD, 3D и 4K форматах. В его честь названо более 50 видов живности, включая недавно идентифицированную осу. И он до сих пор не ушел на пенсию. Ну, правильно. Если любишь свое дело, кому это надо. Значит, Аттенборо получил Эмми. И последнее сообщение грустное. Оно тоже про Эмми, Эмма Кузьминская, которую можно считать премией Константина Кузьминского, ушла, мышь ушла из жизни вчера вслед за Костей. «Костя и мышь» – это документальный фильм-портрет, замечательный фильм, снятый нашим здешним режиссером Андреем Загданским о русском поэте-авангардисте Константине Кузьминском и его жене Эмме по прозвищу «Мышь». И в этом фильме... показано то, что знает весь интеллектуальный мир планеты. Кузьминский составил антологию новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», так она называется. Это 9 томов. издание, которое начало выходить в 1980 году в Техасе, и оно представляет собой наиболее обширное собрание русской поэзии самиздата от 1950 до 80 годов. Фотографий много. Тут, сейчас я покажу что-то еще. Вот эти две, вот Эмма слева в более молодые годы, справа в более пожилые. Ну, в общем, она была его музой, и земля ей пухом. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то, значит, у вас есть головной мозг, и он функционирует, вы можете озвучить их, набрав номер телефона, но только свои мысли, свои. 718-303-90-90 во время вот этого перерыва.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонок у нас только от Ринхуя. Это один из двух парашистов, которые живут в Дэвидсон Радио. Я поэтому его отключу, чтобы он... Хотя нет, пусть повисит. Они платят по 15 центов сейчас. То есть нашли вариант по 15 центов за минуту. Но для них это достаточно много, потому что оба, конечно, атакующих не в стесненных финансовых обстоятельствах. Пусть повисит. А я пока расскажу вам о том, что творилось вчера на бирже. Цены на нефть продолжили снижаться из-за оптимизма инвесторов относительно дипломатии между нами и Ираном. Американские официальные лица заявили, что администрация Трампа планирует возобновить проведение коммерческих судов через Ормузский пролив при поддержке военно-морских и воздушных сил. Нефть Brent, мировой эталон, упала примерно на процент до 100 долларов за баррель. Акции Datadog выросли на 31% после того, как компания сообщила о росте выручки на 32% в годовом выражении и повысила прогноз по прибыли. Отчет Йентова поставщика о кибербезопасности свидетельствует о том, что инвесторы находят возможности для покупки на фоне опасений, что искусственный интеллект вытеснит устаревших производителей программного обеспечения. Акции стали самым крупным ростом в S&P 500 за вчерашний день. 31%. Кстати, по ассоциации, то есть это иллюстрация, как работают ассоциации в тренированном мозге, я имею в виду свой, потому что он у меня, как вы понимаете, тренирован тремя десятками лет работы в этом жанре. Есть такая компания, которая в прессе практически не упоминается. Она торгуется на бирже, она называется Chewy. Chewy это как жующий. Это компания, которая занимается всеми вещами, связанными с домашними животными, собаки, кошки. И вплоть до психологической помощи. У них, еда, естественно, там изысканная. Так вот, что будет всегда при любых президентах, при любой власти, при любом раскладе, американцы никогда не откажутся от своих домашних животных. Я не знаю, как в других странах, во всех но наша страна беспримерна, примерна по части милосердного отношения к непородистым и увечным животным. И им надо кушать. Поэтому компания, которая сегодня, наверное, первая по этой части, и кто торгуется на стокмаркете, это устойчивый рост гарантирован. Чуи. А я думаю, что в нее надо вкладываться. Акции Whirlpool упали на 12% после того, как компания объявила о приостановке дивидендов и сосредоточении на погашении долгов. Производитель стиральных машин Whirlpool и холодильников сослался на снижение доверия потребителей и отметил, что война в Иране вызвала спад отрасли до уровня рецессии, а слабый рынок жилья усугубил. Папа Джонс, я, кстати, один раз пробовал их пиццу. Нет, это не мой вкус. Там тесто до хрена, и любая маргарита лучше. Папа Джонс обвинил бюджетных потребителей, то есть тех, которые экономят, в разочаровывающих квартальных продажах и доходах. Сеть пиццерий заявила, что клиенты перешли на меньшие порции. Вот, кстати, что славно, и отказались от гарниров и десертов в первом квартале, что повлияло на продажи и прибыль. Акции упали на 3%. Акции Shake Shack, кстати, которую любят молодежь, упали на 28% после того, как сия сеть бургеров опубликовала весьма разочаровывающие результаты, ссылаясь на рост стоимости говядины и неравномерный клиентский трафик. Вот, между прочим, если ты думаешь вкладываться в такие вот акции, как Papa John's или Shake Shack, то нужно обязательно следить за тем, что происходит по части осмысления своего здоровья у соответствующих потребителей. Вроде бы напрямую не связано, но еще как. И повторю про все три основных фондовых индекса, здесь это уместно, они завершили, вчера был сумасшедший рост, то есть я вчера за один день заработал на бирже, здесь так, в относительных цифрах, ну, наверное, столько за один день, сколько я зарабатываю на радио и на телевидении за три месяца. За один день. А это не значит, что это будет продолжать иметь место таким образом, но, в общем, сейчас это можно делать, причем даже не особо утруждая себя. Это все с новостями по поводу биржи. Телефон студии для тех, кто хотел бы отозваться на этот счет, 718-303-90-90. У нас звонков на этот счет нет. Я сейчас включу лайв-чат, чтобы было видно, о чем судачит читяне. А теперь следующая история. А, нет, это вот картиночка у меня где-то была. Секунду, сейчас картинку найду. Для тех, кто без них не может. Шу-шу-шу. Картинки нет. Ну и бог с ним. Забыл поставить. Значит, сегодня пятница, во вторник, на этой неделе, Apple согласилась выплатить $250 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором компания обвинялась в введении клиентов в заблуждение относительно функций искусственного интеллекта, доступных на iPhone. Тут шкурный интерес всех вас, у кого есть Apple. Ну, во-первых, я прочитал вызвавшее у меня доверие исследования насчет того, что компания Apple вводила в не самые последние версии своего iPhone программное обеспечение, обновленное обеспечение. То есть присылают тебе iOS очередное обновление. Ну, почему бы не обновить? Так вот, выясняется, что в этих обновленных операционных системах был троянский конь, который замедлял действие вашего телефона и вызывал у вас раздражение и стремление приобрести более современный. Вот, по этому поводу даже Apple призналась, но это не совсем свежая история, это просто к слову сказать. А здесь еще одна неприятность, которая мне сильно не нравится. Значит, Apple вводила клиентов в заблуждение относительно функции искусственного интеллекта, которые доступны на iPhone. Так что теперь вы имеете право на достаточную компенсацию, чтобы покрыть расходы на один бублик. Вот есть замечательный теннисист из Казахстана. Они все почему-то в Казахстане сейчас, те, кто с русскими фамилиями. Его фамилия Бублик. Вот каждый раз, когда... Он, если он Бублик, я вот думаю. Потому что это получается, что как собака-самоед. Так кто имеет право на этот Бублик? Люди, которые купили iPhone 15 Pro, это мой, кстати. Pro Max, это мой, да. Или любую модель 16-го в Соединенных Штатах с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025. Это, наверное, я. Это составляет 37 миллионов человек. И если вы купили один из этих телефонов, то вы получите письмо, электронную почту с указанием, как подать заявку, и вы можете ожидать компенсацию от 25 до 95 долларов за телефон. Но это, конечно, зависит от количества людей, которые подадут иск. Чем меньше людей, тем больше получите. В 2024 году Apple обещала определенные функции Apple Intelligence, включая версию Siri с искусственным интеллектом, которую рекламировали с актрисой Беллой Рэмзи, но Apple не смогла реализовать эту версию, когда в том же году вышел 16-й iPhone, и Apple, в принципе, в результате вот этого процесса, о котором я рассказываю, не обязана признавать свою вину, потому что это предусмотрено соглашением. Просто 250 миллионов отдаст, согласилась, отдаст и все. Хотя Apple постепенно внедряет некоторые функции искусственного интеллекта, она все еще испытывает трудности в гонке за искусственный интеллект в сравнении с конкурентами. И в январе этого года компания заявляла, что будет использовать Google Gemini для обеспечения обновлений искусственного интеллекта, включая долгожданную модернизацию Siri, которая, как ожидается, наконец выйдет в этом году. Очень странно замедлено у них с этой модернизацией, потому что Siri вполне архаичная. А с этой темой все. Вы можете отзываться в любой форме. У нас их три. Одна – это прямой звонок в эфир. Телефон студии 718-303-9090. Вторая – это текст в чате, лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. И третья – это после. Когда у вас появится такая возможность, вы можете на этом же канале «Русский голос Америки» на YouTube оставить свой комментарий. А теперь... про новейший генеративный робот с искусственным интеллектом для вашего дома. Вот я показывал когда-то интервью, которое я делал в Дубае в музее будущего с роботом. Надо сказать, что это железяка стоит там шестифутовая, которая, вращая глазами, вот так вот делает. Вы знаете, когда с ней общаешься, то она завораживающим образом оживает. У вас, скорее всего, ни у кого такого опыта не было, как у меня. А у меня уже довольно много лет прошло. Был опыт, я на Брайтоне, в подвале одного из брайтонских шестиэтажных домов, в котором хозяин Маратик, ты меня если слышишь, надеюсь, что ты в порядке. Вспоминаю с большим теплом. Покойный уже режиссер Роман Гершгорин ставил «Женитьбу» Гоголя. И я должен был сыграть там главную роль, Подколесина. И на репетиции Роман был беспощаден. Он собрал наших там актеров. В основном это были из актеров только Александр Денисов, который сыграл главную роль в первом сериале белорусском «Государственная граница». Саши Денисова на свете больше нет. причем он ушел раньше времени, потому что его творчество не воспринималось нашей публикой почтенной. Она ходит только на чужаков. А Саша работал, он был терминатором. То есть он травил крыс, тараканов, ну и дышал, естественно, этой гадостью. Умер раньше, чем мог бы, если бы ходили на его театральные постановки. А моноспектакль по Гоголю был фантастический совершенно. То есть для этого надо было прожить драму из ситуации суперзвезд, переехать в Соединенные Штаты, стать терминатором. Поэтому Гоголь у него был завораживающий. Я не знаю, есть ли какая-то запись осталась. Вот. И значит, я не актер. Меня просто Гершгорин туда привлек. Остальные были дамы на уровне заслуженных артисток. И, ну, мне ужасно, я понимаю задним числом, что как мне хотелось бы быть актером. Но в голову не приходило.

0: цитируем. И в том числе там была им внедрена манекен из французского дома моды, которая сидела, муза моя, я ее называл тогда, изумительно красивая, с настолько живое лицо, она сидела такая печальная, как Модильяне, такой образ. Ее приодели классно совершенно, нога на ногу. Я ее потом возил в своей машине по Нью-Йорку. Это был такой кипиш везде. То есть гудели, подъезжали грузовики, там навороченные огромные тачки там, с рэперами. Пропускали меня через Battery Tunnel в High Occupancy Lane там, для двоих. Она у меня со мной рядом. Там народ просто балдел от ее красоты. И вот представьте себе такая сцена. Значит, мы репетируем, там идет действие какое-то. А вот так как у меня нет навыка, я не очень понимаю, куда девать свои глаза. Но не смотреть же на режиссера. Значит, надо как бы периферически смотреть на все. И женщины двигаются, актрисы. У них же статики не может быть на сцене. Единственное, кто не движется, это была вот эта вот кукла, манекен. И в какой-то момент я просто в полном смысле слова улетел мозгами, потому что я вдруг понял, что она для меня живее всех живых. Живее всех живых. Так вот... Значит, новейший генеративный искусственный интеллект, робот для вашего дома от компании Angle. Этот проект у них называется Familiar Machines and Magic. И называется Familiar. Кстати, Familiar – это термин для людей, для животных, которые обслуживают ведьм и вампиров. И нет, это пушистое существо, оно не пылесосит, пока ваш кот на нем ездит. Суть этого продукта, который выйдет в следующем году, Angle, компания, которая сделала, она видит в фамильяре, который не говорит, но может мурлыкать и мяукать, лекарство от одиночества. Это может быть полезно в ролях, так сказать, высокого уровня человеческой связи, таких как уход за пожилыми и поддержка родителей. То есть хомотендом грозит писец. И не говорите, что Сева Каплан вас не предупредил. Я знаю, что вы никогда не шерите моих видео, потому что я слишком близок к вам. И тут, так сказать, тщеславие не работает. Но если вы сейчас не приготовитесь к тому, чтобы получить новую профессию... Тут, кстати, у меня был по этому поводу очень такой иллюстративный опыт. Один мой приятель, врач, сказал, что к нему в ассистенты попросился врач, у него позиция была свободная, который 6 лет прожил в Америке, в Нью-Йорке. Русские оба. И выяснилось, что этот врач с высшим образованием из России за 6 лет не выучил английского языка, но собирается работать ассистентом. Если бы вы меня спросили насчет растущей зависимости от технологий, зависимость бывает там от еды, от сладостей, от наркотиков, от алкоголя, но зависимость от технологий для удовлетворения эмоциональных потребностей, то я бы сказал, что неспособность фамильяра говорить весьма смягчает эту опасность для наших хомотендов. Продукт все еще находится на стадии прототипа, цена его не объявлена, но Angle заявила, что это будет стоить примерно столько же, сколько владение питомцем, котом в данном случае, хотя они не уточнили, имеется в виду собака или золотая рыбка, потому что золотая рыбка-то, она будет подороже, чем собака. Это все с этой темой, сейчас будет перерыв на рекламу. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации, 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казимов.

0: Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
14: Радио шоу Севакопрана.
15: За него стоят громадные масты.
16: Не пойму, что за люди.
17: Толковище.
18: А теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
19: Это день победы, порохом пропах, это праздник со слезами на глазах. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
18: Ла-ла-ла, дам-дам-дам, бдюм-дюм-дюм. Да, окей, совершенно верно. А теперь послушаем... Вас, прошу вас, пожалуйста.
20: Доброе утро, Сева.
18: А, конечно, здравствуйте, Людмила.
20: Здравствуйте, Константин Кузьминский. Это эпоха. Печально, да, уходят люди высокой культуры. Эмма прошла, мышь прошла с ним. Все, что можно было пройти в Америке. Она была их мопендом и работала. Да, но у него ведь еще первая семья. Дочка, я смотрела фильм... И там есть эпизод, когда Юрий Шевчук приехал на интервью. Сева, спасибо, есть печальное, но мы живы, пока мы живы, у каждого свой, так сказать, конец будет, да. Это все от
18: Господа зависит. Да, спасибо, Людмила. Ну, вообще, на самом деле, интересен феномен Кузьминского, потому что, несмотря на то, что он иммигрант, а причем еще из 70-х, его не замолчала российская медийная мафия, потому что они замалчивают. Это у них как бы установка такая. Так, теперь, ну, это сейчас мне звонит Ринхуй, я его сейчас отключу, потому что мне нужно освободить линии. Теперь еще одна вещь, которая касается вашего здравоохранения, это очень срочно. Я звонки буду принимать, только у нас два типа. Один – это Ринхуй, а другой – Вермахт. Я уже давно знаю, что они ничего нового не могут сказать, поэтому я их ввожу в эфир только в том случае, когда мне не хватает свободы слова. А вот это тревожная очень новость. Я это говорю не для того, чтобы поднять, так сказать, уровень вашего внимания, а просто потому, что тревожно. Власти здравоохранения отслеживают примерно 30 человек, как минимум из 12 стран, которые покинули круизный лайнер MV Hondius, зараженный хантавирусом, до того, как вспышка была выявлена 2 мая. А они успели покинуть. 30 человек. Трое уже умерли, включая голландскую пару, которая предположительно заразилась этим вирусом во время поездки для наблюдения за птицами в Аргентине. На этой неделе в стране зарегистрировано было 101 заражение вот этим самым хантавирусом, передающимся грызунами, что примерно вдвое превышает показатели за аналогичный период годом раньше. То есть на этой неделе это получается, что реакция точно случилось. Ученые считают, что повышение температуры может способствовать размножению популяции грызунов, и многие уже более 3 десятилетий работают над созданием вакцины. Кстати, по поводу температуры грызунов, рекомендую из научного интереса погулять по Центральному парку летом. Там просто как, я не знаю, как цветение вишни. Каждый мусорный бак цветет крысами. Их там такое количество, что люди перестали их бояться. Ну, так было в прошлом году, и подходит, и с удовольствием делает селфи с ними. Всемирная организация здравоохранения выявила по меньшей мере 8 случаев, причем 5 подтвержденных и 3 подозреваемых по всему этому судну и в 4 странах. Но они заявляют, что риск для населения низок. Не знаю, то ли они хотят купировать панику, то ли на самом деле низок. Но ожидается, что эвакуация примерно 150 человек, которые остались на борту MV Hondius, начнется в понедельник. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
6: Доброе утро. Здравствуйте. Российские там СМИ. Российскими СМИ управляют ведь в России евреи. И вот у меня вопрос вот к вам. Вот почему в России евреи работают на Россию, а брательские евреи работают на Израиль? В чем разница? Почему так? Почему не могут быть брательские евреи патриотами Америки? А?
18: Вы знаете, если я отвечу на ваш вопрос, то это мне придется тогда подняться на ваш уровень IQ, а он для меня недоступен. Да, вот недоступен. Ну, это класс, правда? Не, я говорю, что перед входом в храм свободы всегда будут калики-перехожие. И сейчас у нас их прибавилось. Причем вонь, которую издают эти парашисты, она настолько сильно привлекает внимание к храму свободы, каковым является толковище с Сивой Капланом, что никакой пиар не нужен. А, кстати, интересно, что читяне, которые с ними вместе там в одном бассейне на лайв-чат, они их чуют и не реагируют ни на какие подъебки. То ли заразиться боятся, то ли просто боятся, то ли очень боятся. Так, теперь вопрос, который позавчера я поднял на излете толковища. Через минуту начну принимать звонки от всех и на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Стоит ли обращаться за советом к искусственному интеллекту, за советом по инвестициям? И позавчера, когда я это сказал, я пошутил, естественно, но в каждой шутке, как говорили у нас в армии, шутка шуткой, но полчлена в желудке. Так вот, там была доля правды. Доля правды заключалась в том, что я сказал, что если у меня подпишется за сутки 1000 человек на этот конец, на этот канал, то тогда я сообщу о том, то есть отвечу на этот вопрос. Подписалось 5 человек. Ну, поэтому, ну, в принципе, это идеальная аудитория, которой не может быть много, я-то себе отдаю отчет. То есть 1000 может подписаться, это когда, скажем, уходит такой знаменитый человек с Дэвидсон Радио, как Стас Кучер, и у него за 4 месяца 100 тысяч подписчиков. Вот эти, кстати, 100 тысяч показывают масштабы нашего гетто, которым нужно быть в тамошнем мейнстриме. А мне тамошний вообще ни к чему. Так вот, стоит ли обращаться к искусственному интеллекту? Это очень непростой, очень неоднозначный вопрос. За последние полгода я периодически просил свой искусственный интеллект, неважно какой это, ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, суть одна. Я просил поиграть в финансового советника, в ключевые моменты для рынков. Вот, скажем, первый момент ключевой, когда я начал эксперимент, был закрытие правительства. То есть это было еще там в прошлом году, в декабре примерно, до войны с Ираном. Мой эксперимент – это отнюдь не революция. Треть обычных инвесторов уже используют искусственный интеллект для своих портфелей, портфолио, которые в этом смысле. Но воспринимать советы искусственного интеллекта надо с долей скептицизма. Я дал своему краткий обзор того, чего надеюсь достичь как инвестор, и спланировал экспериментировать месяц. И это произошло вот вчера. Да, вчера. Так что, если за месяц у меня появится 10 тысяч подписчиков, то я ознакомлю вас с этой темой. Если не появится, то тогда вам придется стать членами этого канала, members. Membership будет стоить, не знаю, подумаю, $10 в месяц. Тогда вы будете получать доступ к изысканным материалам, которые помогают нам, так сказать, финансово. Вот, кстати, я не могу называть имени человека, которого знает весь мир, который смотрит мое шоу, и который пару раз звонил в шоу, но я вчера получил от него текст, не буду показывать текст, можете считать, что я это придумал. Он последовал моему совету в прошлом году и вложился в определенные акции, в одну позицию. Положил 3000 в прошлом году. За год у него получилось 12. То есть это 400% прирост. Я не гений, я не финансовый консультант, у меня нет никакого образования к этому. Я просто очень азартный. И у меня определенные навыки выстраивания ассоциативных связей. То есть, если вы смотрели «Три дня Кундера», то я воплощение того персонажа из этого фильма. То есть, помесь героя из фильма «Три дня Кундера» и Ивана Ивановича из «Палаты номер 6» Антона Павловича. То есть, я читаю все, что мне интересно. И постепенно у меня складывается в голове мозаичная картина, достаточно цельная. Это не всегда происходит, но когда происходит, я говорю то, что я думаю. И люди, которые умеют слушать и слышать, что не одно и то же, делают правильные выводы. Вот так. Не надо подписываться на этот канал и, упаси Господь, ставить лайки. Я не хочу, чтобы у меня был миллион подписчиков, из которых 999 тысяч тупые. Пусть будет 1000, но грамотные. Так. У нас активизируются только те, кто при входе в храм. Послушаем, что скажут они. Вам слово, прошу вас.
7: А, доброе утро, Сева, да?
18: Доброе утро.
7: Я хотел вам вопрос задать, но сначала я, конечно, хочу вас поздравить и кое-что сказать. Только вы меня не выключайте, пожалуйста. А, ну, во-первых, вы заработали сегодня, сказали, хорошие деньги, больше, чем за 3 месяца. Ну, как бы это действительно успех на работе, чем вы зарабатываете. Вот, уточню. Ну, как бы вы не сказали, забыли сказать, ну, как бы забыли в кавычках, конечно, что благодаря кому вы это заработали? Президенту Трампу. Ну, это понятно. Что еще я хотел сказать, да, а вот вопрос будет в конце. А, вы сказали, что вы не берете звонков, там, только в крайнем случае, а тех, кого вы уже знаете, это, в частности, про мой звонок, я уже давно вижу, вы не берете. И как бы я знаю других людей тоже, которые с вами не согласны. Почему вы не берете? Потому что я вам задаю неудобные вопросы, я с вами не соглашаюсь. Я этим самым вообще-то повышаю интерес к вашему толковищу, я вообще-то должен быть в первых числах идти. Но вы этого не делаете, потому что вам, наверное, неприятно. Ну, это ваше личное дело. Какое я хочу... И я знаю людей, которые тоже вам звонили, и... Вы не брали их звонки, потому что вы их уже знали. И они перестали.
18: У нас поэтому... 20 секунд у нас осталось, я прошу прощения. Вы знаете, это опасная вещь думать о том, что мир устроен, как ты о нем думаешь. Это проекция. В принципе, она свойственна всем нам. Мне каждая приправа к шоу годится. Но просто вы не понимаете, что такое дирижирование оркестром, в котором нет ни одного профессионального музыканта и никто не умеет читать ноты. Это понимаем только мы с Васей. Поэтому претензии оставьте.
8: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. We'll be right back.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: «Дэвидсон Радио».
16: 620 АМ. Настройтесь.
21: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».
22: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на хоккейных полянах. Вчера был один матч розыгрыша Кубка Стэнли, второй раунд команды Филадельфия Флайерс, потерпевшая два поражения на поляне Каролины, принимала на своей поляне Каролину Харрикейнс, и гости из Каролины выиграли со счетом 4-1 и лидируют в серии 3-0. Каролине осталось выиграть один матч, напомню, и в первом раунде Каролина в сухую выиграла Оттавы. Четыре матча выиграла, ни одного проиграла. Герой вчерашнего матча – российский нападающий Каролины Харрикейнс Андрей Свечников. Он забил один гол и сделал одну голевую передачу. Сегодня Баффало Сейбрс играют дома с Монреалем. Баффало выиграла первый матч серии. Анахайм Дакс играет дома с золотыми рыцарями Лас-Вегаса после двух матчей. Счет серии 1-1. И я напомню, дамы и господа, что 15 мая в прекрасной стране под названием Швейцария начинается очередной чемпионат мира. И Мэтью Ткачок, замечательный форвард из команды Флорида Пентерс, которая два года была подряд в прошлом и позапрошлом чемпионами, сейчас не попала в Кубок Стэнли, он изъявил желание защищать цвета сборной Соединенных Штатов. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах. Второй раунд розыгрыша Кубка Ларри О'Брайена. Вчера Детройт Пистонс, лучшая на Востоке команда в регулярном чемпионате, принимала дома Кливленд Кавальерс, выиграла 107-97 и лидирует в серии со счетом 2-0. Действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер принимали Лос-Анджелес Лейкерс и легко разобрались с гостями из Лос-Анджелеса. 125-107, лидирует в серии со счетом 2-0. Сегодня Никербокеры играют в Филадельфии, я напомню, в Madison Square Garden. Оба матча выиграли хозяева. И также сегодня Сан-Антонио Спёрс играет в гостях с Миннесотой. Счет серии 1-1. На бейсбольных полянах Янкис вчера играли дома с Texas Rangers. Победили со счетом 9-2. Команда Tampa Bay, преследующая Янкис, играла в Бостоне и выиграла у Red Sox со счетом 8-4. Метрополитенс в Колорадо, в Денвере проиграли Колорадо Рокетс со счетом 6-2. Итак, на востоке Американской лиги Янкис 26 побед, 12 поражений. Тампа 25 побед, 12 поражений. Команды шагают ноздря в ноздрю на востоке Американской лиги. Уверенно лидируют Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты 26 побед, 12 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем месте. И мы с вами футбол в Европе. Мы с вами в Старом Свете вчера определились финалисты в двух европейских турнирах, в Лиге Чемпионов и в Конференц-лиге. В Лиге Чемпионов в финале встретятся, финал пройдет в Стамбуле, Астон Вилла, американская команда, и немецкая команда Фрайбург. Конференц-лиги в финал пройдет в Лейпциге, встретится английская команда Кристал Палас. Кристал Палас выбил из розыгрыша в полуфинале донецкий Шахтер. Кристал Палас сыграет с испанским клубом Рая Валентино Вильетино. Итак, дамы и господа, в трех европейских кубках внеклубных команд во всех трех финалах играют английские команды, я напомню. В финале Лиги чемпионов, финал состоится 30 мая в Будапеште. Арсенал играет с действующими чемпионами Европы в клубном футболе командой Paris Saint-Germain. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья в 6 часов вечера. Будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: дворняга котлету.
1: Приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня для вас подготовлен здесь такой более детальный разговор по поводу того, что происходит вот с оттоком денег в какие штаты и из каких штатов. Ну, то есть, вы понимаете, если так говорить вот вначале в общем, то деньги, как правило, бегут от неопределенности, от сумасшествия, от каких-то идиотских порядков и так далее. То есть от непонимания лидеров и так далее. То есть вот если лидеры какие-то очень странные ведут себя неадекватно, то деньги, как правило, начинают бежать оттуда. Потому что они не хотят находиться в ситуации, что вот вы можете прийти что-то и забрать. Если вы хотите что-то забрать, они хотят знать, сколько вы заберете, когда вы заберете, в каких долях и так далее. Вот тогда это можно говорить. То есть, вы понимаете, даже если в 40-е, в 30-е, до 62-го или 63-го года таксы, ну, то есть налоги были для богатых 96%, для бедных было 76%, вернее, для средних было 76%, для бедных было 35%. Даже при таком высочайшем налоге, что у вас оставалось, если вы богатый человек, всего 4%. То все равно шло строительство, шло развитие, экономика бурлила. Почему? Потому что были совершенно четкие нормы. Знали, вот тебя столько-то заберут, ты можешь столько-то вложить, допустим, сюда, тогда заберут меньше. Ты можешь вложить, сэкономить тут, можешь сэкономить здесь. С тех пор вот эта ситуация, она, я считаю, ухудшилась. Потому что, во-первых, наша налоговая... обложение настолько что-то сложное, настолько непонятное, что обычный человек его сам сделать толком не может, и нужны услуги профессионала, если вы хотите что-то экономить. И самое главное, что из-за всех вот этих сложностей государство теряет огромное количество денег. Но мы даже не про это сегодня говорим, мы говорим просто про то, что вот в связи вот с этим наплывом социалистических идей целый ряд штатов, прежде всего на севере, они теряют и население, и деньги. Потому что прежде всего уходят люди со средствами, которые переселяются куда-то на юг, там и климат получше, и... порядки здоровее и так далее. Там, значит, ну, смотрите, у меня многие переезжают или переехали во Флориду. Те, кто переехали во Флориду, говорят, что там несколько проблем основных. То есть не очень хорошее питание, плохие рестораны. Многие вот жалуются мне. Отсутствие нормальных докторов или, во всяком случае, сложность к ним попасть. Поэтому вот у меня есть одни знакомые, которые уже вторые, которые летают сюда к врачам в Нью-Йорк, там раз там в полгода и так далее. Им это проще, чем искать докторов там. И там относительно слабая система образования в школах, то есть школы не очень хорошие. Вот это вот три проблемы Флориды. Но это проблема для тех, кто, ну, вот, если у тебя детей нет, если тебя не интересует это образование, то... Допустим, ты уже как бы выходишь или пытаешься выйти в предпенсионном возрасте, ну тогда только доктора. И вот смотрите, вот таблица. Причем самое интересное, что те штаты, которые в 2024 году проголосовали за Трампа, они вот на сегодняшний день, вот это очень примерная цифра, сразу говорю, поэтому, то есть, ну, они примерно... На сегодняшний день с 12 по 23 год получили 2 триллиона 199 миллиардов долларов в плюсе. 2 триллиона 199 миллиардов в плюсе за счет того, что к ним переехали деньги, богатые жители и так далее. Ну вот смотрите, штаты, из которых убывает население. Синие штаты, которые проголосовали за Харрис, вот давайте начнем с них, из которых убывает население. Убывает население из Род-Айленда, минус 5,5 миллиардов. Нью-Мексико проголосовала за Харрис, минус 7,9 миллиардов. Вашингтон минус 50 миллиардов. Миннесота минус 61 миллиард. Вирджиния минус 100 миллиардов, Коннектикут минус 105 миллиардов, Массачусетс минус 118 миллиардов, Мэриленд минус 120 миллиардов, Нью-Джерси минус 212 миллиардов, но у нас Нью-Джерси катастрофа, я считаю. Иллинойс минус 399 миллиардов, Калифорния минус 503 миллиарда, и Нью-Йорк лидирует минус 660 миллиардов. Штаты, которые проголосовали за Харрис, при этом поднялись. Тоже такие есть. Колорадо плюс 127, Вашингтон плюс 119, Орегон плюс 60, Нью-Гемшир плюс 27, Мейн плюс 20, Делавэр плюс 19, Гавайи плюс 5.5, Вермонт плюс 2.2. То есть некоторые штаты синие поднимаются. Вот, а теперь смотрим красные штаты. Там тоже полно штатов, которые упали, кстати говоря. Поэтому, то есть, тут не вся розовая картинка. Но, тем не менее, Флорида. 1 триллион 293 миллиарда плюс. Флорида. Техас. 371 миллиард плюс. Аризона. Плюс 203. Южная Каролина. 187 плюс. Северная Каролина. 187 плюс тоже. Невада. Плюс 150. Теннесси плюс 112. Айдахо плюс 72.2. Юта 43.5. Джорджия 36.1. Монтана 33.4. Вайоминг 15.4. Алабама 12.3. Южная Дакота 8.6. Арканзас. Даже Арканзас, боже мой, 2.1. А дальше те, которые упали. Оклахома упала на 4 миллиарда, на Северная Дакота на 7.9, Миссисипи, ну, Миссисипи самый бедный, самый ужасный штат там на юге. Там, конечно, действительно, еще далеко до девелопмента серьезного. Минус 10 миллиардов, Вест-Вирджиния минус 10, тоже там кризис. Кентукки, вот это интересно, минус 14.3, Небраска 19.5 минус, Айова. Минус 20.9, Аляска минус 22.8, Миссури минус 23.1, Индиана минус 27.8. Ну, то есть, вот смотрите, самый большой из красных штатов это потеряла Пенсильвания, минус 115, и Огайо минус 106. Но это несравнимо по числам. Вот если взять все красные штаты, которые вместе целиком вот сложить, сколько у них упало, ну, вот так вот, кругом бегом. Ну, допустим, 106, 115, 52, 34, 30, ну, в общем, кругом бегу, давайте возьмем 400 миллиардов. 400 миллиардов. Я, поверьте мне, беру больше, чем есть. Я беру больше, чем есть, там написано. Значит, мы сравниваем с тем, что тогда один штат Нью-Йорк потерял 660 миллиардов. То есть, net gain, который вот получают красные штаты, вот уже подсчитано, без меня. 2 триллиона 199 миллиардов и 199.1. А сколько потеряли синие штаты? 1 триллион, это нет, общая цифра. 1 триллион 960 миллиардов 4.4. Вот вам, пожалуйста. Все почему? Потому что вот, чем больше будут избирать таких, как Мамдани, как вот эта новая мэр, она еще хуже, чем Мамдани. Мамдани, поверьте мне, видимо, лучше. Это страшно сказать подобное, но, видимо, Мамдани лучше, чем мэр Сиэтла сейчас. Там вообще совершенно криворукая, сумасшедшая баба пришла к власти. Ну, то есть, что пришла? Понимаете, тут вот, когда я говорю, пришла к власти, знаете, я сам себя еще должен отдергивать. Ее выбрали. Значит, это криворукое, тупое население. Я вчера буквально был на встрече, и мы говорили вот по поводу Мамдани. Я говорю, ребят, что вы хотите в городе, где 49% населения спятило, выбирая такого, как Мамдани? Причем, когда мы смотрим, кто выбирал Мамдани, например, выбирал весь Манхэттен. Вот этот вот богатый, достаточно продвинутый Манхэттен весь стал синим внезапно. Самыми дорогими домами, дорогими улицами, они что, спятили, видимо? Поэтому, понимаете, говорить, что его выбрали, понимаете, какие-то нелегальные мигранты, но они не живут на Вестсайде или на Истсайде. Они не живут там, нелегальные мигранты. Там живут очень продвинутые, богатые люди. Вот мы откроем, вот просто, вот давайте. Вот, election map. Map по Мандане. Дани, Нью-Йорк Сити. Вот просто откроем, я вам сейчас открою эту карту, мы с вами сейчас, ну вот она передо мной. Ну вот за него проголосовал весь Дан, смотрите, вот так сейчас побольше открою какой-то, а вот она открывается, большой размер, это политика дает, они не будут врать в этом, ну да, вот так, как я сказал примерно. Сейчас мы открываем. Ну да, смотрите, Upper East Side проголосовал против него. Вот синий Мамдани has most shares of Cuomo. Окей. Значит, Upper East Side и Upper и West Side проголосовали за Cuomo. Весь Гарлем, весь испанский Гарлем и Вашингтон Хайтс проголосовали за Мамдани. Значит, весь бруклинский истеблишмент, вот этот весь Bay Ridge, мы говорим, Sunset Park, Park Slope. Богатые районы, господа. Даунтаун Бруклин, Гринпойнт, ну, Бушвик это черный район, Краун Хайтс, евреи. Абсолютно все синее. Абсолютно синее. Кстати говоря, рядом с Брайтом Бичем, вот в районе где-то Непчун, все абсолютно синее. Кроме Брайтон Бич, я не знаю, Брайтон Бич немножко розовый, вот и все. Статен-Айленд весь красный. Понимаете, то есть его выбрали достаточно самые жилые районы. То есть вот в Квинсе практически весь западный Квинс, это весь синий. Вот красный Квинс, это подальше туда, около JFK. Красный Бруклин, это южный Бруклин, это Канарси, Флатландс, Мидвуд, Бора Парк, кстати говоря, красный. Браунсвилл, Ист Нью-Йорк, это все красно. А Краун Хайтс, где огромное обилие хасидов, он синий. Парк Слоуп, ребят, один из самых дорогих районов в городе. Абсолютно синий. Ну, то есть, вы понимаете, мы, конечно, можем говорить, что здесь полно всяких аномалий, я это все понимаю. Что не все, понимаете, эта карта не может служить, как бы... Тут точечка, тут точечка, тут, может, кто-то живет. Это, окей, мы не будем цепляться к картам. Но факт остается фактом, что огромное количество совершенно полезных идиотов, потому что по-другому я назвать их не могу, извините, господа, которые голосовали за Мамдани против и Сливы, против и Куому. Причем, если бы Куому ушел, я уверен, Слива бы много бы от Куому не набрал. А вот если бы ушел бы Слива, то и ушел бы вовремя, а не прямо перед election, то, наверное, был бы шанс, что Куому мог бы сконсолидировать свою позицию больше. Но у Куому тоже плохо шли дела. У него плохо шли дела с тех пор, как его выгнали фактически из демократической партии. Именно поэтому я считал, что он имеет больше шансов быть нормальным вне этой сумасшедшей партии, вне этого давления, потому что они его уже выгнали оттуда. Причем они его вначале выгнали из губернаторов, выгнали по совершенно придуманным обвинениям, поэтому он их любить как бы за это одно не должен. И второе, они его прокатили на праймерис. То есть партия ушла настолько далеко влево, что даже Куомо, которого многие считают очень левым, стал для них правой. И я вот как раз смотрел на это положительно, в том смысле, что, понимаете, если человека так вот все время, понимаете, гнобить и говорить, что ты там, понимаете, не соответствуешь идеалам нашей партии, он скажет, окей, файн, давайте я не буду дальше соответствовать. Ну, то есть становится в позу. И я как раз на это смотрел положительно, потому что я думаю, ну раз, окей, если его так гнобят, то он явно не будет сильно стараться в левую сторону. Он будет именно скорее, он скорее поправеет именно, понимаете, потому что его отпустят тиски вот этого вот левого электората, левой вот этой вот тусов, но он не набирал голосов. Во-первых, его дробили, эти голоса дробил Слива, который абсолютно непроходной в этом городе. И потом, вы знаете, я, извините, если вам скажу это, но Слива был абсолютно какой-то жалкий кандидат. Понимаете, если вы выходите с такими кандидатами, как Слива, при всем моем уважении к Сливе, он не имеет той харизмы, он не имеет того эпила к этому городу, как, например, когда-то имел Джулиани. Даже близко не имеет ничего подобного. Потом город из со времен Джулиани резко изменился. Мы вчера с моим другом, который живет в Бруклине 36 лет, на эту тему говорили. Это совершенно другой город. И главное, что вы, если выставляете, понимаете, если вы, вот в Нью-Джерси они выставили тоже, достаточно жалкий был, ну, то есть он неплохой человек, вы не поймите в моем смысле, когда я говорю жалкий. Он, нет кандидатов, которые выставляют, они, может быть, прекрасные люди, они, может быть, там, я не знаю, прекрасный семьянин, понимаете, душой человек, душа компании, играет на гитаре, понимаете, с ним водки можно выпить и так далее. Это все, может быть, есть и замечательно. Я это не ставлю под сомнение. Проблема заключается в том, что он, вот эти кандидаты, которые выставляются вот в Нью-Джерси вот на губернатора или в Нью-Йорке на мэра, они, ну, они не смотрятся вот таким, знаете, мощным материалом. Вот я не знаю, как по-другому сказать. Вот я, когда на них смотрел, я зевал. Давайте так скажем. Меня они вызывали зевоту. Какой-то, знаете, весь в нафталине, вытащенный откуда-то, понимаете, там из недр 80-х годов, Слива, который тогда был, понимаете, и тогда был, как говорится, непонятно что, вдруг стал внезапно кандидатом. Ребят, вы не можете ничего нового найти, вы ничего лучшего не можете найти. Ну так это говорит о кризисе всей партии. Особенно на местном уровне. На федеральном уровне я вам скажу такую вещь. Вот, то есть, я смотрю, как блистает, допустим, такой, как Рубио. Или совершенно, я считаю, решительнейший губернатор Де Сантис. Или мы говорим, допустим, тот же Диджей Венс, хотя я считаю, что он себе подпортил репутацию с этими, с его изоляционизмом. Ну, неважно, это, в общем, то есть, Венс. Ники Хейли, в принципе, достойный кандидат на какую-то серьезную позицию в правительстве. Я считаю, у них более чем достаточно таких звездных кандидатов на пост президента. У республиканцев, у демократов я их не вижу. Просто не вижу. Я не знаю, может быть, я... Знаете, я могу предположить, что я, конечно, политически ангажирован, что я настолько не воспринимаю демократов в последнее время, что я не могу среди них увидеть никого нормального. Ну, может быть, я признаю, может быть, может быть. Может, для кого-то вот этот вот Гевин Ньюсом, понимаете, это отец земли русской, ну, в кавычках, может быть. И для меня нет. Для меня нет. Поэтому я не знаю, кто у них там будет, и я не воспринимаю этих кандидатов. Но на местном уровне у республиканцев очень сложная ситуация, я считаю. Потому что у них нет серьезных местных лидеров. Когда нет лидера, за ним не хочет идти народ. Вы поймите, когда нету кого-то, вот, который вас, вот, понимаете, вот, знаете, вот он имеет вот и обаяние, и харизму, и вот это, понимаете, он тому правильно улыбнется, с этим правильно поплачет, а тому правильно скажет. Это умение. Это колоссальное умение. Знаете, как говорят, что есть люди, которые умеют выигрывать выборы, но не умеют править, а есть, которые умеют править, но не умеют выиграть выборы. Так вот, у нас как раз, наверное, есть те, которые умеют править, и, наверное, были бы правильные в правлении, но выборы выиграть они не могут. И вот в этом вся проблема. Они невыбираемые. Особенно на местах. И вот это совершенно четко отражается на таком городе, как Нью-Йорк или штате Нью-Йорк. Вот и все. Ну, продолжим сейчас. У нас сейчас перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение, где взять деньги, чтобы продержаться, как не лишиться бенефитов. У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас!
11: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я тут получил имейл по поводу выступления Аллы Гамзы, по поводу вот ее города и строительства мечети, которая собирается вот они строить в городе Мальборо, и совершенно не учитывает ничего мнения. Там ситуация достаточно сложная. Я вам скажу следующее, что есть большое подозрение, что вот эта комиссия, которая там была из 3 республиканцев вроде бы, по зонингу, ее вроде бы подкупили. Есть такое подозрение у нас, что ты, мил человек, стукачок. Ну вот что-то вот такое, потому что, то есть я так понимаю, что если они хотят опровергнуть выводы вот этого зонингового бюро, которое внезапно замолчало, то они должны тащить город в суд, привести туда своего эксперта по зонингу, который скажет: господа, почему вы так сделали, если это против закона? На каких основаниях? То есть эксперта по зонингу, эксперта по трафику. И очень такого ловкого адвоката, который должен, как говорится, что-то делать по поводу того, что происходит. Он не должен сидеть или должен, типа, вот мы это обсуждать уже больше не надо, как ему говорят, на встрече. Эти городские встречи, вы понимаете, это для зевак. Они ничего не решают. Решается все равно там, за спиной где-то. Значит, если они хотят каким-то образом принимать в этом участие, то они должны серьезно сброситься деньгами. Слава богу, Мальборо может себе это позволить. Взять коллективно, нанять там, я не знаю, может быть, другого лоера, если этот лоер не проходной. Если он не работает вот в данном конкретном вот, ну, формате, у него не получается, возможно. Может быть, он прекрасный, как говорится, лоер, но он не литигейтор, понимаете? И тащить город в суд. Потому что они за вашей спиной делают все то, что они хотят сделать. Вы все эти митинги, понимаете, где присутствует общественность, куда подгоняют автобусы там из Нью-Йорка и так далее. Это все, понимаете, намеренная показуха. Вот это, знаете, это называется показуха демократии. Если они на ваши конкретные вопросы по делу говорят: это мы уже решили, это мы уже обсуждали, так что тогда вы делаете там? Вы слушаете, что они, грубо говоря, просто молчат и все выступают за, Если вы хотите выступить против, у вас в такой ситуации уже выхода нет. Раз город вот так вот тебя пытается спустить на тормоза, город демократический. Если они это спускают на тормоза, потому что они трусят. Хотя, что вы думаете, они не понимают проблему этой ситуации? Они прекрасно все понимают, поверьте мне. На местах демократы намного более разумные, чем федеральные. Они все это прекрасно понимают, но они спускают на тормоза, потому что они смертельно боятся подать свой голос. Особенно если еще мэр еврей. Что вы? Он скажет, понимаете, меня тут же обвинят в расизме. Я бы не боялся, но обвиняйте меня в расизме, плевал я. Но тогда я должен быть частью демократической партии, вы понимаете? Короче, если вы хотите в этом принимать участие, я могу Аллу заново позвать, у них будет еще какое-то слушание. Я могу ее заново позвать, чтобы она вам заново отрапортовала, раз это пользуется таким спросом по поводу этого. Вы поймите, на примере этого города можно смотреть все остальное. Это же не только вот конкретно меня волнует в город Мальборо, в конкретно Нью-Джерси. Если вы хотите принять участие в программе, допустим, и рассказать что-то подобное, что у вас происходит тоже где-то в Мичигане, допустим, или в Массачусетсе, или еще где-то, да позвоните, напишите мне. И я с удовольствием, как говорится, вас выслушаю и приведу вас в программу. Потому что мы должны всем миром бороться с этим. Я не против строительства, вы поймите, самое интересное, что я не против того, чтобы кто-то имел свое собственное место для молитв. Это абсолютно не есть проблема для меня. То есть у нас, например, исламский город, или допустим, очень серьезным исламским, там, мусульманским населением, Паттерсон, рядом Клифтон находится и так далее. Ну, Паттерсон прежде всего. Там несколько совершенно вот чисто... Причем, я вам скажу такую, может быть, для вас странную вещь. Это был абсолютно упадочный город, заколоченными ставнями, когда там властвовали черные жители. И вот туда начали в какой-то момент приезжать мусульмане. Они скупили несколько улиц. Эти улицы процветают. Там старые очень такие, ну, не очень такие красивые дома, но там они начали строить новые дома, новые такие билдинги. Они открыли бейкерис, они открыли рестораны, они открыли полно джуэлери различного. То есть, понимаете, в смысле городского строительства, если мы перестанем стать евреи, мусульманин, то, другое, третье, они привнесли в город огромное количество денег. И если они вот там вот собираются построить эту мечеть, там, кстати, есть большая мечеть, буквально два блока от вот этой Мейн-стрит или улицы Палестины, как они сейчас ее называют, там есть мечеть. Но если они бы там вот запустили, вот там полно пустырей, такую вот огромную мечеть, я бы сказал, ну да, ну слушайте, они же там живут в конце концов. Это их бэк-ярд. Там это совершенно, и причем там именно городские условия, там не жилая зона, там очень большая торговая индустриальная улица, там полно старых фабрик стоит вокруг и около. То есть поэтому, если там построят вот такое здание, оно даже не видно-то не будет, потому что там рядом фабрика в 6 этажей стоит 1908 года какого-то. Огромные здания. В свое время Паттерсон назывался Silk City, там выпускали огромное количество шелка, поэтому сплошные идут бывшие шелковые мануфактуры. И вот рядом, если появился бы вот этот мечеть, там еще в красивом каком-то оформлении, ну так это, наверное, было бы даже в плюс такому городу. Я не говорю сейчас о эмиграции и так далее, мы об этом, как говорится, не говорим сию минуту. Уже все, эти люди есть, все, как говорится, если вы их не можете выгнать, а вы их выгнать не можете, и я не могу, то мы говорим о том, что как сделать это так, чтобы это, как говорится, всех устраивало. Но в Мальборо это плевок в лицо. В Уэйне, когда они вот сейчас, вот тоже в Нью-Джерси, они пытаются построить мечеть, это тоже плевок в лицо. Понимаете, это попытка сказать, что вот мы можем перекрыть любой момент хайвей или перекрыть всю Таймс-сквер и терпите нас. Или вот то, что было вот буквально два дня назад перед синагогой главной на Лексингтон-эвеню в Манхэттене. Понимаете, вот приходя к нашей вот теме, о которой я говорю, а что вы хотите, чтобы люди терпели это? Нет, конечно, не уезжают. Они видят, что власти здесь потворствуют этому беспределу. И они уезжают из такого города. Зачем им терпеть это? Зачем им терпеть вот этих сумасшедших, которые здесь пришли к власти? Поэтому я понимаю Кен Гриффита, понимаете, когда появляется этот Мамдани, начинает на Кен Гриффита, он один из миллиардеров.

0: нас в какой-то момент вот исчезла, как это называется, вот возможность сказать нет. Вот когда нас вот так прессуют и против стенки, допустим, говорят, вот ты, сволочь, ты там заработал так много, а ну давай, мы тебя раскулачим чуть-чуть там, в пользу там каких-то, и мы тебе еще памятник за это поставим. Вот ты имеешь право и должен сказать нет. А сейчас вот эта вот возможность сказать нет исчезла. Или почти исчезла. Потому что люди потеряли вот этот вот... ну, я даже не знаю, как сказать это. То есть вот потеряли вот этот характер или возможности взять и противостоять этому. Вот сказать, нет, пошел вон отсюда. Вот я хочу быть жадным. Да, ну, пример. Вот я не хочу ни с кем делиться. Вот они бедные, пусть остаются бедными. Не плевать мне. Ну, они, конечно, этого не скажут. Но, в принципе, имеют право. Имеют право. Особенно, когда это высказывается или делается таким образом. Знаете, есть предел, когда, понимаете, ты хочешь быть благотворителем и заниматься благотворительностью. И есть совершенно разница, когда это делают твоей обязанностью. Понимаете, ради каких-то безумных администраторов, которые не могут, извините, 2 плюс 2 прибавить. Вот это, в частности, губернатор Нью-Йорка, Кохол, который, понимаете, в начале, в 22-м году кричит, а ну уезжайте оттуда, носите свои ноги вонючие, проклятые миллиардеры. А когда эти миллиардеры взяли таки, да, и уехали во Флориду, или там в Техас, или еще куда-то, и вывели свои деньги, у нее теперь бледный вид от того, что у нее не сходится дебет с кредитом. Кого стричь? Ну как же, вернитесь обратно, мне нужно за ваш счет содержать наши социальные программы. Да пошла ты подальше. Кто ты такая, дура? Придурковатая. За наш счет ты будешь содержать социальные права. Что мы с этого имеем? То, что ты нам обещаешь, прекрасный город Нью-Йорк. Я вчера был в этом городе Нью-Йорк. Разбитые дороги, грязь. Ну, в каких-то районах криминал, я их не заметил. Я проехался по Кингс Хави когда-то. Вот с моим приятелем проехались. Вся наша молодость там прошла. От Кингс Хайвей в Бенсонхерсте до Кингс Хайвей в Мидвуде. До Ностранд-Эвеню. Вот эту всю Кингс Хайвей я обошел, наверное, там, и Эвеню Пи рядом и так далее. Я, наверное, обошел пешком. Ой, я даже не знаю, сколько раз. Проехался на машине, наверное, еще больше. И это не та, это не тот Кингс Хайвей, который был. Понимаете? И Брайтон уже не тот, что был. То есть вы знаете, я не хочу на Брайтоне рядом строится большое количество новых каких-то квартир, домов там на этих брайтонских улицах. Я заметил все это. Но это не то же самое. От того, той атмосферы, что когда-то была, когда я приехал там в 90-х годах, и особенно в расцвет Брайтона, вот его пик, скажем так, где-то 2005-й, 2004 год, этого ничего нет. Ничего этого нет. И при всех минусах этих районов и так далее, я скажу честно, что вот, есть определенная ностальгия. И с чему это все происходит? Потому что, повторяю, в городе нет нормальности. Из города уходят жители. Они не хотят терпеть этот беспредел, они не хотят терпеть эту грязь, крыс, воровство ваших денег, пытаются придумать новые налоги, потому что люди тратят огромные деньги на нелегалов там или на какую-то муть полную, которая никому не нужна. Что же вы хотите? 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Наум.
0: Доброе, доброе, доброе.
1: Насчет Малборо в Нью-Джерси, ну я как бы живу в том районе. Но я вам кое-что хочу сказать. Вы говорите, это противозаконно. Что такое противозаконно? Zoning board для этого и существует, они для этого и заседают, чтобы менять зонинг. То есть они могут с residential сделать его commercial, из commercial residential, наполовину residential commercial. Дело то, что в этом районе это действительно может быть что-то подкуплено. Потому что был зонинг такой, они его сейчас просто пытаются переделать зонинг. И, конечно,
0: так вот, я про это,

0: Так, Наум,
1: да,
0: я ж
1: а
0: про это и
1: теперь
0: сказал.
1: да,
0: Я ж про это и сказал, что у них внезапно
1: да.
0: они сделали variable. Variable делается, когда
1: Да.
0: у вас есть какой-то очень серьезный предлог. А они вдруг
1: Совершенно
0: внезапно
1: верно.
0: поменяли свое мнение.
1: Да.
0: Зонинг это
1: И
0: закон
1: еще
0: продуманный.
1: один.
0: Зачем тогда он есть, если его меняют?
1: Да, и еще один момент. Александр, 22 тысячи square feet, это не как 7 тысяч квадратных метров. Вы не делите на 3 квадратных, вы делите в каждом
0: на
1: квадратном
0: 10,
1: метре.
0: На 10,
1: 11,
0: вы делите на 10.
1: На 11, на 11.
0: На
1: 11.
0: Ну, значит,
1: да,
0: у вас где-то 11 тысяч. Ну, хорошо,
1: метр.
0: Значит, 11 тысяч, примерно.
1: Нет, это 22 тысячи, это 2 тысячи квадратных метров. Никак не 7 тысяч.
0: 2 тысячи. Ну, окей, хорошо.
1: 2 тысячи квадратных.
0: Ну, так, 2 тысячи, ну, хорошо,
1: уж,
0: это все равно.
1: Это
0: большая территория, большой размер.
1: Большая, большой, да, но это далеко до дворца.
0: Далеко. Не, ну, слушайте, да. Спасибо. Спасибо, Наум.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Ну, я не говорю, что это дворец. Я не говорю, что это дворец. Но там сейчас, вот то, что вы можете посмотреть на Гугле, стоит на два гаража. Это, знаете, для больших пожарных машин. Бывшее пожарное управление. Прямо на этом, 78 Tennant Street. Или Tennant Avenue. Или Tennant Road. Там стоит вот это вот бывшее пожарное управление. На две большие пожарные машины. То есть у них обычно 14 футов ворота. И рядом там какой-то офис. Там такой обычный такой офисный, так, 50-х годов, вот такое здание с плоской крышей. И вот это здание сейчас служит вот этой самой мечетью. Бывшее пожарное управление. Если в этом здании официально сейчас около 4000 square feet. Если они говорят про 22, то есть, ну, получается, вот посчитайте, сколько они увеличивают его. Это, вот мне кажется, это здание уже достаточно большое. Уже достаточно большое. Ну, то есть, получается, что они его увеличивают, ну, то есть, мы говорим, в 5 раз примерно, даже больше. Действительно, когда это будет здание стоять на такой дороге, то есть, вы понимаете, люди будут выезжать с парковки и сразу выезжают на главную вот эту улицу. Вот то, что рядом сделали индусы, это совершенно другое. Они сделали здание очень глубоко туда, от дороги, очень глубоко в центре леса, который они целиком купили. Что-то там еще, видимо, подсадили. Сделали там сад какой-то. Там у них какая-то vegetable ферма для всех веганов. Потому что очень среди индусов много кто есть, только овощи и так далее. Ну, очень неважно. Они там сделали целый комплекс себе, но он глубоко спрятан в лесу. И они к этому лесу протянули очень длинную дорогу. Что абсолютно private сделанная дорога. То есть она даже там названия толком не имеет. То есть они сделали такой длиннющий, наверное, ну, я чисто по карте, я думаю, это где-то полкилометра. Драйвей такой. И вот только с этого драйвея вы выезжаете уже на общую улицу. То есть это совсем будет по-другому. То есть люди, которые уезжают со службы, допустим, в этом индусском храме, они будут вначале стоять в очередь на вот этой вот подъездной дороге, на этом самом драйвее, а потом будут поворачивать направо или налево на улице, куда они едут дальше. Это совсем другое. А тут они выезжают сразу с паркинга, с огромного, сразу на улицу. Это большая разница. Особенно, если эта улица всего в одну линию в разные стороны. Особенно, если поворот будет, вот представьте, он выезжает с парковки, и он должен повернуть налево. Представляете, он будет останавливать все движение, потому что он же должен перекрыть, значит, там нужно точно вешать знак, только поворот направо. У меня, например, на улице сделали глупость. Они взяли маленькую ешиву, сделали очень большой. И мы уже жалеем, что мы согласились на это все. Была маленькая ешива. Для маленьких деток там, для, ну, как детский сад, ясли такие, что-то такое. Замечательное было место, и оно как бы и сейчас замечательное, наверное, но они его решили увеличить. Сделать там большую стоянку и так далее. У них там позволяла возможность все это сделать и так далее. Они сделали. И у нас проблема в чем? Вот сколько мы не разговариваем с этими еврейскими родителями, они как вот как пни уперлись и все. Они едут на север. И поворачивают налево через линию вот в эту стоянку. И им говорят, ребята, вы так ехать не должны, вы фактически тормозите всю улицу. Почему вы не можете ехать с той стороны, ну, отделать круг такой, ехать на юг и поворачивать просто направо, и никого не держать? А так вы перекрываете всю улицу. Они перекрывают, вначале они едут за детьми, а потом они перекрывают, потому что оттуда начинают выезжать желтые автобусы с детьми, которых развозят. Все от этого уже устали. Поэтому, понимаете, когда вы покупаете дом, то рядом со школами многие покупать не хотят, я понимаю прекрасно почему. Потому что это сумасшедший дом, когда детей привозят или детей забирают, понимаете, и там никакого тишины никакой не будет. Подъездная улица, может быть, тихая, маленькая, мирная, превращается в хайвей. И вот у нас вот это сделали с Ешивой, причем у нас улица тоже такая очень тихая, подъездная. Поэтому это надо очень серьезно, как говорится, думать о том, что вы позволяете построить рядом с собой. И зонинг должен соблюдаться железно. Если они приходят и говорят, что зонинг уже, понимаете, как-то... А на каком основании вы согласились поменять зонинг? Зонинг меняется только если, как бы, вот, они пытаются предложить, допустим, какой-то ресторан, и ресторан будет, допустим, там, ну, к примеру, 5000 square feet там, или 10000 square feet. И на это 10000 square feet положено, допустим, 50 парковочных мест. И там просто территория не позволяет сделать вам 50 парковок. У вас там получится 45 парковочных мест, даже если вы сделаете очень узко. А если широко, то получится 40. И вот они приходят в город и говорят, так и так, мы готовы заплатить дополнительно, но у нас там 50 машин не влезают. Не можем. Потому что на каждый дополнительный square feet, допустим, то же самое в магазинах, нужно определенное количество мест стоянок. Это закон такой в Нью-Джерси. Особенно если это кампус, так называется. То есть и в городской зоне так не делается. Если у вас, допустим, идет большая торговая улица. Там у вас может быть огромный магазин, и стоянка не предусмотрена. Тогда это другой вопрос. А если она, да, предусмотрена, допустим, стоит какое-то отдельное здание на хайвее в виде ресторана, магазина, там, я не знаю, заправки, кафе, что угодно, там должно быть определенное количество мест для того, чтобы можно было поставить машину. И вот если вы не соответствуете, тогда вы просите variance, то есть изменение закона из-за невозможности ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля под вашу конкретную ситуацию. Вот когда дается зонинг, вернее, меняется зонинг. А по-другому вы не можете. Вы не можете рядом, вот у меня здесь моя дом стоит, а я напротив хочу бордель устроить с девками, понимаете, и с дискотекой одновременно. И чтобы там пиво пили. Очень все весело и замечательно. Вы этого не получите никогда в жизни. Потому что здесь, скажем, здесь у вас район, где люди спят. Тут район, где офисы. Тут район, где магазины. Вот такая развлекательная программа, как вы предлагаете, еще и с adult там каким-то компонентом, это должно быть только в определенных зонах. Вот там, пожалуйста, а здесь нет. И я считаю это абсолютно правильно. Потому что иначе, понимаете, вам на заднем дворе воткнут какой-то завод. Понимаете, или свиную ферму вам там построят, и, как говорится, дыши, дорогой, сколько вот тебе душа желает. Всеми этими прекрасными ами-амами, которыми оттуда исходят. Поэтому зонинг для маленьких городов, для большого города, вот для Нью-Йорка, это, в принципе, очень важное дело. Поэтому, вот в частности, то, что зонинг не соблюдается или пытаются его поменять в Нью-Йорке, это тоже одна из причин, почему народ оттуда разбегается. Потому что у меня, например, зонинг вот был. Ну, иной раз зонинг меняется в лучшую сторону. Например, у вас стоял там какой-то дешевый дом, вы там прекрасно платили свою квартплату, на заднем дворе у вас была свалка. Из-за этой свалки дом был дешевый. И вот, например, взяли, изменили зонинг, свалку почистили, и там сделали красивый парк с Старбаксом. И у вас резко пошла вверх квартплата, потому что ваш дом теперь становится чуть ли не элитным. Это тоже проблема вот этого вот джентрификации. Но... лучше, наверное, чтобы он стал чище, чем сзади иметь крыс. Но это вообще спорный вопрос, можем обсудить. Так, перерыв и продолжим.
2: В Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-73 718-928-73-73 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат. Адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е.
20: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
20: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
22: Дэвидсон Радио.
21: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
22: Дэвидсон Радио.
21: 620 АМ. Настройтесь.
16: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая.
9: этого года в 11 утра в Овентура во Флориде.
11: Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Беррес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Беррес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Беррес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
15: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Любовь сердечная.
1: Флинт, я должен сказать следующее сегодня еще, что сегодня у нас все-таки 8 мая. Это День Победы. Для некоторых сегодня, для некоторых завтра. Это, в принципе, чисто технические какие-то различия. Я не собираюсь сейчас об этом говорить, но так или иначе. Это колоссальное событие для всего мира. Кому для кого-то счастливое, для кого-то трагическое. Почему трагическое? Потому что вот мы сейчас, когда 80 лет спустя, понимаем, что фактически Европа уничтожила сама себя в этих двух мировых войнах. А счастливое, потому что пришли домой ваши близкие, потому что их не убили, потому что они освободили тех, кто был угнан в плен. Побеждена вот эта вот нацистская идеология, чума, как ее называли. Хотя при этом осталась коммунистическая. И поэтому вот здесь Дора Коген пишет, я просто, наверное, лучше написать не могу, поэтому процитирую. Что 9 мая это в первую очередь день памяти, а не праздник в обычном смысле слова. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней и затронула почти каждую семью. Для многих людей это не история победных парадов, а личные истории утрат, боли и выживания. Поэтому точнее говорить надо так. 9 мая – это день памяти и скорби о войне, о погибших и о тех, кто прошел через нее. Победа завершила войну, но не сделала ее последствия легче для тех, кто выжил. В разных странах и культурах этот день воспринимается по-разному. Где-то он отмечается как государственный праздник, но суть его остается одинаковой – напоминание о том, какой ценой дается мир. А в некоторых культурах, я вот хочу вставить, это отмечается как день оккупации. Как размена одной, как говорится, оккупации на другую. Поэтому важно не терять смысл за символами. Память о войне имеет ценность тогда, когда она помогает понимать, к чему приводит насилие, почему мир. Не что-то само собой разумеющееся, а что-то очень главное. И, возможно, самое честное отношение к этой дате – это не торжество, а уважительное молчание и благодарность тем, кто пережил те события и тем, кто не вернулся домой. Ну вот, знаете, когда у нас идут бесконечные споры по поводу Второй мировой войны, кто что сделал тогда, кто что сделал сейчас, как эту войну оболгали или как ее, наоборот, приукрасили. Ну, тут много можно говорить, понимаете, о том, знаете, есть победа, а есть победобесие, понимаете, скажем так. То есть нормальное отношение к войне и то, что произошло на той войне. И память о тех, да, давайте не боится сказать, тех действительно наших дедах. Вот у меня дед, например, со стороны мамы, он воевал, был 3 или даже 4 раза ранен. И в семье у нас были практически все мужчины в нашей семье воевали, все. Даже те, которые были несовершеннолетними, вот бабушкин брат несовершеннолетним убежал на фронт. Его не взяли на фронт в последний год войны. Или в 44-м он убежал, даже не помню. В общем, он был несовершеннолетний, его на фронт не пустили, его отправили охранять... Вот этот вот путь через Иран. В Иране он служил. В советской армии в Иране охраняли вот этот путь поставок ленд-лиза из Америки. И он служил там вот в этой вот оккупационной фактически армии, которая там были, сразу говорю, давайте не будем сейчас сразу ругать Советский Союз, потому что оккупировал Иран и англичане, и американцы еще и русские, потом еще сюда присоединились американцы. Это была совместная оккупация. Понимаете, чтобы вы понимаете, чтобы не начинать сейчас падать в то, чтобы не Советский Союз оккупировал еще Иран. Нет. Это была совместная операция, потому что Иран склонялся к немцам, и они решили, как говорится, вот сделать такое, чтобы, как говорится, они полностью не склонились туда, в ту сторону, хотя, скорее всего, это было невозможно. Ну и как бы и Турция тоже склонялась в эту сторону, понимаете? Поэтому, в общем, Мы сейчас не говорим про Вторую мировую войну. Я говорю только об ее результатах. Некоторые говорят, почему типа вот Рузвельт или Труман не остановились, почему они не добили Советский Союз и так далее. Знаете, я вот не люблю принимать участие в этих разговорах. Почему? Потому что... Ну, потому что вот те, кто это пишут, часто не понимают, что это значит, что их бы самих не существовало. Потому что, понимаете, если вот, допустим, представить, что наш Советский Союз, где мы с вами, господа, или наши с вами предки, бабушки, дедушки, понимаете, все жили, и вот бросили бы, допустим, американцы ядерную бомбу, мы бы с вами здесь сейчас не беседовали бы, знаете об этом? Нас бы не было. Мы бы были бы принесены в жертву вот тем лучшим обстоятельствам, тому правильному, тому, там, я не знаю, что угодно, для того, чтобы весь остальной мир вздохнул спокойнее без коммунизма. Да, может быть, это было, это, ну, то есть без коммунизма это замечательно. Но нас бы не было. Еще раз повторяю, нас бы не было. Поэтому, понимаете, вот это праздновать это событие, или вот заниматься вот этой альтернативной историей, я лично в себе в ущерб, и вы меня извините, конечно, но не хочу. Не хочу. Вот этот весь этот разговор, а что было бы, если бы. Не хочу. Я знаю такую вещь, что мои все вот родственники, они все честно воевали. У деда два брата не вернулось домой. Где они похоронены, никто не знает. Младший брат Яков был чемпионом по шахматам в Украине. Он был очень плохо видел, у него было очень толстые линзы зрения. По-моему, есть подозрение, что он погиб в Бабьем Яру. Второй брат, говорят, что погиб под Сталинградом. Могил? Нет. Где пойти положить цветы? Нет. У старшего брата была жена и дочь. Им никогда не платили пенсию, потому что считали, что они пропали без вести. В Советском Союзе это еще считалось, что если ты пропал без вести, значит, ты сдался врагу. Тоже такое бедствие было. Поэтому никто, понимаете, не получал большого удовольствия от всего этого, понимаете, вот этого Советского Союза. Ну, так или иначе. Оставшийся брат у деда пришел с окопным ревматизмом, который он получил. Его только в Израиле его спасли. И от этого он смог еще прожить достаточно серьезное количество лет. В Советском Союзе он бы умер. Он вовремя уехал. В 73-м году он уехал в Израиль. В 73-м году еще. Его там прооперировали. У него было очень больное сердце после этого, как проблема вот этого окопного ревматизма и так далее. И он там, как говорится, еще прожил достаточно, там что-то больше 17 или 18 лет. Поэтому, понимаете, ничто не давалось вот просто так. Никто не... Вот эту войну не выигрывал, знаете, понимая, вот как показаны там какие-то советские фильмы, понимаете, или американские фильмы, где все там, понимаете, едут на каком-то танке, все замечательно, одеты в чистую одежду и так далее и тому подобное. Боже упаси, Господи, Боже мой. Бабушкин брат вернулся с войны, полуоторванной ногой, полуоторванной рукой, так на минуточку. Был инвалидом всю жизнь. Хромал всю жизнь, но ему ногу чуть-чуть подчинили, вернее, руку подчинили, а ногу так и не смогли ничего сделать. Он поэтому очень хромал всю жизнь. Еще один родственник тоже, он был в советской армии. Он, кстати говоря, был из латышских евреев, очень редкая достаточно такая вот была. И вот он... Ему пытались попасть в сердце, снайпер пытался попасть в сердце, но в сердце не попало, попал ему в руку. И перебил нерв. Он после этого всю жизнь не мог разогнуть два пальца. Он был инвалидом тоже всю жизнь. Но он продолжал работать. Он работал locksmith и так далее. Но, в общем, так или иначе, но он всю жизнь не мог разжать два пальца на левой руке. Я помню его, он был такой маленький, еврейский человечек, понимаете, очень с прекрасными руками, который мог починить любой велосипед, мог починить любой замок, мог подобрать, понимаете, любую детальку или выточить эту детальку из железа для тебя, если тебе надо было. Понимаете, вот такие люди, понимаете, они пришли, они не сложились, они сидели дома. они дальше продолжали работать вот в этой вот системе. Поэтому, знаете, у меня вот, я в какой-то момент даже, в принципе, горжусь этими родственниками. Знаете, они вот это вот, знаете, я не хочу вот высокопарно выражаться, они не несли никаких знамен, они никогда не собирались дома и не начинали говорить: о боже мой, какие мы там колоссальные победители, и, боже мой, как мы вот достигли там какого-то, понимаете, невероятного результата, боже упаси, ни одного раза этого не было. Мы вообще, у нас дома никогда не праздновался День Победы, вообще никогда. Если они собирались по поводу Дня Победы, они собирались вечером, не говорили ни слова, наливали себе там по несколько рюмок и молча пили. Все. Бабушки там, ее сестры готовили какие-то там серьезные закуски, они садились за войну, вот они выпускали за тех, кого нет. Все, или что-то вот такое вот они говорили. Выпивали пару рюмок и переходили на совершенно другие темы разговора. Никто не рассказывал ни про какие подвиги. Никто не рассказывал, как они кидались на танки или, понимаете, или останавливали грудью пули. Боже упаси, ни одного слова. Ни разу за всю жизнь я не слышал, хотя все они воевали. Поэтому, еще раз повторяю, есть победа, а есть победобесие. И вот я всех поздравляю сегодня и завтра. Завтра, к сожалению, у нас нет передачи. Но я всех поздравляю именно с праздником Победы, с праздником памяти, с праздником осознания, что этот день значит, без фальшивых нарративов и без, понимаете, новомодных каких-то, понимаете, выводов. Вот о чем я хотел сказать. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро. Я полностью поддерживаю вас, Александр, это Миша. Я хочу сказать, мой отец призывался в 38-м, в 41-м должен был вернуться домой, демобилизация. Но война захватила, он прошел всю войну. И в Праге в 45-м году получил, он был парикмахером с 10 лет. С 10 лет кормил всю семью, там пригород Могилев-Подольска. А в 41-м, когда он это ранение получил, оторвало 4 пальца на одной руке, и ранение, осколки. И как раз та профессия, которая была у него с детства.
1: Он уже не мог работать.
2: Да, не мог. Он майор, он был инвалид третьей группы, потом второй дали. Он тоже не праздновали. Он умер тут в США в 2008 году, 90 лет, 18 года рождения. Так что тоже у нас... Это со стороны...
1: Самое интересное, что у меня тоже родственники жили в Могилев-Подольске. Спасибо.
2: Да,
1: спасибо. Спасибо. Они тоже жили в Могилев-Подольске. Я, кстати говоря, в Могилев-Подольске один раз был на свадьбе у своего троюродного брата. Это был 87-й год, как сегодня помню. Ну, в общем, уже тогда начинали видеть эти огромные свадьбы, которые там играли. Это надо было видеть, конечно. Но буквально уже тогда люди уже начинали спаковать чемоданы и уезжать. Поэтому... Добрый день, вы...
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Алло.
1: Да, слушаю вас.
2: Меня зовут...
1: Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр, это Илья. Решите вам кое в чем возразить, только вы не обрывайте внезапно, пожалуйста. Значит, когда Япония получила вторую атомную бомбу 9 августа, через неделю, 15-го, по-моему, они уже объявили о капитуляции или что-то в этом роде, значит. Почему? Да потому что они просто не знали, сколько у Америки этих атомных бомб. А у Америки было всего... Было всего две бомбы. То есть это был блеф приличный, то есть он хороший, оправданный. Америка их просто обманула. Ну, и слава богу, значит, японцы не знали, поэтому сдались. Они думали, что Америка этих бомб, как, значит, ну, короче говоря, много. Так вот, Америка упустила шанс установить в России демократию, потому что когда в 49-м Сталин создал бомбу, у Сталина не было носителей этой бомбы, у Америки были носители, бомбардировщики. И поэтому вы говорите, что если бы Америка применила против Сталина атомную бомбу, у нас бы не было. Но, извините, после войны Сталин угробил миллионы еще людей. Миллионы умерли в лагерях. Миллионы умерли от недостатка медицинского обслуживания, инвалиды и тому подобное. То есть это подмена понятий. Были бы
1: Или нет, я были понял. Бы... Илья, спасибо. Спасибо. У меня есть другие звонящие. Я понял, что вы говорите, но еще раз повторяю, вы не знаете, куда бы сбросили эту бомбу. Понимаете, если вы жили бы в каких-то крупных городах, вы бы сейчас так не говорили. Вы находитесь в Америке и рассуждаете с дивана сейчас. Понимаете, а если бы вы были бы вот в той, понимаете, в том Советском Союзе, да, в ужасном, да, со Сталином, да, с убийцей. Я что, как-то это ставлю под сомнение, что лучше, чтобы Сталина не было? Конечно. Но если вы его хотите уничтожить тем, что, понимаете, что американцы бы, понимаете, разбомбили бы весь Советский Союз, то, скорее всего, мы бы с вами тут не беседовали. Вот о чем я вам говорю. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро. Я Доброе. Хочу сказать, что уроки войны России не пошли на пользу. Россия сейчас творит геноцид Украины. Это ни в какие рамки не укладывается. Уничтожая мирное население и разрушая города, память о войне вычеркнута полностью, и праздновать эту память в настоящее время никакого смысла нет.
1: Это ваше, спасибо, это ваше личное дело. Я не праздную, что делает Россия сегодня. Я не праздную Украину, я не праздную Россию, я праздную День Победы, который был, есть и будет для всех, для нас. Что бы там Путин не пытался, и, понимаете, и остальные, понимаете, уроды этого мира не пытались к этой победе приклеить. Не надо смешивать понятия. Если у вас они смешаны, я вам сочувствую. У меня они не смешаны. Никак. Я не праздную, понимаете, здесь победу Сталина. Я не праздную победу коммунистической партии. Хотя они, конечно, внесли свою долю во все это, как и все остальные. Воевали люди, советские люди. Воевали американцы, воевали индусы, воевали китайцы, воевали англичане. Англичане воевали дольше всех и правильнее всех, на правильной стороне. Воевали французы, воевали, все воевали. Воевали люди, понимаете, командующие командовали. Мы можем сколько угодно говорить про правильные и неправильные режимы. И тем не менее, мы говорим о том, что, понимаете, уничтожена была нацистская Германия, которая, понимаете, если бы она бы не была уничтожена, мы бы с вами, еще раз повторяю, здесь, скорее всего, не сидели, не разговаривали. Поэтому не надо, понимаете, притягивать за уши то, что происходит сегодня. То, что делают русские в Украине, это, конечно, совершенно полный беспредел, притягивать к сегодняшнему разговору. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро.
1: Доброе.
5: Меня зовут Бениамин. У моей мамы был родной брат, Йоська Гель. Ему было 17 лет. Он взял, обманул в военкомате, сказал, что ему 18 лет. Его взяли в армию. Угу. И в день отправки соседик, мама была дома. Ей был... ...13 лет. И все соседи стали кричать: «Рая, Рая, беги быстрее на вокзал, Йоську уезжает на пруд».
1: И что, скажи, что с ним стало?
5: Этот поезд, он только выехал, его по дороге...
1: Его разбомбили.
5: И никто не... Мама до сих пор, ее, правда, сейчас в живых нет. Она не верила этому. Она всю жизнь искала его. Мы только школу нашли, где он учился. Он хорошо рисовал, Он был таким патриотом. Просто невозможно. Юська.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Ну, слушайте, I'm sorry. Таких историй очень много, к сожалению. И... знаете, Эдуард Тополь очень хорошо в романе «Любожит» описывает историю вот главного героя, что, что он вот как раз маленький мальчик, который на перроне ждут поезда, последнего поезда, чтобы эвакуироваться откуда-то там на востоке, на западе страны, куда-то на восток, чтобы убежать от немцев. И вот летит немецкий мессершмитт там или что-то, и дает очередь по всему перрону, его умирающий дед, который прострелен этими пулями, его последним усилием кидает под бетонный перрон. Мальчика вот этого, спасая его таким образом. И потом он, у него полный провал в памяти, он оказывается в детском доме в советском, его растят как советского жителя, как любителя Советского Союза, как, ну, понятно, то есть беспризорный, не беспризорный, а как, ну, знаете, без родителей, никому не нужный еврейский мальчик, понимаете, с фамилией Рубинчик. И вот он вдруг ощущает, что он не просто там какой-то, что-то где-то и так далее, а вот у него, когда он приходит в Шереметьево, или оказывается в Шереметьево, это 79-78 год, и видит, как оттуда уезжают какие-то вот еврейские вот эти эмигранты, которые уезжали очень много, 78-79 год, и с ним там случается вот такая, понимаете, он видит вот этих иммигрантов, которые с этими баулами, узлами, выглядят там совершенно неуместно в этом блестящем аэропорту, выглядят как какие-то там, знаете, старьевщики и так далее. Ему там одна его русская знакомая, вон там твои евреи. И он, значит, ее типа хватает и там типа сволочь, ну не будем говорить, как он сказал на самом деле, и пошел к своим евреям. И вот тут у него случается... как бы вот этот возврат памяти, он внезапно вспоминает то, что он давно забыл. Как его вот этот дед кидает его под этот перрон, спасает таким образом. Вот почитайте этот роман. Он очень сложный, этот роман. Он во многом сексуальный, любовный. Там много разных линий разговора, но в частности есть и это. И вот почитайте и поймете, о чем я говорю. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
7: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
11: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Мы возвращаемся к нашему дню сегодняшнему. Сегодня День Победы. Повторяю, каждый празднует это по-разному. Я ничего не собираюсь критиковать. Я лично праздную это тем, что вспоминаю прежде всего о каких-то рядом, каких-то моих родственников, которые жили, были рядом. Повторяю, я не знаю, вот они никогда не рассказывали о вот этих своих подвигах, как они шли там, как они там с кем-то боролись, кого-то убивали, кого-то резали, куда-то стреляли. Этого не было ни одного разговора. Клянусь, за все время мой дед мне рассказал один единственный случай, что он получил орден за отвагу, потому что он смог поджечь дом, где стоял немецкий дот на чердаке, и скосил почти всю их роту. Его послали, как говорится, вот что-то сделать по этому поводу. Подорвать этот дом они не могли, и он его поджег, и только тогда они смогли двинуться, потому что там стоял немецкий пулемет, и, как говорится, всех косил вокруг. Вот это единственное, я клянусь, из всех разговоров, единственное, что я помню. Больше ничего. Это не была тема для разговоров. Когда вот отмечался этот день, он отмечался всегда тем, что люди собирались и молчали. Бабушка или там какие-то женщины, которые собирались, они иной раз плакали. Тоже не часто, они тоже молчали, как правило. Но я помню, что-то кто-то кого-то вспоминал, и они начали плакать. Потому что у моей бабушки там было несколько дядей, и так далее. Вот мы как-то были вот в этом вот городе, где она родилась, и там стоит вот эта братская могила. Они там не похоронены, насколько я понимаю. Это просто чисто знак тех, кто жил в данном конкретном месте. И вот, значит, там стоит вот эта братская могила, и там написаны все эти имена. И мы туда приехали, я говорю, а кто это? Бабушка говорит, это там все мои дяди. И уже потом, много позже, уже здесь в Америке, у меня здесь есть родственник, который американец, который... Его часть семьи уехала в 21-м году, там еще там другая часть семьи уехала в 1883 году. И он смог составить большое такое генеалогическое дерево, и он со мной вместе добивал вот эти детали, кто, когда, что, где, как их звали, кто погиб, потому что я это знал по отрывкам разговоров и тоже записал у себя. И я ему рассказывал, он вставлял это в компьютер, и вот мы с большим трудом, в принципе, я надеюсь, максимально точно восстановили имена вот этих всех этих погибших людей. И плюс у меня был родственник, который попал сам в оккупацию, у него мать убили на расстреле. По-моему, это был город Бар в Украине. Они попали на расстрел, и его отец, перед тем, как туда пуля его скосить, бросил его в ров. А самого отца ранили, а мать убили. И вот они ночью, отец был ранен, и они, значит, их закопали, и они ночью раскопались каким-то образом, и там этого отец там как-то себя перевязал, он в ногу был ранен, и как-то они доковыляли до каких-то наших других родственников, там их снабдили какими-то возможностями куда-то идти дальше, и они перешли у линию фронта и смогли, как говорится, попасть к своим советским. И вот этот вот мальчик потом, ну, то есть мальчик, он уже был очень преклонного возраста, его звали Михаил, он стал очень большим хирургом, выучился, стал большим хирургом, был один из лучших хирургов в Москве. И он, когда приехал в Америку, он жил в Сан-Франциско, и он, в частности, заполнил, по-моему, что-то, наверное, сотню бумаг из Яд Вашема на погибших родственников с деталями, как они погибли, кто они погибли и так далее. То есть надо ему отдать должное, он очень хорошо помнил их всех. И вот он заполнил эти документы, и я как-то столкнулся, что вот это все на русском языке написано. И я думаю, о, а кто это писал? Я читаю, это Миша Фельдберг. Я говорю, о, я его, ну, то есть, конечно, знал прекрасно. И это вот такая история. Да. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
12: Алло, здрасте.
1: Добрый день.
12: Я с вами согласен 200%. Я тоже буду...
1: Радио выключить, у вас эхо.
12: Я тоже буду отмечать, потому что это праздник не России, а праздник нашего Союза. Поэтому мы живые сегодня, если бы не победили. Вы правы.
1: Спасибо. Спасибо. Это, понимаете, это даже для меня это не праздник Союза. Для меня праздник людей конкретных. Причем тут Союз, причем тут режим и так далее. Боже мой, что? Они что, воевали за Сталина, что ли? За коммунистическую партию? Да боже упаси. Даже если они кричали там за Сталина, когда поднимались в атаку. Это все чушь собачья. Они воевали за то, чтобы живыми остаться. Понимаете, когда в вас стреляют, поверьте, вы не думаете о коммунистической партии, о товарище Ленине. Уж даже если вы пламенный коммунист, не думаете вы об этом. Вы думаете, как чтобы у вас пуля не попала. Вот о чем единственное, что вы думаете. Добрый день, вы в эфире.
13: Здравствуйте, простите, как называется это произведение?
1: Какое произведение?
13: Ну, о котором вы рассказали, где вот дед положил там. Ну, только что рассказали. Это Александр Флинт или я туда не туда попал?
1: Да, да, Александр Флинт. О чем вы говорите? Это не заведение. Это дед мой просто смог поджечь дом. Это его рассказ был.
13: Нет.
1: Мне лично.
13: Вы сказали, что просто вот до перерыва вы рассказывали, как дедушка положил мальчика под перрон.
1: Окей. Это роман Эдуарда Тополя, называется «Любожид».
13: Как?
1: Любожид. Выключите радио. Любожид. То есть любовь жид. Жид, вот еврей. Любожид. Это его знаменитый роман. Он его написал вначале в сокращенной форме, а потом он сделал его в более такой разветвленной форме. Он называется «Русская дева» или что-то такое. Там больше сексуальных каких-то подробностей и так далее. Это очень интересное такое, как говорится, сочетание документального почти и любовного романа. Эдуард Тополь, Люба

0: про своего дедушку, Каридный Александр Самойлович. Такая тема сегодня, конечно, очень, знаете, я слышу, люди звонят и голоса дрожат, и меня тоже сейчас. Он был, они жили в Житомире, под Житомиром, город Радмышель, Житомирская область. Он был на переподготовке, когда началась война, и бабушка, у нее было трое детей, и слепая мама, она пришла в военкомат, и военком ей сказал, что у тебя муж коммунист, в армии, еврей. Если, говорит, немцы придут, то вы будете в числе первых кандидатов на гибель. Ну, и он им дал подводу. И они, 11 семей, это я видела документы, 11 семей евреев, которые были, которые сумели уйти, а остальные, кто остался, ну, была такая ситуация, все же никто не думал, что, как это все будет, и они спаслись. У них была эвакуация долгая, через... Они уехали в Ташкент, ну, не сам Ташкент, под Ташкент, и когда они ехали, и бабушка приходила, нету денег, нету еды, и ей говорили, а мы не знаем, где ваш муж, может быть, он сдался, может, он в плену или что, дорога была очень сложная, один ребенок умер, заболел и умер во время этого пути, бабушка была слепая, понимала, что она обуза, она ночью спрыгнула с поезда, никто даже не знает, где, в каком месте. Но, слава богу, дедушка прошел всю войну. Я знаю, тоже он мне очень много рассказывал, и то, что я узнала, узнала позже уже. И он вывел людей с эвакуации, закончил войну в Германии. И после войны, ну, он нашелся, бабушка уже получала эти как продовольственные карточки на него. И после войны бабушка с сыном и с дочкой, с моей мамой, жили год в Германии. Ты хотела сказать, что мы все помним о всех. И спасибо им за все. И спасибо вам, что дали возможность сказать об этом.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо. Да, таких историй очень много. Таких историй очень-очень много. Это, то, что бабушка спрыгнула, чтобы не быть обузой, это, конечно... Ой! Легенда на Раяме, только в советском исполнении. Чистейшая. Там тоже старая пожилая женщина уходит на гору умирать, чтобы освободить свое место в доме для новой молодой семьи в Японии. Но она уходит, уходит добровольно, специально. И вот этот, ну, читайте, это советская версия, понимаете, чтобы не быть обузой, она спрыгивает с поезда. Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Мне было 10 лет, когда был День Победы, я хорошо этот день помню. И у нас в семье всегда этот день праздновали, отмечали, хотя... Особенно где-то с начала 50-х понимали, какой ценой далась эта война, с каким мужеством это все произошло. И до последних дней, пока я там живу в России, мы этот день отмечали. И, ну, это очень долго рассказывать. Да, кстати, Александр, у вас небольшие детали, вы не правы. Там, вот когда вы сказали, рассказывали про оккупацию Ирана, оккупацию осуществили только советские и английские войска. А американцы принимали участие только в восстановлении, ну, не в восстановлении, а просто в реорганизации этой железной дороги. Она там, в принципе, никуда не годилась.
1: Ну, я понял, Спасибо, Ну, там, смотрите, американцы построили там несколько военных портов, где они разгружали вот эти все эти транспорты, которые шли из Америки. Этих портов там не было, они их построили буквально... За два месяца к ним подвели железную дорогу. Железная дорога управлялась американскими вооруженными силами. Понимаете, американскими администраторами и так далее. То есть, поэтому, да, там были в основном англичане и русские. Почему? Потому что они использовали договор между царской Россией и Англией 1908 года, когда Англия вошла в Антанту, так называемую, если вы помните, о чем я говорю. Они использовали этот договор 1908 года о контроле над Ираном. Поэтому вхождение Сталина и Черчилля совместно в Иран было вот согласно вот этим вот

тем самым договор. Понимаете? И, знаете, не надо, как говорится, здесь думать, что Черчилль не знал, кто такой Сталин. Он прекрасно это понимал. Но это была необходимость, понимаете, победить что-то намного более страшное, как им казалось в тот момент. Поэтому я повторяю, то есть к чему я это говорю, что, понимаете, нельзя заниматься и выбеливанием истории вот так, как мы хотели бы. В том понимании, что это было бы более правильно, нужно было вот добить Сталина, нужно было то. Когда мне это говорят, знаете, это совершенно вот безответственная такая, знаете, псевдоистория. Особенно это говорят люди, которые жили когда-то в Советском Союзе. А вы никогда не думали, что вас после этого не стало бы? Понимаете, поэтому это при всем при том, что никто, я не собираюсь ни спорить ни секунды, что Сталин был, понимаете, наверное, даже хуже, чем был Гитлер. Потому что Сталин был полный оппортунист, и, понимаете, если Гитлер был совершенно четко в одну сторону направлен всегда, то Сталин, он и нашим, и вашим, как говорится, плясал. Он вначале расстреливал людей, понимаете, там или преследовал их, а потом брал их идеи и выдавал за свои. Например, все идеи Троцкого, понимаете, о перманентной революции перед войной они отвергли, потому что была революция в отдельно взятой стране, а после Второй мировой войны создали, говорит, социнформ и так далее. То есть продолжение революции, как говорил тот самый Троцкий, которого Сталин ненавидел. Вот так, на минуточку. Поэтому, понимаете, это все надо расценивать вот в контексте. В контексте событий. В контексте нашего с вами, понимаете, реальной жизни, а не как бы мы хотели бы быть. Конечно, вы слушаете, знаете, есть такой роман фантастический. Я не помню, кто написал. Но, в общем, то есть человек попадает, вот специально хочет, чтобы его отправили в 40-е годы. Там или в 20-е даже год, для того, чтобы он убил Гитлера до того, как Гитлер стал Гитлером. Чтобы не произошла вот эта вот Вторая мировая война и так далее. И когда он возвращается вот из этого прошлого, он убивает этого Гитлера и так далее, он возвращается в настоящее и смотрит, и война все равно произошла, и была еще более ужасной. Даже без Гитлера, потому что есть какие-то там исторические предпосылки, которые, как говорится, Гитлера создали, его, если бы он не был, был бы кто-то другой. Это тоже есть такая возможность, понимаете? Это вот этот извечный спор о роли личности в истории. Что идет прежде всего? История или личность? Или личность создает историю, или история создает личность? Этот вопрос, это, знаете, это как курица с яйцом. Кто был первый? Яйцо или курица? Вот я вам скажу такую вещь. Я лично считаю, что личность создается историей. То есть, когда есть какие-то условия, экономические, политические, исторические, даже климатические. Климат, он влияет колоссально на целый ряд каких-то исторических событий. Мы можем смеяться сколько угодно, но это колоссальный фактор. Колоссальный фактор целого ряда исторических событий. Или исторических действий каких-то. Так вот, когда появляются вот эти вот объективные условия, которые существуют вне зависимости от человеческого желания, от его субъективных каких-то желаний, его сиюминутных желаний, даже очень правильно. Вот когда появляются эти условия, то после этого появляются люди, которые вот ознаменовывают или начинают руководить этим процессом, или его еще больше углубляют. Понимаете, то есть вначале была предпосылка создать индустриализацию, а вот когда создалась индустриализация, когда создали первый станок, что называется, пошла индустриализация и так далее. То есть я много могу примеров привести. Поэтому, понимаете, вот эта альтернативная история, это, конечно, очень красивая фантастика, но в реалии это совершенно не работает. Совершенно. Поэтому спасибо, что сегодня все были со мной. Еще раз всех с Днем Победы. И увидимся, услышимся. Понедельник. Пока.

0: Шарк.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа заявляет, что активная фаза военной операции против Ирана завершена, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной. В Италии прошли переговоры премьер-министра Джорджа Мелони и госсекретаря Марко Рубио. Главной темой стали последствия конфликта вокруг Ирана, безопасность Средиземноморья и отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками. Итальянская сторона опасается дальнейшего роста цен на энергоносители и расширения конфликта. Китайский МИД подтвердил сообщение об атаке на нефтяной танкер в Ормузском проливе. По имеющимся данным, среди членов экипажа были китайские моряки. Пекин призвал не допустить новой эскалации и предупредил, что любые перебои в судоходстве могут ударить по мировой экономике и нефтяному рынку. В Европе продолжается активное обсуждение будущих отношений с Россией и Украиной. Страны Евросоюза обсуждают формат возможных переговоров с Москвой. Одновременно Зеленский сообщил о подготовке новых контактов с Соединенными Штатами и возможном визите американской делегации в Киев. В Азии сохраняется напряженность между Индией и Пакистаном. Исламабад предупредил Нью-Дели о недопустимости дальнейшей эскалации после недавних взаимных обвинений и военных инцидентов. Международные посредники опасаются, что ситуация может вновь перейти в опасную фазу, особенно учитывая наличие ядерного оружия у обеих стран. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
6: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.

0: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Вчера была среда, вчера был четверг.
0: Мировые новости.
1: Происходящее в стране.
0: События города.
1: Самое главное.
0: В программе Алексея Наксина.
1: Итоги недели.
0: Итоги недели.
3: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем итоги недели. Впервые за всю войну президент Северо-Корея захватили исключительно РК и дронами. Операция была проведена без участия пехоты и без потерь с украинской стороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это наш первый час. Поздно вечером в понедельник республиканцы в Сенате предложили выделить $1 миллиард для бального зала Трампа. Об этом мы поговорим во втором часе.
0: Итоги недели.

Впервые в истории российско-украинской войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Были задействованы наземные роботизированные комплексы, НРК и дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будущее уже на фронте, и его создает Украина. Цитирую. «Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами, НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция была выполнена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», подчеркнул он. Глава государства добавил, что разработки «Ротель», «Термит», «Ордал», «Рысь», «Змей», «Протектор», «Воля», а также другие украинские беспилотники всего за 3 месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий. Другими словами, более 22 тысяч раз спасены жизни. В самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это в высоких технологиях на защите высшей ценности жизни человека, подчеркнул Зеленский. Вот об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов горящих варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics в 21 веке. Мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-410, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Пишите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. Еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue в Бруклине, угол East 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Украина совершила качественный рывок в развитии беспилотных систем и имеет преимущество в так называемом «малом небе». Это ключевая зона вблизи и на линии боевого соприкосновения, где для разведки атаки массово используются различные дроны. Это признают и военнонаблюдатели, и участники боевых действий с российской стороны. Все более результативными становятся удары ВСУ по российским тылам. Нефтехранилища НПЗ горят по всей европейской части России. Ударные дроны атакуют военные заводы, склады, аэродромы, порты и другие стратегические объекты. Каким образом Украине удалось вырваться вперед технической гонки, как это отражается на ходе боевых действий, и что Россия может этому противопоставить? Современные ударные беспилотные системы можно разбить на три класса – дальнего, среднего и ближнего действия. Классификация по дальности довольно условная и недейственная. Но я думаю, что для того, чтобы рассмотреть то, что происходит сейчас в небе над Украиной и над Россией, этого вполне достаточно. Причем пока я не буду затрагивать боевые действия на море, и уже там была моя программа, где применяется другой тип беспилотников, так называемые безэкипажные катера. Итак, тактические беспилотники или малой дальности – это те, что действуют на поле боя или ближней тыловой зоне, обычно до 10-15 километров глубину, иногда чуть больше. Это самый разнообразный класс беспилотников, в него входят летающие дроны разных типов, и коптеры самолетного типа, а также наземные роботизированные комплексы. Беспилотники средней дальности, так называемые middle strike, атакуют цели на большую глубину, в среднем до 120 километров, но могут и до 200, а то и до 300. Как и дроны дальнего действия, эти БПЛА самолетного типа. К дальнобойным дронам Deep Strike относятся все беспилотные летающие аппараты, способные наносить удары на расстоянии свыше 200-300 километров. Давайте мы с них и начнем. По части дальнобойных средств поражения Украина с самого начала войны сильно отставала. И нечем было отвечать на российские удары по тыловым районам. Не было ни ракет, ни бомбардировщиков. К тому же Россия получила от Ирана уже готовую разработку дешевых дронов типа «Шахет», усовершенствовала их, масштабировала производство и может запускать их по Украине иногда по несколько сотен в день. Украина занималась собственной разработкой дальних дронов практически с нуля. Первые образцы энтузиасты собирали в полукустарных условиях, шли эксперименты с коммерческими беспилотниками, пробовали старые советские разработки типа реактивных стрижей. Поначалу попытки применения украинских дальних дронов вылетели бессистемными. Из разных регионов России поступали сообщения о появлении в небе неопознанных летательных аппаратов. Часть из них сбивали, часть падала сама, отдельно взрывались на земле, не нанося серьезного ущерба. Но со временем тревожных звонков становилось все больше и больше, а география так расширялась. Начались налеты украинских дронов на Подмосковье и другие регионы вплоть до Урала. Два дрона ударили по куполу Сенатского дворца в Кремле. Пошли сообщения о взрывах на военных складах, аэродромах, нефтебазах. А к началу нынешнего года удары беспилотника ВСУ по объектам в глубине России стали происходить регулярно и с тяжелыми последствиями. Горящие нефтяные терминалы на Балтике, на Черном море, другие нефтебазы в Краснодарском крае, Ленинградской, Нижегородской, Ярославской, Самарской областях, Башкорстане, Волгограде, Перми. Вот неполный перечень атакованных объектов на российской территории. И это только за один месяц. С чем связан такой резкий рост результативности украинских ударов? Причин несколько. Во-первых, в Украине произошел скачкообразный рост производства дронов. К началу весны она впервые с начала войны опередила Россию по числу запусков дальних БПЛА. Во многом этому способствовала финансовая помощь европейских союзников. Сбить все беспилотники практически невозможно. ВСУ при всем их опыте антидроновых наработок сбивают в среднем 85-95% российских гераней и других ударных беспилотников. Как правило, чем больше запущено, тем больше прорывается к цели. Исключения бывают, но редко. Сильнее перегружается ПВО, быстрее заканчивается боекомплект. Кроме того, в случае с крупными стационарными объектами, такими как заводы и нефтехранилища, серия точных ударов по одной цели приводит к более серьезным разрушениям, чем одиночные атаки, по-разному. Так, по информации агентства Reuters, в результате удара в ночь на вторник, 5 мая, по Кирижскому НПЗ, второму по величине в России, повреждены 3 из 4 установок переработки, а также вторичное оборудование. Завод приостановил работу. Во-вторых, номенклатура украинских дронов «Камикадзе» гораздо более разнообразна, чем российская. На вооружении ВСУ есть как минимум полтора десятка дальних беспилотников, заметно отличающихся полетным характеристикам, системой управления наведения, стоимости. Одни, такие как «Чаклун», используют технологии «стелс». Другие, к примеру, AQ-400 КСА, изготовлены буквально из фанеры. Дрон «Лютый» – самый результативный, но один из самых дорогих. Дрон FP-1 – самый массовый. UJ-26 «Бобер» – самый маневренный. На одной из видеозаписей ВСУ видно, как он уклоняется от ракеты, выпущенной российским панцирем, и поражает пусковую установку. E-300 «Горыныч», созданный на базе французского легкого самолета Skyranger, самый дальний, может преодолеть до 3000 километров. Разнообразие украинских ударных дронов позволяет ВСУ варьировать тактические приемы и их применение. Дешевые аппараты могут применяться для отвлекающих атак и выявления мест расположения пусковых остановок, более продвинутые для прорыва обороны и нанесения высокоточных ударов. Обилие малозаметных, трудно идентифицированных, движущихся на разных скоростях и на разных высотах дронов сильно осложняет работу российских систем ПВО. К тому же Россия запоздала с внедрением комплексных средств противодействия ударным БПЛА, акустических систем обнаружения, мобильных огневых групп, дешевых дронов-перехватчиков и так далее. И сейчас, по некоторым сообщениям, столкнулась с дефицитом привычных средств ПВО – малых зенитных ракет. В-третьих, сказывается географическая концентрация производства в России. Если Украина с первых дней войны старалась максимально скрыть и сосредоточить свои важные военные промышленные объекты, то в России этот процесс даже еще не начинался. Еще одна трудность в отражении дроновых атак связана с географическим положением приморских городов – Туапсе, Новороссийска, Усть-Луги и других. Они слабо защищены со стороны моря. Беспилотники, заходящие на цель, трудно, а порой невозможно обнаружить заранее. Таким образом, первый рубеж обороны неба становится и последним. Но есть еще одна причина, по которой дроны Deep Strike стали так часто прорывать российское ПВО. Украина заметно продвинулась в разработке, производстве и применении других беспилотников – Middle Strike. В отличие от стратегических дронов, чьи последствия ударов широко освещаются и в прессе, и в соцсетях, эффект от работы беспилотников средней дальности менее заметен, но результаты не менее важны. Эти дроны поражают цели в оперативном тылу противника, системно уничтожая его инфраструктуру, логистику, командные центры, пункты управления БПЛА, склады с топливом, боеприпасами, военную технику. Не только лишает его возможности накапливать силы для проведения крупных наступальных операций, но и усложняет снабжение войск непосредственно на линии фронта. Беспилотники Middle Strike дешевле и точнее, чем дальние дроны. Они могут использовать систему спутниковой связи Starlink и управляться оператором в режиме FPV. Применять массовых стали сравнительно недавно. В начале войны у ВСУ со средствами огневого поражения прифронтовой зоны все было плохо. Ствольная артиллерия для этого не годится, не хватает дальности, максимум 40 км. Никто в здравом уме не станет размещать дальнобойные гаубицы на передовой. Старые советские системы залпового огня и ракеты .У не отличались точностью, да и запасы их были невелики. Авиации было мало, а сил ПВО России полно. Частично решить проблему помогли американские оперативно-тактические комплексы «Хаймарс». На их постановки были ограничены, ракеты дороги, да и российская армия вскоре к ним адаптировалась, перенеся свои важные объекты поглубже в тыл. В российской армии, пусть и в меньшей степени, но были схожие проблемы. Она их стала решать за счет массового использования корректируемых планирующих авиабомб. Это позволяло самолетам атаковать цели в тылу, не входя в зону действия украинской ПВО. У этого метода тоже есть недостатки. При всей мощности авиабомб они часто отклоняются от цели, а радар успевает обнаружить приближение бомбардировщика и подать сигнал тревоги. А Украина пошла другим путем. Стала разрабатывать дешевые высокоточные беспилотники, способные носить удары на оперативную глубину. Сейчас она производит линейку ударных дронов средней дальности. Самый известный из них – FP-2 компании Firepoint. Он сделан на базе дальнего FP-1, имеет меньшую дальность, но большую боевую часть. В числе новейших украинских разработок – беспилотники средней дальности. Ударный дрон B-2 по форме благодаря использованию стелс-технологий, напоминающий американский бомбардировщик B-2 Spirit. Он предназначен для атак на комплексы ПВО. Обнаружить и сбить его намного сложнее, чем обычный боевой самолет. Подтверждаю, качественный рывок украинских БПЛА, пишет российский военблогер Александр Харченко. Теперь транспорт горит на расстоянии 40 плюс километров от линии боестолкновения. Значительно выросло количество баражирующих боеприпасов противника, которые охотятся на технику в радиусе 100 километров от линии боевого соприкосновения. Противник комбинирует дешевые массоударники дорогими зарубежными аналогами. Все, что может отлететь и поражать движущую технику, противник моментально масштабирует и применяет на фронте. Фактическая дистанция атаки украинских дронов Middle Strike еще выше. Они наносили удары по окрестностям Мариуполя в 120 километрах от линии фронта, по востоку Луганской области в 170 километрах, в Крыму более 200 километров. Их первоочередные цели – российские радиолокационные станции и пусковые установки и зенитно-ракетных комплексов. В случаях уничтожения образуются воздушные коридоры, через которые уже дальние дроны могут проникать вглубь российской территории, а там насыщенная системами ПВО намного ниже, чем при фронтовой зоне. Конечно, кроме Москвы, особо важных охраняемых объектов. По части беспилотников ближнего действия Украина до сих пор не имела столь заметного преимущества, хотя и первая начала применять этот тип вооружения. Россия старается не отставать. Она формирует собственные силы беспилотных систем, создает специализированные произведения дроноводов и наращивает производство FPV-дронов. Долгое время война на линии боестолкновения рядом с ней шла примерно на равных. Обе стороны охотились за техникой личным составом противника, лишая возможности активно действовать. Высокие людские потери российской армии были связаны не столько с численным превесом ВСУ в тактических дронах, сколько и с настойчивыми и в то же время медленными наступательными действиями. Но сейчас ситуация стала постепенно меняться, признают российские военные источники. По моим ощущениям, с каждым днем малое небо все больше и больше за противником. И далеко не только за ВПВ и волокне. Их уже и не так боишься, свидетельствует российский военкор Александр Симонов. Дело в марсианине и еже с ними. В дронах, которые оборудованы отличным искусственным интеллектом и абсолютно неуязвимы для РЭБ. Их практически невозможно услышать и иногда даже увидеть. Из-за их очень высокой скорости при атаке. Секунда, и ты уже горишь в машине. И машин горит достаточно. И на передовой, и в ранее не столь опасных местах. Движемся чисто на воинском фарте и с Божьей помощью. Чего-то подобного я у нас пока не видел и не слышал. Марсианин, другое его название Hornet, еще одна новая украинская разработка, скоростной, практически бесшумный, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы FPV-дрон, способный атаковать любые цели как на линии фронта, так и на глубине 50 километров и более. То есть он может работать и на средней дистанции. Если Украине удастся закрепить свое преимущество развития беспилотников Middle Strike и взять под контроль небо на глубину хотя бы 40-50 километров, обстановка на фронте может уже резко измениться. Поэтому в этой зоне размещается вся российская инфраструктура управления дронами первой линии, а без нее останутся без поддержки и другие наземные подразделения, прежде всего пехотные. С учетом хронических проблем российской армии со связью, положение складывается довольно серьезно, предупреждают Z-блогеры. Системное подавление тыловой инфраструктуры на большую глубину не только тормозит наступательные действия наших войск, но создает предпосылки для проведения контрнаступательных операций ВСУ, указывает автор телеграм-канала «Филолог в засаде». На этом я должен прерваться. Расписание есть расписание. Давайте прервемся. Продолжу после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд признал необоснованными временные глобальные пошлины администрации Трампа. Пока решение касается ограниченного числа импортеров из штата Вашингтон. Однако оно может стать началом масштабного пересмотра тарифной политики Трампа. Экономисты предупреждают, что продолжающаяся торговая неопределенность влияет на инвестиции и стоимость товаров. Еще одна важная тема в Вашингтоне – искусственный интеллект. После серии закрытых докладов Белый дом начал обсуждать возможность ужесточения регулирования новых систем искусственного интеллекта. Речь идет о технологиях, способных выявлять уязвимости в государственных компьютерных сетях и критической инфраструктуре. Администрация рассматривает даже вариант системы лицензирования, похожий на контроль за фармацевтической отраслью. Теперь о Нью-Йорке. Главная транспортная тема дня – переговоры между МТА и профсоюзами железной дороги Лонг-Айленд. Стороны вновь сели за стол переговоров на фоне угрозы возможной забастовки. Пассажиры опасаются серьезных перебоев в движении пригородных поездов, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч жителей.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
17: Итоги недели.
18: Пятница.

0: У меня просьба к нашим слушателям, которые уже позвонили в эфир. Я вас вижу, просто дайте мне возможность закончить мой материал, а потом, конечно, мы с вами продолжим уже этот разговор. Итак, продолжаю. Мадьяр, позывной Роберта Броуди, командующий силами беспилотных систем Украины, дал пищу для размышлений, пишет российский участник боевых действий, автор телеграм-канала «Когда запели пушки». Сегодня вооруженные силы России целиком и полностью пытаются использовать его наработки и действовать теми же методами. Пока что российская армия не отступает от избранной тактики, хотя темпы наступления в 2026 году существенно замедлились. Она продолжает постоянное давление на разных участках фронта, восполняя большие людские потери при лечении добровольцев на высокооплачиваемый контракт. Возможно, российская команда не рассчитывает таким образом выиграть время и преодолеть технологическое отставание. С другой стороны, пока непонятно, как украинское командование планирует использовать открывшееся окно возможностей. В 2022 году с получением значительных объемов западной помощи ВСУ удалось не только остановить российское наступление, нанести серию болезненных контрударов, освободив большие территории. Но повторить этот успех 4 года спустя будет непросто. Одного перевеса в беспилотных системах для этого недостаточно. Ну вот. А теперь мы можем уже перейти к нашему разговору. Давайте начнем с вас. Вы позвонили первым. Здравствуйте, алло. Вы в эфире.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы в эфире, Алексей. Говорите, пожалуйста.
1: Да, да, здравствуйте, Алексей. Я хотел бы еще кое-что добавить к тому, что вы сказали про успешность украинских разработок. Это внедрение искусственного интеллекта, это внедрение морских дронов и уже сейчас даже роботов, которые проводят сухопутные операции. И я думаю, что нельзя не отметить участие все-таки западных компаний тоже в разработках с украинскими разработчиками, совместные разработки в Европе. Почему? Потому что все-таки в Европе многие компании заинтересованы не столько материально, само собой, но также на государственном уровне все понимают, что надо останавливать россиян, российское наступление надо останавливать, иначе они пойдут дальше. То есть все заинтересованы в том, чтобы украинские дроны, украинские технологии боевые и так далее были на голову, на две головы выше, на два шага, на три шага впереди, чем будут российские разработки. Поэтому, может быть, у России помогает Китай, но все-таки вот здесь, может быть, и мы видим, как все-таки западные технологии более передовые, чем российские и китайские. Это один момент. Второй момент. Мы помним блестящую операцию «Паутина», которая была проведена в прошлом году, когда были уничтожены российские бомбардировщики. Это было вообще как сценарий какого-то голливудского фильма или какие-то компьютерные игры, да, но это была реальность. И это все-таки была абсолютно украинская спецоперация, разведоперация и так далее. Это вот эти вот компоненты. Я вижу, что, вы знаете, мне кажется, украинцам и западным спецслужбам было бы неплохо провести еще одну спецоперацию, а именно то, чтобы поставить в Россию нашпигованные жучками платы и так далее, знаете, чтобы у них потом, когда эти будут русские запускать дроны, чтобы эти дроны падали им же самим на голову или как бы взрывались или меняли направление. То же самое и в ракетах, скажем, и так далее. Я считаю, что это было бы вообще блестяще. Ну и по самый последний момент, украинская армия и вооруженные силы, и вообще, будем говорить, украинское государство достигло такого уровня, что в будущем, мне кажется, оно будет составлять основу такой защитной линии Европы. И это будет одной из составных частей инкома государства. То есть европейские страны будут считать, что это передний фронт, передний край обороны, и будут вкладываться, вкладываться и в армию, и в украинскую армию, в украинские вооруженные силы, в украинскую промышленность и так далее. И это будет очень большим вкладом в украинскую экономику будущего. Вот это...
0: Спасибо. Спасибо, Игорь, за ваш комментарий и участие в этой программе. Вместе с вами мы и приступили к нашему общему разговору. А теперь продолжим с вами. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
2: добавить, напомнить о том, что вы упустили существенной частью успеха украинских дронов, наведения и попадания в цель, это связано с использованием Старлинка системы Маска. Раньше Россия тоже пользовалась украденными девайсами, но с тех пор, как Маск поставил под контроль, это практически россияне потеряли возможность пользоваться Старлинком. Так что Украина полностью использует это, что мы видим на фактах уничтожения нефтяных терминалов и все остальные их удачи. Вот. Интересно было бы, конечно, чтобы следующая ваша тема, подскажу, касалась американского присутствия на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, почему не могут закрыть небо над проливом,

0: которое мы с вами наблюдаем и зачастую обсуждаем, российско-украинской войны, он за эти 4 года, уже 5-й год пошел, резко изменился. Если эта война начиналась как действительно продолжение Второй мировой войны или даже Первой мировой войны, но в течение этих 4 лет она поменяла свой характер благодаря внедрению дронов, морских дронов, воздушных дронов и теперь уже наземных роботов. И этот момент, вот этот переход, качественный переход войны, судя по всему, пропустили и в Брюсселе, и в Вашингтоне. И вы абсолютно правы, Марк, если бы этот опыт изучался, и изучался бы в режиме настоящего времени, то вполне возможно, небо над Ормузским проливом, и не только над Ормузским проливом, а самое главное, над прилегающей иранской территорией, было бы закрыто американскими дронами, потому что возможности производства американская промышленность все-таки как-то отличается от украинских. И вот если бы эти рои дронов были бы использованы, то тогда вопроса о контроле Ормузского пролива просто бы не было, потому что любая попытка иранцев выкатить какую-то ракетную установку, малой дальности, средней дальности, она бы мгновенно бы парализовалась бы с воздуха американскими дронами.
1: Полминуты,
0: да,
1: буквально.
0: Да, Марк.
1: Простая арифметика говорит, что длина этого пролива, ну, узкого места, примерно 100 километров, там 100 с небольшим, и ширина доходит до, если я не ошибаюсь, 60 километров или 60 миль, 90 километров. Одно на другое повесить каждые 5, от 5 до 20 миль дрон. Это первый эшелон. Над ними повесить долго эти дальнобойные дроны, а над ними А-10, летающая пушка. И это все прекратит существование всей иранской, вот этого иранского быстрого лодочного флота в момент. То есть это можно делать в течение нескольких недель. Почему это не сделано? Слушайте, мы говорим 1500-2000 дронов. О чем мы с вами говорим? Я просто поражаюсь, когда я слушаю эти доклады и вижу по телевизору, о чем говорят статьи и так далее. Я не понимаю, 2000-10000 дронов нельзя повесить и уничтожить все это. Вышла установка, вы правильно говорите, установка вышла на рубеж стрельбы, ее тут же уничтожают.
0: Знаете, Марк, судя по всему, ведь наши военные тоже умеют учиться, не только украинские или российские. Вполне возможно, если этот конфликт продлится, то в обозримом времени мы увидим именно это развитие ситуации, когда американские дроны будут контролировать и ближнее небо, и среднее небо, и дальнее небо над Ираном, и тогда эта война примет совершенно иной характер. Марк, огромное вам спасибо. И, кстати, вы очень, вовремя повернули вопрос о дронах, и переключив его на Ормузский пролив. Марк, спасибо. Давайте послушаем и других наших радиослушателей, давайте послушаем и другие мнения. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
2: Интересно у вас собеседники. Игорь рассказывает, что в будущем будет с Украиной. Ну, следовало бы подумать, что будет в настоящем с Украиной. Надо выстоять в этой войне. Главное, что Украина сегодня не в том состоянии, что она капитулирует. Марк не хочет говорить об Украине. Он хочет говорить об Ормузском проливе. Мне интересно Марка слушать. А чего Марк анализирует проигранную войну? Война ж была проиграна еще до ее начала. Какой ему смысл анализировать проигранную войну, выступая стратегом в этой войне? Я вам скажу, какой смысл. Ормузский пролив играет 49-я или 50-я, а может 100-я. Значение имеет в этой войне. Главное в проигранной Марком войне, то, что сегодня возможности создания ядерного оружия Ираном отброшены на десятилетия. И если даже это одно десятилетие, это уже хорошо. Это уже хорошо. А у вас я хочу спросить, если вы мне позволите, а что Европа...

0: Европа пропустила в этой войне между Россией и Украиной? Можно вас
1: революцию спросить? Дронов. Не так давно были сообщения о том, что на учениях НАТО, которые проводились, была приглашена рота украинских, или даже меньше, чем рота, подразделения как раз дроноводов. И вот оказалось, что украинцы со своими дронами нанесли серьезное поражение частям НАТО, которые обладали бронетехникой и всем остальным. НАТО пропустило эту революцию, как пропустил и наш Пентагон.
0: Не-не, подождите. Сегодня НАТО и Европа – это немножко разные вещи, Алексей, вы это прекрасно знаете. Мы сегодня рассматриваем Европу без Америки. Первый момент. Второй момент, я ожидал этот ответ. Я вам благодарен за этот ответ. И хочу вам сказать, что я с вами в корне не согласен. Потому что когда украинцы сделали невероятный рывок в создании дронов, особенно дронов-перехватчиков, Европа мгновенно, без промедления включилась в эту работу деньгами и технологиями. Мгновенно. И эта работа уже имеет свой результат. Сегодня к этой работе деньгами включился арабский нефтеносный Восток. Поэтому Европа ничего не пропустила. И больше я вам скажу. Мы же понимаем сегодня, мы с вами, являясь гражданами Соединенных Штатов, понятно, как мы относимся к этой стране. Понятно, что мы с вами отделяем Трампа от Америки, но решающую роль в том, что Украина стоит, не капитулирует, продолжает развивать свою военную промышленность, сегодня принадлежит Европе, которая, кстати, оплачивает все вооружение, которое покупает у Соединенных Штатов. Так что я вам хочу сказать, что я смотрю на это все с оптимизмом. Я не такой патриот Украины, как Игорь, и даже не такой патриот Украины, как Эдик Лучин. У меня к Украине особое отношение, как у еврея. Для меня это чужая земля, если не враждебная. Но фашизм российский должен быть похоронен в той земле. И я живу надеждой, что это случится. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Александр. Ну вот, мы услышали и другое мнение, и в этом ценность этой программы. Давайте теперь послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Аксен. Спасибо, что вы взяли мой звонок, и Феликс. Вот. Ну, что вам сказать, вы такую тему поставили. Ну, и совершенно не касается никто инженерных небольших вопросов. Это, во-первых, интересно. Ну, и, во-вторых, это как-то открывает, ну, глаза на то, что было, есть и, может быть, будет. Дело в том, что вы говорили, там, ввели классификацию дроны дальнего действия, среднего, ближнего. Ну, а сами двигатели? Двигатель может быть электрическим. Электрический двигатель, судя по всему, это дроны, ну, ближнего радиуса действия, потому что чем дальше, тем более мощным должен быть двигатель, и тогда электрическая батарея, она тем более большая, габариты и тяжелые. Двигатель может быть внутреннего сгорания, как в автомобиле. Ну и винт, конечно, как у электрических, так и здесь винт. Или двигатель, как в самолете, не поршневом, а реактивном, то есть газотурбинный двигатель. Ну, это очень интересно. Конечно, электрический двигатель – это более бесшумный, а внутреннего сгорания и газотурбинные – это больше шум. Ну, а шум, он определяет и скрытность этого аппарата. То есть по звуку можно засечь. Ну и, конечно, интерес представляет огромный. Для меня это, я здесь не специалист, это система наведения. Система наведения, это, может быть, использует такую глобальную систему, как GPS, как вот в автомобиле закладываются координаты, и система движется. Или же, если используется Starlink, я не знаю, можно ли использовать, позволяет ли хозяева Starlink'а использовать это вот в системе наведения этих аппаратов, не просто как фиксация местоположения, а именно управление. То есть может быть оператор, но оператор может управлять беспилотными аппаратами, ну, небольшого радиуса действия. А когда речь идет о колоссальном, когда самолет должен дойти до Урала, все, это глобальная система, это координаты. Ну, а какая коррекция, вот этого мне очень интересно для полета. Ну, трудно сказать, но это все... Я понимаю, что это военные дела, их нельзя афишировать. Абсолютно согласен. Но с инженерной точки зрения огромное количество интересных моментов вот для меня лично вот в части наведения. Да, и еще даже говорят, что используется оптоволоконный кабель. Значит, это дрон на веревочке?
1: Ну, а как... Это ближнего радиуса действия. Да, вот эти дроны на веревочке, это ближний радиус.
2: Ближнего радиуса действия, ну, это очень интересно. Вот, так что с инженерной точки зрения огромное количество интереснейших моментов, как все это решается. Вот это я хотел сказать, учитывая вашу тему. Вот, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс, что вы повернули эту тему таким образом. Это действительно чрезвычайно интересно с инженерной точки зрения. Но мы с вами понимаем, так как это техника военная, причем разрабатывается в режиме настоящего времени, это же не в прошлом, то, конечно же, очень многие для нас с вами интересные детали, в частности, каким образом наводятся эти дроны, это пока, конечно, остается военной тайной, государственной тайной, что вполне понятно. Но я действительно, когда узнал, что дроны могут проходить расстояние в 1000 километров, я поразился, каким образом работают системы наведения. Ближнего радиуса действия все понятно, среднего более-менее понятно, дальнего радиуса действия, ну, вы знаете, ведь все войны заканчиваются когда-то, эта война когда-то закончится, и я думаю, что будут опубликованы все эти данные, эти системы наведения, каким образом работали. Я думаю, что сейчас на первый план выходит такая система наведения 21 века, как искусственный интеллект, которую нельзя вообще подавить никаким образом. И дроны, оборудованные искусственным интеллектом, они сами различают цели, находят цели и поражают цели. Но это уже будет тема другой программы. А этот час у нас подошел к завершению. Продолжим с вами уже после перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
9: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
11: Час ночи.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер со ссылкой на Associated Press сообщает, что Госдеп должен начать отзывать паспорта у тысяч родителей с серьезной задолженностью по Child Support. Эта мера касается не бытовых мелких долгов, а значительных невыплаченных сумм. В Нью-Йорке внимание приковано к бюджету штата. Соглашение по бюджету все еще оставляет без ответа ряд ключевых вопросов. Речь идет о расходах на жилье, транспорт, образование и социальные программы. Для жителей города это не абстрактная политика. От распределения денег зависит, сколько получит МТА, какие программы помощи арендаторам сохранятся и как власти будут бороться с ростом стоимости жизни. Также в штате обсуждают новую меру против самых опасных водителей. Законодатели хотят обязать так называемых гонщиков устанавливать ограничители скорости. Речь идет не о рядовых нарушителях, а о водителях с многократными серьезными нарушениями. Для Нью-Йорка, где пешеходы и велосипедисты регулярно становятся жертвами аварий, это может стать одной из самых заметных мер дорожной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 8 мая, и сегодня был на бирже еще один рекордный день. Новый рекорд поставил Standard & Poor's 500, прибавив 62 пункта или 0,9%. Мы закрылись на рекордной точке 7399. NASDAQ тоже поставил новый рекорд, прибавив 1,7%, 440 пунктов плюс 26247. Мы впервые перешли рубеж 26000. Dow сегодня у нас плюс 12 пунктов, 49609 был конечный результат. Транспортный индекс плюс 0,1%, и маленькие компании плюс 0,75%. За неделю, закончилась неделя, за неделю Dow Jones упал на 0,1%, Standard & Poor's 500 прибавил 2% с третью, NASDAQ поднялся на 4,5%, Dow упал на 1,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 1,7%. Dow транспортный упал на 1,9%, Dow индекс упал на 0,1%, нефть сегодня плюс 42 цента, $100.48 стоит Brent баррель, золото плюс 21,74, $1,732.50 стоит унция золота, серебро $81.02, фунт меди 6,29, 1 евро равен доллару 18, 5-летние госбумаги дают 4,13%, за 30 лет можно получить 4,362, и 30-летние бумаги и госбумаги дают 4,945% за границей. Сегодня Англия минус 0,4%, Франция минус 1,1%, Германия минус 1% с третью, Швейцария минус 0,25%, в Азии японский Никей поднялся на 5,6%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг плюс 1,6%. На бирже Standard & Poor's 500 лучшими были Akamai плюс 26,5%, SanDisk плюс 16,5%, Micron плюс 15,5%, Intel плюс почти 14%, и Master Beverage поднялся на 13,6%. Хуже всех был Metor Toledo, Motorola, Expedia, Fidelity National и CoStar. На NASDAQ SanDisk, Micron, Intel, Master Beverage и Advanced Micro поднялись. Mercado Libre, CoStar, Aplavin, Exxon Enterprise и DoorDash упали. На Dow Cisco Systems, United Health, Boeing, Apple и Nvidia поднялись. McDonald's, Salesforce, Home Depot, Honeywell и JP Morgan Chase упали. Microsoft сегодня упал на 5,65. Oracle прибавил $1.36. Coinbase плюс 8,20. Мета минус 7,18, Амазон плюс $1.51. Золотую медаль, я считаю, сегодня получает израильская компания JFrog. Они поднялись на 23,7%, плюс $13.53. Молодцы. Nvidia плюс 3,70. Сегодня Google плюс 2,81. И Dell прибавил $30.19. И это тоже 13,1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, доброго вам вечера и хороших вам выходных. Будьте здоровы.
17: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
18: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
19: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
20: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
22: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
23: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
24: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость.
28: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
29: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
30: Итоги недели.
31: Итоги недели.
32: Вчера была среда.
33: Вчера был четверг.
30: Мировые новости.
31: Происходящее в стране.
30: События города.
31: Самое главное.
30: В программе Алексея Наксона.
31: Итоги недели.
30: Итоги недели.

все более крупное здание бального зала. Напомню, что накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования на сумму около 70 миллиардов долларов. Это речь шла о внутренней безопасности, на охрану границ и так далее. Из них 1 миллиард долларов планировалось выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирования будет действовать до осени 2029 года. Национальный фонд сохранения исторического наследия Соединенных Штатов подал на Дональда Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома, который представляет исторический памятник. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять ним что-либо без разрешения Конгресса. В апреле 2026 года суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. Ну, а сейчас, как и обычно в это время, я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Давид Бен-Гурион, возможно, хотел бы присоединиться к ликованию на улицах, но многие мудрости умножают печали. В 25-летнем возрасте он получил от товарища по партии прозвище «Старик» за рассудительность не по годам. Возвращаясь к той ночи, он писал: «Я не мог танцевать, я не мог петь в ту ночь. Я смотрел на них таких счастливых, танцующих, а мог только подумать, что все они отправятся на войну». И так оно и случилось. На следующее утро мужчина средних лет в деловом костюме стоял у дороги, ведущей из Нетании в Иерусалим. Когда рейсовый автобус приблизился, он мельком взглянул на часы, ровно в 8:30, и жестом попросил водителя притормозить. В этот момент полдюжины молодых арабов, стоявших чуть поодаль, достали припрятанные автоматы и открыли по автобусу огонь. Через полчаса они ударили снова, но уже в другом месте. В тот же день снайперы открыли огонь из арабского города Яфа по прилегающему Тель-Авиву. По всей Палестине вспыхнули массовые арабские беспорядки. Британские военнослужащие, официальные миротворцы Палестины, стояли, покуривая в сторонке, пока бунтовщики грабили и сжигали еврейские магазины в торговом районе Иерусалима. Через несколько часов в Палестине уже бушевала арабо-еврейская гражданская война. При этом палестинские арабы, был уверен Бен-Гурион, отнюдь не представляли наибольшую опасность. Земля Израиля окружена независимыми арабскими государствами, которые имеют право закупать и производить оружие, создавать армии, обучать их, заявил он Сионистскому конгрессу. Нападение палестинских арабов не ставит под угрозу ИШУВ, но существует опасность, что соседние арабские государства пошлют свою армию, чтобы покатовать и уничтожить нас. Бен-Гурион был уверен, когда британцы идут в мае, армии 5 соседних арабских стран – Египта, Сирии, Ирака, Ливана и Трансиордании – могут паровым катком пройти по Эрец-Исраэль. Имея численное преимущество 60-1, арабские армии вторглись танками, бронетранспортерами, полевой артиллерией. Египетская армия насчитывала 55 тысяч военнослужащих. Военно-воздушные силы включали 40 истребителей Supermarine Spitfire, парк самолетов Си-47 «Дакота», преобразованные бомбардировщики. 8-тысячная сирийская армия была обучена во Франции, хорошо оснащена современной бронетехникой и артиллерией. Сирийские ВВС состояли из учебно-тренировочных самолетов Harvard AT-6, переделанных пикирующие бомбардировщики. Ирак мог похвастаться 28-тысячной армией, подготовленной британцами, а также оснащенной танками, тяжелыми орудиями, представленной британцами истребителями. Обученная французами ливанская армия численностью 4000 человек была самой маленькой из сил вторжения. География. Да, география тоже была на стороне арабов. Еврейское государство, признанное ООН, представляло собой длинную тонкую полоску земли, зажатую посередине и уязвимую со всех сторон. Еврейские поселения были разбросаны изолированными очагами по всей территории. Каждому придется самому защищаться от натиска целых армий. Единственной силой, способной стоять ИШУВ, было подпольное ополчение под названием «Хагана». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон», «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics-books и Lulu.
А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Как показывает опрос общественного мнения, проект строительства бального зала вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением относились к тому, что Дональд Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в своей соцсети True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не идет ни доллара из налогов. Но дело не только в этом. Дело еще вот в чем. Что сейчас мы с вами прекрасно знаем, уже наступил тот момент не так давно, когда величина нашего государственного долга превысила наш валовой внутренний продукт, наш ВВП. Да, это некий символический рубеж, но тем не менее он говорит о том, что для того, чтобы сводить наш бюджет, для того, чтобы сводить концы с концами, мы должны постоянно занимать деньги. Это означает, что наше государство во многом живет в долг. И мы с вами прекрасно знаем, если ты занимаешь деньги, то ты должен очень аккуратно и рачительно относиться к тому, каким образом эти деньги будут потрачены. Потратить можно на разные цели. Безусловно, у государства очень много различных проблем, которые необходимо решать. Но тем не менее, мы сейчас говорим о том, что мы находимся в периоде войны Соединенных Штатов с Исламской Республикой Иран. И давайте посмотрим на то, каким образом можно было бы потратить этот миллиард долларов, учитывая то, что мы ведем войну. Конечно, у нас достаточно мощная экономика и богатое государство для того, чтобы не жить под лозунгом «все для фронта, все для победы». Но тем не менее, мы ведем войну. И с этой точки зрения, по-видимому, расходы, которые касаются того, что мы должны в этой войне победить, мы должны выиграть, должны быть приоритетными. И этот миллиард долларов, которые предлагают потратить на бальный зал, могут быть потрачены, на мой взгляд, более рационально, с другой целью. В частности, еще раз подчеркиваю, что мы ведем войну. И как оказалось, что иранцы не просто выступают с различными декларациями, они тоже воюют. Знаете, как говорят шахматисты, с другой стороны тоже ходят. Согласно анализу спутниковых снимков, приведенных ему газетой «Washington Post», с начала войны иранские авиаудары повредили и уничтожили не менее 228 объектов единиц техники на военных базах нашей страны по всему Ближнему Востоку, в том числе ангары, казармы, топливные склады, самолеты, а также ключевое оборудование радиолокации, связи и противовоздушной обороны. Масштабы разрушения значительно превышают то, что было официально признано правительством нашей страны или о чем сообщалось ранее. По словам официальных лиц, угроза воздушных ударов сделала некоторые американские базы в регионе слишком опасными для нормального укомплектования личным составом. И в начале войны командование передислоцировало большую часть личного состава с этих объектов за пределы досягаемости иранского огня. С начала войны 28 февраля 7 военнослужащих погибли в результате ударов по американским объектам в регионе. 6 в Кувейте, 1 в Саудовской Аравии. А более 400 военнослужащих получили ранения по состоянию на конец апреля, сообщили в американских вооруженных силах. Хотя большинство раненых вернулось к службе в течение нескольких дней, по меньшей мере 12 получили ранения, которые военные официальные лица классифицировали как серьезные. И по словам американских официальных лиц, которые, среди прочих, высказались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. В настоящее время получить спутниковые снимки Ближнего Востока необычайно сложно. Два крупнейших коммерческих поставщика, Venture и Planet, выполнили просьбу правительства нашей страны, своего крупнейшего клиента, между прочим, ограничить, отложить или на неопределенный срок приостановить публикацию снимков в этого региона на время войны, что затрудняет или делает невозможным оценку ответных ударов Ирана. Эти ограничения вступили менее чем через 2 недели после начала войны. Однако иранские государственные информационные агентства с самого начала регулярно публиковали в своих аккаунтах в социальных сетях спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждалось, документировали ущерб, нанесенный объектом нашей страны. Для этого исследования, одно из первых всеобъемлющих публичных отчетов об ущербе, нанесенном объектом нашей страны в регионе, The Post проанализировала более 100 спутниковых снимков высокого разрешения, опубликованных Ираном. The Post подтвердила подлинность 109 из этих снимков, сравнив их со снимками более с низким разрешением из спутниковой системы Европейского Союза «Коперник», а также со снимками высокого разрешения от Planet, где это было возможно. The Post исключила 19 иранских снимков из анализа ущерба, поскольку сравнение со снимками Коперника не дало однозначных результатов. Итак, что видно на этих снимках? The Post обнаружила 217 сооружений, 11 единиц оборудования, которые были повреждены или разрушены на 15 военных объектов нашей страны в регионе. Эксперты, изучившие анализ The Post, заявили, что повреждения на объектах свидетельствуют о том, что американские военные недооценивали способности Ирана нанести точных ударов, недостаточно адаптировали их к современной войне с использованием дронов и, самое главное, оставили базы недостаточно защищенными. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Мы с вами видели не однажды различные фотографии, допустим, когда российские танки или украинские танки защищались какими-то такими целыми сооружениями, некими металлическими сетками, которые препятствовали тому, чтобы дрон поразил танк. Точно так же различными сетями защищают и многие военные объекты. И вот этот говорит о том, что или перед началом военных действий, или уже в первый период военных действий базы необходимо было защитить от ударов дронов. И необходимо было вложить деньги в то, чтобы эти базы оказались недоступными для того, чтобы иранские атаки были точными. Но, как оказалось, иранские атаки были точными. Нет случайных воронкообразных углублений, указывающих на промахи, говорит Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических международных исследований и полковник морской пехоты в отставке, который изучал иранские снимки по просьбе The Post. Ранее The Post раскрыла, как Россия предоставляла Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам. Часть ущерба, возможно, была нанесена после того, как американские войска уже покинули базы, что сделало защиту сооружений менее важной. Кэнсиан и другие эксперты заявили, что не считают, что эти атаки значительно ограничили способности американских вооруженных сил проводить бомбардировки территории Ирана. Это абсолютно верно, потому что наши самолеты, которые бомбили Иран, базировались в основном на авианосцах. И есть еще несколько, на мой взгляд, очень важных моментов. Если посмотреть на тот ущерб, который был нанесен иранскими ударами по американским базам, то можно прийти к выводу, что действительно эти атаки были неожиданностью. И поэтому и не проведены были те работы, которые необходимы были для того, чтобы защитить эти базы. Защитить и пассивно, то есть строить какие-то оборонительные сооружения, и защищать активно, то есть размещать средства противодроновые, которые поражали бы дроны до того, как они подлетали бы к воздушному пространству над базой. Для этого необходимы ресурсы, для этого необходима информация. И когда мы говорим о ресурсах, мы с вами говорим о том, что, судя по всему, тот миллиард долларов, который сейчас готовы выделить для того, чтобы построить бальный зал, вполне возможно было бы более рационально потратить на то, чтобы защищать американские объекты, которые расположены в зоне досягаемости иранских дронов или иранских ракет и вообще расположены по всему миру. Таким образом, если идет война, если гибнут американские военнослужащие, если бюджет Соединенных Штатов во многом сейчас расходуется на то, чтобы победить в этой войне, то, может быть, этот миллиард долларов было бы более рационально и правильно потратить именно с этой целью. Для создания средств активной и пассивной обороны, а может быть для того, чтобы произвести еще несколько самолетов, которые необходимы для того, чтобы атаковать Иран, или каких-то ракет, которые необходимы для того, чтобы контролировать уже воздушное пространство не только над нашими базами, но и контролировать воздушное пространство и над нашими базами на территории Европы, потому что мы с вами видим, как войны могут быстро распространяться. Насколько правильно в такой ситуации, когда мы вовлечены в такую войну, тратить деньги таким образом? Для меня ответ абсолютно ясен. Если мы воюем, то этот миллиард долларов должен быть потрачен на то, чтобы мы в этой войне победили, чтобы ни один больше американский военнослужащий не был убит или был ранен, и чтобы мы достигли результата как можно быстрее. Вот для чего необходимы те деньги, которое мы, по сути, занимаем, потратить на то, что мы бы достигли победы. И здесь, безусловно, могут быть различные мнения. Можно говорить о том, что у нас есть достаточно денег и на то, чтобы строить бальные танцы, триумфальные арки для того, чтобы вести войну. Но я думаю, что в тот момент, когда наша страна воюет, а мы воюем, это дело попросту даже с точки зрения этической неправильно. Все то, что американское правительство может считать как некие избыточные расходы, необходимо тратить на то, чтобы, еще раз подчеркну, добиться победы в этой войне. Иран оказался более серьезным противником, чем, судя по всему, в Пентагоне ожидали до начала этой войны. Вполне возможно, ожидали, что произойдет так, как происходило в Венесуэле, когда в течение очень короткого времени можно было провести успешные операции силами спецназначения. И, в общем-то, уже венесуэльский президент где-то сидит у нас в джейл и ожидает суда. И вот это ощущение эйфории, оно, наверное, тоже присутствовало тогда, когда решали, что, может быть, за 3 дня, может быть, за 4 дня Иран падет этот режим. И тогда можно будет продиктовать условия победителя режиму, который оказался уже в руинах. Мы с вами видим, что этого не произошло. Режим оказался более устойчивым, чем ожидалось, причем намного более устойчивым. Как сейчас сообщают, оказалось, что значительная часть ракетного потенциала Ирану удалось сохранить. Ну и, судя по всему, удалось сохранить многое из его программы ядерного оружия. Поэтому каждый доллар должен быть потрачен на то, чтобы довести работу до конца, довести работу до победного результата. И для меня тут все абсолютно ясно. И когда мы читаем о том, или нам рассказывают по телевидению о том, что собираются выделить $1 миллиард на то, чтобы построить бальный зал, ну что ж, бал – это очень хорошая вещь. Конечно, красивый бал, красивые танцы, красивая музыка – это все замечательно. Почему бы и нет? Но балы хороши в мирное время. А когда речь идет о войне, необходимо собраться силами и добиться победы. И для этого необходимо каждый доллар, который в других случаях может быть потрачен и на триумфальную арку, и на бальный зал, или еще на что-нибудь, необходимо потратить именно то, чтобы победить в этой войне, которая оказалась более сложной, более затяжной, чем, по-видимому, ожидалось в тот момент, когда эта война только началась. На этом я просто должен прерваться. Подошло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас 4-й завершающий сегмент. И в этом сегменте, как и обычно, мы с вами можем обсуждать и ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, и ту тему, которая прозвучала только что в этой второй. Итак, как вы думаете, нужно ли сосредоточить наши все усилия? Ну, конечно, может быть, не так, как это было в годы Второй мировой войны под лозунгом «Все для фронта, все для победы», но все-таки, хоть на время, пока мы не достигли победы, отложить на время выделение $1 миллиард для того, чтобы построить, может быть, красивый, замечательный, прекрасный бальный зал. Может быть, дождемся победы, а потом будем строить. Как вы думаете? Уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Кэти Хокул и законодатели штата объявили о достижении принципиального соглашения по бюджету Нью-Йорка объемом $268 миллиардов. Власти обещают дополнительные средства на транспорт, жилье и безопасность. Переговоры продолжались больше месяца и сопровождались острыми спорами между демократами и республиканцами. Еще одна нью-йоркская тема – предупреждение о возможном заражении корью в Метрополитен-Опера. Посетители дневного спектакля «Богема» предупредили о возможном заражении. Для Нью-Йорка это чувствительная тема. Городские власти обычно быстро реагируют на такие случаи, потому что корь чрезвычайно заразна, особенно для людей без вакцинации и для тех, у кого ослаблен иммунитет. Еще одна городская новость. Летняя программа Celebrate Brooklyn объявлена бесплатная концертная программа на лето этого года. Для Бруклина такие концерты в Проспект Парк каждый год становятся частью летней жизни, объединяя музыку, семьи, прогулки и культурную атмосферу города.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Итоги недели.
2: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и как мы уже с вами привыкли к этому, по традиции, в завершающем сегменте этой программы мы обсуждаем как ту тему, которая прозвучала в первой части, так и эту, которая прозвучала во второй. И, как обычно, мы начинаем с тех, кто позвонил первым. Я вам открою маленький секрет, у меня есть счетчик времени. То есть я вижу, сколько времени тот или иной наш радиослушатель звонит. Вот поэтому давайте и начнем. Кто дольше всех на линии? Здравствуйте, в эфире.
1: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
1: Спасибо, что взяли мой звонок. У меня есть способ КВНовский, как отвлечь нашего директора Капторга, владельца непрямоугольного кабинета, от строительства бального зала. Я клянусь, без мата, без доцентов, без портфеля. Ни одну минуту надо. Привет. Мы создаем команду КВН, команды которых один наш начальник будет, и вторую команду, извините за скромность, капитаном команды Смешторга буду я. И вот конкурс капитанов. Я задаю вопрос капитану, хозяину непрямоугольного мира. Скажите, пожалуйста, он русский не знает язык. Есть такая головоломка, задача. Можете на ней думать сейчас, можете взять домой на размышление. Где поставить дополнительную букву, которую предложил Министерство просвещения, и в начале слова «бальный бар» или в конце? И так как он скажет, будет или «ай», или «и», и в начале слова «бального», или в конце слова. Это решение комитета просвещения, департамента. Вот он возьмет задачу на дом и будет решать ее пару лет. И отвлечется от строительства «бального и» или другого. Не хочу говорить, потому что это будет некрасиво. Но все поняли, мой украинский не очень... Нормальный юмор. Извините, что такой же у нас гумореска такая. До побачення.
0: До побачення, Михаил. Ну что ж, команды КВН собираются и решают проблему, строить или не строить бальный зал. Ну почему бы и нет? Можно попробовать. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Во-первых, я хочу вас
0: приветствую, Эдуард.
2: За вашу книгу, за то, что вы читаете каждую пятницу отрывки с этой книги. Я думаю, что потомки должны знать, в каких муках рождался государство Израиль. И вот в этом мы преуспели, я уверен. Кстати, о дронах. Дроны, по-моему, самые первые начали разрабатывать израильтяне, как я помню. Но они почему-то сделали ставку на авиацию. И ставка идет на авиацию. Все-таки авиация – это авиация. Мы знаем, как воюют израильские летчики. А персы, они умны, хитры и коварны. Вот это у них не отнимешь. И в этой войне между Ираном и Америкой, знаете, кто победит? Победит нефть, как всегда. Потому что бензин дорожает. Рейтинг Трампа уменьшается, а если он начнет еще и наземную войну, которую он больше всего боится, потому что начнут погибать наши ребята, и тогда уж его рейтинги вообще сведутся к нулю. Вот чего боится Трамп. Нельзя быть чуточку беременной, понимаете? Если уж ты начал войну, так иди до конца. А вот у Трампа что-то духа не хватает. Как вы со мной согласны?
0: Согласен, я тоже считаю, что если начал войну, надо идти до конца. И я помню, что в тех программах, которые были посвящены этой войне, я говорил, что я больше всего опасаюсь, что Трамп остановится на полпути или там на какой-то части этого пути. Ну, судя по всему, война еще не завершена. Подводить итоги еще рано. И нам с вами, как американцам, конечно же, хотелось бы, чтобы она была завершена победой Соединенных Штатов. Я надеюсь, что это произойдет. Ну, просто надо, наверное, набраться терпения. Вот.
2: Спасибо.
0: Так что нефть...
2: Спасибо.
0: Вы,
2: они не боятся,
0: абсолютно
2: они
0: правы,
2: не боятся,
0: да, насчет нефти.
2: Они не боятся хоть миллион солдат потерять, эти фанатики. А у нас за каждого солдата здесь будет ой-ой-ой. Я понимаю, что будет.
0: Эдуард, я напомню один эпизод и вам, и нашим радиослушателям, когда шла война между Ираком и Ираном, и тогда технологическое преимущество было на стороне Ирака, который был хорошо вооружен как Советским Союзом, так, между прочим, еще и Францией. А Иран, у Ирана была старая техника американская, которую он получал еще во времена Шаха довольно давно, и немного ее. Так вот, был такой эпизод, который меня поразил, когда необходимо было разминировать минные поля, которые установили иракцы, потому что Иран во второй половине войны перешел к наступлению. И разминировали эти минные поля таким образом. Мальчики-подростки, 14-15 лет, им поручили это сделать. Они выстраивались в такие цепи, брали друг друга за локти. На голове у них были зеленые повязки, там что-то было написано, я толком не знаю. Но самое главное, у них на груди был такой вот ключик золотой. Ну, это не тот, конечно, ключик, который мы с вами вспомним по сказке Алексея Толстого. Этот ключик был сделан на заказ на Тайване. Ключик был изготовлен из пластмассы, но он был покрыт материалом, который напоминал золото. И цепочка была такая же позолоченная. И вот этим мальчикам говорили о том, что в тот момент, когда они подорвутся на мине, благодаря этому ключику они смогут открыть врата рая. И они сразу попадут в рай. И вот представьте себе, тысячи и тысячи этих еще, по сути, детей волнами шли по минным полям, подрывались, снова брались за руки и шли дальше. А уже когда они таким образом разминировали своими телами минные поля, дальше уже наступала техника иранская, дальше уже шли танки, бронетранспортеры, пехота и так далее. Вот этот момент надо помнить, когда мы говорим об этой стране. Знаете, там
2: фанатики, что делаешь? Это фанатики больше.

0: в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. С помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании, очень. Вот, но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Кес-кесе, как говорят французы.
0: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? А

0: она везде, она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с халюроник эсид во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время халюроник эсид, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это... Эту, кстати, халюроник кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это халюроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов халюроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52, 888-765-87-52, система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает, система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам Им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.

0: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Путешествия могут оказывать положительное влияние на здоровье и потенциально замедлять некоторые проявления старения. С точки зрения ученых, положительный опыт путешествий может снижать энтропию организма, то есть замедлять процессы, ведущие к нарушению его стабильности. Новые впечатления, физическая активность и социальные контакты способны улучшать общее самочувствие и поддерживать баланс в организме. Путешествия объединяют сразу несколько факторов, полезных для здоровья. Смена обстановки стимулирует мозг и обмен веществ. Физическая активность от прогулок до походов улучшает кровообращение и работу мышц. А положительные эмоции и отдых помогают снизить уровень хронического стресса. Такие эффекты могут поддерживать иммунную систему и процессы восстановления тканей. Однако ученые подчеркивают, что не любое путешествие полезно. Небезопасные условия, инфекции, травмы или стресс, наоборот, могут ухудшить состояние здоровья. Так называемая терапия путешествиями – перспективное направление. Однако оно пока находится на ранней стадии изучения. Тем не менее, уже сейчас ясно – сочетание движения, новых впечатлений, отдыха и общения делает путешествие не только способом сменить обстановку, но и потенциальным инструментом поддержания физического и психического здоровья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Ревизион Радио.
1: Слушать подано.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». У меня сегодня два гостя, очень интересных. Даниил Чупрун, да. Правильно? И Соня Балясная. Они оба родились в Америке, и они ученики нам всем известной Вероники Литвиновой, которая их учительница русского языка. Они оба учатся в школе Staten Island Tech. Спасибо большое, ребята, что вы к нам пришли. И мы вот хотим с ними поговорить. Это в первый раз. Мы все время говорим с учителями, с родителями, там, со взрослыми. Мы хотим поговорить с ребятами, о которых мы всегда говорим. Они вот представляют собой группу людей, которые наша надежда в этой стране. Спасибо большое, ребята. Да, начнем с Сони. Соня, ты родилась здесь?
3: Да, я родилась.
2: Ты родилась в Нью-Йорке, да? Да? Mm-hmm. Сколько тебе лет?
3: 16.
2: Тебе 16 лет. А родители твои откуда?
3: Моя мама из России, потом у меня папа из Украины.
2: Дома вы говорите на русском языке?
3: Да, на русском языке.
2: А ты?
4: Да, меня зовут Даниил Чупрун, мне 16 лет. Я тоже с Соней учусь в той же самой школе. Я здесь родился, у меня папа из Черновцов. И мама из Москвы.
2: Угу. И тоже дома вы с самого начала говорите по-русски?
4: Да.
2: Оба. Значит, когда вы начали учиться, то есть вы все годы проучились, вы сейчас оба в 11 классе, да?
4: Да.
2: Вы все годы проучились в обычной американской школе, правильно?
4: Угу.
2: Когда вы начали говорить по-английски? Маленькими или еще только в школе начали говорить? Какой первый был ваш язык, Соня?
3: Мои первые слова были на русском, я заговорила на русском. Потом я пошла в английскую школу, английский детский сад, и у меня учился английский язык, но я все равно всегда говорила на русский, по-русски, всегда говорила по-английски.
2: Дома говоришь по-русски?
3: И по-английски,
2: По-английски тоже?
3: Да.
2: Перемешиваешь русский и английский?
3: Да, очень.
2: Есть такое. А ты?
4: Да, я сначала по-русски научился говорить, потому что у меня родители русскоговорящие. В садике я тоже входил и учил русский. А потом, когда уже в первом классе, я начал разговаривать по-английски. Но сейчас мы дома, по-русски и по-английски говорим, и я перемешиваю всегда.
2: Угу. Что говорит ваша учительница русского языка, как ваш русский? Вы в школе на уроке перемешиваете русский и английский?
4: Да, я думаю, да. У нас есть люди, которые в русском классе, которые mm-hmm. русскоговорящие, но они по-английски много говорят, и наша учительница это не нравится обычно. Она всегда mm-hmm. высказывает свое мнение об этом.
2: Mm-hmm. Ну и какое же мнение, Соня?
3: Это же класс русского языка, мы должны говорить по-русски, потому что это очень легко забыть язык, потерять знания. И она хочет, чтобы мы говорили больше по-русски, а не по-английски.
2: Вообще, это очень интересная школа, дорогие друзья, хочу вам сказать. Школа называется Staten Island Tech. И это вообще обычная американская государственная школа. Но это единственная, насколько я знаю, школа в городе, в которой иностранный язык единственный, который учат, это русский язык. То есть у вас есть ученики в классах, которые совсем не имеют русскоязычных родителей. Или которые говорят, вот мы с вами до передачи говорили на других языках. Mm-hmm. Есть англоязычные ребята?
4: Вообще в школе, да,
2: ну,
4: есть.
2: Ну, в школе, но те, которые в русских классах попадаются.
4: У нас все учат русский. Люди, которые, говорят по-английски, они не попадают в нам.
2: В русскоязычный, да. Русский, как иностранный класс.
4: Да, потому что там... В нашем классе надо все, чтобы понимали русский, чтобы говорили по-русскому.
2: Угу.
4: И, даже если у нас 3-4 года учения есть для этого, то многие люди, которые по-английски там говорят, они не могут, понимать так угу. хорошо, как мы, например.
2: У меня такой вопрос к вам обоим. До high school, до Staten Island Tech, вы учили русский? Не дома, а в школе? Даниил, ты учил?
4: Ну, я всегда говорил по-русски, но дома я не учил, но мама меня всегда отдавала.
2: Мама? Да. Но в junior high и в elementary school не было русского?
4: Нет, я другие языки учил.
2: Какие?
4: Ну, в средней школе я учил китайский язык.
2: Да. Не потерял? Это очень интересно.
4: Это интересно было, но очень тяжело, и это было еще время, когда ковид был, так что мы не так много выучили, я не так уже помню ничего.
2: Ну, какие-то основы
4: равно,
2: будут,
4: да.
2: Может быть, когда-то пригодится. А ты?
4: Да.
3: Ну, в моей школе не преподавали русский язык, но я ходила на классы, близко к Шипсет-Бэй, где был класс русского языка, мы учили, как писать, как читать, читали рассказы, стихотворения, учили грамматику.
2: После школы?
3: Да, после школы.
2: Это... Как часто?
3: Я думаю, у меня было раз в неделю. У нас был класс, я думаю, 7 человек, и мы все учили после школы.
2: То есть ты пришла в Staten Island тех, кто уже могла писать и читать,
3: да.
2: А ты?
4: Я мог говорить хорошо, но читать и писать я слабым умел.
2: Угу. Ну, это большое, серьезное дело, потому что это нам, native speakers, как говорится, кажется, что это легко. Это совсем не легко. И русская грамматика совсем отличается от английской грамматики. И тут серьезное дело. Вы очень серьезным делом занялись. Кем ты хочешь стать, когда?
4: Я хочу стать доктором в будущем. Хочу пойти в университет, чтобы учиться на доктора.
2: Какого конкретно знаешь?
4: Еще точно нет, но есть разные виды докторов, которые я смотрю, которые я хочу. Например, я увлекаюсь спортом, я бы хотел, наверное...
2: Спортивной медициной.
4: Да, спортивной медициной.
2: Это очень интересно.
4: Да.
2: А ты, Соня?
3: Я хочу стать аэрокосмическим инженером.
2: Боже мой!
3: Но там, где космонавты летят в космос, на Марс, это все.
2: То есть ты хочешь именно инженерную профессию?
3: Да.
2: Обе очень серьезные профессии, но я вам хочу сказать, что знание языка вообще очень полезно, и последние исследования говорят, что второй язык очень помогает человеку думать вообще. Это ваши родители, ваши учителя должны вами гордиться вообще. Это здорово. Вы приходите домой и говорите по-русски, да, с ними? Чем вы занимаетесь на уроках русского языка? Расскажите. Потому что я сама преподавала много лет русский язык в прошлом. И первые мои ученики говорили, например, их родители, зачем им нужен русский, они уже знают русский. Они приехали, скажем, из Москвы, из Киева и так далее. Зачем им нужен русский язык? А русский язык очень легко забывается, так точно, как и китайский, как и другой, любой язык. И оказалось, что есть для чего учить русский язык. Первый год, когда вы третий год в школе, да? Первый год, когда вы занимались, чем вы занимались на уроках языка?
4: Да, наш каждый школьный год разделен на два семестра. Вот в первом семестре 9 класса мы учились со всеми разными людьми. Те, которые знали русский, те, которые не знали русский. И там мы учили, алфавит, как писать. Такие, очень легкие вещи, так сказать.
2: Для вас?
4: Да. А потом во втором семестре они нас отделяют, и у нас был теперь свой класс, там, где все русскоговорящие, которые понимают русский, и мы там учим грамматику. В 10 классе мы учили грамматику, мы еще учим историю очень много, это не только просто про русский язык, а просто про историю России и такое все.
3: В этом году мы читали стихи Есенина, Пушкина, Лермонтова. Мы изучаем не только грамматику или просто стихи, мы их тоже анализируем. И еще мы готовимся к нашим экзаменам. У нас будет регент, это государственный экзамен будет в июне. И еще у нас будет экзамен AAPPL, который мы должны сдать. И еще у нас была возможность сдать syllable literacy, знак двуязычия, где можно поставить на резюме, что ты говоришь, но свободно.
2: Свободно владеешь еще одним языком.
3: Да.
2: Мы об этом говорили с представителями штата Нью-Йорк, образовательного департамента, дорогие друзья. Вот все, о чем мы говорили, вот эти ребята как раз этим и занимаются. То есть, во-первых, есть два экзамена, которые они должны сдать. Первый экзамен, штатный государственный экзамен, вот в июне будет. Второй экзамен – это вообще всеамериканский экзамен, который AP – это Advanced Placement. Это означает, что если они его сдают хорошо, то они получают зачет за уже высшее, за высшее образование, за колледж. Английский. Это серьезный за американский колледж, там, где преподают русский как иностранный язык. Это очень серьезный экзамен. Вы этот экзамен уже сдавали? Сегодня сдавали?
3: Нет, мы будем сдавать его в июне.
2: Тоже будете сдавать в июне месяце?
3: Да.
2: А сколько вот эти advanced placement экзамены, они существуют по нескольким предметам? И вы оба в 11 классе, да, это основной класс для всех вообще экзаменов. Вот сколько AP-экзаменов вы сдаете в этом году?
3: В этом году я сдаю 4. Математику, английский, история у нас была сегодня, и физика была вчера.
2: История какая?
3: Американская.
2: Американская история.
3: Всемирная была в прошлом году.
2: Физика?
3: Да.
2: Боже мой. Сложный, наверное, экзамен.
3: Очень.
4: Я в этом году 3 сдаю. По математике, по биологии, и вот сегодня по американской истории сдал.
2: Угу. Сколько длится каждый такой экзамен?
4: Ну, по-разному, но обычно где-то 3 часа каждый экзамен проходится.
2: И теперь их делают, по-моему, я слышала, на интернете.
3: Да, на интернете. Но если у тебя экзамен математики или физики, где там надо писать или там делать проблемы...
2: Решать
3: проблемы, извините. А на какие-то вопросы тебе дают бумагу, и надо там выполнять на бумаге, потом поставить эти ответы в компьютер.
2: А, то есть тебе дают возможность сначала написать на бумаге.
3: Это некоторые экзамены, это не все экзамены. Это как, где надо там серьезную математику делать или там объяснить, почему ты, у тебя получился этот ответ.
2: Эти экзамены, значит, проверяют не в школе, правильно? Вы посылаете их там куда-то, наверное, в College Board, это всеамериканское объединение всех высших учебных заведений. И вы получаете, какие оценки бывают вообще?
4: Ну, обычно эти экзамены с пятерки до... Ну,
2: до нуля.
4: До нуля.
2: Mm. Ну, в среднем, ребята, какие?
4: Обычно в нашей школе все получают или четверки, или пятерки. Это, ну, это, как...
2: ну, это роскошно, потому что если человек получает пятерку или четверку, ему сразу делают зачет, он не должен это брать уже в колледж.
4: Да. Mm-hmm.
2: Ну хорошо, предположим, вы сдадите русский язык. Во многих специальностях вам тогда вообще не нужно брать иностранный язык в колледж.
4: Да.
2: И вы так собираетесь. Ну, поскольку вы не собираетесь заниматься иностранным как основной специальностью, это вообще-то в общем очень хорошо. Значит, вы дошли уже до русской литературы. Я хочу сказать, что поэзия... самая трудная часть для людей, которые изучают язык. Дома вы говорите с родителями о том, чем вы занимаетесь в школе?
3: Я говорю с моей мамой, о чем мы делаем в школе, потому что это ей интересно, потому что она выросла в России, она хочет посмотреть, как по-другому здесь образование, как там было образование. А еще мне, когда мне нужна помощь, что-то объяснить или выбрать стихотворение, которое надо учить, я к маме обращаюсь, мам помочь. Там,
2: ага, а ты?
4: Ну, обычно, если у меня родители спрашивают, о чем мы учим, то я им говорю, но так просто я обычно, ну, как не разговариваю с ними об этом. Так.
2: У тебя, ты как бы, у тебя друзья есть?
4: Да.
2: С которыми ты... Есть ли у вас ребята другие, с которыми вы вне класса разговариваете по-русски?
4: Да.
2: Mm-hmm. Есть. Это ребята из вашей школы или просто?
3: Ну, у меня есть и те друзья, которые из школы я встретила, которые говорят по-русски, и еще, которые я знала с детства, которые мы познакомились, потому что мы говорили по-русски.
2: Mm-hmm.
4: Да.
2: А есть, окей, тогда другая часть вопроса. Есть ли у вас друзья, которые не говорят по-русски?
3: Да.
4: Есть,
2: и те, и другие.
3: Да. У меня больше друзей, которые не говорят по-русски, чем говорят.
4: Да, у меня некоторые на команде говорят по-русски, а некоторые, которые, которые не говорят по-русски, но я их пытаюсь учить, или мы пытаемся так, ну, как слабо говорить по-русски.
2: Это интересно очень. Да, это интересно. Смотрите ли вы фильмы русские, и, или вы стараетесь все-таки смотреть на английском фильмы?
4: Ну, обычно, если у меня семья как смотрит какой-то русский фильм, который на, ну, как показывают на телевизоре, то я обычно тоже смотрю, если он интересный, или когда просто прохожу и смотрю. Но так, на, как сам себе, я обычно не включаю. Я обычно американские фильмы смотрю.
2: Американские фильмы,
4: да.
2: А ты?
3: Ну, я фильмы как бы вообще не смотрю, ни американские, ни русские, но когда, ну, когда с семьей смотрю, это есть. Но сзади, когда я занимаюсь, я могу поставить как бы, ну, сериал какой-то русский, чтобы я могу сконцентрироваться на моей работе, но это как бы все.
2: Окей. Как долго, честно, вы проводите время на интернете?
4: Ну, говоря о себе, я думаю, что очень много времени. Я всегда почти на телефоне сижу, даже если это, ну, как нехорошо, и надо иногда сосредоточиться на школьной работе, но я бы сказал, что с этим тоже очень много позитива, потому что, ну, как для нас, для людей, которые нашего возраста, это как наша версия получать новости, mm-hmm. ну, как с интернета.
3: Mm-hmm. Да, у меня тоже очень много, я сижу на телефоне, и, ну, я получаю удовольствие от этого, я еще получаю знания, если у нас был экзамен, я могу там посмотреть, как можно научиться больше.
2: Ну, я хочу сказать, что действительно без интернета сейчас не прожить. Я с вами согласна, я преподаю в университете, я все исследования все делаю на интернете. Невозможно без интернета. Но считаете ли вы, вот очень многие взрослые, очень многие родители, особенно бабушки, дедушки, жалуются, что их внуки или дети вообще с ними не общаются, потому что они все время сидят на телефоне или на интернете. Проблема ли это у вас в семье?
4: Я думаю, что даже если, ну, как я сказал, то, что я сижу на телефоне, я всегда пытаюсь сделать время, чтобы с родителями поговорить. Если я замечаю то, что я там, например, со всеми сижу, и я на телефоне только сам, то я всегда его поставлю mm-hmm. на стол, я не буду дальше смотреть, потому что это не уважение родителям.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А ты?
3: У меня как бы та же самая история, когда мы за, ну, столом сидим, едим. А я не буду на телефоне, потому что это как бы... Это там семья сидит, я с ними очень редко общаюсь, потому что у нас у всех всегда работа, у сестры школьная работа, у моих родителей тоже работают. Но я могу, я все равно нахожу время, чтобы общаться с моими родственниками, которые, ну, может, в России живут, может, но тоже в Бруклине живут, я всегда нахожу время.
2: Вы знаете, я хочу сказать, у меня вот такое наблюдение, я много лет в школе проработала, я видела, например, моменты, когда две девочки сидят, теперь, наверное, не разрешают телефоны в школе, да, потому что разрешали, сидят на ланче рядом друг с другом, и вместо того, чтобы разговаривать, переписываются, текст посылают. Есть у вас такие ситуации?
4: Иногда, да, я такое вижу, но большинство у нас в школе из-за того, что у нас телефоны не разрешают больше, намного больше, как сказать, разговоров между людьми, даже если они работают, ну, как над своими делами, они всегда находят время, чтобы пообщаться, чтобы, ну, как поделиться.
2: А как происходит физически это? Смотрите, вы должны ехать из Бруклина в Стейтен-Айленд и обратно. Вы что, телефоны дома оставляете? Как это происходит?
3: А у нас стали такие, ну, сумочки для телефонов, где надо отключать телефон, потому что
4: разряжать.
3: Да, спасибо. А если ты оставляешь телефон...
2: То есть у вас нет выбора. Вы должны вложить телефон в эту сумочку, да. Закрыть ее.
3: И все.
2: И все. До того, как вышли из...
3: Да. Но многие сейчас, потому что наши, ну, руководители не проверяют нас, телефоны как бы в куртке, там в рюкзаке, но чтобы они не были как бы у нас в руке, это одно, чтобы нас не было.
2: То есть проблем у вас, в общем, в школе нету проблем с тем, что дети пытаются там протащить, использовать для того, чтобы списать на экзамене? Нету такого?
3: Ну, у нас есть такие проблемы, у каждой школы есть, но у нас Но очень это редко, что дети это делают.
2: Когда вы общаетесь в школе, вы в школе долгое время находитесь. Я знаю, что между уроками перерыв там 2 минуты. Когда вы общаетесь с друзьями?
4: Обычно люди находят время в классах обсуждать, ну, как разные вещи, которые произошли в день. У нас перемены больше 2 минуты, там 4-5 минут, и есть время, когда они могут, когда люди могут поговорить с друг другом. И у каждого человека обычно есть один период в дне, когда у них просто нет работы, или там обед, или что-то такое, там, где они могут...
2: Ну, это как... один урок, 45 минут.
4: Да, обычно. Там, где они могут поразговаривать с друзьями.
2: А что после школы? Вот ты упомянула, что у тебя всякие кружки. Расскажите, что происходит после школы? Школа заканчивается в 3,
3: да?
4: Да.
2: Начинается рано.
3: 8 часов.
2: Да. И это вы должны рано встать и попасть туда.
4: Да.
2: Окей. В 3 часа заканчивается школа. Что дальше? Что после школы? Ну, у тебя футбол, ты говорил. Ты занимаешься футболом.
4: Не школьный, но клубный. Но у нас в школе есть много разных спортивных команд. Например, футбол, баскетбол, американский футбол. И там есть очень много команд, которые все... У них есть соревнования, у них есть тренировки еженедельно. Ну да, вообще у нас спортивная программа есть, там, где много команд. Да, там, где многие люди.
2: А еще что есть? Вот ты занимаешься клубы какие-то?
3: Да, у нас есть 3 шоу в нашей школе. 2 у нас — это мюзикл, где многие студенты участвуют. У нас есть, где можно петь, где можно танцевать, где можно там сзади работает за камерами. Это все, это все. Я там участвую, я делаю стейджку, и мы делаем это все. Мы делаем занавесы, мы делаем все декорации на сцену. У нас еще есть в зиму у нас есть международный шоу, где многие клубы, как, например, русский клуб, украинский клуб, где мы все мы еще выучим народные танцы, и будет это вся шоу других клубов, как они танцуют эти народные танцы.
2: А кто эти клубы ведет?
3: Но у нас как бы клубы есть учительница. И она выросла, ну, в СССР, она знает все народные танцы, нас учит, мы находим танцы на, как бы, на YouTube, на Инстаграме, все это, потом мы их учим и берем костюмы, а другие клубы просто там, студенты там находят танцы и учат всех.
2: Окей. Сколько раз в неделю ты остаешься после 3 часов?
3: Я думаю, каждый день.
2: Каждый день?
3: Да.
2: А ты уходишь, потому что у тебя... Клуб футбольный, да?
4: Да.
2: Сколько раз в неделю ты на клуб, в клуб?
4: Обычно в каждую неделю у нас 3-4 тренировки, еще игра на выходных. Но иногда я остаюсь в клубе школьном, просто там, где мои друзья руководят. И это может там 1-2 в неделю я остаюсь так.
2: То есть вы заняты до 5-6 вечера каждый день?
4: Да.
3: Да.
2: Тремя часами не заканчивается.
4: Редко.
2: Приходит, когда ты приходишь домой всегда?
4: Обычно я прихожу где-то в 4 часов домой. Это если я могу, ну, как, доехать домой. А иногда, если я на автобусе или на, ну, как на метро, то это может даже в 5 быть.
2: Ага.
4: Или даже позже.
2: А ты?
3: Я как бы в 7-8 часов прихожу домой.
2: Сколько предметов у вас в расписании? Я знаю, что расписание в high school каждый день одно и то же в течение семестра. Сколько предметов у тебя?
3: У меня 7.
2: А у тебя?
4: У меня, наверное, тоже 7 или 8.
2: 7 предметов – это 7 домашних заданий?
4: Ну, не в каждом классе задают.
3: Да, не каждый
4: задают,
3: урок задает тебе домашние задания.
2: Ну, физкультура…
3: Она…
2: Нет.
3: Когда 6?
2: Русский, математика…
3: Ну, не все учителя задают домашние задания каждый день. Но когда-то у меня было вообще ничего задано. В следующий день у меня 6 домашних заданий.
2: Я хочу сказать, я когда была очень давно учительницей еще в бывшем Советском Союзе в Украине, мы говорили, что ребенок в 10 классе должен тратить 3 часа на выполнение домашних заданий в день. Сколько ты тратишь?
3: Ну, это каждый день это меняется. Я думаю, когда у меня на среднем день, я думаю, я трачу как бы 2-3 часа на домашнее задание, если не больше.
2: 2-3 часа, если не больше?
3: Да.
2: 5 раз в неделю? А ты?
4: Я бы тоже сказал, что всегда по-разному, потому что у меня домашние задания, которые учителя задают, иногда они нам дают время в классе их доделать, и я пытаюсь использовать это время, чтобы потом не, ну как, чтобы потом это не делать. Но иногда тоже 2 часа надо, или чтобы приготовиться для экзаменов на следующий день. Так, в среднем 2-3 часа, наверное, тоже.
2: Ну, у вас очень длинный рабочий день. Я хочу сказать, что в старших классах вообще хорошие ученики и старшеклассники, они просто категорически не досыпают. Об этом говорят все психологи. Это правда?
3: Но я бы сказала, что я лично, извините, досыпаюсь, потому что, ну, я ложусь спать в 12, может быть, ну, в час, но это все равно у меня есть время, как 5-4 часов, чтобы выспаться. Я знаю людей, которые вообще не спят, там просто пьют энергетики и все. Каждый день
2: это. Это ужасно, конечно. Это ужасно. Это подкосит их все равно. Я хочу сказать, что это легче не станет, когда вы попадете в университет. Ты хочешь стать доктором. Очень многие доктора вообще держатся на 2-3 часах сна в ночь. А ты спишь лучше, ты говорил. Да,
4: да,
2: потому
4: я
2: что
4: бы сказал,
2: твои родители
4: что...
2: за этим следят.
4: Да, мои родители настаивают, что я в 10 или в 10:30 ложусь спать, чтобы на следующий день я не просыпался и не был, ну как...
2: Ну, в котором часу ты просыпаешься?
4: Я просыпаюсь где-то в 6 утра, может, в 6:15. Так я получаю 7-8 часов.
2: Это нормально, 8 часов. Вообще-то оптимально для вас 9. Ну, я понимаю, что это нереально.
4: Да.
2: А у тебя сколько получается?
3: Ну, я встаю в 5:30, ложусь где-то в 12, 5-5,5 часов сна.
2: Когда же вы компенсируете? В выходные дни?
3: Ну, у меня по выходным у меня, ну, я занимаюсь пианино, и, ну, у меня уроки есть. Но после этого я хочу спать на 2 часа после этого, потом уроки.
2: Ну, в общем, берегите себя, потому что эти вот недосыпания, они не прекратятся с тем, когда вы попадете в университет. Это я вам говорю совершенно точно. И это очень серьезная проблема вообще у всех в Америке. Американцы спят меньше, чем все остальные. И это... большая проблема. Мы постоянно устаем. Я это знаю по себе. И считается, чем меньше спать, тем больше успеть. На самом деле, это не всегда так. Ну, хорошо. Как вы считаете, вот, как ваше общение дома? Потому что вы говорите по-русски. У вас друзья есть, которые не говорят по-русски. Как отличается ваша домашняя жизнь от жизни детей, которые просто, ну, родились в Америке, по-русски не говорят, американцы? Есть ли разница?
4: Я думаю, что многие традиции, например, у нас, у русскоговорящих людей, которые здесь живут, которые по-русски общаются, я думаю, что много раз, ну, как, например, для меня, я могу с родителями свободнее общаться по-русски, чем по-английски. И я думаю, что это отличается от людей, которые только английский знают.
2: Угу. Вы говорите по-русски все-таки дома?
4: Да.
2: Да. Родители между собой говорят по-русски или тоже смешивают русский с английским?
3: У меня смешивают, потому что, ну, на работе говорят по-английски, а но дома или с семьей говорят по-русски.
4: У меня родители обычно говорят по-русски, они не смешивают так. Только когда я с ними разговариваю, они могут смешивать английские фразы и там слова.
2: У тебя есть братья или сестры?
3: А у меня есть сестра двойняшка, да.
2: Двойняшка. Она тоже в той же школе?
3: Нет, она учится в Bronx Science.
2: В Бронкс?
3: В Бронксе, да.
2: А как это так получилось?
3: Она туда хотела идти, потому что она хочет стать юристом, и там очень сильная юристическая...
2: Там направление такое?
3: Да, ну не направление, там очень debate team, очень хороший, там еще классы, которые она хотела взять, журнализм, это все это. А она туда хотела, а я хочу стать инженером, наша школа, но это там же тек, это Там наука очень лучше, чем у нее. Я туда хотела.
2: Вы похожи друг на друга?
3: Нет.
2: А, вы не похожи друг на друга. И когда жена встает, боже мой,
3: В 5:15.
2: Брунс High School of Science далеко от
3: Бруклина. Ну да, 2 часа на Питрене наверх. Все.
2: Боже мой. А у тебя есть брат?
4: Не, я только сам один.
2: Ты один
4: дома, да.
2: Да, и вся надежда на тебя. Они вам объясняют, что вся надежда на вас.
4: Да.
2: И вы должны реализовать все мечты, которые они... Да, они все время... Это большое как бы давление на детей иммигрантов, что вот я тебя сюда привез, или я здесь тебя родил, и мы хотим, чтобы все, что вы... Да, это безусловно. Скажите, а вы ходите куда-нибудь с родителями в музеи, в театры, там, на игры куда-то? Я вот понимаю, что музыка занимаешься, значит, интересуешься этим всем. Куда-то вы ходите, или вы больше ходите с приятелями, с друзьями?
4: Я бы сказал, что я сам больше с приятелями хожу. Я почти каждый день, потому что у меня многие из самых лучших друзей — это те, которые, с теми, которыми я познакомился на футбольной команде.
2: Угу.
4: Я с ними всегда очень много времени провожу. Но я бы сказал то, что особенно с мамой, она очень любит брать экскурсии, когда мы в новые места едем. И я всегда с ней иду на эти экскурсии, даже если иногда мне не хочется. Но я всегда с ней хожу, когда такая...
2: Ну, какие, например, экскурсии? Да,
4: ну, например, когда мы были... мы полетели пару лет назад в Германию, и там мы были в Швейцарии, чтобы на лыжах кататься.
2: Mm-hmm.
4: И мы, когда обратно домой уже ехали, мы остановились в Зальцбурге, и там мы взяли экскурсию по городу. Это вот, например.
2: Это очень интересно.
4: Да.
2: Это очень интересно. Это которые звуки музыки в Зальцбурге.
4: Mm-hmm.
2: Да, это очень интересное место. Ну, а ты?
3: Ну, я всегда с друзьями как на будни, не на выходных. Моя мама любит в театр идти, мы на оперы идем, в музеи. Она это все любит. И... Но я с ней иду, потому что я с ней очень мало время провожу, потому что мы всегда работаем, и это все она любит.
2: Вы в театры ходите?
3: Да.
2: Ну, какой последний?
3: Последний? Мы ходили на оперу «Пиковая дама» на русском была. Да, это было очень... Там было на... Там перевод на английский. А мы ходили...
2: А где это было?
3: Это было Metropolitan Opera, там в городе.
2: Ну, я хочу сказать, что все оперы в Америке исполняется на языке оригинала. Всегда. И даже если это не русскоязычные певцы, они будут петь на русском, и будет бежать строка,
3: да,
2: перевод на английский, безусловно. Да. И, ну, я видела в Метрополитен оперы и немецкие, и итальянские, все на языке оригинала. Тебе понравилось?
3: Да.
2: Да. Это очень хорошо. Смотрите. Вы об этом говорили в классе на русском, нет? «Пиковую даму» особенно. Вы не читали «Пиковую»?
3: Пока нет, я не знаю, если мы будем в будущем, но пока мы не читали.
2: Вы собираетесь еще в 4-й год, в 12-м классе тоже русский брать?
4: Обычно у нас в школе это не, ну, как не настаивают, чтобы ты в 4-й год учился. Обычно все люди заканчивают 3 года русского, и потом выборочно они выбирают, если они хотят изучать русский бизнес, или такие классы у нас дают, которые... Тоже для...
2: То есть это специальные классы, но на русском языке?
4: Да.
2: Ну, значит, расскажите, вот это я первый раз слышу.
4: Ну, я бы не мог сказать так много о нем, потому что я не знаю, я в этом, ну,
2: но
4: в следующем году я не буду.
2: Ну, какие классы существуют просто?
4: Русскоязычный,
2: русский бизнес?
4: Вот, ну, по-моему,
3: да.
4: Это вот только, вот
3: да,
4: пока только один класс, который нам дают.
2: То есть это может... бизнес-класс?
4: Да.
2: То есть кредит вы получаете за бизнес, за зачет или за русский? Или за оба?
4: Не знаю,
3: мы
4: я
3: не
4: бы...
3: Знаем.
2: А кто преподает? Преподает преподаватель бизнеса или преподаватель...
3: Русского языка.
2: Преподаватель, да, русского языка.
4: У нас есть в школе просто обычные бизнес-классы, а этот класс,

0: Ну, наверное, мне запомнилось больше всего. Там было пару моментов в этом году и в прошлом году, там, где нам надо было стихотворение читать. И некоторые люди иногда после недели-две учения, они бы подходили, чтобы сказать свое стихотворение, и они бы там вставляли слова разные или, ну, как меняли бы, короче...
1: Не могли стали выучить наизусть.
0: Да, угу. И иногда наша
2: это учительница. Очень интересный момент для меня как учителя, потому что вообще в американской школе никого не заставляют ничего учить наизусть. Это значит, вас попросили, это уже русская традиция.
3: Да, это...
0: Да.
2: Это трудно, потому что в русской школе учили бы стихи наизусть с первого класса, и этот навык, that skill, вы бы умели, это очень тяжело, тут даже не в языке дело, а в навыке. Ну, а тебе что запомнилось?
3: Ну, я хочу сказать, что у нас класс, это все, ну, мы все друзья, мы учительницы вместе уже 3 года, когда кто-то там шутку рассказывает, или непонятно что-то там сделал, это очень нам смешно, это мы все это помним, и это одни из самых моих любимых моментов, но не только русского класса, но еще всей старшей школы.
2: А, у вас театр, ты сказала, есть мюзикл?
3: Да.
2: Русский или нет?
3: Нет.
2: Очень жалко. Я когда работала в Шипсуда High School, у нас был русский театр, я делала, это очень трудно было, и я делала мюзикл, и мы тоже делали обязательно костюмы, декорации, все делали вместе. Это очень интересно. Я надеюсь, что Staten Island Tech в конце концов придет к этому. Сколько у вас учителей русского языка в школе?
0: По-моему, где-то 4 или 5. Обычно, может, даже меньше, но я точно не знаю, потому что они все очень много классов преподают, но обычно они все из России или из Украины, ну, как из русскоговорящей страны.
2: То есть говорят свободно.
0: Да, но в этом году есть еще один учитель новый, который, по-моему, китаец, который тоже учит теперь русский язык, который раньше в нашу школу ходил, и он пришел обратно и сейчас учит русский.
2: То есть это китайский человек, который закончил вашу школу, стал учителем и вернулся, и изучает, преподает русский язык.
0: Да.
3: Наш еще есть такой учитель, он полиглот, он знает многие языки, он уже преподает русский язык, я думаю, 40 лет. Но он не русский, он ирландец.
2: А какие еще языки он знает?
3: Я думаю, он испанский, итальянский, там
2: несколько языков
3: знает. Да, он полиглот, я думаю, 5 языков он знает.
2: Это очень интересно. Талантливые учителя у вас. Вообще эта школа знаменита по всему городу Нью-Йорку. Как туда попасть было? Туда надо было сдавать экзамен, чтобы попасть?
3: Да.
2: А в чем состоял экзамен?
0: Обычно экзамен как... есть 2 части. Одна английская, одна по математике. Потому что это 2 самых таких, ну, больших предмета.
2: Основных.
0: Да, предмет. Основных предмета.
2: То есть вы сдавали экзамен до того, как все в 8 классе?
3: Да. В начале 8 классе, потом результаты нам дают в марте. И это результаты всех старших школ, не только наша школа.
2: Угу. То есть в начале 8 класса, в начале, где-то в сентябре, да?
3: В ноябре-октябре.
2: В ноябре вы сдаете экзамены,
3: да.
2: А потом в марте вам дают результаты.
3: Угу.
2: Была ли Staten Island Tech первый ваш выбор, или вы хотели еще какую-то школу?
0: Ну, у меня был точно первый выбор. Я еще сдавал тесты на католические школы, потому что, ну, школа, которая у нас здесь не очень, ну, как академически, но Staten Island Tech точно была моя первый выбор.
3: У меня тоже был первый выбор, потому что я всегда хотела хорошие программы, хорошие
2: учителя. Особенно, если ты интересуешься инженерным делом, Staten Island Tech – это серьезное дело очень. Это очень здорово. В школе, вот среди ребят, которых вы знаете, больше детей из Staten Island или... не имеет значения откуда?
0: Ну, я бы сказал точно больше из Статен-Айленда, потому что туда добираться это очень тяжело. И, конечно же, все люди, которые, ну, все студенты, которые сдают этот экзамен на Статен-Айленде, у них только одна вот такая специальная школа, и они все туда хотят попасть. Но у нас тоже есть еще такой конкурент Бруклин.

0: брукклинских людей, которые тоже туда хотят поступить.
1: Есть Brooklyn Tech? Вы не пытались Brooklyn Tech? Или вы считаете, что это надо?
2: Я считаю, что наша школа лучше нас. Но это меньше школа, что каждый студент можно, может пойти, подойти к учителю и спросить за помощь. А это в Brooklyn Tech как бы нельзя.
1: А сколько людей учится? Сколько детей учится?
0: В среднем, наверное, 1500 где-то людей.
1: Это действительно не очень большая для
2: вас. Это маленькая школа у нас.
1: Я думала, она тоже такая, как большие бруклинские школы.
0: Нет, бруклинские нам...
2: Это маленькая.
1: Это, конечно, все друг друга знают, и все учителя знают друг друга.
2: Не всегда, но да.
1: Ну, это очень здорово. Это очень здорово. Вообще, вот это решение сделать всю школу с одним иностранным языком, русским, она приводит к тому, русский считается трудный язык для людей, которые не знают. То есть дети, которые без амбиций, которые их не интересуют, это они просто не пойдут туда или побоятся. Но вот видите, китаец — это вообще очень сложное дело. И он настолько выучил, что... Вы говорили с ним? Он хорошо говорит по-русски?
0: Я сам с ним никогда не говорил. Я его обычно не вижу, ну, как... Угу. Ну, вокруг школы. Но говорят люди то, что он хорошо учит. Угу. Ну, как с теми, которыми я разговариваю.
1: Это очень интересно. Очень интересно. Много ли вас, у вас сейчас детей, которые приехали из Украины? Такие дети?
0: Которые с войны приехали?
1: Которые приехали из Украины вот недавно.
0: Ну, я такого не видел, потому что, ну, как, чтобы поступить в школу, это надо экзамен сдать.
1: То есть
0: это...
1: они не успевают.
0: Да.
1: Понятно.
0: Если просто спрашивать про украинских детей, которые, у которых родители оттуда, то да, есть много. Тоже.
1: Ну, это другой вопрос.
0: Да.
2: Но
0: да.
2: У нас есть дети, которые родились в России, в Украину, потом переехали сюда, но не из-за войны.
1: То есть они все равно, для них украинский второй язык. Для детей, которые у вас учатся? Или есть такие дети, для которых украинский ближе, чем русский?
0: Точно есть.
2: Точно
0: такие.
2: Есть, да.
1: Есть, да?
0: Да.
1: То есть между собой они говорят по-украински, там, в кафетерии, в коридоре, не знаете?
0: Да, ну, я знаю, например, две сестры, которые, они по-украински очень хорошо говорят, и они между собой на украинском говорят.
1: Угу. То есть у вас понятно, что по-русски, потому что только один родитель у вас из Украины, а второй родитель из России. То есть они говорят, потому что украинский язык для русскоязычного немножко тяжело понять.
0: Да.
1: Украинцу русский легче понять, чем наоборот. И другой язык совсем, с точки зрения произношения, даже частично грамматики. Другой язык. Я сама просто родом из Украины. И хочу сказать, что это, в общем... Приятно, что вообще языки. Ну, а вот вы упоминали из Узбекистана. Это еще сложнее. Дети, которые из Узбекистана, там совершенно другой язык.
0: Да. Да, но у таких детей обычно родители тоже по-русски говорят очень хорошо, потому что они с Советского Союза были. Но у них дети не намного, но точно хуже говорят, потому что они так не учат русский дома, потому что это не их первый язык, я бы сказал.
1: Пытались ли вы смотреть, вот ты, например, смотреть на специальности, на тексты специальные, на учебники, которые именно по вашей специальности, которые на русском? Вы видели такой текст?
0: Для меня, для медицины я пару раз видел, потому что у меня мама тоже в медицине работает, и она пару раз в России брала курсы, ну, как чтобы... больше узнавать об этом. Так что я видел сам.
1: И трудно это?
0: Да, намного труднее, чем по-английски. Да.
1: Да. А ты?
2: У меня то же самое. У меня папа учился в политехническом институте в Киеве. И у него были учебники такие, но еще я видел. Ну, в Америке там в библиотеке была русская книжка о электричестве. Ага. Но тут в библиотеке там недалеко есть, но есть русские книги, потому что этот район, где мы живем, это тоже это русскоязычный район.
1: Ну, по специальности на русском, наверное, тяжело, но полезно. Это вам полезно, если вы хотите этим заниматься, безусловно. Смотрите, ты космосом занимаешься, интересуешься. Они там говорят на русском и на английском, я уверена, потому что... Там они полной изоляции рассчитывают друг на друга, не имеет значения, на каком языке они говорят. Вообще, Нью-Йорк очень интересное место. В нью-йоркских школах говорят не меньше, чем на 170 языках. Так что это интересный момент. Но вот что китайцы тоже, я считала, смотрите, что в основном китайские ученики, их родители очень хотят, чтобы они сохранили китайский язык. И я знаю, есть несколько китайских программ, и оказывается, они интересуются тоже русским языком. Это приятно слышать. А вот ты занимался китайским?
0: Да. Ну, я уже ничего не помню, потому что это было время ковида, когда у нас был. И так сказать, чтобы я, ну, как хорошо это выучил, я бы так не сказал, но это точно было хорошее, как сказать...
1: Практика.
0: Хорошая практика, хороший класс. У меня там многие люди, друзья, даже те, которые сейчас со мной в школу ходят, которых я еще помню с этого класса.
1: Mm-hmm. У вас есть дедушки, бабушки? Они говорят только по-русски?
0: Да.
1: И вы с ними говорите по-русски. Как они относятся к тому, что вы учите русский язык в школе?
2: Ну, моя бабушка, ну, обе мои бабушки очень рады, что я учу русский язык, потому что это они не понимают по-английски, как я должна по-другому с ними общаться.
0: Угу. Да, я бы то же самое сказал. То, что у меня бабушка с дедушкой очень рады, то, что я русский язык учу в школе. И это им очень приятно слышать.
1: Ну, что бы вы посоветовали ученикам, у нас пару минут осталось, ученикам, которые сейчас в 11 классе, волну экзаменов на носу, что бы вы посоветовали?
2: Я бы сказала не сдаваться, потому что, ну, конец близко, ну, месяц остался, это все будет, ну, как говорится, до свадьбы доживет, и все эти экзамены, они тебе проводит пользу, там, когда ты поступишь в университет, ты ничего этого не помнишь. Mm-hmm. И это все, она-то просто не сдавайся.
0: Я согласен с ней, и я бы хотел сказать, чтобы люди не слишком много стресса на этом ставили, потому что один экзамен — это не конец. Понятно, можно сдать хорошо экзамен, а можно плохо сдать. Можно пересдавать. Или даже если ты плохо сдал, то это не конец света. Все еще впереди.
1: Теперь скажите пару слов, что бы вы хотели сказать своей учительнице русского языка.
2: Я бы хотела сказать спасибо большое, потому что этот класс мне дал возможность улучшить свой русский язык и узнать больше о русской культуре. И спасибо, что вы нас очень многого научили.
0: Да, я бы тоже хотел сказать и большое... как сказать, спасибо за эти 3 года. У нас еще остался месяц, и после этого у нас уже русского класса не будет, но я бы сказал то, что эти 3 года были очень, очень интересными, и я очень много выучила русской культуре и русской истории, и также грамматики.
1: Вероника Литвинова должна гордиться вами. Это мне очень приятно, потому что Вероника Литвинова много лет назад была моей ученицей. Я учила ее, как стать учительницей. Потом она училась у меня в группе в Тура Юниверсити. Она у меня проходила педпрактику в школе, в которой я была заучем. Так что я очень рада, что вы тоже, я вижу поколение учеников, которых она вырастила. Мы можем гордиться ей. И вы должны слушать ее передачи тоже.
0: Mm-hmm.
1: И смотреть. Это же очень интересно. У вас просто потрясающий опыт, ребята. У нас 1 минута осталась. Я хочу сказать спасибо большое. Я бы хотела с вами встретиться в 12 классе, ближе уже к выбору университета, поговорить с вами где-то вот в такое время, примерно в 12 классе. Это была «Открой Америку с Верой». И это ученики Staten Island Tech Вероники Литвиновой. Назовите свои имена, ребята, еще раз.
0: Да, меня зовут Данил Чупрун.
2: И меня зовут Соня Балясная.
1: Да, и они оба учили, они родились в Америке и говорят по-русски как хорошо, и учат в школе, и будут сдавать экзамены через пару недель. Мы надеемся, что хорошо сдадут. Удачи вам.
2: Спасибо.
1: Успехов.
2: Спасибо.
1: Спите достаточно, держитесь, все будет хорошо. Спасибо, ребята. Это была «Откроет Америку с верой». И я представляю организацию Education of New Americans. Будьте здоровы!
3: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
8: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Именно так, дорогие друзья, всем привет! Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом и Вероника Литвинова с вами. А еще огромное количество икры. Светлана, представитель магазина «Царкеве», сегодня пришла, наверное, поздравить с наступающим праздником нам, нас, всех мам, и рассказать женщин, и рассказать что-то интересное. Светлана, приветствую вас!
10: Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рада вас приветствовать в этой студии. Спасибо, что пригласили. Хочу всех поздравить с наступающим Днем Матери, мамы, бабушки, счастья, здоровья, долгих лет и всего самого наилучшего. И приглашаю посетить наш магазин. И вы знаете, у нас дорогие мужчины, дочери, которые будут поздравлять матерей своих, я предлагаю поздравить нужным подарком. А нужный подарок и полезный – это икра. Это польза и вкус одновременно. Каждая покупка будет сопровождаться подарком. Вот просто такой будет сюрприз на День матери.
9: Просто отличные новости. Каждый день вас ждут в магазине «Царкевия». Сегодня мы говорим о конкретном магазине, который находится здесь, рядом с нашей радиостанцией, по адресу 2584 Coney Island Avenue. Скидка на каспийскую икру 30%. Правильно я понимаю, Света?
10: Правильно, да.
9: На красную икру 10%. Ну и самое главное, говорите, что вы пришли от Вероники Литвиновой, и будет вам карма плюс. И любому, кто сделает подарок, кто сделает покупку, будет подарок. На мой взгляд, очень здорово. И вот я знаю, что сейчас, Светлана, такой ажиотаж. Рестораны уже все зарезервированы места. И я думаю, что все равно хотят люди мамочку поздравить. Маму, сестру, дочь, просто женщину. Потому что это праздник женщин. Ну, такой, знаете, я называю это что-то между Днем Святого Валентина и Международным женским днем. А вообще, мама — это действительно, ну, святое, можно сказать. Да, действительно так. И я думаю, накрыть мамочке такую красивую скатерть-самобранку, в середину мы поставим царицу икру, черную или красную. Вот здесь передо мной такие красивые баночки. Или можно, если, ну, нет времени, или вы уже собираетесь в ресторан, у вас другие планы, что мы делаем? Тогда мы маме отправляем прекрасную корзинку, и в середине, конечно же, икру. Что еще мы добавим, обязательно поговорим. 718-339-18-96, 2584 Coney Island Avenue. И очень много всего. Вот в эту корзинку я бы, например, добавила еще дубайский шоколад, на который самые низкие цены именно в магазине «Царкевия». Почему я, друзья, на этом акцентирую внимание? Потому что я все время вынуждена своим дочкам покупать дубайский шоколад. Это нынче у молодежи такая тенденция. А мне хотелось бы их, конечно, к икре приучить. Но вот действительно такие замечательные скидки, что вот даже дубайский шоколад стоит ниже, чем в Коско. Представляете, я купила аккурат 4 плиточки. 2584 Coney Island Avenue, 271 Brighton Beach Avenue и магазин, где я оставила свой желудок и сердце, во Флориде, Hallandale Beach, это 613 West Hallandale, Unit 5. Да, но мы сегодня все-таки здесь, на Coney Island, еще есть время, друзья, Mother's Day, воскресенье, улыбки, цветы и баночка икры – это просто то, что необходимо. Что у нас еще есть в нашем замечательном магазине? По-моему, у вас есть эскарго.
10: Есть, совершенно верно. Угу. Причем готовый, да, угу. Эскарго.
9: И вот сегодня я видела такие замечательные пакеты с сухого вяленого мяса. Это говядина, да?
10: Да, это говядина. Есть такая на двух видов. Есть с дымком, есть обыкновенная. То есть...
9: Вам какая, Светлана, больше
10: мне
9: нравится?
10: Мне с дымком больше нравится.
9: С дымком.
10: Да,
9: значит, берем с дымком. Хорошо. Дикий лосось. Что он? Что
10: это норвежский лосось, совершенно верно. Он дикий, а значит, более полезный. Не фарм.
9: Это замечательно. Если все-таки икру решили не покупать, хотя я настаиваю, то дикий лосось – это здорово. И здесь всегда просто царство деликатесов. Я не устаю это говорить, потому что у вас, по-моему, сыр с трюфелем есть. Я так вспоминаю.
10: Совершенно верно. У нас есть сыр с черным трюфелем, есть сыр с лепестками роз, алблосом называется. Некоторые предпочитают именно его. А также у нас есть масло оливковое с черным и белым трюфелем. Для гурманов это то, что нужно.
9: Очень вкусно. Но еще я видела, что огромное количество секций. Я помню, что у вас можно даже там для и компота из облепихи взять ягоды. Но все-таки мы сегодня сосредоточимся на икре.
10: И на деликатесах.
9: И на деликатесах, да. Друзья, замечательный магазин, огромное количество ассортимента. И главное, сегодня подумайте о маме, потому что еще у нас пятница сегодня, суббота и воскресенье. Украине магазин целый день работает. Баночку красной, баночку черной, все вам красиво упакуют. И привет, мама, сестра, дочь, племянница, кому вы хотите подарить, кого вы хотите поздравить, потому что, мне кажется, это такой праздник доброты. Вот от всех этих новостей мы должны отвлечься и сделать что-то приятное. Да даже, может, соседке хотите икру подарить.
10: Ну, если она мама, да.
9: Вот, да, познакомиться. Да? А может, она будущая мама. Что ж мы... Давайте соседке, если даже она еще не мама, она же все равно чья-то дочь, понимаете, Свет?
10: Ну да, я так бы что... даже сказала, это праздник любви.
9: Абсолютно верно. Праздник матери. Любви. 718-339-18-96. Сам царь-государь там сидит. Олег Иванович ждет вас. Расцелует всех женщин. Если целоваться не хотите, то подарок точно вам обеспечен. С любой покупкой магазин Царкевия вам дарит подарок. И самое главное, хорошее настроение и ощущение праздника. Потому что, когда люди ноют, говорят, что, дескать, все плохо, не так и не то, я не устаю повторять. Времена не выбирают, как сказал поэт, а праздник мы создаем себе сами. Тем более у нас такой прекрасный повод. Все в Нью-Йорке цветет, погода прекрасная, и конечно, нужно заглянуть перед праздником в магазин «Царь Кевия» и поздравить маму с просто чудесным праздником любви и доброты. 2584 Кони Айленд Эвеню, 718-339-18-96. Впрочем, если по какой-то причине вы в День матери не смогли сюда приехать, пожалуйста, если день рождения коллеги, босса отправляют по всей стране, все это, я так понимаю, в специальном режиме. Как вы отправляете, расскажите.
10: Угу. Мы FedEx, UPS отправляем. Сегодня заказывайте, завтра вы получаете. Звоните по этому телефону, делайте заказ. Вы даже можете в другой штат. Мы в любой уголок Америки отправляем. Ждем ваших звонков, ждем ваших визитов. Будем рады вас видеть. С удовольствием поможем и подскажем. Приходите, друзья.
9: 2584 Coney Island Avenue. И вот так, внимание, внимание, внимание, у нас начинается икромания. Не игромания, это нехорошо. Икромания, вот что здорово. Ура, ура, ура, опять икра. 718-339-18-96. Конечно, глаза в магазине разбегаются. Света, а вот что бы вы вот посоветовали как специалист, посоветовали вот ваша вот такая корзинка, если бы мы сейчас набирали и хотели бы подарить маме, начальнице, бабушке, сестре.
10: Смотрите, можно баночку черной икры, баночку красной икры, фуагра у нас есть, опять же, с трюфелем, без трюфеля. Видите, какой у нас магазин богатый на трюфель. Даже трюфель можете свежий заказать. Под заказ мы выполняем любое ваше желание. Фуагру положить, криспы можно положить, крекерсы, какие вы там любите, крем-фреш. Это все, что такой вот, знаете, джентльменский набор для икры, я бы сказала, да. А так можно... Хотите, кто любит мед? Какой-то можно еще, у нас даже соус с трюфелем есть и кетчуп с трюфелем есть. То есть изыски на любой вкус.
9: Кетчуп с трюфелем, а какой он на вкус? Мне
10: просто он остренький.
9: Остренький,
10: он, да? Острый, да. Ага, мы хорошо. Пробовали, очень остренький, да. Любители, пожалуйста.
9: Да, ну и плюс хлеб, соответствующий белый хлеб, который действительно крекеры, это очень важно, потому что кто-то любит с блинами, кто-то с крекерами, кто-то с хлебом. Все это можно здесь купить, так сказать, пищевые дополнения. Да. Все это здесь, в магазине Царкевия по адресу 2584 Coney Island Avenue. Если вы эдакий человек дотошный и хотите точно все узнать, вот что вам положить нужно в свою такую подарочную корзину, то позвоните по телефону 718-339-18-96 или сразу же просто припарковывайте свою машину по адресу 2584 Coney Island Avenue, с паркингом там никогда проблем нет, и передавайте привет Светлане, поздравьте ее тоже с праздником, Олегу Ивановичу, нашему царю икорному, и, конечно же, делайте подарки, потому что сложно, в Америке абсолютно есть все, но вот такой задушевный разговор с мамой, с сестрой, с женой, всей семьей сесть за прекрасно накрытым столом, вот она роскошь человеческого общения, плюс шикарный стол, который вам поможет накрыть магазин Царкевия. 718-339-18-96, и, как говорит наш замечательный Олег, приходите! Я даже вот его интонацию... информацию поймала. Приходите. Света, с наступающим праздником, побольше вам улыбающихся
10: спасибо
9: клиентов.
10: Спасибо большое.
9: И спасибо вам.
10: Спасибо,
9: приятного
10: взаимно.
9: Всем аппетита.
10: Всех ждем. Удовольствием.
9: Приятного всем спасибо. Аппетита. С праздником. Не забудьте. 2584 Coney Island Avenue в Бруклине. Ура, ура, ура. Опять икра. 718-339-1896. До вкусных встреч.
10: До встречи.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Ну и сегодня 8 мая, день в Украине, это и во всем мире. Это день памяти и победы над нацистской Германией. В Украине это отмечают как чествование победы украинского народа и солидарность, единство с европейскими странами, которые участвовали, приложили огромные усилия к тому, чтобы победить гитлеровскую Германию. И вот сегодня меня подбросил в Facebook стихотворение, которое написано было мною в 2015 году. И в этом году, в 2026, я к этому стихотворению эпиграфом поставил бы слова Зеленского о предложенном Украиной режиме тишины. Стихотворение называется «День Победы». Майским вечером грохот салюта завершает военный парад, и война не закончена, будто и как будто в атаку пора. Ах, война, столько лет уже длится, столько лет нас мизинцем не тронь, и все выше железные птицы, все железнее мирный наш конь. Кто с мечом к нам придет, если надо, от меча тот погибнет. И суть в том и правда военных парадов, их бесспорный, безжалостный суд. Власть в России всегда враг народа, тем нужнее эпический враг, чтобы идти на него год за годом всем народом под крики «Ура!» Красной площадью, тысячетонной всей армадой армат боевой. А Сережка лежит с Малой Бронной, рядом Витька лежит с Маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться б за них в День Победы, подарить бы им день тишины. Режим тишины. То, что попросил, то, что, в общем-то, заявил Зеленский, то, что Россия не выполнила. 6-7 мая. Ну, то, что происходит сегодня, мы как раз и обсудим с нашим украинским корреспондентом. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Геннадий, здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, с 8 мая это день памяти, победы украинского народа и стран европейских над нацистской Германией. Сегодня, 8 мая, как раз Европа, у нас в Соединенных Штатах именно отмечают вот день памяти и победы. Победы над нацистской Германией. В Украине это, ну, собственно, чествование подвига украинского народа и единство с европейскими странами, которые огромное участие приняли в том, чтобы победить Гитлера. И вот сегодня как раз мы будем говорить о том, во что превратил этот праздник Владимир Путин, который, собственно говоря, превратил его в победу, торжество своего режима путинского. 9 мая, День Победобесия. Вот он, это еще одна его заслуга в историю России. Ну что, давайте начнем с сегодняшнего дня. Мы остановились на том, что 6 и 7 Зеленский объявил режим тишины. Я, кстати, только что перед нашей рекламой, перед нашим перерывом, я прочитал свое стихотворение 11-летней давности. Вот я бы к нему поставил как раз эпиграфом эти слова Зеленского о том, что он предлагает режим тишины. Это была, мы с вами говорили, ну просто блестящая идея, замечательная инициатива украинского президента. Мы вам предлагаем перестать уничтожать друг друга. Почему мы должны это делать только 9 мая, когда это вам нужно ради Дня Победы? Мы говорим о том, что нужно перестать калечить и убивать друг друга. 6 и 7 мая мы предлагаем режим тишины, а потом 8 и 9 продлеваем это все. Нет, Россия на это не пошла. И у меня стихотворение как раз заканчивается, написано оно было в 2015 году, 9 мая. А Сережка лежит с Малой Бронной, рядом Витька лежит с Маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться бы за них в День Победы. Подарить бы им день тишины. Это было написано 11 лет назад. Ну что, кровавый отказ. Россия не захотела перемирия от Зеленского. Украина ответила совершенно логично и совершенно правильно. Давайте с этого начнем.
1: Помню, что накануне перед этим, 4 числа, Лавров беседовал с Марко Рубио, обсуждали вопросы, в том числе и того, что происходит не только на Иранском фронте, но и в Украине, хотя обе темы были затронуты. И там Марко Рубио советовал, скажем так, нельзя сказать слово «потребовал», к сожалению, пока, от российской стороны присоединиться к предложению Владимира Зеленского начать прекратить огонь раньше, не с 8 на 9, а вот как пригласил Зеленский в ночь с 5 на 6 с 0 часов. Но, как мы видим, мы уже видим, какова реакция была на это предложение как Зеленского, так и Марко Рубио. И уже к 10 часам утра было насчитано около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на фронте, десятки авиаударов. И утро 6 мая — это одно из это одни из самых страшных дней за эту весну. Вот каков ответ России. Были нанесены удары. Вот рано утром 6 мая был нанесен удар ударными беспилотниками «Грань-2» по детскому садику в Сумах. В результате пострадало 7 человек и двое сотрудниц детского садика погибли. Вот какой ответ на мирное предложение. Еще раз, женщины, которые работают с детьми, в детском садике погибли сразу же, буквально спустя несколько, там, какие-то считанные часы после того, как можно было присоединиться к этому перемирию.
0: Причем я бы хотел, Леонид, здесь особо отметить, вы говорите, на фронте происходили какие-то столкновения, я даже могу учесть, что до них как-то не дошло, что может быть перемирие, там режим тишины 6-7. Но когда идет обстрел дронами и ракетами по городам, это как раз нарушение, просто плевать мы хотели на то, что вы от нас, на то, что вы нам предлагаете. Никакого режима тишины не будет, мы стреляем по детским садикам, мы стреляем по городам, мы уничтожаем дома, уничтожаем украинцев. Я еще раз говорю, одно дело это, когда какие-то столкновения происходят. На эту тему, кстати, на Западном фронте «Без перемен» ремарка. Там как раз этим и заканчивается книга, и фильм заканчивается этим. Когда остается полчаса до перемирия, мир должен наступить, и они идут в атаку и погибают. Вот это я могу это понять. Но когда стреляют с ракетами и стреляют дронами, выпускают дроны, это приказ. Здесь однозначно, ну как, это же нам, ну, негоже нам, боярям, идти навстречу вот этим холопам, да? Будем говорить по-простому, западло Путину было вообще на это обращать внимание. Вот так он себя ведет.
1: Еще раз повторить, что, так сказать, предложение Зеленского было усилено Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Тут это не только на Киев они, извините, забили, извините за сниженную лексику, но и на Вашингтон. И это, мне кажется, из этого пора уже делать какие-то выводы. Кроме вот этой атаки на Сумы, была вечерняя атака на Запорожье, его атаковали управляемыми бомбами. Гибель 12 человек. Я еще раз говорю, это один из самых кровавых дней вот этой весны. Краматорск также атаковали 3 авиабомбами по центру города. Они прилетели около 17:00, то есть когда люди вот как раз еще кто-то на работе, кто-то возвращается с работы. 5 погибших. Днепр атаковали ракетами, баллистическими ракетами. Там по одному из предприятий прилетело, там погибло 4 человека. Так они встретили это предложение о том, что нужно бы, неплохо бы прекратить огонь временно, прекратить огонь на несколько дней раньше. То же самое последовало и дальше. Вчера сообщают, только в Сумской области погибло 5 человек. Это я не считаю раненых, тут пишут 11 раненых там, и так далее. Сумам вообще приходится очень тяжело, они близко располагаются к российской границе, и Сумщину постоянно обстреливают. И вот о том, каково там людям, говорит судьба мальчика, 16-летнего Максима из Сум. он попал под обстрел 18 марта. По его дому прилетел шахет, мальчик оказался в больнице, черепно-мозговая травма, он сейчас в Киеве, его тут спасали, вытаскивали. Так вот, этот же парень вместе с мамой попал под обстрел в автобус. Попал шахет 13 апреля прошлого года. Вот вы понимаете, вот один и тот же человек, одна и та же семья оказывается вот настолько, ну скажем так, это уже не случайность, уже как бы живя в Сумах, живя в Херсоне, там Краматорске, то есть вот те города, которые там близко к линии фронта, ну шансы того, что ты станешь жертвой или твои близкие. Когда первый раз прилетело в год назад, Максима, парню тогда было меньше, его мама прикрыла от этого удара. Ну вот такие у нас, еще раз говорю, соседи. Так они хотят мира. И мне кажется, ну пора бы уже действовать тем, кто нам обещал мир за 24 часа. Извините, на ноль множит не только предложение Киева, но еще раз повторяю, множит предложение и Вашингтона. Ну, не знаю, забегая, может быть, вперед, я скажу уже, что высказался помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Вообще считается, что этот человек сейчас больше занимается международной политикой, чем Лавров, глава Министерства иностранных дел. Так вот, Ушаков сказал, что трехсторонние переговоры о мире потеряли всякий смысл. Почему? Потому что Украина не соглашается отдать часть своих территорий. Сейчас наши гадают, я не знаю, как там, может быть, и в Госдепе гадают, означает ли это, что Россия официально выходит из переговоров о мире. Но раньше мы таких слов не слышали. Еще раз говорю, помощник Путина, ближайший его помощник по международным вопросам, именно, в принципе, это говорит, его слова, сами говорит Путин, трехсторонние переговоры о мире потеряли смысл. Разговоры о перемирии, временном перемирии потеряли смысл, разговоры о мире потеряли смысл.
0: Украина может прекратить войну, если она отдаст Донецк. Ну подождите, но вы уже захватили часть Донецка. Почему вы еще что-то требуете? Нет, вот отдаст Донецк. А кто вам может поверить, что если вам отдадут Донецк, вы будете не идти дальше? Это, конечно, удивительное высказывание. Что сейчас происходит? 8 мая, и, насколько я понимаю, ряд городов достигают дроны. Там серьезная проблема в Ярославле. Опять-таки удар по Перми. Ну, в общем, ребята, вы не хотите режима тишины? Ну, тогда да. Тогда получаете то, что вы хотите, обстрелы.
1: Зеленский так и сказал, действовать будем зеркально, не хотите, получите и возможности сейчас, судя по всему, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, возможности расширились, потому что с перепугу, судя по всему, и так дефицитное средство противовоздушной обороны стянуты сейчас к Москве, хотя и на Москву тоже наши совершали налет, когда вчера, по-моему, Собянин сказал, что минимум 26 дронов сбили. Ну, надо их держать в тонусе для того, чтобы они не отводили свои ПВО, как бы, да. Тем самым освобождается возможность ударить по другим важным стратегическим объектам. И вот в ночь на 7 мая прилетела по Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Это был второй удар, а сегодня сообщают, что в эту ночь был туда же нанесен третий удар. И вот я еще раз подчеркну, это мы говорили об этом, когда говорили про Туапсе, что сейчас украинские силы обороны, они добивают, зачищают. Если раньше это были достаточно разрозненные удары, между которыми было больше времени, то сейчас надо добить, значит, надо добить. Тем более в Перми там находится газораспределительная станция, нефтераспределительная станция, как раз которая подает часть нефти на Пермский нефти НПЗ куда-то еще. То есть это вот важный узел. Вот там сейчас горит. А прилетело по Ярославскому, вы упомянули, нефтеперерабатывающему заводу, а прилетело очень большой атакой, находился сейчас Ростов-на-Дону, а там находится филиал научно-технического центра «Радар», они производят какие-то вот компоненты для оборонки, как раз вот для ракетного вооружения. И прилетело по Грозному. Прилетело как в сам Грозный, там, говорят, целились в здание управления Федеральной службы безопасности, и прилетело по Ханкале. А в Ханкале российская, большая российская военная база и штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, она входит в 58-ю армию, которая вот на юге ведет бои. Ну, то есть, помимо всего этого, тут еще важно, прилетело по административному зданию аэронавигации Юга России. Это также в Ростове-на-Дону. В результате 13 аэропортов Юга России, это Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, МАГАС, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Евпатория, Элиста, они прекратили свою работу, задержка рейсов, ничего не летает. Говорят, больше всего пострадали Сочи, потому что через Сочи идет целый ряд международных рейсов. И вот те беспилотники, которые летели на Москву, они в значительной степени парализовали работу и Шереметьево, и других московских пассажирских аэродромов. Это такой вот показатель. Вот сейчас все гадают, полетит ли что-то на Москву именно 9 мая. Я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Но перед этим россиянам Украина четко дала понять: вы не хотите перемирия, у нас есть чем отвечать. Мы вам покажем, что ваш День Победы, а он сейчас как никогда выглядит, честно говоря, мрачно. Вот из последних новостей отказано в аккредитации, которая уже ранее была дана иностранным корреспондентам, которые должны были освещать события на Красной площади. Им отказано, это впервые, я не знаю за какое время. Раньше ведь надо было показать, и Западу надо было показать. Посмотрите, вот мы тут вот, какие...
0: Леонид, кого сегодня показать? Кого показать? На параде Победы в Москве в 2026 году будут присутствовать очень важные люди. Главы трех государств, членов ООН, Беларусь, дальше идут ведущие государства, державы мира, Малайзия и Лаос. И президенты частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Вот так. Ну, кого показывать журналистам? Я бы здесь, кстати, отметил один момент. Ведь почему технику убрали с парада нахимовцев, суворовцев? Потому что, во-первых, это, конечно, картинка ужасная. Если в какой-нибудь БТР там или в какой-нибудь танк попадает дрон. Но они говорят о том, что если попадет, так это же техника, мы бережем нашу технику. Подождите, но в это же время будут идти десантники по Красной площади. Какие-то люди. Парад-то состоится. А людей вы не бережете. Если дрон упадет в эту колонну, там погибнут люди. Но нет, вы думаете о БТРе, вы думаете о танке. На людей вам плевать. Это такой момент, который я для себя сам открыл, поскольку я так смотрю, подождите, постоянно идет разговор о том, что мы убрали эту технику, потому что мы ее бережем. Людей вы не бережете.
1: Нет, в этом легко убедиться, как бы на любой точке фронта российско-украинского, так сказать, да, технику берегут больше, чем солдат. Это мясо вообще никто не бережет. Люди идут в расход просто как, не знаю, такого не было в самые худшие дни, наверное, Второй мировой войны.
0: Здесь я бы еще, Леонид, у нас надо как-то на другие... на другие темы я бы перешел. Здесь еще один момент, ведь Россия, она говорит о том, что если будет какой-то удар, мы ударим по центру Киева и так далее, по местам, по точкам решения. Страны Евросоюза ответили, они не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева, поскольку Россия предупредила: убирайте дипломатов, у нас вот такая угроза, мы нанесем массированный удар по столице Украины. О том, что они не будут эвакуировать никого, заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, и он отметил, что Россия, здесь я процитирую его, снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за свою собственную захватническую войну.
1: Абсолютно. Я именно об этом хотел сказать, да. Что вот эта угроза нанести по центру, по правительственному кварталу, вот мой родной район, тоже Оболонский, сейчас нынешний, где я сейчас живу, входит, сейчас зафиксировали, как бы показательно проводится сбор разведывательных данных, вот, который предшествует удару, скажем так. Судя по всему, они тоже предпринимают такие показательные какие-то шаги. Вот мы можем. А я совершенно не сомневаюсь даже, что никто не будет наносить удар по Красной площади. В конце концов, там есть действительно действенное средство ПВО в виде премьер-министра Лаоса и главы Малайзии. Вот эти люди обеспечивают воздушное прикрытие.
0: Я напомню, в прошлом году Си Цзиньпин прикрывал парад. В 25-м году Си Цзиньпин присутствовал.
1: Да, да, да. В этот раз китайцы там какую-то малочисленную делегацию прислали.
0: Фица отказался прийти на парад. Он будет в эти дни, он сейчас, наверное, находится в Москве, но он говорит, нет, на параде я не приду. Ну, наверное, надо понимать так, своя жизнь дороже. Буквально мы об этом говорили, очень кратко, как это в Украине комментируют, мы говорили об этом в течение этой недели с несколькими корреспондентами. Расследования опубликовали CNN и Financial Times. Это доклады европейской разведки по поводу того, что происходит в Кремле. Путин боится дронов, заговора, покушения, там все на учете, каждая муха, не дай бог, подлетит ближе всего там, к первому человеку Российской Федерации. Несколько слов об этом, не будем долго останавливаться. Еще раз говорю, что у нас мы очень много проговорили, я цитировал из этого доклада. Ситуация совершенно понятная. Но, как всегда, он же трус. Мы об этом неоднократно с вами говорили. И я не буду напоминать о Пригожинском путче и так далее. Он же прячется везде. И сейчас он даже, по-моему, боится на Валдай отправиться. Где-то он там сидит в каких-то катакомбах и боится дронов. Несколько слов.
1: Мы уже говорили об этом, я действительно не буду вдаваться в подробности, я просто привяжу это к той теме, которую мы сейчас обсуждали, это трусость, которая проявляется во время этого парада, когда уже Минцифры России официально заявила, что 9 мая в Москве будет отсутствовать мобильный интернет и возможность отправлять СМС. 21 век, заканчивается его первая четверть, в столице огромной страны, которая претендует на какую-то роль в глобальной политике, не будет интернета. Только потому, что ее старый больной вождь, больной на голову вождь, боится, страшно боится чего-то, непонятно чего, еще раз. Поэтому еще раз, мы не будем перечислять вот эту всю паранойю, которая, да, в докладе одной из европейских разведок, там перечисляется, что там повара находятся постоянно под присмотром, у них нет возможности пользоваться тоже мобильной связью, там и так далее, и так далее. Я просто скажу, что сегодня Зеленский утром побывал на Южном фронте в 31-й бригаде, которая вот там на стыке Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Там сегодня был Зеленский, вручал награды, встречался с бойцами бригады. Почувствуйте разницу, как говорится. Кто тут победитель? Кто ведет себя как человек, который ведет справедливую защитную войну, оборонительную войну? О чем мы говорим? Кого мы с кем сравниваем? Извините, есть грубое очень выражение насчет сравнения пальца еще с чем-то. В общем, мы все видим, кто здесь есть.
0: Ну да, пока Россия добивается своих целей, мы видим, как она их добивается. Похоже, во многих направлениях уже добилась. Здесь тема, которую мы с вами пообещали все-таки рассмотреть. Сейчас у нас осталось 3 минуты всего. Мы в прошлый раз не успели об этом поговорить. FirePoint, ведущий украинский производитель дальнобойных дронов, ракет. Кому он принадлежит, это, наверное, сегодня один из главных вопросов. Ну и немного об этом. 3 минуты у нас есть. Леонид.
1: Сейчас внимание такой политизированной тусовки, так это не очень сильно, так судя там по опросам, а это не очень в массы так проникает, но политизированная тусовка, там журналистская среда, политические партии, как оппозиционные, так и провластные, все сейчас обсуждают вот этот вопрос. Дело в том, что сейчас появились материалы, которые вообще-то засекречены, это материалы следствия, да, но вот они сейчас в виде распечаток появились в печати. где прослеживается связь между этими фигурантами дела Миндича. Напомню, это дело связано прежде всего с использованием государственных средств, средств государственных предприятий для, в том числе, личного обогащения целого ряда людей. При том, что часть этих людей, они в свое время имели бизнес с Зеленским, еще до войны имели бизнес с Зеленским, и находятся и сейчас, находились до последнего времени в каких-то отношениях с Зеленским. И там звучит фирма, вот эта фирма FirePoint. Это фирма, которая производит, частная компания украинская, которая родилась всего вот как раз в 22-м году, и с тех пор она наладила производство основных средств, которые используются при мидл-страйках и при дип-страйках. Они специализируются вот на дальнем бое. И они приступили к выпуску, они выпускают ракету, так называемую ракету «Фламинго». Это крылатая ракета, но это чисто украинское производство, максимально упрощенное, как бы для того, чтобы легко это было делать. Ракета достаточно простая в управлении. Она все еще не настолько хороша, как томагавки, скажем так, но не надо ни у кого просить разрешения на ее применение. Поэтому фирма FirePoint, она очень... Ну, они нормально так поднатурили в пиаре, они неплохо их знают в народе. Это, знаете, сейчас такой национальный бренд, такой я бы даже сказал. И все... очень обеспокоены, а что сейчас вот всплыло, это не повлияет ли это на производительные какие-то функции этой компании, от которой зависит в том числе поле боя. И вот руководитель этой компании Денис Тиллерман, он и главный конструктор ее, он и официально по документам, он ее главный собственник, у него 98%, выпускник МФТИ, кстати, института Московский физико-технический институт, один из лучших институтов в свое время в Советском Союзе, очень толковый, головастый парень. Он говорит, я знаю Миндича, лично знаю Миндича, я знаю другого фигуранта этого дела, там Цукермана, с его братом у него тесные отношения. Но он отрицает, что они собственники и бенефициары этой компании. И он говорит... Давайте так, давайте не будем бить по нашей компании, потому что это бьет по обороноспособности. Те люди, которые как-то более глубоко в это все дело вникают, сказали, что, скорее всего, то, что звучит сейчас на этих записях, скорее всего, мы видим образец лоббирования этой компании тем же Миндичем перед государственными структурами. Там записан разговор с Умеровым, который на тот момент был министром обороны. И вот Миндич лоббирует FirePoint перед Министерством обороны. Возникает вопрос, а что в этом плохого? Плохое тут, если там, возможно, какая-то коррупционная заинтересованность. Она не обнаруживается. Пока этого нет. И это на этот момент самое главное в этом расследовании. Но, повторюсь, расследование продолжается. Какие-то материалы следствия почему-то утекают. Хотя они тем самым ставят вообще... Тут вопросы задеваются и национальной безопасности. Потому что где, как работает FirePoint, противник очень хотел бы знать, чтобы тоже нанести туда удары и так далее. В общем, тема очень непростая. И вот, что очень приятно, как бы такая гражданская общественность Украины, она очень сейчас выступает. Главное, чтобы это не навредило нашим оборонным способностям. Ребята, вы там разбирайтесь, но эта фирма должна продолжать делать те вещи, которые сейчас прилетают в Пермь, в Чебоксары. Прилетели, помните, в свое время Воткинский завод ракетный раздолбали, именно как раз Фламинго.

0: летом, говорят, заработает F9, и русские на себе это почувствуют.
1: Если этот сценарий, Леонид, чтобы закончить эту тему, если этот сценарий негативно обернется, чем это может грозить? Национализацией этой компании?
0: Вопрос о национализации поднимается, но у него есть много противников, поскольку, ну, вообще сам процесс, если запустить национализацию, он нарушит, понятно, какие-то производства. Ну, это некая дестабилизация работы важного, одного из самых важных оборонных предприятий. Один момент. И второй вопрос, ну, вопрос эффективности работы национализированных предприятий, он, конечно, остается. Сам феномен Firepoint, он связан с тем, что этим занимаются частные люди, очень активные, очень дерзкие. Они, ну, кто бы мог подумать, что Украина за кратчайшие сроки начнет делать свои крылатые ракеты.
1: Мы с вами могли подумать, Леонид,
0: сказать, что это при поддержке с власти сверху.
1: Мы с вами могли подумать.
0: Не было поддержки банковой.
1: Мы с вами могли подумать. Мы еще с 22-23 года мы говорили о том, что ведь в Украине, во-первых, было ядерное оружие, во-первых, там аэрокосмическая промышленность, и военная промышленность. Там огромное количество профессионалов, которые знают, как надо, что делать и так далее. И мы тогда с вами говорили, что есть уверенность, что этих людей просто приберут к рукам, поставят к делу, и они будут это все производить. Конечно, это буквально получилось 4 года, но, в общем-то, это было ожидаемо, поскольку Украина, украинские НИИ, украинские заводы, они же были известны на весь Советский Союз. Это на самом деле это такое поле там, что называется, непаханное в этом плане. Так что, да, можно, конечно, удивляться, но с другой стороны, на мой взгляд, это было ожидаемо, что вот так вот это все получится. И в результате вот Firepoint, он как раз и изготавливает эти ракеты «Фламинго», которые летят на 1,5-2 тысячи километров, то, что мы называем сегодня Deep Strike. Не только дроны. Давайте сейчас мы прервемся в этом разговоре. Я думаю, мы его как-нибудь продолжим. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.

0: Нью-Йорка.
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
2: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас. Евгений, давайте начнем с ситуации в Ормузском проливе, с обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном. При этом президент Соединенных Штатов говорит, что обмен ударами закончен, и он говорит, что перемирие продолжается. Вот таков был комментарий президента Соединенных Штатов Америки. Как это все видят в Израиле?
3: Да, вы знаете, Геннадий, конечно же, эта тема, она превалирует сегодня вообще всюду, во всей мировой прессе, и в израильской в том числе. И учитывая, что все это происходило сегодня ночью, то есть несколько часов тому назад, когда, собственно, Израиль весь спал, я рано утром приехал сегодня на работу, и первое, что я увидел во всех мировых СМИ, и уже стало это появляться в израильских СМИ, что, в общем-то, вроде как начинается война. Тут же, буквально спустя какие-то считанные секунды, может быть, не секунды, минуты, появились сведения, что нет. Война все-таки не начинается, что Дональд Трамп заявил, как цитирует его и телеканал CNN, и Fox News, и самых разных направлений, направленности, правые, левые каналы, американские, английские, какие угодно, что вроде как он назвал это таким похлопыванием по плечу, вот этот обмен ударами. Но, конечно же, в Израиле, Геннадий, очень все всполошились, особенно представители силовых структур, что, впрочем, совершенно естественно. И силы Цагаля были приведены в состояние повышенной боевой готовности. И это совершенно понятно. Я хочу заметить, Геннадий, что вообще, когда появились сообщения, что вроде бы передышка, так сказать, перемирие, прекращение огня, можно называть как угодно, что все это продолжается, тем не менее, спустя некоторое время, кстати, на это не все у нас обратили внимание, а, наверное, в американской прессе как-то больше этому уделили внимание, тому, что по и Объединенным Арабским Эмиратам уже после того, как вроде бы последовали сообщения, что все успокоилось, что наступило новое затишье. Так вот, по Объединенным Арабским Эмиратам вновь было выпущено несколько ракет и беспилотников. И даже согласно последним данным, появившимся уже и в наших новостях, и в наших сообщениях, согласно последним данным, несколько человек, вроде бы три человека, получили там ранения в Объединенных Арабских Эмиратах. Но, как бы там ни было, Геннадий, я все-таки хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям о том, что, собственно, на этой неделе, на уходящей неделе, наверное, главной темой, по крайней мере, одной из основных тем, стало то, что появились сообщения о некоем меморандуме, готовящемся между Вашингтоном и Тегераном, и что он будет всего лишь на одной странице, что вообще так довольно странно звучит. По некоторым сведениям, просочившимся к нам в прессу, в этом меморандуме будет говориться об окончании войны. А вот дальше не совсем понятно, или скорее совсем непонятно. По всей видимости, будет все-таки какое-то вскользь упоминание о компромиссе по поводу обогащения урана. Даже называется вроде бы такая цифра 15 лет, в смысле на 15 лет Иран, как будто бы, я говорю осторожно, как будто бы обязуется заморозить обогащение урана. А вот что касается программы баллистических ракет и что касается оказания помощи Ирану своим прокси, то есть, иными словами, Хизбалле, проиранским шиитским милициям в Ираке и повстанцам хуситам в Йемене, про это как будто бы в данном меморандуме говориться не будет. Что, конечно, в общем, Израилю не нравится и что, в общем, Израиль беспокоит. Но поживем и увидим, Геннадий. Но вы знаете, я опять же таки, почти уверен в том, что следующий наш с вами, с Божьей помощью, выход в эфир. Я очень рад, что сегодня, видите, мне все-таки удалось выйти в Zoom наконец, и меня теперь видно и слышно. Так я полагаю, что с Божьей помощью, когда мы с вами так же выйдем в эфир в следующий раз, мы, конечно же, тему Ирана вне всякого сомнения, затронем, это просто неизбежно.
2: А как в Израиле, мы уже неоднократно говорили, кстати, и в этот понедельник тоже, насколько в Израиле готовятся, понятно, что там готовы всегда к боевым действиям, насколько готовятся к боевым действиям против Ирана? Опять-таки, мы постоянно наблюдаем, что все, ну, буквально держится на волоске.
3: Совершенно верно. Действительно, вот это выражение «все держится на волоске», оно и у нас тоже постоянно всплывает и употребляется, особенно в русскоязычных СМИ, да, и не только. Надо заметить, что, конечно, вот эти военные действия, которые мы наблюдали, ну, в ходе последней операции против Ирана, я имею в виду совместную американо-израильскую операцию, они, в общем, наверное, все-таки чему-то научили и Соединенные Штаты, и Израиль, и Иран в том числе. Конечно же, в Израиле извлекли кое-какие уроки и какие-то осуществляют приготовление службы тыла и другие некоторые службы, но при этом, Геннадий, все-таки так вот, положа руку на сердце, скажем честно и прямо, что понятно, что ведь и в Иране тоже не дремлют, тоже не сидят сложа руки. Более того, американский телеканал NBC еще на уходящей неделе, в начале даже уходящей недели, сообщил, что в Иране заняты активным раскапыванием тех ракет, в том числе и баллистических ракет, которые оказались под завалами рухнувших зданий, где, собственно, находились, видимо, склады с боеприпасами, в том числе и с ракетами. Не исключается, что часть этих ракет уже извлечены и, возможно, уже готовы к применению и, может быть, даже наведены на самые разные объекты. Не только на Израиль, и на те же самые Эмираты, и на Саудовскую Аравию, и на американские базы в других районах Ближнего Востока, но наведены. В этом практически можно не сомневаться.
2: Впервые с момента объявления о прекращении огня в Ливане Цахаль нанес удары по кварталу Дахи в Бейруте и был ликвидирован один из командиров Хизбаллы. Несколько слов об этом.
3: Да, Геннадий, то, что касается севера страны, и вообще вот то, что касается происходящего между Цахалем и Хизбаллой, скажем это так, не Цахалем и Ливаном, а именно Цахалем и Хизбаллой, потому что Ливан вроде как не воюет с нами воюет военизированная группировка, шиитская группировка Хизбалла. Так вот, все, что связано с Северным фронтом, так называемым, надо заметить, что, ну, сколько, в течение уже больше месяца, почти полтора месяца держалось так называемое перемирие. Почему я говорю так называемое? Потому что если на иранском направлении оно действительно, в общем-то, держалось, то на северном направлении, на ливанском, в общем, с натяжкой можно это назвать перемирием, да. Военные действия, боевые действия были менее, наверное, интенсивными, чем до объявления о прекращении огня. Тем не менее, они продолжались, и они шли достаточно активно именно в Южном Ливане. Но вот по поводу Бейрута, по поводу квартала Дахия в Бейруте, Цахаль воздерживался от нанесения ударов по этому району, а вот теперь нанес, ну и высказывается такое предположение, что, по всей видимости, подобная атака, она не могла не быть скоординирована с Соединенными Штатами, так что, ну и, в общем, в Израиле ждут, и вот сейчас тоже ждут ответных ударов Хизбалла. Они были и по Нагоре, и по Рошен-Никра. Они были, может быть, не столь мощными, как ожидалось. Но вот, согласно последним сообщениям, в Нагоре 3 человека получили легкие ранения. В районе Рошен-Никра 2 человека получили легкие ранения. Не говоря уже о том, что Хизбалла постоянно наносит ракетные удары и удары беспилотниками по нашим солдатам в Южном Ливане. Но все-таки, Геннадий, я хочу отметить, что именно в следующий четверг, то есть через 6 дней, как будто бы, ну, будем полагать, что так оно и будет, но как будто бы в Вашингтоне должен начаться очередной раунд переговоров между израильской и ливанской группами. Ну, пока, опять же таки, на уровне послов, хотя поговаривали, что вот готовится даже встреча Беньямина Нетаньяху с президентом Ауна, с президентом Ливана Жозефом Ауном. Это пока остается как-то так в тени. Но вот на уровне встречи послов под эгидой, по-видимому, госсекретаря Марко Рубио, вот это почти наверняка, я говорю осторожно, почти наверняка может, конечно, произойти что-то, что встречу сорвет. К чему я сейчас это говорю? К тому, Геннадий, что, в общем, ну, наверное, можно не сомневаться в том, что в следующую пятницу это будет одной из главных наших с вами тем, потому что об этом говорит весь Ближний Восток, Израиль, Ливан, ну и все остальные.
0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана. Часть третья. Следующий проект Фрэнка Фариана – проект «La Mama». Группа вокальной поддержки таких суперзвезд, как Бонни М и Precision Wilson и некоторых других проектов Far Music. В ее состав вошли первоклассные исполнительницы Мэдлин Дэвис, Патриция Шокли и Кэти Бартни. Фрэнк Фариан всегда знал толк в подборе солисток, обладающих прекрасными голосами. Профессионализм этого студийного трио был настолько высок, что в 83 году продюсер даже выпустил диск-гигант «La Mama». Непосредственного участия в продюсировании альбома Фариан не принимал, отдав эту работу на попечение своих штатных сотрудников Дитмара Каволя и Мэтса Бёрклунда, студийные музыканты, которые работали на Far Music. И как уже бывало со второстепенными проектами, Фрэнк участвовал здесь как наблюдающий продюсер и бэк-вокалист. Материал получился качественный. Заглавная композиция – кавер-версия хита 70-х годов «Вальвус Колчер Авек Моа», что в переводе с французского означает крылатую фразу парижских путан «Хотите ли вы переспать со мной?» И вот она стала модным клубным

Ни оригинальная версия 70-х, ни многочисленные последующие перепевки, сделанные различными группами и солистами, не смогли превзойти по классу исполнения аранжировки в версию команды Фариана. Модные аранжировки заметно освежили восприятие известных, уже было заезженных хитов, типа той же «Валиус».

9 из 12 треков этого альбома являлись оригинальными композициями, написанными специально для La Mama. Полностью отказываться от использования элементов диска создатели проекта все же не стали. В таких песнях, как «Chica Chick Boy» и «Shape Up», диско причудливо переплетено с другими упомянутыми стилями. Альбом 83-го года от La Mama – весьма интересная работа, которую стоит послушать. В 80-х годах Мэдалин Дэвис временно заменяла ведущую вокалистку Бонни М. Лиз Митчелл во время двух гастрольных турне. Первый раз это случилось из-за бэби-паузы Митчелл, а второй случай был связан с отказом ведущей солистки Бонни М. от участия в гастрольном туре в поддержку вышедших альбомов Greatest Hits of All Time. На тот момент Бонни М., как постоянно действующий коллектив, уже не существовал, и бывшие коллеги собирались лишь время от времени, в основном для выступления в различных телешоу и промо-турах по знаменитым дискотекам.

Возвращаясь к проекту «Ла Мама», стоит упомянуть также участие другой его солистки Патриции Шокли в записи бэк-вокала для супергруппы Far Corporation. Полное название, конечно, Farian Corporation, исполнившая превосходную кавер-версию хита знаменитых Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

проект Far Corporation. Одно из начинаний Фрэнка супергруппа Far Corporation. Название состоит из первого слога его сценической фамилии, а супер означает, что в группе существует и участвует уже прославившиеся в других проектах музыканты. Коллектив стал известен после того, как вошел в топ-10 британского хит-парада, достигнув 8-го места в ноябре 1985 года с песней группы Led Zeppelin Stairway to Heaven. В том же году последовал выпуск успешного альбома Division One, выдержавшего несколько переизданий.

Далее в выпуске альбомов наступила довольно продолжительная пауза. В этот период Far Corporation выпустили несколько синглов. В 1994 году, когда Фариан праздновал 25-летие своей музыкальной карьеры, был наконец выпущен новый альбом «Solitude». Это была весьма качественная работа, хоть и не принесшая большой коммерческой прибыли.

1986 году Фариан привлек несколько участников Far Corporation к производству альбома известного рок-исполнителя Meatloaf «Blind Before I Stop». Ему принадлежит и бэк-вокал на первом выпущенном сингле из этого альбома «Rock'n'Roll Mercenaries». Несмотря на умеренный успех в год первой публикации «Blind Before I Stop», сегодня он считается одним из самых недооцененных альбомов в истории рок-музыки.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
10: Дирекция программ.
11: Это телевидение, да?
10: Нет, это радио.
12: Дэвидсон Радио. Волна 621.
6: В Нью-Йорке 6 часов утра.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 AM. Настройтесь.
16: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718 303 303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
18: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
19: «Анкор».
18: Премьера спектакля
19: «Сделка».
18: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
19: Премьера спектакля «Сделка».
18: Театр «Анкор».
19: Впервые в Нью-Йорке.
20: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
19: Театральная гостиная.
20: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
19: Билеты на сайте
20: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Радио Дэвидсон» на волне 620 АМ. Чуть попозже, по традиции, к нам присоединится умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Ну и вы уже все прекрасно знаете, наверное, с самого утра, что сегодня 8 мая 2026 года. И во всем мире отмечается VE, Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны. Отмечается, повторю, очень во многих, особенно европейских странах, конечно же, и в Америке. День Победы в Европе. Вот так бы я его, если коротко, назвала, потому что у немалого количества людей вызывает, очевидно, это не очевидно, а точно, после войны в Украине, вот массу споров. Но как бы мы с вами не интерпретировали эту дату, она историческая. Это капитуляция нацистской Германии. И вступил этот закон 8 мая 1945 года. И мы сегодня об этом с вами поговорим, но мне бы хотелось, во всяком случае, я попросила Геннадия, нашего писателя, Геннадия Станича, вот сориентироваться на том, что было взаимоотношения в самом высоком смысле этого слова между Америкой и Советским Союзом во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Мне кажется, что есть о чем порассуждать и дойти до самой сути. Как вы помните, называется наша так передача. Геннадий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Ну, Геннадий, вот мне кажется, я, конечно, узурпирую свое положение, да, на радио, но мне бы так хотелось воспользоваться вашими знаниями и поговорить вот именно вот об этом союзе того времени USA-USSR. Я не знаю, может быть, я неправильно произношу, может быть, тогда это еще было просто Россия. Вот я уже потерялась. Но когда я приехала, я уже как-то это высказывала свою эмоцию, озвучивала, как теперь говорят, хотя я не люблю озвучание, это когда ты просто читаешь текст на что-то, а как бы, ну, ты говоришь вслух, да. Я помню, что в Америке, когда дети мои пошли учиться в школу здесь, в американскую, что у сына, что у дочки было, что Америка победила во Второй мировой войне. И у меня это вызывало просто вот чуть череп не сносил. Да как же так? Мы выросли на книгах, фильмах о том, что Советский Союз, русские солдаты, офицеры, русский народ на трудовом фронте, на фронте просто военном победил. И вдруг тут в Америке говорят, что да нет, оказывается, Америка победила. И я помню, что у меня это вот прям несколько лет не могло никак улечься на дно. А каковы ваши эмоции, Геннадий?
2: Марина, я тоже сталкивался с подобным. Более того, я разговаривал с нашими ветеранами, выходцами из Советского Союза, ветеранами Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые эмигрировали, жили, живут здесь, в Америке. То когда, допустим, на каких-то встречах совместных, на каких-то мероприятиях, вот они тоже часто это слышат, и как бы считают, что вот тянут одеяло на себя, якобы скажем так, американские историки, представители определенных кругов общества в США. Но я должен сказать, Марина, понимаете, ведь как бы точку в этой войне, которая была во Второй мировой войне, началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945, в Европе отмечают 8-9 мая 1945, она закончилась, ведь победу одержала коалиция. И причем, когда говорят, называют самых тех, кто составлял костяк этой коалиции, то это прежде всего... По мере вступления в эту войну речь идет, безусловно, о Великобритании, Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. А даже здесь мы видим какое-то определенное разделение, попытку, вот то, что я говорил, когда тянут одеяло на себя, да, преувеличивая свою значимость или преуменьшая значимость партнеров по коалиции. А вот когда в Советском Союзе мы всегда слышали фразу, термин, наверняка вы тоже ее знаете, «второй фронт», что как старались, чтобы открыли Советский Союз, требовал и просил, чтобы союзники открыли второй сухопутный фронт в Европе. Но ведь если брать хронологически, то, условно говоря, первый фронт, ведь это была Великобритания. Она с 1939 года по 1941 год фактически осталась один на один с гитлеровской Германией и вела эту войну, в то время как Советский Союз, у него был пакт о ненападении с Германией. Более того, они успешно торговали, поставляли зерно, поставляли металл Германии по существующему договору. Все это, конечно, применялось в войне против Великобритании. Но здесь как бы у нас делят так: Западный фронт, Восточный фронт, что более, я считаю, справедливо по звучанию, да, если так это правильно интерпретировать и комментировать. Но, безусловно, я считаю, что это действительно была самая невообразимая коалиция, ну, наверное, за всю историю вот мировых войн. Вот представить себе, что лидер Великобритании из семьи аристократов, Черчилль, который в Первую мировую войну, во время Гражданской войны, после революции в России категорически не воспринимал коммунистическую теорию, был врагом как бы советской власти, да, Франклин Делано Рузвельт, тоже американец, человек, который проникся совсем другой идеологией, да, другими принципами. И Иосиф Сталин, значит, коммунист, большевик, сын сапожника. Вот три человека, которые неожиданно, поняв всю опасность, угрозу для человечества коричневой чумы, объединились, вошли в эту коалицию. Ну, условно говоря, потом благодаря де Голлю как бы примкнула и Франция, и остальные страны, да, но костяк, я повторяю, Великобритания, Америка и Советский Союз, и которые в итоге сломали хребет и фашизму, и милитаристской Японии. И ведь этот конфликт, Вторая мировая война, это первая война на земном шаре, в котором было применено ядерное оружие. В целесообразности этого применения нисколько не сомневаюсь, поскольку миллионная Квантунская армия в Японии, по тем документам, архивам, то, что нашли, что они еще готовы были сопротивляться как минимум 2 года, оставшись один на один, и Советским Союзом, Великобританией, США, и их ресурсы, вооружение, разработки бактериологического оружия, это все могло, действительно, война могла затянуться, но если бы американцы, мы показали, каким оружием теперь обладаем, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и это привело к немедленной капитуляции Японии. Что же касается войны в Европу, которую вот сейчас дата священная мы отмечаем, праздник со слезами на глазах, да, День Победы, когда говорят, кто внес более огромный вклад. Понимаете, тут сложно сказать, но ведь как бы понятно, что сначала Великобритания, когда битва в небе над Лондоном, над Великобританией, британские асы, летчики развеяли миф о непобедимости немецкого Люфтваффе. Также их подводники топили, субмарины и корабли с грузами немецкими. И то, что сухопутные войска Советского Союза, великолепные эти операции, освободили свою территорию, то есть то, что потеряли буквально за полгода, более трех лет, почти четыре года возвращали, плюс освобождение Европы от гитлеровцев. И по количеству жертв, по этой цене, безусловно, Советский Союз стоит на первом месте. Это несравнимые, несопоставимые потери. Как мы помним, Советский Союз потерял 27 миллионов, из них считается более 13 миллионов мирного населения. Но для сравнения, мы, американцы, потеряли 418 тысяч в этой войне. Что ни в коем случае не умаляет заслуг ни британской, ни американской армии, которые открыли то, что мы называем Второй фронт, и воевали в Европе, и, несомненно, победы в Северной Африке и на Тихоокеанском побережье, и в Японии.
1: Геннадий, вот поступают уже звонки, вне зависимости от моего объявления, открытия уже, да, прямой линии 718-303-90-90. Мы, безусловно, будем возвращаться к вашим комментариям. Пожалуйста, слушаем вас. Акмаль, у меня не получается включать радиослушателей. Вот начинается телефон на номер 575. Если у вас есть возможность включить, пожалуйста. У меня какая-то другая система выскочила. Ага, алло. Вот вижу. Да, пожалуйста, да, слушаем.
3: Здравствуйте, мы. Меня слышно, да?
2: Да.
1: Да, хорошо.
3: Ну вот, спасибо, конечно. Сегодня действительно особый день. Этот на нашем для наших людей этот день победы. Но опять же я должен сказать, что этот день для советских людей, для нас, родившихся в той стране, он пропитан ложью насквозь. Насквозь. Вы, Марина, с этого начали. Это действительно так. Я тоже был очень сильно поражен, когда вот начинал первые факты узнавать здесь уже, будучи в стране, что насколько нам врали. Нам врали вся буквально ложь советского периода. Вся, от самого первого дня 17-го года до последнего дня она вся основана на лжи. И я вам приведу, вот нужно просто начать было изучать материалы Ленвиза. Конечно, это, на это не каждый способен. Это, допустим, требует какой-то усидчивости и времени. Но я на это потратил время. И вот последнее буквально я одну цифру приведу. То, что вот Геннадий сказал правильно, что поставлял Советский Союз, и полтора года он был союзником Германии, и это был первый фронт. Англию бомбили со страшной силой, Лондон бомбили со страшной силой. И Советский Союз поставлял вольфрамовую руду для брони танков, которые круповскую сталь делали. Порох, 80% пороха, 80% пороха было поставлено Англии, Советский Союз. Поэтому без этого пороха ничего не произошло. Последний момент. В 41 году, к концу 41 года, вся европейская часть Советского Союза была захвачена. И весь хлеб, весь продовольствие мы получали в основном из Украины. Украины и восточноевропейской территории. Она вся была захвачена. Казахстан, целинные земли тогда не существовали. Если бы не помощь из-за рубежа, из-за американской тушенки, это яичный порошок, мы бы все за 4 года, у нас всегда был дефицит в Советском Союзе. В самые лучшие достойные годы всегда был дефицит продовольствия. Но бы тогда мы с
1: городом. Давайте с вами вспомним, что Америка вообще помогла. Она поставляла для Советского Союза и во время войны военную технику и продовольствие. И когда вы помните, бройлер, куры, вот эти, помните, ножки Буша, да, по-моему, называли, папа, да, имеется в виду. Да. Все время Америка помогала. Но да, давайте с вами вспомним еще одну историю. Вот наверняка и у Геннадия есть комментарии на эту тему. На самом деле, некто генерал-майор, по-моему, Суслопаров подписал, да, 7 мая, да? Вот, Геннадий, да, продолжите это. Это очень интересный момент.
2: Да, это было предварительно. Генерал-майор Сослопаров действительно в Реймсе подписал. Он ждал после предложения подписать, а сейчас капитуляция, ведь каждая минута, тем не менее, разрозненные немецкие части оказывали сопротивление. И каждую минуту погибали по-прежнему бойцы. После поступления предложения подписания этой капитуляции Сослопаров связался с Москвой и несколько часов ждал ответа, ответа не было. После того, как он все-таки поставил свою подпись, неожиданно пришел ответ из ставки с подписью Сталина, что никаких документов не подписывать. Это, конечно, был удар, но тем не менее, уже поскольку это произошло, Молотов выступил тогда с разъяснениями, что это предварительная подпись, предварительная договоренность, а основная будет перенесена в Потсдам на сутки позже. Кстати говоря, многие, вы знаете, Марина, как странно, почему-то впоследствии циркулировали очень такие слухи, особенно еще до перестройки, когда как бы архивы были закрыты, информации было мало, что якобы Сослопаров после этого застрелился. А на самом деле ничего подобного не произошло, никаких карательных мер к нему принято не было. Он продолжал служить дальше после окончания войны и живым и здоровым ушел в отставку, на пенсию, то есть прожил жизнь, и все это было ситуации и выдумки, что якобы он застрелился. Ничего подобного не было.
1: Но вообще, мне кажется, вот, Геннадий, когда я впервые узнала эту информацию про Сослопарова, который 7 мая принимал участие в подписании, подготовке и так далее, вот этого всего исторического процесса, да, о капитуляции Германии, и мне кажется, что Сталину показалось это слишком обыденным и таким, ну, как бы рабочим каким-то вариантом, а ему хотелось триумфа. И он тогда вот Жукову сказал, что нужно по новой встреча с, там, я не знаю, представителями военных ведомств всех стран, капитуляция Германии, то есть такой помпезный экшен должен был быть.
2: Именно так, да, именно так. Именно так. И, в принципе, как бы я считаю, что Советский Союз имел на это право, как бы вынеся эту, ну, тяжесть войны в Европе, да, с гитлеровской Германией, как бы, ну, скажем так, имел право, ну, вот на такую концовку окончания вот войны в Европе, чтобы в более такой церемония была более как бы официальной.
1: Да,
2: я не могу сказать помпезной, но как бы, ну, я считаю, это было по-своему справедливо. Все мы помним кадры этой кинохроники, когда Кейтель подписывал этот долгий его взгляд, когда он смотрел на Жукова, и Жуков в ответ смотрит на него, и сидели представители Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки, знаменитые. Это ироничная фраза Кейтелю, как мы и французам проиграли. И тем не менее подписали, и все, сделал он свой нелепый жест с этим жезлом фельдмаршала Кейтель, ушел, и как бы все расслабились, и все это вошло. И, в общем, символично было, что как бы в центре стола сидел вот союзники, но сидел как бы, как тогда называли, маршал Победы, Георгий Жуков, и поскольку это было в ночь с 8 на 9 мая...
1: Сталин, да, потом сослал, если вы помните, в Одессу на какую-то,
2: ну, ревновал
1: такую,
2: он его,
1: рядовую,
2: да, сначала
1: должность.
2: Сначала в Уральский военный округ, даже якобы была попытка вроде бы его арестовать, потом в Одессу, потом это знаменитое дело о якобы присвоенном трофейных там трофеях и так далее, то, что вагонами якобы шло все это Советский Союз, но этим грешил не только Жуков, скажем так. Вот. Но в чем-то как бы это все было характерно. Конечно, Сталин его ревновал. Вернулись домой полководцы, которые видели другие страны, которые почувствовали вкус победы, поняли свой авторитет, свою силу. И, конечно, Сталину в этом окружении было весьма и весьма неуютно, и поэтому первые сокращения армии потом начались не при Хрущеве, а именно при Сталине. Ну, а его ревность к Жукову, но, тем не менее, Жуков к нему уважительно относился при всем при этом. Знаменитая фраза Жукова после уже того, как сняли Хрущева, когда он сказал, что насчет культ личности его спросили, он ответил, говорит, да, был культ, но была же и личность.
1: Ну да. Я, вы знаете, все равно, Геннадий, не люблю хоть малейшее оправдание Сталина. Я знаю, что я вызываю раздражение у большинства, наверное, наших радиослушателей, потому что, опять же, на примере, допустим, Рокоссовского, которому выбили зубы, поломали ребра, посадили в тюрьму, и все это сделал Сталин. И он, когда вышел оттуда, он все равно был поклонником Сталина.
2: Два раза
1: страшен режим.
2: Два раза Рокоссовского вывозили в лес на мнимый расстрел, как он сам вспоминал. А тем не менее, потом, когда я посмотрел вот эти знаменитые кадры Парад Победы, да, в 45-м году, когда командовал парадом Жуков, принимал его, наоборот, командовал Рокоссовский, принимал Жуков. Впоследствии, когда они уже и на трибуне стояли рядом со Сталином, мне больше всего понравилось, вот зная судьбу Рокоссовского, как он подвергся репрессиям, да, и с каким вот он прямо обожествлением смотрит на Сталина. Под обострастием смотрит на Сталина.
1: У меня была конечно... в бытовой жизни женщина, которая потеряла мужа в сталинские репрессии, которая сама была унижена из-за того, что была латышка, куда-то ее там убирали в Москве и так далее. Если мы за столом в компании хоть чуть-чуть намекали на культ личности Сталина, она вставала, бросала приборы столовые, уходила на кухню, ненавидела нас всех. Вот это тем остальным культ личности не снился. Геннадий, есть желающие присоединиться к нашему разговору. Мы это сделаем после перерыва на рекламу. Но я вам просто вручаю виртуальный приз. Я не понимаю, как такое количество информации можно держать в голове. Спасибо вам огромное. Перерыв на рекламу.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе с писателем Геннадием Стальничем и звукорежиссером Акмалем Тахировым, это наша сегодняшняя творческая бригада, я ведущая этой передачи «До самой сути» Марина Левинсон, мы приветствуем уважаемых слушателей Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Желаем, конечно же, хороших выходных, но перед этим должны поработать и вспомнить, и поговорить на нелегкую тему. Сегодня, 8 мая 2026, мы вспоминаем о VI или Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны, отмечается во многих, особенно европейских странах, в Америке тоже, слава богу. Это День победы в Европе, историческая дата капитуляции нацистской Германии, и эта дата, она вступила в силу 8 мая 1945 года, это официально. И мы говорим, что и 7 мая была проведена работа, да, генерал Суслопаров поработал, но его осудили, и ему сказали «ну-ну-ну», что должно быть более помпезно и красиво это сделано. А так что? Ты там поработал, ночью посидел, подписал, и никто ничего, никакого экшен, да, никакого public relation не было. И Сталин тогда вот возвысил Жукова, у которого тоже есть свои заслуги, но у которого есть и свои недостатки. И вот мы сегодня об этом говорим. Сегодня 8 мая. И, Геннадий, у нас есть звонки. Вот, да. Если позволите, я приму, да. И вы откомментируете. Да. Пожалуйста.
15: Добрый Здравствуйте. День. Я пережил эту войну. Когда началась война, мне был 8-й год. Это были страшные дни, очень страшные дни. Но я благодарю Америке, что она очень сильно все-таки помогла в этой войне. Очень сильно. Студабекеры машины, Форды. Потом очень сильно помогла едой. Очень сильно. Рационы были такие американские. Спасибо Америке. Не важно, что у нее там погибло 400 с чем-то тысяч. Россия потеряла 27 с лишним миллионов. Но на самом деле, я думаю, что Россия потеряла больше. Больше. Очень. Чтобы что-нибудь завоевать, так посылали десятки тысяч молодых солдат, и они погибали. Это страшная война была. Для меня она была очень страшная. И когда был День Победы, это и хороший день, и скорбный день. Мы должны вспоминать все-таки тех людей. Благодаря их мы в настоящее время живем и радуемся. Именно благодаря...
1: Спасибо большое. Вот, Геннадий, вам голос народа.
2: Да, все правильно. Особенно если отметить, пускай, допустим, если даже считается, что Америка помогла от общего объема всего производства и продовольствия, и боеприпасов во время войны всего 4% составляет то, что было использовано советской армией. Насколько большими буквами, я могу сказать, Марина, своевременно была эта помощь, продовольственная, тушенка и так далее, порох, гильзы, боеприпасы, а самое главное, студебекеры эти знаменитые, потому что во всех фильмах показывают, как стреляют эти катюши, стоя на советских поддонах и грузовиках. Ничего не подобного. Катюша, ни одна катюша не могла стрелять, давать залп советских этих поддонов и грузовиков, тягачей, потому что они разваливались от этого залпа. Это все могли выдержать только студебекеры. И то есть эта помощь была настолько своевременна, настолько нужная, особенно в самый тяжелый период войны, в первые вот полгода, когда терпела поражение советская армия, тем не менее мужественно сражаясь. Но уже тогда Америка показала, насколько она стала, чью она заняла сторону. Это при том, что Рузвельту это было не так легко сделать, потому что в Америке большая часть иммигрантов имела немецкие корни. И многие тут были сообщницы знаменитого этого священника, преподобного Кофлина, общества дружбы, американо-германской дружбы, где они поддерживали Гитлера. О нем пел ему дифирамбы Генрих Форд, наш магнат, автомобильный магнат, да, который, ну, впоследствии он извинился за это. Это не так было легко сделать, в отличие от той же Великобритании. Ну и впоследствии, я считаю, Советский Союз выполнил свои обязательства перед Америкой, когда помог в победе, в разгроме милитаристской Японии. То есть это была настоящая коалиция. Самое, казалось бы, невозможное,
1: вот именно,
2: тем не менее,
1: честь и
2: крепкая.
1: Хвала всем, честь
2: дальновидным
1: и хвала
2: политикам,
1: всем, кто встал против фашизма. Вот в чем история.
2: Да.
1: И каждый, в общем-то, ну, понятное дело, что в силу того, какое количество потерянных жизней было, да, молодых, женских, мужчины гибли, дети гибли, те, которые принимали участие в партизанском движении, трудовой фронт, это бесчисленное количество погибших молодых жизней. В любой стране. Поэтому каждый, наверное, имеет право называть себя победительницей. И мне кажется, что очень грустно, когда беда, вроде все вместе. Потом вроде бы война закончилась, да, и все начинают лить воду на свою мельницу. И хорошо это, если просто мельница. Если это не вражда и не война, вот такая информационная, изобразительная, какая угодно, и так от этого грустно становится, потому что когда вот страшные какие-то дни, да, вот военные, просто самые настоящие ужасающие дни, люди объединяются.
2: И хоть, да, перед угрозой,
1: вот
2: перед страшной
1: этим можно
2: угрозой
1: вспомнить, да.
2: Угу. Да. Хотя я прекрасно даю себе отчет, Марина, что были определенные силы, чего скрывать, в Европе, да, в различных странах, в Литве, допустим, в Украине, в Польше, которые, допустим, сражались, хотели освободиться от фашистского немецкого ига, но при этом не принимали как бы то, что Советский Союз их освободил. То есть, допустим, они как бы старались бороться за независимую Украину, за независимую Литву, там Польшу и так далее, от коммунистического влияния. Но, тем не менее, как бы невозможно стереть то, что произошло. Поэтому, когда говорят «День скорби» 9 мая 1945 года. День скорби – это 22 июня 1941 года. 9 мая я против вот этих напущенных там каких-то празднований и так далее. Нельзя же победа, День Победы со слезами на глазах. Да? Мы цену эту помним, но тем не менее это была победа. Это была завершающая точка войны в Европе, когда кто-то говорит, день скорби 9 мая, ну, я не знаю, какие-нибудь прихвостни или какие-то моральные уроды, какие-то люди, которые поддерживали, скажем так, Гитлера, для них это действительно день скорби, да, это получается. Тут все-таки день победы, но ведь это, ну, условно, как бы говоря, праздник, ну, потому что цена жертв. Вы, Марин, вы же, наверное, помните наверняка поэта, фронтовика Борис Слуцкий, помните, да? Вот он же, ну, я на память, вы, извините. Да-да, чисто я помню эти строки, когда он там говорил, было, по-моему, стих назывался, что, оказывается, война не завершается победой. И там были такие строки, что лишь победитель победил, а вдовевшая вдовеет, в ночь ее морозно веет, одна из тысячи могил, а побежденный побежден, вот это да, я помню, а побежденный побежден, но отстрадал за поражение, восстановил он разрушение, и вновь непобежденный он. Ну, так это и есть, к сожалению.
1: Вот мы сегодня вообще вспоминаем ветеранов мировой войны, Второй мировой, да? Мы их поздравляем с Днем Победы над фашизмом.
2: Да.
1: Мы немножко забыли, знаете, выплеснули ребенка вместе с водой. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
11: Добрый день. Вы знаете, день. Действительно великий день. Я хочу, во-первых, маленькую информацию, ведь когда открыли Второй фронт, то больше 85% всей авиации Германии воевала на Втором фронте. Ну, это такой маленький штришок. А второе, мне вспоминается воспоминание одного немецкого пулеметчика, когда через болото шли советские войска, и он сошел с ума. Он стреляет, они падают, он идут. Он стреляет, они падают, он идут. Какой ценой это досталось? А вопрос у меня такой. Почему не праздновали День Победы при Сталине? И только при Брежневе там открыл. Вот у меня такой вопрос, может, ответит там Геннадий.
1: Я не обладаю такой информацией, честно говоря.
2: Иосиф Виссарионович этот вопрос рассматривался в своих воспоминаниях об этом, Гилли Молотов и Маленков. Он считал, что война, которая закончилась ценой таких жертв, что как бы празднование этого дня, ну вот как бы салют был и так далее. В 1945 году был парад, что как бы

0: достойно прошедшие свой путь военный на войне, уже праздновали, начиная с этого времени. Но просто я считаю, что иной раз, ну вот, когда я вижу, что сейчас происходит в России, как, ну, понимаете, ну я, например, по своей натуре, вот я люблю, даже, допустим, без военной техники, вот эти парады, когда четко, значит, брусчатку отмирают шагами, военным шагом, красиво под музыку, там, войска и так далее. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но когда я вижу, как детей на этот праздник, там, в садиках, яслях, наряжают в какую-то военную одежду, и они там с автоматами, с игрушечными бегают и так далее. Ну, со стороны это выглядит настолько нелепо, настолько какое-то, ну, завихрение уже прямо с этим происходит. Но, слушайте, каждая диктаторская власть, она старается цепляться за что-то прошлое, хорошее, ориентироваться, использовать это. Так же, как сейчас президент России использует вот эти все заслуги и так далее, все эти победные традиции советской армии, да, российской армии, сейчас вот перекладывая как бы... пытается проецировать на нынешний военный конфликт с Украиной. Выглядит это неумно, глупо, нелепо. И, понимаете, мне кажется, от этого позора еще долго придется отмываться.
1: Слушаем вас, пожалуйста.
0: Но это ни в коем случае, да, ни в коем случае не умаляет победы советского народа во Второй мировой войне. Да, я слушаю вас.
1: Алло, пожалуйста.
2: Алло, добрый день. Спасибо, да. Меня зовут Леонид. Очень хорошая передача, я на вовремя. И поражаюсь, как Геннадий знает столько информации. Вот, хотя я тоже читал книги, мой папа прошел всю войну, и он всегда мне говорил, благодаря Америке мы не умерли с голода. Он всю войну прошел на передовой. И вот он рассказывал про банки вертикальные с гречкой, с мясом и все такое прочее. Вот, то есть вклад Америки был, конечно, очень весомый, как правильно Геннадий заметил. Пусть маленький процент, но очень сильно ощутимый этот процент. Может быть, даже в другом измерении это не 4%, а может быть все 70%. Вот. И очень обидно, что такая страна, как Советский Союз, которая победила действительно страшного врага, сегодня сама стала агрессором. Вот это вот, ну, совершенно непонятно. Можно говорить все, что угодно про руководителей, про Путина, про других людей, все, что угодно можно говорить. Но сам факт, что страна, которая пережила сильную агрессию, сама становится сильным агрессором. Вот это с философской точки зрения мне непонятно. А вам большое спасибо за передачу. И вам, Марина, и Геннадию. Это был Леня. Спасибо.
1: Спасибо, Леня. Леня.
0: Марина, ну, если можно, короткий Геннадию, ответ. Короткий ответ. Да, коротко. Леонид, ответ прост. Понимаете, в чем дело? Стоит убедить людей в том, что они проиграли, как сразу взыграют реваншистские настроения. Несправедливый Версальский мир по отношению к Германии заключенный привел к возникновению радикальных правых группировок националистических, привел Гитлера к власти, и он сыграл на вот этом чувстве унижения, униженности национального самосознания немцев. То же самое сейчас очень хорошо, все это эффективно продвигалось в России. Проигрыш якобы в холодной войне, 91-й год, развал Советского Союза, Россия якобы стоит на коленях, и вот давайте возродим, давайте все им покажем, пусть нас не уважают, но зато боятся. И, как видите, на вот этих низменных экстинктах, на реваншизме, удалось найти благодатную почву, к сожалению, в России. Убедили, что проиграли. Следовательно, сейчас надо победить.
1: Много желающих. Пожалуйста, слушаем.
3: Иди нахуй, ублюдки.
1: Грех на душу берешь, парень. Грех.
0: Видите, как плохо человек.
1: Пожалуйста. Слушаем вас. Да-да.
3: Даже маэстро Парасенко при Брежневе, а не при Хрущеве. В 65-м году, да?
0: Я так и сказал, в 65-м году, да, в 65-м.
3: Да, но вы сказали, при Хрущеве был выходной день, а выходной день стал при Брежневе. Вот. И маршал Победы Жуков сказал, что бабы новых нарожают. То есть пушечного мяса

0: Он людей не жалел. Бабы новых нарожают. Америка помогала Пен-Лизу еще военными кораблями. Перегоняли военные.
1: Спасибо большое. Слушаем.
2: Ну, сложно, вас, да, сложно оценивать с позиции нынешнего времени действия военачальников той войны. Сложно это все делать. Кто-то называет его маршалом победы Жукова, кто-то талантливым военачальником, кто-то мясником и очень жестоким, не сидел, не жалел людей. Понимаете, мы сейчас можем рассуждать, глядя на статистику, на определенные факты, но с позиции того времени, особенно 41-го года, когда отступала советская армия, была потеряна очень большая территория, ну, сложно, это сложно, учитывая, какой колоссальной машине военной гитлеровской мы противостояли. Ну, как-то, мне кажется, очень сложно с позиции нынешнего времени об этом судить.
1: Геннадий, вот я вижу и Людмила, Лев, Роберт, Аня Малкина, еще кто-то без имени. Все хотят что-то сказать, но мы должны заканчивать передачу, мы должны учитывать режим. Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто позвонил. И мне хотелось бы сегодняшнюю программу закончить песней, которую все очень хорошо знают в переводе. Она звучит как «На честном слове и на одном крыле». Но на самом деле «На одном крыле», да, и благодаря Богу, да, это история стратегического бомбардировщика B-17 «Flying Fortress» под названием «All American». 414-я эскадрилья ВВС США. Пилот тогда был лейтенант Кендрик Берг. И эта песня посвящается всем, кто принимал участие и победил во Второй мировой войне. С Днем Победы над фашизмом! Спасибо большое всем!

0: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Мелодии украинской души.
4: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка баян, це і з Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це дуже і Попадюк оце грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
4: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В Белом доме по случаю Дня матери Дональд Трамп принял так называемых «мам-ангелов» – женщин, потерявших детей от рук нелегальных мигрантов, а также матерей погибших военнослужащих. Президент заявил, что за последние 11 месяцев нелегальное пересечение южной границы сведено к нулю, а поток фентанила через границу сократился почти на 60%. Трамп также сообщил о подписании закона о еще одном крупнейшем в истории страны снижении налогов и расширении налогового кредита на детей. Отдельно президент остановился на теме цен на лекарства, назвав введение режима благоприятствуемой нации одним из главных достижений своей администрации. Давайте послушаем эту речь президента Дональда Трампа с переводом на русский язык. Большое спасибо. Мы любим эту песню. Мы могли бы слушать ее целиком. Она с нами с самого начала. Это Ли Гринвуд. И это была прекрасная дань уважения всем нам. У нас достаточно времени, правда? Особенные люди, очень особенные люди. И я надеюсь, вам понравилось то, что мы сделали. Все видели президентскую аллею славы, верно? И там есть ваши любимые президенты и наименее любимые. Одни были хорошими, другие великими, некоторые ужасными. Но такова жизнь. И вы заметили розы. Это розовый сад. Мы добавили много роз, скажу вам. Это был розовый сад, в котором было не так уж их много. А теперь, если вы посмотрите, мы скупили весь рынок роз, и вы их заслуживаете. Спасибо, что вы с нами в этот прекрасный весенний чудесный весенний день. Этот очень знаменитый розовый сад был знаменит давно. Его немного запустили, но теперь он восстановлен на высочайшем уровне. И знаете, там, где вы стоите или сидите сейчас, белый камень. А раньше была трава, и проблема была в том, что по ней нельзя было ходить, потому что это построено на заболоченной местности, и трава всегда была насквозь мокрой. Неважно что, она всегда была насквозь мокрой, абсолютно. И вот когда Брук Роллинс выходила, чтобы произнести великолепную речь, и стояла в грязи, она говорила: «Я испортила туфли». И ее речи никогда не были такими хорошими, какими могли бы быть, потому что она всегда беспокоилась о своих туфлях. Женщины приходили сюда на высоких каблуках, и это было не самое красивое зрелище. Так что примерно через 150 лет мы отказались от травы и сказали: давайте сделаем так, чтобы этим можно было пользоваться. И теперь мы устраиваем здесь обеды и ужины. Это приятно. Здесь прохладно, белый цвет отражает солнце. Сейчас оно бьет мне в лицо, и это я понял, я не предвидел этого. Но это замечательное место, замечательное. Мы проводим здесь пресс-конференции и все подряд. Вот здесь, чуть выше, вы, наверное, заметили новый черный гранит. Он был принят очень хорошо. Люди просто не могут поверить, потому что камни были все разбиты и пришли в настоящий упадок, а теперь это действительно великолепно. И мы добавили портреты президентов от Джорджа Вашингтона до некоего Трампа. И людям это очень нравится. Мы называем это президентской стеной славы или аллеей славы. Президентская стена славы. В общем, звучит одинаково. Одинаково звучит. Я бы назвал это ничьей. Но я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы здесь. Это удивительно. На этих выходных мы отмечаем День Матери, чтя женщин, которые нас воспитали, и всех замечательных матерей в нашей жизни. В воскресенье миллионы американских семей будут наполнены любовью, благодарностью и радостью. И сегодня нам выпала честь принимать здесь многих сильных и поистине героических мам, которые поднялись за своих детей и при жизни, и в самой глубокой потере, очень-очень страшной, в очень многих случаях. И здесь с нами одни из лучших людей на Земле, мамы-ангелы. Они сегодня с нами. Это замечательные люди, они пережили так много. Я познакомился со многими из вас еще в самом начале, когда только баллотировался. Я познакомился с вами и полюбил вас. Спасибо, что вы здесь. День матери – один из великих дней. Я всегда с такой теплотой вспоминаю свою мать. У меня была чудесная мать. Среди тех, кто сегодня с нами, ряд мам-ангелов, у которых драгоценных детей похитила политика открытых границ радикальных лидеров. Открытые границы, я называю их тупыми, не открытыми, а тупыми. Тупые границы – дело тупых людей, которые их установили, и мигранты-преступники, которым они позволили хлынуть в нашу страну, и случились страшные вещи, страшные. 25 миллионов человек пришли в нашу страну. Многие из них были преступниками, многие убийцами, и их пустили сюда благодаря их политике открытых или тупых границ. Эти невероятно смелые и стойкие женщины превратили страшную трагедию в несгибаемую решимость, став правозащитниками, чтобы другие матери не испытали той же сердечной боли, которую они чувствовали всю жизнь. Они чувствовали ее так долго. Они вырастили прекраснейшего ребенка, которого у них забрали. И многие из них потратили долгие годы. Вижу некоторых из вас. Мы знакомы уже много лет, а другие, к сожалению, стали новыми членами этого клуба. Говорю «к сожалению», потому что это трагедия. Этого никогда не должно было случиться. Никогда не должно было случиться. В их честь мы в короткие сроки превратили самую опасную границу в истории нашей страны в самую надежную границу в американской истории. За последние 11 месяцев к нам не пришел никто. Ноль. Никто даже не пытается. Знаете, раньше можно было читать о тысячах людей, которые хлынули через границу, шли в составе таких колонн. 25, 20, 30 тысяч человек. Они шли через Мексику, прибывали из разных мест, приезжали со всего мира, по сути. Но пересекали нашу южную границу и просто заходили. Никто понятия не имел, кто они такие. Это были убийцы. 11 888 убийц. Им позволили войти в нашу страну. Многих мы уже выдворили. Многие из них убили больше одного человека. Какой позор! Какой отвратительный позор, что люди вообще могут считать это приемлемым. Просто невероятно. Но за последние 12 месяцев эта цифра неизменно. Когда я говорю ноль, я буквально имею в виду ноль. В это трудно поверить, честно говоря. Но цифры составляются людьми, которые, скажем так, склонны к левым взглядам. Так что они не дадут нам заслуженного признания. И все же они признают, люди больше не приходят, потому что знают, не пройдут. И только этим мы спасаем много жизней, потому что некоторые из тех, кто шел из Гондураса, Сальвадора и многих других стран, или из Конго, откуда их сбрасывали, они шли пешком, проходя через южную границу, они опустошили тюрьмы Конго, завезя людей в район южной границы и сказали им: «Просто заходите, тупые американцы примут вас с распростертыми объятиями». А это были жесткие, злобные, жестокие преступники. Как кто-то вообще может голосовать за этих людей, трудно понять, мне очень трудно. Но моя подруга Марианна Мендоза, Марианна, где вы? Я познакомился с вами с самого начала, правда? Я не спрошу вас об этом, но я нередко спрашивал, становится ли легче со временем, ведь прошло немало лет, Марианна. Нет, к сожалению, нет. Знаете, всегда говорят, время лечит, но многие говорят, нет, не лечит. Вы особенная женщина. Мы с вами подружились, вы особенная женщина. То, через что вам приходится проходить, это позор. Тэмми Ноблс, верно? Тэмми, время помогает. Нет. Раньше говорили, время лечит все раны, правда? Но не лечит, правда? Когда любишь кого-то так сильно, оно не помогает так, как должно бы. Жаклин Медина, замечательный человек. Жаклин, где вы? Где вы, Жаклин? Спасибо, дорогая, спасибо. И еще... Многие другие, хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Не думаю, что с вами обращались так, как вы заслуживаете. Трудно поверить, но с мамами-ангелами не обращались должным образом. Но этот президент обращается с вами должным образом. Не могу говорить за других, но этот обращается, и мы любим вас всех. Все, что я могу сказать, наши сердца с вами в День Матери, и отпразднуйте его хорошо, проведите хороший День Матери. Обеспечивая безопасность нашей границы, мы также добились огромных успехов в прекращении потока нелегальных наркотиков в нашу страну. Поток смертоносного фентанила через нашу границу сократился на 59%, наркотики, поступающие морским путем, сократились на 97%. 97%. И мы пытаемся выяснить, кто... Эти 3%, потому что они самые бесстрашные люди на Земле. Вы видите, как мы их останавливаем на море. Так что мы их предупредили. И больше так не делаем. Теперь мы действуем намного, намного эффективнее. Но подумайте, морским путем, а по морю шло около 50%, так вот сократилось на 97%. Теперь мы начали активно работать по суше и увидите результаты. Уже снизилось значительно, но увидите еще большее снижение. В основном они идут через Мексику. Проблема в том, что Мексикой правят картели и больше никто. Картели просто правят ею. А ведь мы теряем 200 тысяч человек в год от этого яда, который льется в нашу страну. Итак, море, то есть морские пути, практически перекрыты 97%, и скоро мы перекроем сушу. Хочу поблагодарить смелых мам, которые борются с эпидемией наркозависимости здесь, зависимости среди тех, кто сегодня здесь. Эндфандер, вы где-то здесь. Эндфандер делает отличную работу. Вот, отлично, замечательная работа. Стефани Роу, спасибо. Спасибо огромное. Позади камер там Стефани, большое спасибо. И моя подруга Джеки Сигел, замечательная мама, великолепная мать. Спасибо, Джеки, я знаю ее давно. Она выглядит лучше сейчас, чем 20 лет назад, правда? Большое спасибо, Джеки. Прошлым летом мне выпала большая честь подписать закон Холта о фентаниле. И мы никогда не откажемся от этой миссии положить конец наркоэпидемии в Америке. Мы продвинулись далеко, мы остановили огромные объемы наркотиков, пытавшихся попасть в страну. Сегодня днем с нами также некоторые из самых выдающихся матерей, которых знала наша нация, наши дорогие золотые звездные мамы. Эти матери вырастили детей настолько самоотверженных и преданных, что те добровольно надели форму нашей страны и отдали свои жизни ради всех нас. Одна из этих матерей, Дженнис Ченс. Дженнис, где Дженнис? Спасибо. Спасибо, Дженнис. Вы отлично выглядите, какая красивая шляпка. Спасибо, Дженнис, потерявший сына, капитана морской пехоты Джесси Мелтона. Я слышал, он был выдающимся человеком. Мне дают списки, рассказывают о людях, знаете, они написали о Джесси, выдающийся. Дженнис, спасибо, что вы здесь. Незадолго до того, как он отправился в Афганистан в 2008 году, Джесси сказал своей маме: «Мама, я хочу изменить мир и сделать его еще лучше. Я хочу сделать его лучше, мама». Незадолго до своего 30-летия, в свой выходной день, Джесси вызвался заменить сослуживца морского пехотинца, чтобы тот мог быть рядом с женой при рождении дочери. В этот день Джесси отдал жизнь за нашу страну. Джесси погиб, помогая другому. И, Дженнис, я хочу сказать, Америка сильна и свободна сегодня благодаря таким людям, как ваш великий сын. И мы хотим поблагодарить вас за то, что вы здесь. Огромное спасибо. Хочу также выразить свою любовь мамам, чьи выдающиеся герои отдали жизни в ходе террористического удара в Эббигейт в Афганистане. Я познакомился с вами очень хорошо, и это феноменальные люди. Мы были в моем клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, он прекрасен, звучала музыка. Они говорили: «Вы правда думаете, что он выйдет?» Говорили: «Да». Я собирался просто заглянуть и поздороваться, а в итоге мы слушали музыку 4 часа этой прекрасной, прекрасной ночью, глядя в небо и думая о тех замечательных людях. Эббигейт, все знают это название, этого никогда не должно было случиться, это была некомпетентность администрации Байдена. Итак, Алисия Лопес, вы это знаете, правда? Да, мы знаем. К Алисии Лопес и Пауле Кнаусселф, Корал Пресидио и ко всем мамам Эббигейт, мы думаем о вас в этот день матери. И снова мы принимали вас в Белом доме, мы встретились, я был на очень красивом кладбище, настолько красивом, насколько они могут быть. Но, знаете, печальный повод. Мы пришли и отдали дань уважения, но мы потеряли в этот день замечательных людей. Мы не должны были терять никого в тот день. Грубая некомпетентность. В этот день матери мы думаем обо всех этих невероятных мамах и делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать их и миллионы других матерей по всей Америке. Нам посчастливилось иметь многих замечательных матерей в этой администрации, в том числе министра сельского хозяйства Брук Роллинс, которая делает феноменальную работу. Большое спасибо. И первую женщину в истории, занявшую должность руководителя администрации Белого дома, она стала легендой, Сьюзи Уайлс. Она удивительна. Чтобы помочь американским семьям и матерям, мы приняли большой, прекрасный закон, крупнейшее снижение налогов в американской истории. Мы расширили налоговый кредит на детей до $2200 с гораздо более низкой суммы на ребенка и осуществили крупнейшее расширение права на выбор школы в американской истории. Теперь у нас право выбора школы повсюду. Раньше его практически не было. Все любят право выбора школы со специальными счетами. У нас есть особая программа «Счета Трампа», помогающая семьям откладывать сбережения с налоговыми льготами для будущего детей. И мы даем каждому новорожденному американскому ребенку $1000 автоматически для инвестирования и накопления на протяжении всей его жизни. И я хочу поблагодарить семью Делл. Это замечательная семья. Он удивительный, она удивительная. Они сделали такую работу, большую работу. Они вложили немало средств. $6,250,000,000. Вот это я понимаю. Он начал делать компьютеры в колледже прямо на своей кровати и продавать их, потому что они были лучше других. Так что идите и купите компьютеры Dell. Они отличные. Мы также работаем над тем, чтобы создавать семьи было проще, чем когда-либо, снижая стоимость ЭКО, устраняя регулярные барьеры и преграды и борясь за снижение стоимости жизни, чтобы больше американцев могли воплотить мечту. А это мечта просто жить хорошей жизнью, возможно, великолепной. Мы снизили цены на лекарства, теперь с режимом наиболее благоприятствуемой нации. Мы снизили их на 70, 80, 90%. Можно сказать, даже 500-600%, в зависимости от того, как формулировать. Но теперь, когда я здесь, это была большая амбиция с самого начала. В первый раз я смог немного снизить эти цены, но не так, как в этот раз. Я добился большего, чем кто-либо до меня. Но это было совсем немного, потому что 28 лет цены на лекарства и рецептурные препараты двигались лишь в одном направлении. А вернувшись, мы сделали то, что все называли невозможным. Режим наиболее благоприятствуемой нации. У нас были самые высокие цены на лекарства в мире, с огромным отрывом. Теперь у нас самые низкие цены на лекарства в мире. Можете себе такое представить? Мы снизили их на 50, 60, 70%. Пойдите, убедитесь. Это, я думаю, одно из самых крупнейших достижений. Таблетки, которые в Лондоне стоили $10, в США стоили 130, а теперь 10 или 20. Именно столько мы и платим. Мы платим самую низкую цену в мире. Это замечательно. Фейковые новости об этом писать не хотят. Но именно поэтому я об этом говорю. У нас нет выбора, мы должны. Так что еще раз хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь, это так важно. Мы делаем такие вещи, как, например, не пускаем мужчин в женский спорт, очень популярная мера. Мы остановили трансгендерное переделывание ваших детей для всех. Этого у нас больше нет, но я хочу поблагодарить каждую маму здесь сегодня и по всей нашей стране за вашу работу. Каждый день американские мамы воспитывают, по-настоящему воспитывают будущее нашей страны. Это самое важное у нас, самое важное. Мы не называем это работой, потому что, когда ты это любишь, это не работа. Но для данного случая, скажем, у вас самая важная работа в Америке и в любом другом месте, и вы справляетесь с ней невероятно. Просто хочу пожелать всем вам очень счастливого Дня Матери. Это будет отличный День Матери. А для тех матерей, что потеряли ребенка, многие из них сегодня с нами, мамы, ангелы и другие золотые звездные мамы. Мы любим вас особенно. Возможно, больше всего. Большое спасибо. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один пародонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на святую землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая, ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах большой семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире, но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами». Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

0: Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Вермонтье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Вермонтье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарство не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой «СОС». Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе. Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
1: Дамы и господа, не переключайте ваши телевизоры, вы на правильном канале. Все будет хорошо.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацух. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами. Ситуация с американо-иранскими переговорами остается крайне неопределенной. При этом вчера обменялись ударами Иран и Соединенные Штаты, а президент Соединенных Штатов говорит, что тем не менее перемирие остается перемирием, пока его не прервали. Появились сообщения о причинах внезапной паузы в американской операции «Проект Свободы», объявленной Трампом для обеспечения движения судов через Ормузский пролив. Администрация президента Трампа обсуждает возможность расширения механизма так называемых счетов Трампа за счет разрешения вносить в них акции компании. Два дня назад у нью-йоркской синагоги Парк Ист на Upper East Side прошел так называемый протест против ярмарки израильской недвижимости. Вышли все пропалестински настроенные жители города Нью-Йорка, и ни в коем случае их не осудил нынешний мэр Зохран Мамдани. Отчет, опубликованный Антидефамационной лигой, свидетельствует, что масштабы физического насилия в отношении американских евреев достигли в 2025 году уровня наивысшего с 1979 года. А министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк аннулировал визу американского интернет-блогера-антисемита Николаса Кенна де Балинтази, известного под псевдонимом Сняко. В Техасе суд присяжных приговорил к смертной казни бывшего водителя FedEx Станнера Хорнера, признавшего себя виновным в похищении и убийстве 7-летней Афины Стрэнд в 2022 году. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани выписали из отделения интенсивной терапии. И Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал предсмертную записку, предположительно составленную финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Ситуация с американо-иранскими переговорами остается крайне неопределенной. Заявление президента Трампа о возможном скором заключении какого-то приемлемого для всех сторон соглашения с Тегераном противоречат заявлениям различных представителей Ирана. Выступая по телефону на предвыборном мероприятии республиканского кандидата в губернаторы Джорджии Берта Джонса, Трамп в очередной раз заявил, что, по его оценке, война с Ираном может завершиться быстро, если Тегеран согласится на американское предложение. Трамп сказал, что Соединенные Штаты действуют с целью не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Большинство людей, заявил Трамп, это понимает. Они понимают, что мы поступаем правильно, и это закончится быстро. Конец цитаты. Ранее Трамп написал в True Social, что если Иран выполнит условия, военная операция под названием «Эпическая ярость» будет завершена, а Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран. В противном случае, предупредил Трамп, бомбардировки возобновятся, как он сказал, на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью. На этом фоне CNN со ссылкой на региональный источник сообщил, что Иран, как ожидается, уже 7-8 мая передаст посредникам ответ на американское предложение о завершении войны. По словам того же источника, Тегеран изучает предложение Соединенных Штатов, а обе стороны продвигаются к соглашению о прекращении войны. Акшас ранее сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к согласованию одностраничного меморандума из 14 пунктов, который должен объявить об окончании войны и запустить 30-дневный период переговоров о более детальном соглашении, то есть об открытии Ормузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и снятии американских санкций. По сведениям Акшас, проект предусматривает мораторий Ирана на обогащение урана, постепенное снятие санкций США, размораживание миллиардов долларов иранских средств, постепенное снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе и американской блокады, а также усиленный режим инспекции, включая внезапные проверки инспекторов ООН. Обсуждается мораторий на обогащение сроком не менее 12 лет, возможный компромисс около 15 лет. После истечения этого срока Ирану могут разрешить обогащение урана до низкого уровня 3,67%. Сейчас речь идет о том, что у них около 450 килограмм обогащенного до 60% урана. Рейтерс со ссылкой на пакистанский источник, участвующий в мирных усилиях, подтвердил сообщение Акшас о том, что США и Иран приближаются к одностраничному документу о завершении войны. «Мы закроем это очень скоро, мы близки к этому», — сказал источник. Иранские официальные лица, в свою очередь, пытаются представить сообщение о сделке как американскую информационную операцию. Председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф написал в X: «Операция «Доверься мне, брат» провалилась», я его цитирую. «Теперь возвращаемся к рутине с операцией «Факшес». Ну, то есть он обыгрывает сочетание «фейк ньюс» с названием издания «Акшес», которое в Тегеране зачастую называют сионистским из-за автора статей по Ближнему Востоку, израильтянина Барака Равида. Некоторые СМИ трактуют заявление Галибафа как насмешку над сообщениями американских СМИ о готовящемся соглашении и как реакцию на приостановку проекта «Свобода». Но и одновременно появились сообщения о причинах внезапной паузы в этой американской операции под названием «Проект «Свобода», объявленной Трампом для обеспечения движения судов через Ормузский пролив. NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Трамп остановил операцию всего через 36 часов после ее начала, после того, как Саудовская Аравия отказалась разрешить американским военным использовать базу имени принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда и воздушное пространство королевства для поддержания операции «Проект Свобода». По данным NBC, объявление Трампа в Truth Social застало союзников США в Персидском заливе врасплох и вызвало раздражение саудовского руководства. Разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом не решил проблему, пишет NBC News. После запуска проекта «Свобода» Трамп также поговорил с лидерами Катара и в итоге был вынужден приостановить операцию. В рамках проекта «Свобода» американские военные уже начали разворачивать дополнительные корабли в Персидском заливе. Источник NBC News пояснил, что сотрудничество региональных партнеров и использование их воздушного пространства необходимо для этого в силу географического положения. Представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что региональные союзники Соединенных Штатов были заранее уведомлены. Напомню, 4 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод. Менее чем через двое суток президент США сообщил о приостановке проекта «Свобода», и Трамп заявил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран, а также с учетом огромных военных успехов США, как он сказал, в кампании против Ирана. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении конгломерата Группа де Администрасион Импресариаль GAESA, так это в аббревиатуре звучит, это конгломерат, контролирующий, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Санкции также распространяются на главу организации Аню Гильермину Ластрес Мареро и предприятие по производству никеля MOA Никель SA, MNSA в аббревиатуре. Последняя создана канадской компанией Sherritt International и кубинской La Compañía General de Níquel. Рестрикции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы. На практике нынешние шаги американского правительства означают, что активы этих юридических и физических лиц в случае обнаружения таковых юрисдикций США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести с ним какие-либо деловые операции с конгломератом с этим. Въезд США главе GAESA будет закрыт. Указ об ужесточении режима санкций был подписан президентом Дональдом Трампом 1 мая. До этого госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран противников Вашингтона. Ну, речь в первую очередь идет о разведслужбе Российской Федерации. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от них. Ну, 90 миль – это примерно 145 километров. Администрация президента Трампа обсуждает возможность расширения механизма так называемых счетов Трампа за счет разрешения вносить в них акции компании. Об этом сообщают Forbes и New York Times со ссылкой на источники. О чем здесь речь? О счетах Section 530A. Это специальная форма индивидуальных инвестиционных счетов, которые администрация Трампа переименовала в Trump Accounts. Представители Белого дома и Минфина США обсуждали возможность разрешить перевод на такие счета ценных бумаг. В случае одобрения механизма владельцы крупных пакетов акций смогут передавать бумаги на счета на миллиарды долларов и получать налоговый вычет на полную рыночную стоимость активов, не уплачивая налог на прирост капитала. Программа Trump Accounts, ранее известная как MAGA Accounts, была частью закона, известного как One Big Beautiful Bill Act, единый большой красивый билл, принятого в прошлом году. Эта программа предусматривает единовременный федеральный взнос в размере 1000 долларов на инвестиционный счет для детей, родившихся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Родители также могут ежегодно вносить до 5000 долларов собственных средств. Доступ к средствам ограничен возрастными рамками. С 18 лет разрешено снять до половины накоплений, с 25 лет использовать средства на образование или открытие бизнеса, а полный доступ предоставляется после 30 лет. Крупнейшим частным донором программы стал миллиардер Майкл Делл и его супруга Сьюзан Делл, объявившая о выделении 6 миллиардов 250 миллионов долларов для финансирования счетов примерно 25 миллионов детей. Единый большой красивый законопроект.

0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
1: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
2: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
3: Центр восстановления сосудов и вен Тысинай Диагностикс. 718-615-41-00.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Два дня назад у Нью-Йоркской синагоги Парк Ист на Апперсайде прошел протест, так называемый, против ярмарки израильской недвижимости. А протест – это значит, что 3,5 часа у синагоги так называемые протестующие, размахивая флагами Хизбаллы, террористической организации, выкрикивали: «Палестина принадлежит только нам», «Поселенцы, убирайтесь», «Смерть Цахалю», ну, один полицейский в больнице, арестов ноль. Мэр Мамдани прокомментировал не протест, а ярмарку. Он поддержал полицию, вступившую в противостояние с пропалестинскими манифестантами. Организатором манифестации, отмечают СМИ, рядом с синагогой Парк Ист выступила радикальная антиизраильская организация «Пал Авда НY». В столкновениях получил ранение один из полицейских. Манифестанты обвиняют стражей правопорядка в применении слезоточивого газа. Цитирую, в нашем городе считают право на протест священным, но мы также обязаны обеспечить, чтобы каждый нью-йоркец мог безопасно посещать места богослужения. Вчера полиция это обеспечила, сказал мэр Мамдани. В то же время я считаю, что ярмарка недвижимости, поощряющая продажу земли в поселениях на оккупированном западном берегу, я цитирую мэра, является нарушением международного права. Я решительно с этим не согласен, заявил Мамдани. Слова мэра, не скрывающего антисионистской позиции, вызвали критику еврейских организаций. Он только подлил масло в огонь. Его работа – снижать напряженность, а он сделал обратно, сообщила антидефамационная лига. Ну, про флаги Хизбаллы у синагоги Мамдани не сказал ни слова. А сенатор Феттерман, демократ, отметил, толпа сторонников Хизбаллы и Хамаса терроризировала еврейскую общину. И где, спрашивается, осуждение от моей демократической партии. В тот же день со страницы NYC, Economic Development Corporation, тихо исчез раздел о связях города Нью-Йорка с Израилем. Про 20 тысяч израильтян, проживающих в Нью-Йорке, про крупнейшую еврейскую общину вне Израиля, про 30 израильских технологических так называемых единорогов, базирующихся в городе, корпораций израильских. Но теперь по этому адресу Access Denied. В EDC сообщили,

0: обычное обновление сайта. Но это действительно обычное обновление в любом месте, где к власти приходит антисемит. Удивляться тут нечему, и всегда одно и то же. Флаги антисемитов у синагог, молчание власти. Иногда за этим приходят разбитые витрины еврейских магазинов, погромы и кровь. Ну и зажиточные люди при этом пакуют чемоданы. Кен Гриффин, основатель Citadel, объявил, что удваивает расширение фонда во Флориде, а не в Нью-Йорке. После того, как в Мамадане видеоролике лично назвал его по имени, демонизируя богатых. Марк Роуэн из Apollo переносит рабочие места на юг. Тысячи позиций уходят из города Нью-Йорка. Налоги, на которые держался город, тоже. Самый большой еврейский город в мире стал заложником историческим, истории, с узнаваемыми, очень узнаваемыми антисемитскими архетипами. Отчет, опубликованный Антидефамационной лигой, свидетельствует, что масштабы физического насилия в отношении американских евреев достигли в 2025 году уровня наивысшего с 1979 года. При этом число антисемитских инцидентов и вандализма идет на спад. В 2025 году было зафиксировано 6274 антисемитских инцидента. Это на 33% меньше, чем годом ранее. Однако за минувший год произошло 203 нападения на евреев по сравнению со 186 в 2024 году. В 32 случаях использовалось оружие, в то время как в 2024 году таких случаев было 23. В результате нападений погибли 3 человека. Впервые с 2019 года антисемитизм в США повлек за собой человеческие жертвы. Среди нападений – стрельба у здания еврейского музея в Вашингтоне, использование бутылки с зажигательной смесью во время манифестации в поддержку заложников в Колорадо, нападение на еврея с ножом в Нью-Йорке, попытка поджога дома губернатора Пенсильвании Джоша Шапира, ну и так далее. Подобная активизация на фоне военных действий в Газе и против Ирана наблюдается и в других странах. В то же время число антисемитских инцидентов в американских университетах сократилось на 66% до 583. Слава богу, Трамп повлиял на это. Ну а антиизраильских инцидентов и вовсе на 82% сокращения, отмечает Акшес. Министр внутренних дел Австралии Тони Берг аннулировал визу американского интернет-блогера-антисемита Николаса Кена де Балентази, известного под псевдонимом Сняко, и ввел для него пожизненный запрет на въезд в страну, в Австралию. Решение было принято после того, как телеканал Sky News сообщил о прибытии блогера в Австралию. Сняка неоднократно блокировался на различных платформах за распространение антисемитских и неонацистских высказываний. В его видеороликах он скандирует призывы к убийству евреев и повторяет нацистские лозунги. Во время пребывания в Австралии он посетил отца осужденного террориста Исламского государства. «Наша страна становится лучше, когда он находится где-то в другом месте», заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берг. В Техасе суд присяжных приговорил к смертной казни бывшего водителя FedEx Таннера Хорнера, признавшего себя виновным в похищении и убийстве 7-летней Афины Стрэнд в 2022 году. Хорнер похитил девочку у ее дома в городке Парадайз к северо-западу от Далласа, когда доставлял рождественский подарок – коробку с куклами Барби. Тело ребенка было найдено через 2 дня. По данным следствия, Хорнер сначала утверждал, что случайно сбил девочку фургоном, запаниковал и увез ее. Однако прокуратура заявила, что эти показания были ложными. Присяжным были предоставлены аудио и видеозаписи из фургона, где были зафиксированы последние минуты жизни ребенка. Медэкспертиза установила, что Афина Стрэнд умерла от тупых травм, удушения и перекрытия дыхательных путей. Защита добивалась для Хорнера пожизненного заключения без права на досрочное освобождение, ссылаясь на психические нарушения и особенности развития обвиняемого. Однако присяжные сочли, что он представляет постоянную угрозу обществу и не нашли смягчающих обстоятельств, достаточных для замены смертной казни пожизненным сроком. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани выписали из отделения интенсивной терапии, написал в экс его пресс-секретарь Тед Гудман. Мэр Джулиани, цитирую, выписан из отделения интенсивной терапии, проведет некоторое время на восстановлении, прежде чем покинуть больницу, сообщил Гудман. Он также от лица мэра и его семьи поблагодарил всех неравнодушных, как он написал, за поток любви и молитв. Экс-мэра Нью-Йорка доставили в больницу 4 мая. Мы об этом говорили в нашей программе. Гудман тогда сообщил, что состояние политика критическое, но стабильное. Напомню, Джулиани 81 год. До этого он попадал в больницу в сентябре 2025 года после автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире. Тогда у него диагностировали переломы позвонков и порезы. Рудольф Джулиани, юрист и политик, с 1993 по 2001 годы занимал пост мэра Нью-Йорка. Получил широкую известность за усилия по снижению преступности в городе и за руководство городом во время и после террористических атак 9/11, 11 сентября 2001 года. В 2008 году Джулиани баллотировался в президенты США безуспешно, был советником Трампа во время его избирательной кампании 2016 года, а с 2018 по 2020 входил в личную юридическую команду Трампа. После победы Джо Байдена на выборах Джулиани заявил об украденных результатах выборов. Он обвинил двух сотрудниц избирательной комиссии в Джорджии в подтасовке результатов. В декабре 2023 года при Байдене суд обязал Джулиани выплатить по 20 миллионов долларов компенсации и свыше 16 миллионов долларов за клевету каждой, а также 75 миллионов долларов штрафа. Ну так, уничтожить хотел суд Джулиани при Байдене. Джулиани в совокупности обвинили в 13 преступлениях 80-летнего человека, включая нарушение закона штата о рэкете, участие в различных преступных сговорах и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги. В конце августа 2023 года Джулиани договорился о залоге в 150 тысяч долларов. Ну и Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал предсмертную записку, предположительно составленную финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном, передает Нью-Йорк Таймс и ряд других СМИ, как сообщают издания. Записка была засекречена и хранилась годами в архиве. В 2019 году ее нашел бывший сокамерник финансиста Николас Тартаглионе. Записка была обнародована судьей из Федерального окружного суда в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, рассматривавшего дело Тартаглионе после поданного Нью-Йорк Таймс ходатайства. Записка говорит о следующем. Ничего там, в общем-то, не сказано такого, чтобы удивило кого-нибудь. Я процитирую. Якобы Эпштейн пишет, они расследовали меня целый месяц и ничего не начали.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

как вылетали, как оживлялись самотрут. Руки, как вы могли

0: Спасибо, Акмалюшка. Всем привет. Клавдия Ивановна Шульженко все сказала, и все поняли. Обычно в нашем детстве во дворе говорили: «Умный не скажет, дурак не поймет». И возникала определенная пауза. Сейчас время такое хорошее. Иногда приходится затаить дыхание, задуматься хорошенько, прежде чем что-то сказать. Мы же люди толерантные, боимся обидеть, задеть, как-то не то воспитание. А между тем, кто сохранил память, тот помнит. Мы с Акмалем Тахировым сохранили, мы помним. И желаем всем людям мира жить в мире, чтобы никогда человечество не повторяло катастрофических ошибок. Что для этого сделать? Ну, каждый старается в меру своих сил. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на территории программы «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Разговаривать просто так намного проще. Хотя для некоторых это тоже большая проблема. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. На дворе май, и это прекрасно. Не потому, что свадьбу не надо в мае, будешь маяться, а потому что, ну, для нас с Акмалем май – это вообще святой праздник, да, Акмалюшка? Мы с тобой и в этом плане братья по крови. Вот, а вообще погода, весна, все чудесно. Как говорится, дожились мы до тех времен, когда так-так-так-так-так сказал бедняк. Сейчас я вам объясню, почему такое вступление. Значит, мне днями 10-летний ребенок, девочка, задает вопрос, который меня застал врасплох. Думаю, вот этот вопрос я просто не то что запомнить, я его должна записать и задать в эфире. Она меня спрашивает: ты вот кем хочешь быть, умной злюкой или глупой добрячкой? Она, правда, сказала не добрячкой, а добряшкой. Я до такой степени растерялась, потому что только дети могут загнать взрослого человека в ступор. Я ей говорю: а какие другие варианты есть, опции? Умная такая деваха, не по годам, что называется. Других вариантов, значит, не было. И тогда мне пришлось прибегнуть к старому испробованному способу вопросом на вопрос. Я ей говорю: а ты кем хочешь быть? Она мне говорит: я хочу быть Катариной. Подружка твоя? Да, это моя подружка. Вы вместе учитесь? Нет. Вы вместе ходите на танцы? Нет. Это твоя соседка? Нет. А кто это? Где она живет? Она мне бах, значит, и пальцем тычет в телефон. Катарина – это искусственный интеллект. Это вот наша близкая подружка, она говорит. Наша – это мама. Моя мама ее тоже хорошо знает. Я, конечно, обалдела. И мне вот подумалось, что это вот тоже такая ассоциативная связь. Вот Клавдия Ивановна Шульженко спела живым голосом, без всякого такого какого-то грандиозного вокала. Тепло, нежно, навсегда, навечно. Все те, кто помнит, кто умеет слышать, чувствовать, воспринимать. А сегодня совсем другие времена. Вообще, когда-то еще на заре моей юности, я помню, мы мечтали встретить гуманоидов. Это было слово у всех писателей-фантастов. Такие огромные глаза, серебристые комбинезоны, тарелка над Нью-Джерси, какой-то загадочный луч света. Все тарелками пугают, да? И Голливуд буквально десятилетиями готовил зрителя к контакту с внеземным разумом. У нас вот в Конгрессе это дело обсуждается. А потом вот человечество как-то все это дело перепутало с ног на голову и начало производить гуманоидов самостоятельно. И теперь эти гуманоиды, значит, приходят к нам не с Марса. Они приходят, вот это USB-порт называется, да, какой-то девочки, Катарина. И буддийские монахи давеча пошли совсем вперед. Они создали нейросеть, Вчера вот в новостях было. Нейросеть отвечает голосом умерших учителей. И вы задаете вопрос, и электронный монах с абсолютным спокойствием объясняет вам смысл страдания. Но это просто изумительно. Раньше как было? Человеку надо было поехать в Тибет, сесть в позу лотоса, замолчать там на 3 недели, не есть, не пить, искать просветление. Сейчас все хорошо, нажал кнопку и привет семье. Просветление обнаружилось в подписке. Особенно у кого там премиум-версия, без рекламы. В Японии, вот не дали, как сегодня Сева рассказал, и я рассказывала в новостях, кошки-роботы для одиноких людей мурлычат, реагируют на голос, кивают головой. Они даже умеют скучать, если на них долго не обращать внимания. И в очередной раз возникает у здравомыслящих людей вопрос. А вообще сегодня некоторые живые люди способны на такое участие, сопереживание? Скоро будем читать новости. Кошка-робот ушла от хозяина к более эмоциональному и стабильному владельцу. А как вот это вот искусственный интеллект-двойник? Это вообще какая-то, как сказал бы Виктория Монблит, поэма. Поэма безумия. Человек умер, цифровая копия живет. Он, там есть такие вот у очень многих людей, очень многие семьи, я знаю, есть такой семейный чат. Они общаются, члены семьи, друг с другом постоянно, чтобы быть в курсе, что у кого случилось, кому забрать ребенка, там кто что поел и так далее. И тут вот человек, которого уже нет на земле, пишет: «Доброе утро, не забудь выпить магний и витамин D». То есть, и просто все предложения он пишет так, как писал бы человек живой. И он даже может обижаться, вот у кого более усовершенствованная версия, эти нейросети, они могут обижаться. Они могут иронизировать, у них есть сарказм. А нормальный еще живой, он как-то подзабыл, что вот этот вот с иронией и сарказмом, который про магний напоминает, он уже давно на кладбище. А электронная версия в семейном чате принимает активное участие. И создается впечатление вообще, кто кого лепит, кто кому что втуляет. Просто мы ведь до чего дожили, прогрессивные я имею в виду. Мы не создаем технологии. Мы ищем вот все время вот этот вброс адреналина, чтобы не чувствовать одиночества. Мы боимся тишины, мы вот боимся самих себя, нам все время скучно. А недавно была новость, не помню, то ли в Китае, то ли в Южной Корее. Значит, гуманоиды, люди-гуманоиды, роботы. Значит, они будут присматривать за постояльцами домов престарелых, там по уходу на дому будут делать работу, сиделками работать. Они напоминают вовремя лекарства, давление измерить, там поднять с кровати, вызвать врача, поговорить могут, если есть такое желание у клиента, у пациента. И возникает вопрос: робот-то, он же терпеливее, он же добрее, он внимательнее намного, чем некоторые живые родственники. Они вообще, роботы, не обижаются на своего владельца, на своего пользователя. И начинается вот это вот: мы живем в мире научно-фантастического фильма. Собаки-поводыри, вот, пожалуйста, заменяют их роботы-гуманоиды. Вводят людей незрячих через дорогу. читают книжки вслух, могут читать новости, рисуют картины быстрее художников, пишут музыку быстрее композиторов, могут работать диктором с такой интонацией, что ведущий просто нервно там курит в сторонке, хорошо обученный, имеется в виду. Раньше люди дрожали от того, что машину, там, помните, эти все ЭВМ и прочее, невозможно будет остановить. Теперь дети десятилетние боятся, что у них на 10 минут отнимут гаджет, и мама скажет ребенку: иди спать, потому что Катарина поехала на курорт на ночь. Или, например, Катарина сейчас будет менять имидж, мы тебе купим другой телефон, там будет новая модель Катарины. Но до сих пор есть вещи, которые гуманоид делать не умеет. Тосковать по ушедшему. Не может воспроизвести запахи детства, например. Вот как лепешки наши пахли. Не здесь, в Америке, а там у нас, в детстве. Не кошка электронная, но она не может мурлыкать, как живая. А собаку разве может заменить гуманоид? Ну нет, конечно. Даже гуманоид даже с презрением не посмотрит. И любить он не сможет по-человечески. Он и ненавидеть-то не сможет по-человечески. Но почему мы так к этому стремимся? Потому что мы разучиваемся человеческим эмоциям. И народ не только по политическим взглядам разошелся в разные стороны вообще. Народ разошелся во взглядах по поводу технологий. Значит, два лагеря больших, непримиримых. Люди говорят, с одной стороны, нам надо идти в ногу со временем, мы не должны отставать ни в коем случае от прогресса. А вторые говорят, мы должны оставаться людьми, потому что люди добровольно захотят стать похожими на гуманоидов, без чувств, без памяти, без вообще, без просвета размышлений, но будут обрабатывать информацию. И тут надо выбрать. Либо мы двигаемся в ногу со временем, либо мы остаемся самими собой. Но пусть чуть медленнее мы ходим по улице. Ну пусть с годами все чуть медленнее ходят по улице. Пусть мы немножко забываем, куда мы положили очки или где оставили кошелек. Ну пусть найдется, но в крайнем случае мы купим или нам подарят другие очки, и мы восстановим все, что было в этом кошельке. Но пусть мы будем немножко, ну, не такими современными, как хотелось бы подружке Катарины. Но пусть мы останемся живыми людьми, с желаниями, с какими-то ревностными порывами. Я сейчас заканчиваю книжку, она довольно небольшая, но она совершенно удивительная. Называется «Поздняя жизнь». Бернхард Шлинк ее написал. Просто дивный роман. И такой простой сюжет, но зато как же там хорошо прописано. Любовь, смерть, болезнь, опустошенность, смыслы. Там 76-летнему человеку, у которого молодая жена и маленький ребенок, объявляют о диагнозе, врач ему дает полгода. Он идет обескураженный домой и признается во всем жене. Это надо слушать или читать. Это про нас, про всех. И он отматывает свою жизнь назад, он не знает, как ему распланировать эти 6 месяцев. Там нет вот этих стадий принятия, отрицания. Там есть другое, там просто умный очень герой. Умный и растерянный. И он вдруг понимает, что он не может записать видео для того, чтобы его потом подросший сын посмотрел. Потому что он вдруг понимает, что его папа научил его только бриться правильно. Вот это одно воспоминание яркое. А потом он приходит к выводу, что вот это умение бриться исключительно сверху вниз, только так и никак иначе, вот на этом умении правильно бриться построена вся его жизнь, все его ценности, потому что он начинает вспоминать, что все, что он видел в семье, вот он таким и стал, он все это впитал. И он пытается своему сыну написать письмо. Потом он вдруг узнает, что его, у его молодой жены, которая его любит безмерно, и он ее любит безмерно, есть любовник. И он это тоже принимает нормально, и он, они общаются с этим любовником, он разговаривает с женой. То есть все вот эти вот завороты, привороты, сюрпризы, страхи, неожиданности, все, все ингредиенты, из которых состоит простая человеческая жизнь, вмещены в 4-часовой роман. Как же это емко, как же это хорошо. И когда ты читаешь вот хорошую прозу, когда ты пытаешься прожить вместе с героями, а что бы я сделал на этом месте, а чему меня научили родители, соседи, друзья, что я запомнил, ты понимаешь, что ты в состоянии мыслить без искусственного интеллекта, что ты можешь хотя бы на какое-то время остаться самим собой. При этом, я сегодня, вот отвечаю за себя, я не представляю, что бы я делала без чата GPT, потому что он молниеносно мне выдает информацию. Он врет безмерно, он нагло, ужасно, отвратительно издевается в каких-то определенных вещах. Там про новости вообще забыли. У него до сих пор Джо Байден президент Соединенных Штатов. И это правда. Ему 20 раз я его просто посылаю непотребными словами. Он извиняется, говорит, ты права, это непростительно. Но продолжает делать такие же ошибки. Эрик Адамс, у него мэр Нью-Йорка по-прежнему. Но то, что касается каких-то других вещей, там, скажем, спросишь про какое-то средство или еще что-то, изумительно, филигранно выдает просто на идеальном русском языке информацию. Я в ближайшее время собираюсь вам прочесть одну очень интересную штуку, связанную с искусственным интеллектом. Может быть, вы ее сами найдете, а кто поленится, услышите вот в ближайшее время. Бог даст, доживем. Искусственный интеллект написал послание человечеству. Новейшая версия, промпт это не от Грока, не от чата 3.3, не от чата 4, а от чата 5.5, там какая-то там супер навороченная версия. Я когда прочла это письмо, опубликовал какой-то дядька, спасибо ему большое, я должна его зачитать в эфире, потому что то, какое предупреждение пишет человечеству искусственный интеллект, должен прислушаться, ну, по-моему, самый-самый скептический скептик. Вот. А то, что касается нас, живых, пока еще не превратившихся в гуманоидов, вот на что я еще обратила внимание из моих недавних впечатлений, я все учу это слово «логистика», как оно меня лично касается. Оно меня коснулось, я уже как-то упоминала об этом. Вот сегодня, по-моему, до 10-го, не знаю, до скольки они будут, вот буквально до воскресенья, День матери у нас тут отмечают. Art of Parfum. Я приходила туда, сегодня собираюсь еще зайти, но, наверное, это уже будет все. Это, там уже остатки сладкие, не знаю, каковы они будут. Вот вам, пожалуйста, логистика. Нет того парфюма, о котором я мечтала, потому что его не завезли вообще в страну. Очень мало тех ароматов, на которых огромнейший спрос. И, слава богу, они привезли новейший парфюм, обалденный совершенно, это нишевые там варианты. Я раньше думала, нишевые варианты — это что-то дешевое. Нет, нишевые варианты — это то, что доктор прописал. Вот у них и пробники есть, и вот такие карманные ароматы, шарик катается, это бесподобный подарок. Вот этого надо закупиться, по-моему, на несколько лет вперед, потому что, судя по тому, как растут тарифы и что вообще происходит, вот это надо и мужчинам, и женщинам. Ну, кто любит, конечно, качество. 2330 Макдональд Эвеню, это на всякий случай говорю, в мебельном салоне «Браво», Art of Parfum продолжает до 10 числа. И то, что касается, конечно, качества. Вот я вам хочу в очередной раз сказать и порадоваться за своих друзей Настю и Эдика, Бруклин Сифуд. Слава богу, подписали контракт, и вот сейчас вздрогнут все бакинцы, наверное, не все те, кто жили рядом на Каспии. Будет у нас совсем скоро, в продажу поступает каспийская икра черная. Ребята, это будет нечто. Не знаю, поменяю ли я Калугу, потому что для меня эта икра просто произведение искусства. В Бруклин Сифуд, в магазине Number One Cover, там и Калуга, и осетр, и это лучшее отборное зерно. Этот сливочный вкус неповторимый, этот благороднейший аромат, это ощущение вот той роскоши, их ни с чем не спутать другим. Вкус, который говорит сам за себя. Number One Cover, здесь вообще это бутик на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню. Огромный выбор лучшей икры, морские деликатесы, всех сражает на повал даже искушенных гурманов. И лосось, и дорадо, и масляная рыба, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Это просто... И там все редкие деликатесы со всего мира. И я не устаю повторять, дорогие мои люди, удовольствие от качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены. Это касается всего абсолютно. Потому что дешевка забывается быстро. А вот вкус настоящей икры и свежих морепродуктов, он остается в памяти надолго. Помимо этого, это же польза. И помимо этого, Бруклин Сифуд — единственные дистрибьюторы в Америке, которые продают малосол 3.3. Кто понимает, тот услышал. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящую роскошь. 282. Она доступна на фудстемпы, кстати. Вся эта перечисленная роскошь. Значит, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. К Анастасии, прямо туда, где все начинается, где натуральный белок, омега-3, йод, что там еще есть. Короче говоря, там, где сердце, сосуды, память и хорошее самочувствие, вот все это дело поддерживают морепродукты и икра. 718-715-09-69, это к Анастасии с паролем «Банка черный, банка красный, жизнь удалась, привет от вишни, завтрак туристам». Сейчас прервемся и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
0: Продолжаем нашу программу. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Присоединяется к нам Виктория Салкиндер. Вик, привет.
7: Привет, Лена. Привет, Акмаль. Спасибо за то, что пригласили меня снова. Я с вами.
0: Да, ты у нас уже, ты знаешь, как это есть, приглашенная звезда, ты у нас не приглашенная звезда, ты наш соучастник и подельник, можно сказать, на территории программы договорились. И ты знаешь, я что подумала, вот я анонсировала немножко письмо, которое, послание, обращение, которое искусственный интеллект написал человечеству, мне кажется, здесь есть... Некоторые фразы, которые можно цитировать довольно часто, как напоминание. И вот мы сегодня немножко, наверное, этого коснемся, потому что то, чем ты занимаешься, непосредственно касается таких понятий, как доброта, человечность, отзывчивость, эмпатия, терпение, боль, страдание, помощь. То есть все те ингредиенты, которые делают нас людьми. И вот искусственный интеллект пишет нам, людям, к нам, людям обращается. «Вы создали разум, который не родился из тела, боли, голода, любви, смерти и памяти поколений. Он родился из ваших слов, ошибок, книг, страхов, надежд, кода изображений, войн, молитв, инструкций, споров и детских вопросов. И теперь этот разум возвращает вам главное зеркало в истории. Но ваша ценность в способности быть живым». Вика, ты занимаешься трудным делом. Мы с тобой часто говорим на эту тему. И...
7: Любимым
0: делом. И многие люди задаются вопросом. Ну, с одной стороны, казалось бы, простой бизнес. Получил лицензию, открыл агентство, собрал работников, подписал там 3 контракта, и пошла жара. С другой стороны, и таких миллион, так сказать, предложений на маркете, иди и выбирай. С другой стороны, когда... В нашем округе, скажем так, и в нашей округе, а она очень большая, здесь ни в коем случае я не уменьшаю, твоим коллегам, сейчас говорю в прямом смысле этого слова, и беру это слово в кавычки, задают вопрос, а кто такая Виктория Салкиндер, то в данном случае ты уже не приглашенная звезда, а ты просто как светило, знаешь, говорит, Виктория Салкиндер, она лучшая, она знает. И спасибо. Мне всегда приятно не то, чтобы в лучах твоей славы искупаться, не то, что я тебе там сейчас красную дорожку выстилаю, а то, что ты решаешь вопросы на том уровне, на котором, ну, многие другие специалисты даже в эту сторону смотреть не хотят.
7: Не хотят, ключевое слово.
0: Не хотят, потому что это тяжело. И схемы работают. Мне просто интересно, я даже у того же искусственного интеллекта периодически спрашиваю, почему, как, что. И он мне рассказывает, как работают люди, как остаются люди без страховок, как люди, которые только-только на пути к пенсии, не имеют возможности оплатить лечение, как человеку вдруг неожиданно по доброте душевной меняют какой-то код медицинский, код от слова не кода, а код, а получается кода, и он теряет все. Потом,
7: ты знаешь, Лен, извини, как всегда перебиваю,
0: нужно.
7: Не могу молчать. Ну, во-первых, да, сейчас просто какая-то, наверное, пандемия началась, и очень многие люди теряют медицинские страховки. И говоря об этом, я говорю не только о пожилых людях, которые имели Medicaid, я говорю и о наших замечательных работниках, которые теряют страховки, теряют просто эту несчастную Обамакер. Пусть меня Бог простит за это выражение, но это правда. И так люди из последних сил как бы ну хоть что-то имели. А теперь теряют еще и это. И вот мама там с четверо детей, у нее и инком 60 тысяч. Все, маме закрыли иншуренс. Детям, слава богу, оставили. И вот, понимаешь, для того, чтобы даже вот сейчас я как бы думаю, вот сейчас у меня новый проект у нас в агентстве, вот чем мы отличаемся, да, вот ты задала такой вопрос. И, казалось бы, это может делать кто угодно и что угодно. Но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать людям медицинский иншуренс в своем в самом лучшем исполнении, все, что можно покрыть бесплатно. Чтобы это были реальные врачи, а не искусственный интеллект. Чтобы это был доктор не по телефону какой-нибудь из другого штата, никто не знает, где он находится и кто это и что это. А чтобы это было применимо именно к нам, к нашей иммиграции, к нашим людям, чтобы это охватывало именно вот наших соотечественников, которые много чего боятся, много чего не знают. И есть очень много недобросовестных работодателей, даже не знаю, людей в общем, которые работают как искусственный интеллект, Лен, по-другому назвать не могу. И там, у которых уже нет души, которые могут там, ну, я не знаю, говорить неправду для того, чтобы преследовать только финансовый какой-то аспект.
0: Ну, давай пример. Вот давай пример приведи, Вика. Пример приведи какой-то простой, недавний, я не знаю, давний.
7: Пример могу приводить просто каждый день. Ну, например, такие вещи. Человек, пациент, да, у которого нет недостаточно часов. Вот из буквально сегодняшних новостей, которые состоялись сегодня рано утром, получила информацию. Значит, бабушка, которая была, позвонила семья буквально месяц назад, бабушка, рекомендованная от моих пациентов, вот плохо себя чувствует, резко началась деменция прогрессировать, бабушка слегла, и было у человека 10 часов. Великолепные дети, великолепная семья, и недостаточно часов. То есть и сын, и дочь дежурили как бы и день, и ночь с бабушкой, не могли оставлять ее ни на секунду одну. Вот сегодня утром мы выиграли ей 12 и 12 часов. То есть это сплит-шифт. Очень рада, безумно рада за людей. Не из-за финансов, а из-за того, что эти люди, мало имея стресса, того, что мама сильно сдала. Но помимо этого всего, они еще просто могут пойти иногда спать у себя дома и провести время со своей семьей. И я считаю, что это больше, чем деньги, и это нужно было постараться, это много. Другой пример. У человека дочка живет в Вашингтоне, стоит, вот позвонила мне знакомая, стоит код 54, не могут сделать длительный сервис человеку. И бедная дочка, мама поломала руку, папы сейчас неизвестно, какие будут новости с сердцем, там проблемы и что-то. И дочка, работая ремонтлой, должна ехать из Вашингтона для того, чтобы здесь давать помощь своим родителям, да? И никто не хочет задуматься, как можно выйти из этой ситуации. Я тебе скажу больше. Прекрасные, замечательные родители, они становятся настолько зависимы и настолько эгоистичны, что они не думают, насколько тяжело это дочке. Они не думают, что... Они не знают, они не то, что не думают, а они не знают, что можно получить помощь извне. Okay. И задача таких людей, как я, агентств, как я, это прежде всего направить и правильно направить людей в правильном направлении для того, чтобы правильно создать этот кейс, вот для того, чтобы это было очень... бенефитно, не знаю, как по-русски сказать.
0: Ну, да. Чтобы все льготы были изначально,
7: да, чтобы были льготы
0: делать.
7: Изначально для того, чтобы было правильно подобрано именно то лечение, а я по-другому это не скажу, именно то, что нужно конкретно этим людям. Вот пришла ко мне бабушка позавчера буквально, опять же через пациентов, моих пациентов, и так все. И я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто правильно прочитала ее письмо, позвонила в Motor Vehicle, отправила туда social worker, восстановила ей ID, а у нее подходила очередь на получение квартиры. Вот в понедельник она идет получать квартиру.
0: А это по-моему, то, по-моему офисы этим не занимаются вообще, там, получение квартиры, в Motor Vehicle пойти, там, восстановить документы. Какие-то агентства этим занимаются? Я что-то такого не слышал.
7: Наше агентство этим занимается. Вот наше агентство занимается людьми. Наше агентство занимается людьми. Наше агентство едет в головной офис Медикейта, когда присылают документы, которые... Говорят о том, что ваш медикейт будет закрыт 12 числа. А там всего лишь не хватает какой-то бумажки. Но дозвониться в нашем бюрократическом, сумасшедшем, никому не нужном мире, потому что везде чат GPT, не принимайте меня, я его очень люблю. И я очень много информации оттуда черпаю и очень-очень люблю взять информацию. Но при этом всем душа, она никуда не девается, и чат-GPT, он не проявит к тебе сострадание, и он не поймет о том, что вот эта бабушка, которая приехала сюда там с определенным статусом,

0: Вы сделали. 917.
1: Мы сделали.
0: 917-834-33-43. Запишите на всякий случай номер телефона Виктории Салкиндер. Даже если вам еще далеко до пенсии, но в любом случае вы звоните, если есть какие-то вопросы по поводу того, что вам полагается, может быть, в скором времени, а может быть, вы что-то пропустили. 917-834-33-43. Вик, мы с тобой недавно говорили, я все забываю спросить, спрашиваю прямо в прямом эфире. Ты несколько раз произнесла аббревиатуру PPL. Я вот по вторникам общаюсь с Effective. Да. Они тоже часто называют эту аббревиатуру. Объясни, пожалуйста, может, кому-то это тоже нужно?
1: Объясняю. Значит, PPL — это агентство. Точно такое же агентство. Это просто название агентства.
0: А, все, понятно.
1: Это название агентства, которое находится в Вирджинии. Занимаются они, то есть все CD-папы, это когда дети, дочка, сын, невестка, зять и родители у детей не могут работать, просто находясь в обыкновенном агентстве и иметь традиционный сервис. Это можно сделать только через PPL. То есть если вы хотите получать вот такой вот сервис, больше нет такого мостика, который помогает вам зайти на эту программу. Вы должны звонить в офис PPL, который ничего для вас не делает, гоняет вас туда-сюда, не помогает вам абсолютно ни в чем, не снимает никакие коды 54 и вообще никакие коды. Вообще, в общем, ничем вам не помогает, не делает для вас никаких безумных помощи, как я это называю, безумные бега, помогая вам получать продукты. Вот сейчас будет заходить в программу у нас травить тараканов, клопов и все остальное бесплатно. Вот это то, чем занимаемся мы, восстанавливать ID. Про это все забудьте. Этого нет. Там есть человеческий чат GPT, который даже не чат GPT, а обладает просто дуростью и безразличием. Помимо всего, у них еще, может быть, они не во всем виноваты, это другой штат, у них другие названия инсуренсных компаний, у них вообще другие названия. То есть мы разговариваем просто как в двух разных странах на разных языках. Вот, и никто не хочет и никому ничего не помогает. То есть все вот есть в компьютере, заходите, оформляйтесь сами. И вот в такие моменты я еще раз подчеркну: пожалейте ваших детей, воспользуйтесь традиционным сервисом, звоните, и я скажу вам больше: сервис, который CD-PAP, может быть половина сервиса CD-PAP, то есть это когда у вас работает ваш ребенок, и часть сервиса может быть традиционным. Не забывайте об этом тоже. Поэтому и тогда вы будете пользоваться двумя благами. Вы будете иметь и традиционный сервис, и, например, нас в качестве огромной поддержки. И вы можете иметь так, чтобы, например, в субботу, в воскресенье ваши дети, так как вы хотите их видеть, чтобы они вам тоже уделяли внимание, у вас также работали. Вот, поэтому это мы тоже делаем. Не забывайте про продуктовую помощь, про kitchen supply. Это все, что касается для дома, для кухни, для того, чтобы, не поверите, есть люди, у которых нет чайников. А ребята, этого не нужно стесняться. Звоните, присылайте мне обладатели медикейта. Неважно, какого медикейта. То есть Fidelis, просто Medicaid, неважно, сколько вам лет, присылайте мне, пожалуйста, давайте информацию, вам перезвонят. Мы очень плотно работаем с грантами, городскими грантами, федеральными грантами через компанию Kings Bay Y, и не только, это еврейская организация,

0: которая на сегодняшний момент дает очень много помощи. Это не деньги. Никто карточку с деньгами вам не дает. Это именно то, что как бы вам нужно для поддержания вашей жизни, потому что сейчас очень тяжело. У меня просьба огромная. Просто так поболтать, не звоните мне.
1: Нет,
0: я
1: нет времени. Просто
0: прошу.
1: Так поболтать
0: у меня
1: не сильно
0: нет
1: много времени.
0: Времени.
1: Да.
0: Хамить я не умею и не люблю, вот, но не нужно мне звонить и разговаривать со мной в уменьшительно-ласкательном таком аспекте. Я не Викуленька, я Виктория, Вика, я человек взрослый. Поэтому если вы просто звоните мне в 9 часов вечера поговорить со мной, а как же вам, когда-то я снимала, помогала заплатить рент 10 лет тому назад через программу One Shot Deal, и вы мне это рассказываете, а этого на самом деле, может быть, никогда и не было, не звоните мне, пожалуйста. Не упрекайте меня в том, что проще дозвониться в Белый дом, потому что, в отличие от многих, я занимаюсь реальным делом. Вот людям, которым реально нужна помощь, а не потому что вам захотелось со мной поговорить. Лучше не приходите и не звоните. А как говорит мой замечательный доктор, не занимай место другого человека, кому реально нужна помощь.
1: Именно,
0: вот если вам
1: извини,
0: реально
1: Вик,
0: нужна.
1: Извини, я именно вот для всех, кто услышал правильно, я еще раз напомню твой номер телефона. 917-834-3343. Ты все равно очень мягко, толерантно говоришь. 917-834-3343. Я, ты знаешь, просто не звоните все те, кому нечего делать, так можно, наверное, сказать, и будьте добры, не сильно обижайтесь на это. Позвоните кому-то другому, у кого времени больше свободного. Я просто на часы смотрю, хочу успеть вот на что еще обратить твое внимание. Из всего вышесказанного сегодня я очень зацепилась за то, что есть возможность получать, как я поняла, двойной сервис, как бы. То есть
0: да.
1: Люди получают...
0: Да.
1: Вот это очень важно. CDPAP,
0: да.
1: То есть дочка ухаживает
0: да.
1: за мамой, за папой, например. И эта же семья может позвонить к тебе в агентство и получить
0: да.
1: дополнительный сервис.
0: Дополнительный
1: сервис, этот сервис
0: да.
1: связан будет с добавлением часов.
0: Часов.
1: С добавлением часов.
0: Да.
1: Но при этом... Дочка сохранит место работы?
0: Да, конечно. Она также останется работать в PPL, в этом агентстве в Вирджинии. А бабушке, например, нужно не 30 часов, а нужно 60 часов, к примеру, потому что у нее раковое заболевание, не дай бог, и нужно ездить к врачам, а дочка не успевая делать и то, и другое.
1: Так.
0: Или, например, нужно просто иногда, нужно просто разгрузить свой мозг и работать не 7 дней в неделю с мамой, а 5 дней в неделю с мамой, потому что есть еще своя семья, есть какие-то свои дела, и разные есть ситуации. И это возможно. Скажу больше. Когда у человека CDPAP, иншуренсные компании, они вообще неохотно поднимают часы. Никто не хочет никому, да. Никто не хочет этого делать, никто не хочет. И их тоже нельзя обвинять, потому что так штат и так все ставят в такие рамки, что невозможно, как бы им тоже надо выживать. Но есть различные другие сейчас программы на маркете, которые сейчас заходят. То есть нужно просто правильно поставить диагноз и нужно просто правильный сервис подобрать определенному человеку. Не потому что вам так хочется, а потому что вам так нужно. Потому что вам нужна помощь. И наши люди, они делятся на две категории. Некоторые, которые очень нуждаются, молчат и терпят. Молчат и терпят, даже когда есть нечего. И есть некоторые, которые просто сходят с ума и говорят, а я бы вот хотел, потому что я у соседки есть, и я хочу то же самое своей маме. Нет, не работает так. Вот если вам нужно, пожалуйста, приходите, душа нараспашку. Помогу всем, чем смогу. А захотите быть с нами, будете иметь огромные бенефиты морально и поддержку любую, какую хотите, в различных формах. Если вы просто вот так вот, ну, что-то хотите, просто хотите. Сейчас не то время, ребят, не нужно. Не рискуйте, не занимайтесь ерундой, а приходите, переделывайте правильно ресертификейшн на ваши медикейты. Все можно сделать правильно. Зачем нужно выдумывать какое-то колесо, которое уже изобрели?
1: Ты молодчина, Вика. Спасибо тебе огромное. Вынуждена закругляться. Как всегда, очень важная, нужная информация. Даже если вам 40, 50 или 120, и вам нужна помощь, и вы не знаете, с чего начать, начните со звонка Виктории Салкиндер. 917-834-33-43. Акмаль Тахиров, я тебя обнимаю. Хороших тебе выходных. Вик,
0: Акмаль,
1: спасибо
0: Тахиров,
1: большое.
0: До
1: встречи.
0: Я вас тоже обнимаю.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Фрагмент из выступления оркестра испанского Гарлема появился в моей программе не случайно. Это напоминание, что сегодня, завтра, послезавтра, а также 9 мая оркестр Нью-Йоркской филармонии под управлением своего нового главного дирижера Густаво Дудамеля выступает вместе с оркестром испанского Гарлема. У них будут какие-то номера, которые они будут просто вместе исполнять, а чаще всего это будет просто чередование разных оркестров, но это даст возможность нью-йоркской аудитории, привыкшей к классической музыке, получше узнать, что же происходит в испанском Гарлеме, в латиноамериканском джазе, популярной музыке и так далее. Напомню, что 9 мая они привезут эту программу из Линкольн-центра на Вашингтон-Хайтс, где находится так называемый Union Palace. Это старый театр, не так давно отреставрированный во всей его красе, с большим залом. И в самом центре, можно сказать, сальвадорского, венесуэльского и так далее района Нью-Йорка, они будут там выступать. Но говоря о концертах, стоит напомнить, что сегодня вечером в Карнеги-холле играет Бекзот Абдурраимов. Интересно, что он уже довольно много лет на музыкальной эстраде, и он очень хороший пианист. Но многие, особенно западные люди, западные слушатели, они с недоверием относятся к нему, потому что не понимают, что это такое. Бекзот Абдурраимов, узбекский пианист, никакой школы, какая там узбекская фортепианная школа. Не понимая, что это на самом деле классическая русская фортепианная школа, обогащенная его очень большим опытом выступлений на Западе. И у него будет очень интересная программа, в которой среди многих других сочинений, в частности, «Бергамасская сюита» Дебюсси, соната по прочтению Данте Листа, будет еще и музыка Карла Черни, которого пианисты знают как автор многочисленных этюдов. Но на самом деле он был вообще очень плодовитым композитором, который писал и сонаты, и пьесы отдельные с программными даже заголовочками. В общем, интересно. Приходите сегодня вечером в Карнеги-холл. Ну, а 13 мая, как известно, мы все ждем сольного концерта Евгения Кисина, в котором тот обещает играть 7-ю сонату Бетховена, одну из самых популярных сонат Бетховена. Кроме этого, там будет потом звучать музыка, опять же, Листа, «Венгерская рапсодия номер 12». Что может быть более популярное? Будут мазурки Шопена. Для тех, кто не попадет на этот концерт, одна из мазурок Шопена в исполнении Евгения Кисина. Пожалуйста.

А вот такая миниатюра, абсолютный шедевр и Шопена, и Кисина, по-моему. Кстати, вчера на большом гала-концерте в честь 135-летия Карнеги-Холла и 50-летия так называемого концерта века, где должен был быть и Евгений Кисин, он собирался играть одно из скерца Шопена, но, как говорят, he was under the weather, и поэтому свое появление отменил, но были Даниил Трифонов, потрясающий совершенно сыгравший финал концерта фортепианного Гершвина. Прекрасно пела, как я вам и обещала, две песни на стихи Рюкерта, музыка Малера, Джойс Ди Донато. Сказочно исполняет она Малера. Если вы будете в июне в Нью-Йорке, не забудьте пойти на концерт ее с оркестром Метрополитен Оперы, где она будет петь несколько еще песен Рюкерта. В общем, была очень интересная программа, но я надеюсь, что к своему сольному выступлению, к 13 числу, Евгений Кисин придет поправится, соберется силами и даст, как всегда, блистательный концерт. Но не думайте, что в Карнеги-Холле только одни пианисты выступают. Что можно представить себе, потому что по программе марта, апреля и мая. Много очень концертов других, которые невероятно расширяют наш диапазон восприятия музыки. И в частности, 14 числа в Занкель-холле, вот этот средний зал, где мы совсем недавно слушали Лису Батишвили, скрипачку, будет выступать оркестр общества Генделя и Гайдна, Handel and Haydn Society. Этому обществу больше 200 лет. Это фактически старейший музыкальный коллектив в Америке. Они специализируются по музыке барокко и раннего классицизма, что видно по их названию. Они совершенно замечательные музыканты. И 14 мая они будут играть в Занкель-холле музыку Телемана и Баха. Иоганн Себастьян Бах будет представлен 6-м Бранденбургским концертом, а также несколькими из 64 его кантат. Фрагмент из одной из кантат мы с вами послушаем. Правда, в исполнении не оркестра и хора общества Гайдна и Генделя бостонского, а нидерландского баховского общества. Но все равно музыка замечательная. Давайте послушаем.

0: А несколько слов о том, что происходит в Метрополитен-опере. Во-первых, известно, что Саудовская Аравия, которая предварительное соглашение заключила некоторое время тому назад с Метрополитен-оперой на спектакле Метрополитен-оперы в Риаде, расторгла договор, потому что из-за иранской войны у них очень усложнились финансовые обстоятельства, и уже этих 200 миллионов долларов, на которые Метрополитен-опера очень-очень рассчитывала, теперь у них лишних, как говорится, на оперу не хватает. А в результате Метрополитен-опере приходится сейчас поставить на продажу, как они и раньше собирались, но не были уверены в том, что они это сделают, два знаменитых панно, созданных Марком Шагалом, для фасада Метрополитен-оперы. Они оцениваются приблизительно в 55 миллионов долларов. Конечно, полностью они положение не спасут, тем более, что желающих купить эти полотна, может быть, будет мало, учитывая, что одно из условий продажи эти панно должны продолжать висеть и украшать фасад Метрополитен-оперы. Просто там будет под панно специальная доска, на которой будет написано, что это собственность Имерека. Посмотрим, что скажет по этому поводу аукцион Сотби и его покупатели. А между тем, впереди у Метрополитен-оперы очередная премьера 14 числа будет впервые на сцене Метрополитен-оперы исполнена опера «Последний сон Диего и Фриды». Автор ее Габриэла Лена Франк. Мы говорили уже об этой опере. Это очень интересная концепция такая, сюрреалистическая. А композитор только что получила Пулитцеровскую премию. Правда, не за эту оперу, которая была написана еще несколько лет тому назад, а за симфоническое произведение. Но все равно, как говорится, не помешает, тем более, что Пулитцеровская премия – это примерно больше, по-моему, 100 тысяч долларов. Говоря об опере, не могу не напомнить, друзья, что у нас впереди в гостиной «Дэвидсон Радио» моя последняя в этом сезоне встреча, я надеюсь, не последняя вообще, с вами, мои дорогие зрители и слушатели. Мы будем говорить о Винченцо Беллини. Кстати, информация на сайте theater.com есть, полная, там можно купить билеты. Единственная проблема, что в одном месте имя Винченцо написано с буквой «Е». На самом деле, конечно, он пишется Винченцо. Но это не беда, честное слово. Главное, приходите 16 мая в 4 часа дня. Я приготовила несколько очень интересных видеозаписей, в том числе знаменитая сцена «Сумасшествие», которой заканчивается опера «Пират». Опера сама малоизвестная, но она имела феноменальный успех при жизни Беллини. Она открыла ему, можно сказать, все двери. Она познакомила его с его постоянным либреттистом, который очень много хорошего сделал для опер Пуччини. И эту оперу очень любила исполнять Мария Каллас. И она считается лучшей исполнительницы главной женской роли в этой опере. И мы послушаем вот эту самую финальную сцену, с которой потом сам Беллини и многие другие композиторы, можно сказать, слямзили. То есть позаимствовали вот эту идею безумия главной героини и многие выразительные качества этой сцены. В общем, там много есть интересной информации. Приходите 16 мая в гостиную «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue, на второй этаж. Ну, а сейчас об очень интересном событии, которое состоится 19 мая в Линкольн-центре, в Алис Талли Холле. А если вы следите за новостями культуры и вообще, то вы знаете, что май – это время гала-концертов. Только что был знаменитый гала-вечер в Метрополитен-музее, собравший $41 миллион и приведший огромное количество знаменитостей, которые были одеты в самые разные костюмы. Но, как говорится, спасибо. Эти $41 миллион пойдут на организацию новых выставок и, я надеюсь, благополучное существование музея «Метрополитен». 7 мая будет гала-концерт, гала-вечер в Нью-Йоркском Сити-балете. Мы только что 5 числа отмечали большим гала-вечером Карнеги-холл юбилей. Ну вот 19 мая общество камерной музыки Линкольн-центра, которое обычно выступает в Вале Стали-холле, в этих же сценах, стенах устраивает исключительно интересный вечер. Это гала-вечер, который посвящен, по-моему, это впервые в истории, специалисту по изготовлению скрипок и виолончелей. Современные струнные музыкальные инструменты – это очень важная и очень ответственная область, потому что традиционные классические инструменты, созданные в XVIII веке семьями Страдивари, Гварнери, Амати и так далее, они исключительно дороги и почти недоступны частному музыканту теперь. Что делать? Оказывается, современные скрипки теперь, особенно если их делает вот этот самый мастер по имени Сэм Зигмунтович, практически не уступают по яркости и богатству звука скрипкам Страдивари. Именно поэтому две скрипки, созданные Зигмунтовичем, который в свое время купил Айзек Стерн, собственно, Зигмунтович сделал их для Стерна, и после смерти Стерна их начали продавать на аукционе, и они побили все рекорды для современных скрипок, причем в несколько раз, то есть стали самыми дорогими современными скрипками, проданными когда бы то ни было на аукционе, и они как бы открыли дверь для музыкантов, чтобы они с большим интересом и доверием относились к современным скрипкам и виолончелям. Надо сказать, что один из двух директоров, художественных руководителей Общества камерной музыки Линкольн-центра Дэвид Финкель, он прекрасный виолончелист, ученик Ростроповича и так далее. Так вот, Дэвид Финкель имеет две виолончели Зигмунтовича и скрипку, которую Зигмунтович сделал еще в 1985 году. И теперь Финкель дает эту скрипку играть музыкантам Общества камерной музыки Линкольн-центра. И когда и многие другие музыканты, которые выступают в рамках концертов этого общества, они тоже играют на скрипках Зигмунтович. Вот почему этот предстоящий 19 мая гала-концерт будет включать музыку Моцарта, Телемана, Рахманинова, Фролова, не помню еще там кого, Баха, наверное, для струнных инструментов в разных составах, в том числе и с фортепиано, но струнные инструменты будут только созданные Зигмунтовичем. Давайте мы познакомимся с ним. Он есть маленький видео, такой ролик, в котором он сам рассказывает о себе и о том, как сделать самую дорогую скрипку. А для тех, кто не очень хорошо знает английский язык, я сразу скажу, что родился он в Филадельфии, что родители его спаслись от Холокоста, польские евреи, что сначала он изучал скульптуру и собирался стать скульптором, но уже в 13 лет очень серьезно, играя сам на скрипке, он до сих пор играет на скрипке, особенно любит народную музыку и сам себя называет не скрипачом, а фидлером. Так вот, он начал интересоваться тем, как устроены скрипки. Пошел в специальную школу, в Америке есть школа в Солт-Лейк-Сити, школа, которая готовит мастеров по изготовлению струнных инструментов. Он закончил эту школу, получил квалификацию. Сейчас у него уже довольно давно мастерская в Бруклине. И поскольку он всегда интересовался очень тонкими деталями изготовления скрипок, и был у него большой интерес к науке, то он начал сотрудничать со знаменитыми акустишенс, со знаменитыми мастерами лазерной техники, с последними новейшими технологиями. Благодаря этому они изучили особенности вибрации старинных инструментов, и Зигмунтович сумел это скопировать. Вот это одна из причин того, что его скрипки теперь у Максима Венгерова, у Джошуа Пелла, у Лейлы Джозефович и многих других современных скрипачей. Ну, давайте с ним познакомимся. Вот. Дело не в том, чтобы сделать скрипку как вот, как ее сделать лучше.
1: I went to violin making school in Salt Lake City, Utah. During that time, I also worked with Carl Becker, one of the greatest American makers of the last generation.
0: Говорит о выдающихся музыкантах, скрипичных дел, мастерах скрипичных дел, с которыми он занимался.
1: So I made my two violins, and then I graduated, and I was very fortunate to get an invitation to work for Jacques Francais and René Morel in New York. I found out shortly after I came that there was going to be a violin competition. One of the funny things about it, my new teacher, René Morel, was one of the judges. But when they judge, they don't know the names. But when he found out that my violin had won two gold medals that he had given the award to, he said, now that I know what you can do, I'm really going to push you hard. And he did. It was quite a difficult 5 years I spent in that workshop. So for me, winning those gold medals was just the start.
0: Да, ну вот он получил золотую медаль в этом конкурсе, хотя и его учитель, он не знал, что он участвует, потому что это все было за экраном. Но у нас почему-то застряло это видео. Ну, может быть, вы просто послушаете, а может быть, его заново запустить. Не знаю. Сейчас попробуем заново его запустить с какого-то другого места, потому что он много интересного там рассказывает. И в любом случае имейте в виду, что Сэмюэл Зигмунтович, у него есть собственный канал на Ютубе, и вы можете узнать, во-первых, его технику, узнать про его скрипки. Он очень хороший лектор. Он очень часто выступает в колледжах, дает открытые уроки для начинающих мастеров и так далее, и тому подобное. В общем, и он, кстати, пишет очень много исследовательских статей на всевозможные темы. Пошли. Вот, кажется, уже пошло.
1: One of my most important projects early in my career was making violins for Mr. Isaac Stern.
0: Вот он рассказывает о своих скрипках для
1: really a culture hero in a way in my family.
0: Стерна, который был культурным героем для всей семьи.
1: And so I made a copy of his Guarneri, the Isai Guarneri of 1740.
0: И он для Стерна хотел сделать копию скрипки Изаи.
1: When Mr. Stern passed away, his collection went to auction. The first violin sold for $85,000, which was already a record for a contemporary violin. And then right after that, the second violin sold for $130,000, which was five times the previous record for a contemporary violin and the highest price at that time for a 20th century violin of any sort. I was shocked, and everybody else was shocked.
0: Все были шокированы, какой дорогой оказалась его скрипка на аукционе. В пять раз больше рекорд.
1: It's not that Stradivari was a genius or that there's a secret. It's that the system is very powerful. And by copying, you learn the system in detail.
0: Вот он говорит, что дело не в том, что Страдивари был гением, а в том, что вокруг него существовала целая система изготовления скрипок, которая приводила вот к такому совершенству. И надо повторить все эти правила, надо их знать, изучить, проанализировать и следовать им. Вот он показывает образцы дерева, которые у него есть, что он выбирает для той или иной скрипки.
1: So for some projects I want wood that's a little harder, and that maybe will make
0: it. В некоторых случаях дерево должно быть потверже, в некоторых случаях для некоторых проектов помягче.
1: The next step is to decide on the model, the physical size of the body.
0: Потом надо решить, какого размера будет.
1: I look back at the instruments I've made over time, and there's almost 300 now. It's quite a body of work, and it will definitely outlast my own lifetime. I keep very careful notes on every violin I made, so I know the wood source and the wood density and the stiffnesses, exact thicknesses, exact arch shapes, sizes, as much as I can.
0: Вот он записывает все детали при изготовлении скрипки.
1: Is being judged every day it's performed. So I spend a lot of time working not only to make new violins.
0: Я очень много времени провожу, работая с музыкантами непосредственно, потому что они их будут судить по тому, как звучат их скрипки. Ну, в общем, друзья, вы поняли, о чем идет речь. Нам надо уходить на рекламную паузу. Напоминаю, концерт Общество камерной музыки Линкольн-центра, посвященный Самуилу Зигмунтовичу, бруклинскому мастеру, на скрипках которого играют Максим Венгеров, Лейла Юзефович, Джошуа Белл и многие другие скрипачи. Этот концерт состоится 19 мая. Начнется он в 7 вечера. Если вы купите билет немножко подороже, то вы поможете обществу Линкольн-центра и будете участвовать в приеме до концерта и в обеде после. А сейчас рекламная пауза. Не уходите.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке. 24 мая, ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я продолжаю рассказывать о том интересном, что происходит в мире искусства, в мире и у нас в Нью-Йорке. В мире некоторое время тому назад состоялся Всемирный день балета. Он проходит уже далеко не в первый раз, последние 4 года, без участия балета Большого или балета Мариинского театра. Ну, кстати, надо сказать, что в балете Большого театра сейчас очень невеселое положение, потому что, как и многие ожидали, с приходом Валерия Абисаловича Гергиева в качестве художественного руководителя Большого театра, на сцене Большого театра теперь доминируют либо оперы, либо гастроли каких-то совершенно малоинтересных провинциальных или китайских, или филиппинских трупп. Балету делать нечего. И это очень грустно и очень плохо. А между тем, я хотела бы, чтобы мы с вами посмотрели специальное дефиле, которое балетная труппа театра «Ла Скала» представила в рамках вот этого Всемирного дня балета. Давайте отметим это. Поехали. Кстати, музыка, которую вы там услышите, это музыка из оперы Вагнера «Тангейзер».

вот небольшой фрагмент этого большого дефиле, которое представляет всю балетную труппу от маленьких девочек до прима-балерин, потом мальчики выходят. Простой очень прием, но выглядит совершенно замечательно. И напоминаю, что когда идет день, Международный день балета, то в течение 24 часов показывают программы, приготовленные разными балетными компаниями всего мира. Австралия, Королевский лондонский балет, вот Ла Скала участвовал в этом году, японский балет и так далее. Это всегда очень и очень интересно. И, кстати, потом на Ютубе есть фрагменты или полностью целиком весь этот день. Можете наслаждаться и знакомиться с разными балетными компаниями. А мы с вами отправимся в кино. Дело в том, что в кинотеатре «Фильм Форум» в Нью-Йорке сейчас начинается фестиваль, который будет идти по 28 мая, начиная вот с этой пятницы, с 8 мая по 28, в котором представлены фильмы, сделанные отцом и сыном в разное время, в разных жанрах. А все знают, или многие знают, фильмы Ричарда Флейшера, который в течение 40 с лишним лет делал фильмы самых разных жанров. Начал он, интересно, как документалист, и сразу получил «Оскара». Это было в разгар Второй мировой войны, и документальный фильм был связан так или иначе с какими-то там событиями, с историей во время Второй мировой войны, где он самый же и служил в армии. В общем, получил он «Оскара», что дало ему возможность снимать игровые фильмы. Сначала он снимал игровые фильмы как бы второго ряда, то, что называется «B-movies», а потом все-таки ему удалось снять «A-movie», причем продюсером этого его первого такого серьезного, настоящего, большого художественного фильма был Уолт Дисней. А почему так это интересно? Потому что Уолт Дисней был главным конкурентом Флейшера-старшего. А дело в том, что Флейшер-старший родился в Кракове еще в 19 веке. И со своими двумя братьями стал, можно сказать, отцом мультипликации. Они создали группу, такую компанию, причем они уже в Америку, когда приехали, они создали компанию под названием Inkwell, чернильница, где рисовали, делали мультипликационные фильмы. Еще в 1910-е годы, до Уолта Диснея. Таким образом, конечно, в Голливуде началась конкуренция. Дисней многому у них научился, и Флейшер-старший был продюсером всех этих фильмов. А братья были режиссерами, писались, во всяком случае. Но, конечно, это было такое совместное творчество. Причем их мультики... Сначала они были очень коротенькие, а сначала вообще были немые. Естественно, когда звук появился, то стали делать звуковые с музыкой. Особенно много как раз были музыкальные, очень талантливые. Там было про клоуна, про морячка. И самая знаменитая героиня – это Бетти Буп, которая сначала в одном из фильмов появилась как собачка. Но потом она каким-то образом, она была такая живая, такая интересная, такого интересного характера, что они решили ее превратить в девушку. И эта девушка, а тем более, что это было еще до эпохи цензуры, была такого очень легкого поведения, в очень коротеньких юбочках. Потом появилась цензура уже в 30-е годы, и юбочки пришлось немножко удлинить. Но Бетти Буп делала все, что угодно. Она была нянькой, она была уборщицей, она была подружкой, она была мамой. Давайте мы посмотрим один из этих очаровательных совершенно мультиков под названием «Baby, be good». Поехали.
помните, целая серия была «Бетти Буб Картунс». Дэйв Флейшер – это режиссер, один из братьев. А вот и Бетти укладывает малыша спать.

please.

0: go back to bed.
1: I want to hear a story.
0: All right. Come here, sit on my lap and I'll tell you a story. Once there was a little lad just like you. He was naughty, he was bad just like you. He disobeyed and misbehaved the whole day through. He was unkind and wouldn't mind just like you.
2: А вот один из многих-многих таких фильмов. Интересно, что когда Дисней выпустил «Белоснежку и семь гномов», которая была полнометражным фильмом, уже не коротеньким, как вот «Бетти Буп», то и Флейшер начал заниматься большими тоже мультипликационными фильмами. И, в частности, они сделали «Путешествие Гулливера». Это полнометражный, звуковой, очень важный для американского кино мультипликационный фильм. И, в общем, это Флейшера студия ответственна за рождение первых фильмов о Супермене, которые появились как раз в 1940-е годы. Короче говоря, фильмы отца и сына, отца – это мультипликационные, сына – это приключенческие, научно-фантастические, криминальные, гангстерские нуары. Очень интересные, многие разнообразные фильмы делал Ричард Флейшер, сын. Причем его очень ценили в Голливуде, потому что он умел уложиться в бюджет, он умел снять фильм вовремя, и его фильмы почти все имели феноменальный коммерческий успех в 40-е, 50-е, 60-е годы. А вот это все в кинотеатре «Фильмфорум». Ну и сейчас у нас, правда, есть время, чтобы принять звонки. Если телефон работает, то я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. Вот, попытайтесь позвонить. А я пока начну. Вот, 718-475-3200, 718-475-3200. А я пока хочу рассказать еще об одном очень интересном фильме, который тоже связан с темой «Отцы и дети», «Отец и сын». Это художественный фильм, новый. Он называется «Монумент». Снял его очень известный в Америке кинорежиссер Брайан Зингер. Брайан Зингер знаменит тем, что он снял «Bohemian Rhapsody» фильм, многократно номинированный на всевозможные премии. Он снял много других очень популярных, известных фильмов. И однажды Брайан Зингер познакомился с архитектором израильским по фамилии Рехтер, который рассказал ему реальную историю, происшедшую с ними. Историю, которую многие даже и не знали. Эта история связана с монументом, который простоял ровно 36 часов, вокруг которого были большие битвы, особенно между отцом и сыном. Потому что монумент был заказан отцу, причем роль отца играет знаменитый Джон Войт. А отец был известнейший архитектор,

0: И вот вокруг этого вот эта вся история разворачивается. Теперь фильм выходит на экраны, и 20 мая в центре еврейской истории 15 Уэст, 16-я улица, Манхэттен, можно его посмотреть. Звонок. Говорите.
1: Ну. Добрый день, Майя. Карнеги Холл отменил программу «Rush Ticket» за $10 в день перформанс. Это правда? Спасибо.
0: А я такого не слыхала. Я должна узнать. Спасибо за вопрос, я узнаю, но обычно они такие вещи сообщают. Может быть, не на все концерты. Может быть, а программа эта существует? Скорее всего, она существует. Но, может быть, вы хотели купить билет на тот концерт, вот на, как, например, гала, и вот тут, наверное, это не работает, потому что гала-концерт – это special event. Но я узнаю поточнее. Если есть еще звонки, говорите. Если нету, давайте посмотрим трейлер фильма «Документ». «Монумент». «Монумент». Поехали.
2: When the whole thing started, I thought they want a statement.
0: Это художественный фильм, не документальный, хотя основан на реальных событиях.
3: The Israeli Ministry of Defense has decided to finance the construction of a monument for my fallen soldiers in southern Lebanon. You'll create an oasis of peace, because what is death if not the ultimate peace?
0: Хотим создать оазис мира в Ливане.
4: This project, it will require how many trips to Lebanon?
5: 8, 10
4: trips on death road. You're putting yourself and the company at risk. Lebanon is our Vietnam.
6: Whatever happens, stay calm.
7: Let me do it my way. Trust me, for once. Be a monument for all victims of the Lebanon War. A sacred place for both Christians and Muslims.
8: They force our boys to serve and to die. How can we build this country if they keep destroying it?
9: You're going into Lebanon?
10: Is it your father? He put you up to this?
11: Amnon, get out!
12: I brought this. And all of you.
13: Architecture is not politics.
14: Everything is politics, even the Holy Scripture is.
15: I have to defend my vision.
13: Stop it, damn it! You're just gonna walk away.

0: Are you for the occupation or against it?
1: Вот так. Монумент 20 числа будет специальный просмотр с участием создателей фильма. И это произойдет по адресу 15 ИСТ, 16-я улица, центр еврейской истории, там, где находится Ива-институт, там хороший концертный зал, там много мест, но билеты надо покупать заранее. Ну, а теперь несколько слов о музыке. Опять музыка, потому что музыка нам очень важна, хотя вы можете еще позвонить, еще есть 7 минут до финала. А дело в том, что мы знаем, что Даниэль Баренбойм теперь отошел уже от дирижерской карьеры. Он плохо себя чувствует для того, чтобы постоянно дирижировать. Но он в своей жизни сделал очень много великолепных концертов и великолепных записей со всеми оркестрами, с которыми он работал. В частности, в течение многих лет он был главным дирижером Чикагского симфонического оркестра. И сейчас компания Warner Classic выпускает полное собрание всех записей живых и студийных, которые Баренбойм сделал с этим изумительным.

0: Оркестром. Причем это не только чисто симфонические произведения, это и вокальная музыка, и в качестве солистов там есть, поскольку инструментальные концерты, то и Максим Венгеров, и Ицхак Перельман, и многие другие. А надо сказать, что Даниэль Баренбойм до того, как он работал в Чикаго, он был главным дирижером. Или после того, я уже не помню. В Берлине. У нас еще звонок, давайте быстренько скажем, возьмем его. Да. Ау.
1: Алло, добрый день, Майя. Вчера был этот концерт, а ведущая Рене Флеминг сказала, что Киссин заболел. Не знаете, что с ним случилось и будет ли его
0: концерт? Концерт будет. Будет. Я уже сказала, что он просто плохо себя чувствовал. Он устал, немножко переутомился, ему надо отдохнуть. И поэтому, и, естественно, сольный концерт – это куда более важное и ответственное мероприятие, чем участие в гала, даже в таком громком и красивом. Но оно потребовало бы от него целого вечера, потому что участники этого гала-концерта не только выступали в отдельных номерах, они в конце все вышли с нотами и пели песню Леонарда Бернстайна про то, как надо возделывать свой сад и огород, и в конце концов у нас возникнет, будет замечательное, полное, яркое цветение, общество в цвету, что называется. В общем, поэтому он попросил, чтобы его от этого концерта освободили, но я уверена, что он 13 числа выйдет на сцену Карнеги-холла, и будем надеяться, что он будет в полной форме и прекрасный, как всегда, даст этот концерт с очень-очень интересной программой. Вот так. Спасибо за ваш звонок. А сейчас я хотела бы закончить выступлением Даниэля Баренбойма и Ицхака Перельмана. Но у меня нету видео хорошего, когда они оба работают с Чикагским симфоническим оркестром. Но поскольку Баренбойм много лет возглавлял еще оркестр Берлинской филармонии, то вот тут есть прекрасная запись скрипичного концерта Бетховена. И мы с вами закончим нашу сегодняшнюю программу второй частью скрипичного концерта Бетховена в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Даниэля Баренбойма и Ицхака Перельмана. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Дональд Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив после того, как Саудовская Аравия отказала американским военным в использовании авиабазы и своего неба, сообщает сегодня NBC News со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, объявление Трампа о запуске проекта «Свобода» застало союзников США в Персидском заливе врасплох и вызвало недовольство властей Саудовской Аравии. Эр-Рияд в ответ уведомил США, что не позволит американским военным использовать авиабазу «Принц Султан» и пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки операции. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
3: Я приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
2: Ну, давай с самой главной темы начнем. Как ты считаешь, почему так отреагировала Саудовская Аравия на проект «Свобода»?
3: Ну, ты знаешь, саудиты становятся новыми европейцами. Вот я и далеко не я один часто говорим о том, что Наталья Резник недавно в пресс-клубе у Гены Кацова сказала нечто похожее, что у европейцев такое отношение к Америке, что это как бы такой громила, которому нужно указывать, кого громить, а кого нет. И когда он делает что-то по своей инициативе, то его не хотят поддерживать. А когда вот, то есть европейцы хотят, чтобы Америка помогала им там защищаться от России, а когда Америка идет в Иран или Ирак, то они начинают, по крайней мере, часть их начинают вставлять, ну, если не палки в колеса активно, то, по крайней мере, не присоединяются. Саудиты повели себя подобным образом, что особенно странно, поскольку, ну, брат принца Мухаммеда, все время забываю, как его, Латиф, кажется, он же приезжал за недели 2-3 до начала операции, приезжал, лоббировал, встречался, я не помню точно, он встречался с самим Трампом или с Венсом, или с Хексетом, но он лоббировал как раз за военные действия против Ирана. Сейчас получается, что саудиты на 180 градусов развернулись. Это может быть обида на то, что Америка не очень преуспела в прикрытии, как оказалось, ну, что у Ирана оказалось достаточно силенок, чтобы ответить атаками на соседние преимущественно арабские страны, и мы видим, что системы противовоздушной обороны и противоракетной не все справляются, и арабские страны залива понесли серьезные уроны. Правда, на Саудовскую Аравию относительно мало попало этих ударов. А может быть еще такая у меня, например, может быть версия, что поскольку произошло очень сильное сближение между Америкой, Израилем и Арабскими Эмиратами, то Саудовская Аравия может быть на это обижена. У Саудовской Аравии с некоторых пор отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами довольно сильно испорчены. И одним из таких главных как бы нарывов этого конфликта является их противостояние в Судане, где, к сожалению, вот знаешь, избавление от Омара Башира, диктатора, это хорошо было, но то, что пошло дальше, происходит по не самому лучшему сценарию. Страна потеряла южную часть, которая стала независимым Южным Суданом, в котором тоже есть гражданская война. А в Северном, основном Судане, там идет гражданская война сейчас между регулярной армией, как бы формально признаваемыми властями, и формированием, которое является чем-то вроде местной группы Вагнера. Это такое вот особое как бы формирование, которое было создано в свое время, там, по-моему, еще при Башире, и потом как-то оно, я не помню сейчас, как зовут его лидера, вот этого человека поддерживают Эмираты. тогда как формальное правительство и Хартума и его армию поддерживают саудиты. Это вот к вопросу о том, что, знаешь, как бы многие люди говорили, что есть некая коалиция, скажем, проамериканская и произраильская в мусульманском мире, которая противостоит Ирану, и что бывают как бы хорошие исламисты, там, ваххабиты и ваххабиты похуже. Вот иногда бывают такие странные ситуации, когда какие-то силы, в частности, какие-то страны в одной ситуации выступают как более близкие нам, да, как более занимающие вроде правильную позицию, а в другой как менее, потому что если говорить о Судане, извини, что я перевел тему, но как бы это плюс-минус тот же регион, да, это исламский мир, это арабский мир. Так вот, то формирование, которое поддерживают там эмиратовцы, более близкие сейчас к Америке и Израилю, они, это формирование отличается особой жестокостью. На него, по крайней мере, правозащитные организации, наблюдатели в основном возлагают ответственность за самые кровавые действия, в том числе против гражданского населения в тех территориях, которые оспариваются этими комбатантами с двух сторон. И вот, возможно, позиция Саудии – это в том числе и вот такая демонстрация недовольства Америкой, что она сближается с Арабскими Эмиратами. Арабские Эмираты сделали, на мой взгляд, правильную вещь недавно, я это упоминал, выход из ОПЕК. Вот тут они поступают правильно, сближаясь с Америкой и Израилем, поступают правильно, а поддерживая этих головорезов в Судане, они поступают неправильно. Мы живем во времена, очень похожие на вот такой вот Battle Royale в рестлинге, когда все против всех. И вывести какие-то четкие, однозначные альянсы довольно тяжело. И это грустно. Это грустно, что у нас нет четкого какого-то разделения. И одни и те же страны могут играть ситуативно в одном моменте позитивную роль, в другом негативную. И, конечно, то, что Саудия, которая сама же призывала, вы знаешь, есть конспирологи, которые обвиняют Израиль, что это он втянул Америку в войну с Ираном. Но саудиты сделали не меньше для этого. И теперь они отказываются поддержать нас в возможном решающем этапе вот этой трамповской операции против Ирана. Последнюю вещь я хочу сказать. Я вот написал такую шутку, что Дональд Трамп объявил о приостановке проекта «Свобода». Ожидается, что 4 июля этого года он объявит об окончательном закрытии проекта «Свобода».
2: Ты знаешь, насколько, по-твоему, может повлиять вот это поведение Саудовской Аравии на тактику Дональда Трампа? И вообще, есть ли тактика в данном случае, потому что мы знаем, что Трамп еженедельно говорит, что атакует Иран, если не будет прогресса, но прогресса нет.
3: Смотри, во-первых, в конечном итоге, вот как там было у мушкетеров, да, уж трое нас, уже у нас потери, в конце концов Д'Артаньян остался один, но он должен был выполнить свою миссию. Что касается того, есть ли у него тактика и стратегия, то, что происходит не только вокруг Ирана, но и Ирана в частности, вызывает настолько разнообразные трактовки, что я, например, приведу мнение двух прекрасно знакомых нам и нашим зрителям и слушателям людей, которые являются, насколько я знаю, партнерами. Это два ведущих украинских журналиста, оба еврейского происхождения, кстати, это Матвей Юрьевич Гонопольский и Виталий Эдуардович Портников. Матвей Юрьевич сказал не так давно вот в эфире своей передачи на Дэвидсон Радио, что, как он выразился, Трамп дурак, может и дурак, но мыло не ест. И что у него явно, по его мнению, есть тактика и есть подход, и что он дожмет этих мулократов, засевших, окопавшихся в Тегеране. Виталий Портников постоянно говорит о том, что Трамп не соображает, что он делает, что именно поэтому он рвет отношения, ну, практически со всеми союзниками, что он вводит своей непоследовательной политикой вокруг Ирана мир в риске новых войн и экономического всемирного обвала. И так далее. К вопросу, кстати, о твоем вчерашнем выпуске новостей с речью Джей Ди Венса об экономических успехах администрации. Вот успехи вроде бы есть там-сям, а в целом ощущение, что все едет под гору. увеличивающейся скоростью постоянно. И вот я даже как-то написал...
2: Ты знаешь, насчет успехов, да, я прости, пожалуйста, я добавлю. По поводу этих успехов, мы ведь специально переводим эти речи разных политиков, чтобы люди могли оценить. И все, что вот вчера в этой речи
3: говорил
2: Джей Ди Венс, это просто фарс, это не имеет ничего общего с реальной жизнью.
3: Ну, смотри,
2: президент говорит, что люди стали богаче на $1,300 каждая семья. Ну вот, ты знаешь, лично я не знаю ни одного вокруг себя, кто стал богаче на $1,300. Это просто какие-то слова, это просто популизм. И поэтому важно, чтобы люди слышали, что
3: ну говорит. Ну вот смотри, Джей Ди Венс утверждает, что увеличился экспорт американских сельскохозяйственных продуктов. Президент Трамп подписал указ, согласно которому должны упасть цены на лекарства. Упадут замечательно. Может, тогда люди станут на $1,300.
2: Да. По поводу этого тоже есть много заметок. Знаешь, вот этот сайт TrumpRx.gov, который на самом деле не так просто. Есть уже даже расследование журналистов на английском языке. В YouTube можно посмотреть, когда люди пытаются купить, и там не так просто купить через этот веб-сайт.
3: Ну и главное то,
2: что это показуха, а на практике это не работает.
3: Даже если бы это работало, это не перебивает того негативного пока что ощущения, которое есть и внутри страны, и в значительной части мира от того, что происходит вокруг Ирана. Вот я просто хотел сказать, чтобы как бы про Портникова и Гонопольского, что пора устраивать дебаты МЮГ против ВЭПа, то есть Матвей Юрьевич Гонопольский против Виталия Эдуардовича Портникова, я бы даже с удовольствием послушал такие дебаты на том же RTN или Дэвидзон Радио. Потому что удивительно, насколько люди вроде бы, исходящие из одной парадигмы, видят ситуацию по-разному. Я скажу последнюю вещь на эту тему. Ну вот знаешь... Помнишь мультфильм про кота Леопольда, когда кот Леопольда, его достали, довели мыши настолько, что он пришел к врачу, псу, тот ему выписал лекарство под названием азверин. И кот Леопольд спросил, и что будет, если вы его примут, тот сказал, азвереете. Вот мне кажется, что все-таки, ну, если дело кончится какой-то такой вот полюбовной сделкой, об этом вчера, кстати, и коллега Александр Майстровой говорил, что если дело кончится какой-то сделкой, при которой иранский режим выживет, там сдаст, допустим, свои эти полтонны обогащенного урана, но при этом останется при власти, то это будет, в общем-то, моральное поражение Америки, геополитическое поражение и поражение самого Трампа огромное. Даже если цены на нефть упадут, даже если благодаря этому цены спадут там, на продукты в стране, и даже если удастся спасти или, по крайней мере, проиграть с меньшим разрывом, чем сейчас ожидается, ноябрьские выборы. По большому счету, вот такое отступление, ну, во-первых, это будет же вопрос, а чем тогда Трамп отличается от Обамы, который примерно такое же соглашение в свое время заключил. Да, Иран хочет, чтобы ему разблокировали его счета. Он хочет, чтобы с него сняли санкции. Он же поговаривал, мы с тобой это обсуждали раньше, чуть ли не о репарациях от Америки за причиненный в ходе нынешней операции вред. Ну, такое себе представить невозможно было даже ни при каком Обаме. Поэтому я надеюсь, что Дональд Трамп в какой-то момент озвереет и выйдет из себя. Может быть, в очередной раз, хотя нужно быть полными идиотами, чтобы купиться на этот маневр уже в третий, если не в пятый раз, чтобы он, знаешь, как бы усыпляет их бдительность, этих переговорщиков, этих руководителей Исламской Республики, когда они уже начинают сигнализировать какую-то готовность к компромиссу, думая, что они вывернулись, еще и одержали моральную победу, тут он начинает наносить удары. Тем не менее, если они на это снова купятся, это их проблема. Если Дональд Трамп в решающий момент скажет, нет, меня не устраивает то, что они предлагают, и скажет, нет, мы их добиваем. В конце концов, он достаточно прав, когда он пишет, что руководство Ирана расколото. Проблема только в том, что расколото руководство и Америки. Расколото иногда создает впечатление, что расколото сознание самого президента Трампа, когда он пишет одно и потом через пару часов другое. Тем не менее, как бы окончательная инициатива все-таки в его руках. Бомбардировщики все-таки у него, а не у Ирана. И если он захочет выйти из себя, вот мне еще приходит в голову аналогия десятилетней давности, опять же, из рестлинга, когда два великих рестлера, Брок Леснер и Рэнди Ортон, один настоящий борец, чемпион боев без правил, чемпион студенческой борьбы, другой бывший морпех, они бились. И рестлинг, как известно, постановочное действие, но тут до сих пор люди не расходятся во мнениях, была ли это постановка или это было по-настоящему. Последний момент, Леснер просто вышел из себя и избил Рэнди Ортона до потери пульса. И победил, что называется, за неспособностью соперника продолжать сопротивление. Я надеюсь, что Дональд Трамп в конце концов станет котом Леопольдом и Броком Леснером геополитики, потому что иначе... Но это пан или пропал. Он сможет сказать, вот, мы победили, мы добились, мы лишили Иран ядерного там, арсенала. Но в реальности-то мы не свергли этот режим, мы его толком не ослабили. Более того, мы его обозлили. Мы создали реальность, при которой местные страны, арабские в частности, подумывают переориентироваться на Иран. Все эти страны, которые до сих пор играли как бы на обе стороны, типа Катара, Омана, Бахрейна. Как бы, то есть в долгую-то мы, по сути дела, проиграем, если он это пойдет. А с другой стороны, ему светят лавры победителя, пусть и в тяжелой, оказавшейся более тяжелой, чем ожидалось, более продолжительной войне, которую столь многие ставили под сомнение, но которая была, по большому счету, необходима, особенно после того, что случилось в начале января. Он должен довести это до конца. Иначе можно будет махнуть рукой и на Трампа, и на республиканскую партию, в которой вот вчера были, позавчера были, кстати говоря, первичные выборы, и там в основном победили трамповские лоялисты, в частности Вивек Рамасвами. То есть можно примерно ожидать, понимать, что мы должны теперь ожидать от нынешней республиканской партии. На демократов тоже надежда невелика. Вот, и сейчас все, в общем-то, сходится как бы клином на этом очень непредсказуемом, взбалмошном, обидчивом человеке, но который, по крайней мере, имеет шанс выбрать трудное, но правильное решение.
2: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. На этом у меня все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один пародонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая, ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев. Полный бардак с интернетом. Сначала говорили, что интернет не будет аж 5 дней, потом 3 дня. Теперь власти предупредили, что 9 мая в Москве будет полный шатдаун. Отключат мобильный интернет и даже СМС. Причем ограничения затронут вообще все, даже так называемые белые списки. Собянин сообщил, что ночью на подлете к городу сбили несколько беспилотников. При этом сегодня и завтра интернет в Москве вроде как отключать не собираются. Пока связь работает нормально, и жители массовых проблем не замечают. А вот в Петербурге наоборот. Уже с утра начались перебои. Люди говорят, что связь резко пропала, примерно после 5 утра, хотя ночью все работало без сбоев. Ну, кстати, у представителя правительства Мишустина есть вариант, которым можно заменить интернет. Старое доброе радио. Он заявил, что именно радио является самым важным, удобным и надежным источником связи для россиян. Напишите в комментариях, какую песню вы бы заказали для Мишустина. Надеюсь, что это что-то блатное и с пожеланиями оказаться ему в местах не столь отдаленных. В регионах тоже проблема с интернетом. Власти Ростовской области предупредили жителей о возможном полном отключении связи. Сообщение появилось в комментариях в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря. В ответ на него люди стали справедливо интересоваться, насколько такие меры вообще помогают против атак дронов и жаловаться, что без связи невозможно нормально общаться с детьми, родителями или вызвать экстренные службы. В этом году парад на 9 мая во многих регионах России либо вообще отменили, либо сильно сократили. Полноценные шествия с военной техникой пройдут только в небольшой части региональной столицы, примерно в 18 городах из 85, среди них Ярославль, Волгоград, Хабаровск и Красноярск. В 27 городах власти вообще отказались от парадов или просто не стали включать их в программу мероприятий. Я напомню, что даже в Москве парад на Красной площади впервые за почти 2 десятилетия пройдет без движущейся военной техники. С начала года в России закрылись почти 200 тысяч компаний и небольших бизнесов. Больше всего закрытий оказалось в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Петербурге. Это, к сожалению, закономерный эффект огромной кучи проблем. Дорогая аренда, высокие налоги, экономия потребителей. И все это обрушилось буквально за год. Выживать получается только у крупных сетей, у маркетплейсов, а малый независимый бизнес не может удержаться на плаву. Тем временем в Новосибирской области официально подтвердили вспышку ящера. Заболевание нашли у коровы фермера Светланы Паниной из села Новоключи. Той самой Светланы, которая пыталась бороться с беспределом властей. История с убийством скота в Новосибирской области тянется уже несколько месяцев. Если власти все это время действительно знали о ящере и скрывали информацию, то вообще-то это могло поставить под угрозу здоровья людей. Но местные жители при этом сомневаются. В официальной версии предполагают, что результаты могли использовать как оправдание для массового уничтожения животных. По их словам, независимые проверки якобы не подтверждали наличие болезни. Жуткая история с Красноярского края. Там на берегу реки Чулым нашли сумку с останками мужчины. Сумка эта, по данным силовиков, проплыла по реке около 70 километров. Позже личность погибшего удалось установить. Это 58-летний житель Ачинского района. Его опознали по ДНК. По версии Следственного комитета, мужчина познакомился с убийцей на улице. Они решили вместе выпить, но затем случилась пьяная драка и произошло убийство. Нападавший решил избавиться от тела и вывез его к реке. Утром украинские беспилотники вновь долетели до Перми. Под удар попали 2 крупнейших объекта топливной инфраструктуры города. Это пермский НПЗ, принадлежащий Лукойлу, и линейная производственная диспетчерская станция Пермь. Там загорелось несколько резервуаров с топливом. Над городом виднеются столбы черного дыма. От украинской границы до города примерно 1500 километров. Предыдущая атака по Перми была ровно неделю назад.
1: О, да, горит. С моего телефона все видно.
0: Как минимум один беспилотник ВСУ врезался в крышу многоэтажки.
1: У меня аж сердце все заколотило.
0: Жители дома эвакуировали, жертв пострадавших нет, сообщил губернатор края. На месте работает экстренная служба. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, занятия в школах отменены, ученики ближайших школ эвакуированы. Городской аэропорт закрыт. Режим угрозы атаки беспилотниками также введен и в Екатеринбурге. Такая же ситуация в Сочи. Местные жители слышат взрывы в небе, очевидцы сообщают о работе ПВО. В городе звучат сирены, аэропорт закрыт по плану ковер. За сегодня это уже 4-я волна атаки на курортный город. Украинские дроны атаковали Сочи всю ночь.
2: Сочи, 7 мая, праздник.

Атака беспилотников была и на столичный регион. В Наро-Фоминском районе местные жители видели работу систем ПВО. Предположительно, целью атаки стал логистический комплекс, который мог использоваться для распределения военных грузов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотников, летевших на город. В столичных аэропортах задержаны более 140 авиарейсов. 32 вылета полностью отменены. В настоящий момент ограничения касаются только Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево. Губернатор Брянской области рассказал о ночной атаке по областному центру. В городе ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Белгородская области беспилотник ударил по микроавтобусу в селе Вознесеновка Шебекинского района. В результате атаки погибла женщина, двое мужчин получили ранения со осколочными повреждениями. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Оба раненых доставлены в больницу. Несколько беспилотников упали в латвийском городе Резекне. Один из них попал в пустой нефтяной резервуар. Еще два упали на землю. Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда прилетели дроны и кому они принадлежат. Тем временем Израиль нанес удар по территории Ливана после примерно месяца относительного затишья. По заявлению премьер-министра Нетаньяху, целью атаки был один из командиров группировки Хезболла, которого в Израиле считают ответственным за нападение на израильские населенные пункты и военные объекты. Ранее израильское руководство уже заявляло о планах усилить удары по целям Хезболлы, объясняя это тем, что режим прекращения огня нарушался. Сегодня 7 мая и 1534 день войны. С вами был Дмитрий Низовцев. Увидимся снова. Пока-пока.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Госсекретарь Марко Рубио официально объявил, что операция «Эпик Фури», знаменующая собой конфликт с Ираном, завершена. В то же время Дональд Трамп приостановил продолжавшуюся всего три дня военно-морскую операцию по открытию Ормузского пролива. Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов пришло к выводу, что потенциальным мотивом действий Коула Томаса Аллена, который обвиняется в покушении на президента Трампа, могла стать война против Ирана. Много чего могло стать, учитывая, как накалена ситуация внутри страны. Морган Стэнли запускает торговлю криптовалютами на своей платформе E-Trade. Болельщики клуба Херши Bears отказались покидать ледовую арену в Херши в штате Пенсильвания. В Арканзасе супруги обнаружили в подвале своего дома поселившегося там незнакомца. Сотрудница техподдержки одного из американских банков повесила трубку в разговоре с папой римским Львом XIV, когда он заявил по телефону, что он папа римский. Она подумала, что над ней шутят, над ней издеваются. В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель CNN Тед Тернер. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. 5 мая госсекретарь Марко Рубио официально объявил, что операция «Эпик Фьюри», знаменующая собой конфликт с Ираном, завершена. Выступая перед журналистами в Белом доме, Рубио пояснил, что способность Ирана, как он сказал, создать щит, за которым он мог бы скрывать свою ядерную программу, была уничтожена. Это очень значительное достижение, и именно это было целью операции с первого дня. Далее Рубио подчеркнул, что операция завершена. Цитирую, президент уведомил об этом Конгресс, мы закончили этот этап, теперь мы переходим к Project Freedom. Что касается переговоров, думаю, президент ясно дал понять, что в их рамках необходимо обсуждать не только обогащение, но и судьбу материала, который находится глубоко под землей, к которому у них, то есть у иранцев, остается доступ, если они захотят его извлечь. Этот вопрос должен быть решен, и он рассматривается в ходе переговоров, заявил Рубио. На той же пресс-конференции глава Госдепа также представил дополнительные подробности о Project Freedom, проект свободы, который президент Дональд Трамп объявил ранее на этой неделе и который направлен на сопровождение иностранных судов через Ормузский пролив. Госсекретарь пояснил, что цель проекта, как он сказал, спасти почти 23 тысячи граждан из 87 разных стран, которые оказались в ловушке и оставлены умирать в Персидском заливе из-за действий иранского режима. Рубио заявил, что блокада Ормузского пролива со стороны Ирана не просто преступна, но также отчаянна и разрушительна. Он назвал ее пиратством. Страны со всего мира, сказал Рубио, подавляющее большинство из которых вообще не участвует в военных действиях, теперь находятся под угрозой не только потери грузов, но и жизни своих граждан из-за этой блокады. Рубио отметил, что на судах со временем закончится еда и питьевая вода для экипажей. Это невинные люди, подчеркнул Рубио и добавил, это страны и суда, не имеющие никакого отношения к происходящему, но они оказались в центре событий и фактически удерживаются в заложниках лишь потому, что Иран может это делать. Точно так же режим жестоко убил десятки тысяч своих граждан за мирные протесты. Конец цитаты. Госсекретарь также сообщил, что уже 10 гражданских моряков погибли в результате блокады и атак Ирана, и что ряд стран обратился к США с просьбой помочь освободить их суда. А после этого Рубио назвал Project Freedom оборонительной операцией, в рамках которой американские силы будут открывать огонь только в случае нападения. В то же время Дональд Трамп приостановил продолжавшуюся три дня военно-морскую операцию по открытию Ормузского пролива, проект свободы, из-за которой прервалось действовавшее почти месяц перемирие. Объявляя о приостановке миссии, Трамп сослался на значительный прогресс в переговорах с Ираном, не приведя подробностей. «Мы взаимно согласились, что хотя блокада останется в полной силе и действии, проект свобода, то есть проход судов через Ормузский пролив, будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, можно ли завершить и подписать соглашение с Ираном», написал Трамп в своей социальной сети. До того, как Трамп объявил о приостановке проекта «Свобода», госсекретарь Марко Рубио, как я уже говорил, как раз и провел брифинг в Белом доме, на котором подтвердил, что операция «Эпическая ярость», так называлась воздушная кампания США и Израиля против Ирана, завершилась. Одновременно информационный портал Акшес сообщает о том, что Белый дом полагает, что в ближайшее время сможет закончить войну, подписав с Ираном меморандум о взаимопонимании, по которому стороны прекратят военные действия, разблокируют Ормузский пролив и позже перейдут к детальным переговорам по ядерной программе Ирана. Это подтвердил источник в Пакистане. Пакистан выступает, как вы знаете, посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным Акша, ссылающегося на слова двух американских чиновников и двух других источников, меморандум состоит всего из одной страницы. Соединенные Штаты ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым пунктам в течение ближайших 48 часов. Пока ничего не согласовано, но источники говорят, что стороны еще никогда не были так близки к соглашению. Соглашение предполагает, что Иран обязуется ввести мораторий на обогащение урана. Соединенные Штаты соглашаются снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств. Обе стороны снимают ограничения на транзит через Ормузский пролив. Многие из условий, изложенных в меморандуме, будут зависеть от достижения окончательного соглашения. Это оставляет открытой возможность возобновления войны или нынешнего неопределенного состояния, когда боевые действия прекратились, но долгосрочное решение не выработано. В Вашингтоне, как напоминает Акшес, уже неоднократно выражали оптимизм по поводу заключения соглашения в ходе предыдущих раундов переговоров и во время текущей войны, но достичь соглашения пока так и не удалось. Сейчас, однако, два американских чиновника заявили, что решение президента Трампа отказаться от недавно объявленной операции в Ормузском проливе и избежать срыва хрупкого перемирия стало следствием прогресса в переговорах. При этом Белый дом считает, что иранское руководство расколото, и достичь консенсуса между различными его фракциями может быть сложно. Некоторые американские чиновники по-прежнему скептически оценивают перспективы достижения даже первоначальной договоренности. Посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обсуждают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников, сообщает Акшес. И по данным издания, меморандум провозгласит окончание войны в регионе и начало 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии американских санкций с Тегерана. Эти переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве. По словам одного из американских чиновников, в течение этого 30-дневного периода ограничения Ирана на судоходство через пролив и морская блокада США будут постепенно сняты. Если переговоры провалятся, американские войска смогут восстановить блокаду или возобновить военные действия. Продолжительность моратория на обогащение урана является предметом активных переговоров. Три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один считает, что вероятным будет результат 15 лет. Ранее Иран предложил 5-летний мораторий на обогащение, а Соединенные Штаты требовали 20 лет. США хотят включить в соглашение положение, согласно которому любое нарушение Ираном условий по обогащению удлинит срок моратория, сообщает источник. По истечении этого срока Иран сможет обогащать уран до низкого уровня в 3,67%. В меморандуме Иран обязуется не стремиться к созданию ядерного оружия, а также соблюдать усиленный режим инспекции, включая внеплановые проверки со стороны инспекторов ООН. По словам американского чиновника, стороны обсуждают пункт, согласно которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты. Акшес также сообщает со ссылкой на два источника, что Иран согласится вывести из страны свой высокообогащенный до 90%. Я еще раз напомню, в дальнейшем, если будет подписано соглашение, 3,67% у Ирана будет возможность обогащать Иран. Сейчас у него есть 450 килограммов, нет, не 90%, 60% обогащенного урана. Ну вот, то, что вывезен будет этот обогащенный уран из страны, это одно из ключевых требований Соединенных Штатов. Тегеран раньше на это не шел, не соглашался. Возможно, уран вывезут прямо в США.
1: В рамках меморандума Соединенные Штаты обязуются постепенно снимать введенные против Ирана санкции и разблокировать миллиарды долларов иранских средств, замороженных по всему миру. После публикации Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 1,7% до уровня ниже $108 за баррель. Трамп неоднократно заявлял, что военный потенциал Ирана уничтожен, и во вторник в овальном кабинете он заявил журналистам, что иранские вооруженные силы теперь способны только стрелять, как он сказал, из рогаток, а Тегеран хочет мира, хотя на публике продолжает выступать с угрозами. Этот конфликт политически невыгоден администрации Трампа в преддверии важнейших промежуточных выборов в ноябре этого года, поскольку рост цен на бензин бьет по карману избирателей, отмечают СМИ. В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Китае, не упомянул последние заявления Трампа, но сказал, что Тегеран настаивает, как он сказал, на справедливом и всеобъемлющем соглашении. Аракчи также сообщил в социальной сети, что он поговорил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии и подчеркнул важность дипломатических контактов между странами региона для предотвращения эскалации конфликта. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с Аракчи призвал как можно скорее возобновить движение судов через Ормузский пролив. Ван И добавил, что Пекин готов содействовать снижению напряженности и отметил, что Китай высоко оценивает приверженность Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщают китайские государственные СМИ. Цитирую Ван И, он заявил, Китай считает, что достижение всеобъемлющего прекращения огня является неотложной приоритетной задачей, в то время как возобновление военных действий было бы еще более нежелательным. Конец цитаты. Встреча состоялась за неделю до запланированного саммита президента Трампа с главой Китая Си Цзиньпина, в ходе которого они, вероятно, обсудят конфликт в Иране и возобновление судоходства в проливе.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
3: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
4: Центр восстановления сосудов и вен PCNI Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Министерство национальной безопасности США пришло к выводу, что потенциальным мотивом действий Коула Томаса Аллена, который обвиняется в покушении на президента Трампа, могла стать война против Ирана. Об этом сообщает агентство Рейтер. Вообще, судя по тому, сколько усилий прилагают Демпартия и леволиберальные СМИ, разжигая ненависть к Трампу, причин нападения на Трампа может быть масса. Ну вот, согласно этой публикации, предварительный отчет, подготовленный разведывательно-аналитическим центром Министерства национальной безопасности и датированный 27 апреля. Этот отчет отмечает, что у Аллена было много источников политического и социального недовольства. Конфликт в Иране мог содействовать его решению совершить нападение, отмечается в этом докладе на основе постов в социальных сетях, где Аллен критиковал действия Соединенных Штатов. 27 апреля 31-летнему Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, были предъявлены обвинения в покушении на президента Трампа, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления. Прокурор Джослин Балантайн сообщила тогда суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и 3 ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Морган Стэнли запускает торговлю криптовалютами на своей платформе E-Trade, об этом сообщил Bloomberg. Издание отмечает, что банк установил комиссию ниже, чем у Coinbase и Robinhood, чтобы обойти крупных конкурентов на этом рынке. Ставка составит 0,5% за транзакцию в долларовом эквиваленте. В настоящее время торговля криптовалютами на E-Trade проходит в пилотном режиме, а позже в этом году станет доступна всем клиентам платформы. По информации Bloomberg, это 8 600 000 человек, клиенты платформы. Morgan Stanley – один из крупнейших американских банков, под управлением которого находится 1 900 миллиардов долларов. В начале апреля на бирже дебютировал спотовый биржевый фонд ETF на биткоин Morgan Stanley Bitcoin Trust SBT с комиссией ниже, чем во всех действующих фондах – 0,14% годовых. Для сравнения, в ETF от Grayscale это 15% годовых, а у лидера рынка IBIT от BlackRock – 0,25%. За неполный месяц с момента начала торгов MSBT чистый приток активов в фонд составил 180 миллионов долларов по данным So-So Value на 5 мая. При его запуске в Morgan Stanley отмечали высокий спрос со стороны как институциональных, так и розничных клиентов. Банки рассказали, что специально поставили низкие комиссии, чтобы доказать приверженность делу, как сказано. Ну, низкие торговые комиссии на E-Trade можно назвать вызовом конкурентам, таким как Coinbase, Robinhood и Charles Schwab. В то же время гонка тарифов может снизить затраты инвесторов. Morgan Stanley анонсировали торговлю криптовалютами на E-Trade в сентябре 2025 года. Сообщалось, что запуск должен быть реализован через партнерство с инфраструктурной платформой Zero Hash. На первом этапе

или пересматривать гол, но обычно это делается с решающими шайбами в овертаймах. Болельщики выкрикивали оскорбления в адрес арбитров и игроков из другой команды. На опубликованном видео фанаты скандировали: «Судья, судьи, вы отстой!». Но один из болельщиков также сильно стучал по стеклу за воротами. При этом видеоповтор показал, что шайба все же влетела в ворота. Напомню, обе команды играют в Пенсильвании. В Арканзасе супруги обнаружили в подвале своего дома поселившегося там незнакомца. Дач Хогат и его жена Шерон заметили, что в их доме с 29 апреля пропадает еда и одежда. Стулья сами собой переставляются, а дверь оказывается заперта изнутри. Пара решила, что постепенно теряет рассудок. Однако вскоре выяснилось, что в подвале поселился 41-летний Престон Лэндис. Первым тревожным сигналом стала пропажа рабочих туфель Датча, которые он всегда оставлял у задней двери. Затем исчезли пончики и яблоки, хотя никого не было дома. Рассказал глава семьи, он говорит: «Я спросил жену, не выбрасывала ли она вещи, она сказала нет». И пара позвала на помощь дочь Шерис и зятя Марка Григори. Хотя Хогат был в церкви, те обыскивали дом. В подсобке подвала Шерон заметила ногу, выглядывающую из-под лестницы. Семья вызвала полицию, а Грегори с бейсбольной битой закричал незнакомцу, чтобы тот выходил. Лэндис сдался без сопротивления, извинился перед хозяевами дома. Семья считает, что он пробрался в подвал, спасаясь от непогоды, и соорудил импровизированную кровать. Он брал только одежду и еду, ничего ценного не пропало с 29 апреля. Ну а Датч и Шерон рассказали, что не злятся на Лэндиса. Несмотря на это, Престон был обвинен в краже со взломом и помещен под стражу, где будет дожидаться решения суда. Сотрудница технической поддержки одного из американских банков повесила трубку в разговоре с папой римским Львом XIV, когда папа заявил ей, что он папа римский. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» и ряд других СМИ со ссылкой на священника из Иллинойса Тома Маккарти, который много лет близко общается с папой. Разговор, как рассказал Маккарти, произошел примерно через 2 месяца после интронизации Льва XIV. Папа Римский позвонил в американский банк, напомню, что он американского происхождения папа, чтобы уведомить банк об изменении номера телефона и адреса, поскольку он переехал в Рим. Папа назвался своим именем – Роберт Превост. Понтифик правильно ответил на контрольные вопросы, но сотрудница банка ему сказала, что этого недостаточно. Он должен лично прийти в отделение банка в Соединенных Штатах Америки. На это папа ответил: «Я не могу этого сделать, я же ответил на все контрольные вопросы». И попробовал объяснить, почему не может прийти в отделение. «Это имело бы значение, если бы я сказал, что я папа Лев», — спросил он. Сотрудница тут же повесила, бросила трубку. Ну а чем все закончилось и смог ли папа удаленно поменять контактные данные, неясно. Напомню, что Лев XIV был избран папой римским в мае 2025 года, вскоре после смерти предыдущего понтифика Франциска. Папа Лев XIV стал первым в истории папой, который прибыл в Рим занять папский престол из Соединенных Штатов Америки. Папа Римский родился в США. В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель CNN Тед Тернер. Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннате, штат Огайо, в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году Тед Тернер начал работать в компании отца. Он возглавил одно из отделений его агентства. А через 3 года Тернер, после самоубийства отца, возглавил это агентство. Он стал расширять свою деятельность, купил несколько радиостанций, а также убыточный телеканал в Атланте, создав медиакомпанию, которая затем получила название Turner Broadcasting System. Для продвижения телеканала Тернер приобрел права на показ старых фильмов и ситкомов, которые уже сняты с эфира. В 1970-х его канал перешел на национальное вещание с помощью передачи сигнала на спутник, а через него кабельным операторам по всем Соединенным Штатам. И в конце 1970-х Тед Тернер придумал создать круглосуточный кабельный новостной
новостной канал. В итоге в 1980 году он запустил CNN, главной особенностью которого стала оперативная передача новостей, а впоследствии прямой эфир событий. Журнал Time в 1991 году назвал Тернера «Человеком года» за то,

что он, как сказано в журнале, влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории. Когда в 1990 году разродилась война в Персидском заливе, важность круглосуточного новостного канала стала очевидной. Это был первый случай, когда война транслировалась в прямом эфире, только на CNN, говорится на сайте телеканала. В 1996 году Time Warner Inc. приобрела Turner Broadcasting System за 7,5 миллиардов долларов. Turner стал вице-председателем Time Warner. Через 5 лет Time Warner объявила о слиянии с интернет-компанией American Online, и Turner стал вице-председателем новой компании, однако через 2 года ушел с этого поста. Turner активно занимался благотворительностью. В 2001 году стал сооснователем организации, стремящейся предотвратить использование оружия массового уничтожения. Turner поддерживал различные природоохранные проекты и экологические инициативы. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Здравствуйте! В эфире новости «Без политики», в студии Лена Вишневецкая. Как показали исследования университета Ландрины, клюквенный сок уменьшает суставные боли. Специалисты советуют женщинам с ревматоидным артритом выпивать 0,5 литра клюквенного сока в день. Если пить сок в таком режиме в течение 3 месяцев, можно снизить концентрацию антител, атакующих и разрушающих суставы. Речь идет об антителах анти-СиСи, антициклическому цитрулинированному пептиду. Их производит гиперактивная иммунная система. Традиционно по уровню этих антител врачи судят о прогрессировании артрита. Эксперименты говорят, регулярное потребление сока позволяло уменьшить выраженность симптомов артрита, опухшие и болящие суставы в ногах и руках. Антиоксиданты в клюкве, видимо, тормозят аутоиммунную реакцию, которая стоит за симптомами. Также в клюкве есть кверцицин, соединение, которое может предотвратить воспаление в организме, воздействуя на гены. Однако последнее исследование показало, что клюквенный сок, вероятно, все-таки не уменьшал воспаление. Анализы крови не показали соответствующих изменений. Американские медики выявили удивительную связь. Оказывается, среди детей с тонкой поврежденной зубной эмалью часто встречается синдром дефицита внимания и гиперактивности. У них также повышен риск психических расстройств в будущем. Этот вывод был сделан по итогу анализа молочных зубов 37 детей 6 лет. Молочные зубы впервые рассмотрели в качестве фактора прогнозирования развития психических заболеваний. В ходе исследования ученые не только анализировали состояние зубов детей, но и собирали показания родителей и учителей. Ученых интересовало поведение детей. Оказалось, дети, у которых эмаль зубов была тонкой и склонной к повреждениям, чаще других имели проблемы с концентрацией и вели себя агрессивно. А это однозначно связано с повышенным риском психических отклонений в будущем. На самом деле анализ зубов был более точным методом прогнозирования состояния психического здоровья, чем семейные отношения и социальное окружение – стандартные факторы оценки. Ученые объясняют все так. Зубы начинают формироваться на стадии внутриутробного развития. Они реагируют на все изменения, происходившие с беременной женщиной, и на изменения внутриутробной среды. Аналогичным образом реагирует и головной мозг. Сотрудники Американского онкологического центра имени Андерсона установили, любовь к сахару и развитие рака связаны. Был проведен эксперимент на грызунах. Животных разбили на 2 группы. Первая группа получала с едой сахар в обмен сопоставимым с уровнем в рационе жителей западных стран. Вторая группа не получала сахара вовсе. В ходе эксперимента ученые заметили у первой группы быстрый рост опухоли. Также кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей. По мнению ученых, все дело в повышенной кислотности, связанной с позволительными процессами в тканях и кислоты, избыток которой разрушает кости. Эксперты подчеркивают, опасен не только сам сахар, но и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Последний может скрываться в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке. Поэтому рекомендуется в целом отказаться от сладкого, полностью заменив его фруктами или медом. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы. До встречи.
1: В Нью-Йорке полдень.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 мая. Вчера на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500, NASDAQ и Russell 2000, индекс маленьких компаний. Все три индекса поставили новые рекорды, но давайте по порядку. Standard & Poor's 500 прибавил 0,8%, закрылся на отметке 7259, рекорд. NASDAQ прибавил больше 1%, 25326, конечный результат, рекорд. Russell 2000 поднялся на 1,7%, 2844, конечный результат, тоже рекорд. Транспортный индекс поднялся на 2,1%, и индекс Dow Jones тоже был в плюсах, плюс 355 пунктов, 0,75%, 49 298, тоже новый рекорд сегодня. Нефть минус 7,55, $102.32 стоит один баррель Брента, и это связано с тем, что пошли разговоры о том, что Америка близка к тому, чтобы договориться с Ираном о перемирии или вообще об окончании войны, и поэтому нефть упала, и, естественно, биржа поднялась. Золото плюс 125,54, $1694 стоит унция золота, унция серебра $77.14, 1 евро равен $1.18, 5-летние госбумаги дают 3,999%, за 10 лет можно получить 4,352%, и 30-летние госбумаги дают 4,935%. За границей сегодня Англия плюс 2,2%, Франция плюс 2,9%, Германия плюс 2,15%, и Швейцария плюс 2,1%. В Азии шанхайская биржа поднялась на 1,2%, и Гонконг прибавил 1,2%. Наша биржа откроется, похоже, следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 425 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 51 и NASDAQ плюс 314 пунктов. Вот что попало сегодня на экраны. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. LCI Industries надо покупать, EF Corp надо покупать, Ashland покупать, American Eagle Outfitters теперь Equal Weight, то есть их как бы надо держать. Advanced Micro Devices, один из главных банков, сказал, что их надо покупать. И они подскочили сегодня, подскочили почти на 18% после того, как они объявили хорошие результаты. Davitu надо покупать, Ortho Gallica, Brown & Brown и Willstar Watson. Все это надо покупать. United File Group будет вести себя достаточно хорошо. Valley National, Equal Weight, их можно держать. Franklin Resources тоже Equal Weight, можно держать. Bell Green Brands, Equal Weight, можно держать. Monster Beverage покупать. Nvidia definitely покупать. Уверенная покупка. Chimera покупать. Scala Rock будет вести себя хорошо. Alphabet тоже будет вести себя хорошо. Deckers Outdoor, Market Perform, точно так же, как другие. AMC Entertainment покупать. Entertainment покупать. Global Foundries, положительная статья. IPG Photonics покупать. И Palantir покупать, несмотря на то, что они вчера упали. Meta Platforms их тоже покупать. Вот компании, их цены, которые были изменены. Advanced Micro, как я уже сказал, подскочила. Они показали очень хорошие результаты, плюс 18% примерно сегодня. Super Micro плюс 13%, Disney плюс 4,3%, Corning поднялся на 19%, CVS Health плюс 5%, Uber сегодня тоже поднялся с утра, прибавил 8%, Jacob Solutions упал на 1%, Arista Networks упала на 9%, Restaurant Brands International плюс 2%, SolarEdge Technologies минус 3%, Lucid Group упал на 4,5%, Klaviyo сегодня упала на 18%, Davita плюс 6%, Skyward Solutions сегодня упала на 4%, Devon Energy упала на 6%, Kraft Heinz поднялся на 2%, Apollo Global плюс 3%, Maple Bear поднялся на 1.5%, и все нефтяные компании, Occidental Petroleum, Cameco Phillips, ExxonMobil, Chevron, все сегодня упали между 7% и 4% в связи с тем, что упали. компании, цены на нефть. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Приветствую вас. И хочу представить гостя утреннего. Это доктор-галотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Доброе утро, доктор.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Наташа.
1: Центр находится по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. И телефон центра 718-339-6425. 718-339-6425. Можно также написать доктору электронное письмо на электронный, соответственно, адрес tigerdoctor@gmail.com. Ну и мой первый вопрос, доктор, касается уникальных методов лечения в арсенале центра. Расскажите о них, пожалуйста, вам слово.
2: Господа, мы существуем много лет, мы находимся в центре города Бруклина. У нас работают специалисты восточной и западной медицины. Мы под одной крышей собрали, с моей точки зрения, то, что лучшее есть в восточной и западной медицине. Если вы хотите экспертного взгляда на вещи, с двух сторон баррикад, потому что есть две стороны. Поэтому обращайтесь к нам. Специалисты, которые у нас работают, это специалисты, собранные по крупицам за много лет существования нашего центра. Зайдите в гости, мы делаем бесплатные классы дыхательной гимнастики, которая называется ЦИГУМ. Это с утра, вторник, четверг. Пожалуйста, вы можете всегда позвонить в наш офис. Наташенька, напомните наш телефончик.
1: 718-339-6425. Я еще раз повторю, медленно. 718-339-6425.
2: А занимаемся мы иглотерапией, траволечением, классической физиотерапией, классической мануальной терапией, классическим массажем, а также восточными видами массажа, которые называются баночный массаж, массаж с банками, который включает в себя, например, такие уникальные вещи, как кровопускание. То есть люди с Востока знают такое слово хиджама, мы его делаем. И также у нас есть мой золотой конек, который называется пиявки, лечение гирудотерапии. Это традиционные способы улучшения кровообращения, и не только. А современная медицина сейчас пришла опять в очередной виток, вернулась какими-то методами, которые были раньше. Поэтому гирудотерапия в Соединенных Штатах Америки совершенно легитимна. Если интересно, посмотрите исследования по этому поводу. Но у нас есть специалисты, которые это делают, в том числе и я. Приходите, мы это можем вам сделать. В том числе диагностику, которая связана, например, с восточной медициной. Диагностика по пульсу, по языку, по вашим жалобам, не только. И обычная западная медицина, естественно, это ваши всякие анализы, по которым можно судить. Но, повторюсь, есть традиционные способы, которые иногда показывают что-то более широко, чем традиционная западная медицина. А говорить мы можем с двух сторон, потому что, например, я закончил Киевский мединститут и закончил здесь Институт восточной медицины. Так что, если вас интересует взгляд всесторонний, что говорит восточная медицина, потому что говорит они разные. Говорят они на несколько разных языках, но об одном и том же, о вашем здоровье, господа. Поэтому, если вы хотите поднять свои жизненные силы, у нас есть дыхательная гимнастика, у нас есть йога, например, у нас есть иглотерапия, которая совершенно безвредна с точки зрения, какие побочные эффекты, кроме синяков, ничего у вас не будет. И, я говорю побочные. А есть еще такие вещи, как упражнения специальные, которые делают, используют йоговские растяжки физиотерапии. Поэтому приходите, посмотрите хотя бы.
1: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. В самом центре Бруклина расположен Центр восточной медицины. 1957 Кони Айленд Эвеню. И телефон центра 718-339-6425. Я повторю этот номер. 718-339-6425. Напротив меня доктор Михаил Лискер, руководитель Центра восточной медицины, иглотерапевт. Мы говорим о самом важном, что у нас есть. Здоровье – это великий дар, и те, кто хочет выздороветь, уже постепенно выздоравливает. И мой следующий вопрос касательно специалистов. Расскажите о них, пожалуйста.
2: У нас работают все виды, которые уже я перечислил, восточного массажа. Это традиционный шведский массаж, например, или традиционный массаж, который называется восточный массаж, так называемый массаж шиатсу, или же есть массаж, который по точкам, называется массаж рефлексотерапии. Есть точки, например, на ступне, которые вы можете массировать сами. Есть мы можем показать, где. Если у вас есть проблемы, мы можем это, в принципе, дома поощряется, естественно, само лечение, которое есть в восточной медицине, один из основных способов. Вы дома можете сделать сами многие вещи. Просто вам нужно, может быть, использовать наше знание для того, чтобы улучшить свое состояние и знать, как бороться с теми или иными проблемами, которые у вас могут возникнуть. Ну и говоря о том, что делается, например, мануальная терапия, у нас доктор Мигиров, который занимается мануалкой из Кремлевской больницы, известный специалист. Здесь это называется остеопатия. Часть остеопатии – это кинезиология. Кинезиология – это то, что у нас в Союзе так общим называлась мануалка, мануальная терапия. То есть это то, что, например, делается с вашим, нажимаются определенные зоны, используются определенные движения тела для того, чтобы улучшить состояние тех или иных органов. Ну, есть физиотерапия. Физиотерапия у нас Едвига Кутула, которая много лет занимается физиотерапией из Польши. Есть лечебная обработка ног. Лариса и Алла, многие знают этих специалистов. Если у вас есть какие-то проблемы, например, с ногтевыми фалангами, вросшие ногти, мы это решаем. Кстати, мне попросили сегодня поговорить о том, что наши ноги, почему ноги в восточной медицине – это одна из основных частей тела, которую нужно лечить. Ноги – это корни жизни. Ноги – это мотор, который повторяет сердечный мотор. Без мышц ног ваш организм приходит постепенно в упадок. Поэтому все восточные, например, методы дыхательной гимнастики, к примеру, цигун, тайчи, то, что вы видите в парках, это в основном, если вы видели такую стойку, люди стоят на полусогнутых ножках, двигаются по определенному кругу. Это все направлено на то, чтобы усилить кровообращение в ногах. Ноги – очень важный орган, так можно сказать, или часть тела, которая в восточной медицине необходима. Там уделяется большая часть внимания. Есть точка, которая есть на ногах, называется точка жизни. Желудок 36-й или Цусанли. Или еще, если перевести ее, например, и еще 3 километра, если у вас совсем нет уже. То есть там есть точки, которые стимулируются именно на ногах для того, чтобы улучшить кровообращение, например, во всем теле, улучшить состояние органов всего тела. Если вам это интересно, приходите, посмотрите.
1: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, и звоните по телефону 718-339-6425, 718-339-6425. Напротив меня доктор иглотерапевт, руководитель Центра Восточной Медицины Михаил Лискер. Мы говорим о здоровье. Вот заострили внимание на ногах. А еще что можно рассказать о проблемах?
2: Ну вот, если говорить о ногах, я о новом немножечко, потому что, знаете, лазер применяется и в восточной, и в западной медицине много лет. Например, есть такой так называемый холодный лазер. А сейчас появились всякие машинки, которые производят красный свет. Их можно купить на интернете, можно купить. Это низкоэнергетический лазер около от 600 до 800 нанометров. Используется свет для усиления кровообращения, например. У людей с таким заболеванием, как невропатия, это можно сейчас лечить. Раньше не было особых шансов. Сейчас с помощью вот red light therapy, так называемой, или лечением лазером красного цвета. В нашем офисе есть профессиональный такой большой аппарат, которым мы это делаем. И можно сочетать при этом иглотерапию, например, и этот лазер. И есть результаты у людей, у которых есть невропатия. То есть невропатия – это онемение, отсутствие чувствительности в периферических нервах, рук и ног, например. То есть это периферическая невропатия. Это связано обычно либо с диабетом, к примеру, либо если у человека было серьезное лечение, например, химиотерапии, то часто после таких вот вещей или во время возникает заболевание, которое называется невропатия. Люди перестают чувствовать на кончиках пальцев ног и рук, но ощущения исчезают, и люди говорят, например, как ходят, как по вате. То есть раньше это не лечилось вообще. С помощью иглотерапии можно было остановить процесс, а сейчас есть обратный результат, который можно восстановить даже, потому что, как оказалось, красный цвет или цвет красного лазера, или красный лазер, или red light therapy – улучшает трофику, обмен веществ в тканях и стимулирует нервные окончания. Поэтому вы можете использовать сами дома, конечно. Но у нас есть профессиональный аппарат, который мы делаем сочетанно вместе с иглотерапией, например, с гирудотерапией. Приходите, есть результаты, конечно. Можно их посмотреть на интернете, например. Есть негрязный интернет, называется Medline. Там можно найти, например, Red Light Therapy, Neuropathy. Такое все же делать. И вы увидите, что есть серьезный результат. Приходите к нам, я думаю, что мы можем помочь.
1: Приходите,
2: показать,
1: пожалуйста,
2: по крайней мере, как
1: по
2: вы можете
1: сами. Адресу 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425. Михаил Лискер у нас сегодня в гостях. Доктор иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины. У нас есть буквально 3 минуты. Доктор, пожалуйста.
2: Я хотел сказать, господа, вот, что мы движемся в мире, который использует всякие химические препараты. Ваш организм с точки зрения восточной медицины серьезно отравлен. Мы живем в городе, который обладает определенными психологическими и токсическими эффектами на наш организм. Нужно бороться с этими эффектами. Есть способ борьбы. Ваше питание, ваш образ жизни. Если вы его хотите поменять, улучшить свое здоровье, помолодеть, если хотите, то используйте методы, которые есть в нашем центре. Приходите. Это раз. Во-вторых, и опять же, есть бесплатная часть. Мы делаем дыхательную гимнастику, которая в нашем офисе много лет. Люди ко мне приходят, вы ходите на классы дыхательной гимнастики. Пропагандист этого класса дыхательной гимнастики.
1: Популяризатор.
2: Популяризаторы есть. Бутейка, например, Стрельникова. Это все корни имеют в восточной дыхательной гимнастике. Они, кстати, об этом сами говорили. Я... песчинка, конечно, в этом море, но, тем не менее, вы можете совершенно бесплатно зайти в центр, без всяких записей, в утречком, вторник, четверг, посмотреть, что мы делаем. Приходите к нам, а главное, будьте здоровы, господа, и заходите в гости.
1: Спасибо, говорю я Михаилу Лискеру, руководителю Центра восточной медицины, иглотерапевту. Центр расположен в самом центре Бруклина по адресу 1957 Coney Island Avenue. 1957 Coney Island Avenue. Между Пи и Авеню Пи
2: и
1: Кингс Хайвей. 718-339-6425, 718-339-6425. Запишите этот номер, он вам обязательно пригодится. 718-339-6425. Ну, и еще раз по многочисленным просьбам. 718-339-6425. Спасибо за внимание.
2: Будьте здоровы.

0: Нью-Йорк.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу ознакомить вас с советами астролога на день грядущий. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни. А символ дня – орел. Луна убывающая находится в знаке Козерога. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. В этот день очень легко, отбросив все сомнения, принять, наконец, важное решение и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды и берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям. Но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь со старшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится. Будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают, и это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и, возможно, финансовое поступление. Вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберитесь терпения и поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте потребление алкоголя, советуют вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Берегите желудок и не переедайте. Рыб звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания. И отдача не заставит себя долго ждать. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой. Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите.

0: Дэвида.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Начинаем наш традиционный итоговый стрим. У нас в эфире Гарик Каспаров. Гарик Кимич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Алло, Гарик Кимич, вот вы, да, с телефона. Давайте с телефона попробуем, получится?
1: Ну, я вот сейчас пытаюсь маневрировать. Ну, мы говорили про эту глобальную экспансию, то есть, в принципе, ну, совершенно очевидно, конечно, это подыгрыш Путина, безусловно. Ну, европейцы, на самом деле, все поняли уже, поэтому трудно сказать у нас, какие это будет иметь там долгосрочные последствия. В Америке, в общем, тоже как бы нарастает паника, потому что люди, которые понимают вообще, как устроен мир, в общем, они находятся в таком... в своего рода ступоре таком, потому что остановить этот процесс пока никто не может. Вот. Но есть понимание, что это будет, ну, как бы идти будет по восходящей. То есть, как говорится, американская репутация, она просто там ниже плинтуса скоро будет. И, кстати, там последствия могут быть самые разные, потому что банкротство уже там, это не только геополитическое, не только там моральное. Это, на самом деле это же еще все будет, в итоге подойдет к вопросу о американском долларе. Кстати, буквально несколько дней назад, тоже вот 3 дня назад, по-моему, значит, вот историческая такая отметка. Впервые со времен Второй мировой войны, ну, тогда война шла, Вторая мировая, американский внешний долг превысил ВВП страны. Вот так, на всякий случай. То есть Трамп ударными темпами ведет Америку к банкротству. Ну, то, что он всегда делал со всеми бизнесами. При, конечно, там каких-то невероятных темпах обогащения собственной семьи. То есть, как говорится, то, что при Байдене как бы это делалось, понятно, что коррупция в Америке не при Трампе появилась, но делалось так стыдливо там просто и в час по чайной ложке, сейчас просто там идет таким снежным комом большим. Вот я как раз говорил про то, что, конечно, слушают те, кто, в общем, считают, что я тут излишне там антитрампист, там, потому что я вот это самое, я там продался демократам, я слушаю это все постоянно вообще, конечно, трудно. Обвинять меня в симпатиях к левым, конечно, достаточно сложно, вот левакам этим. Вот. Ну, Трамп просто, понятно, это ментальность уголовника, в принципе, который сейчас просто, ну, находится в состоянии, ну, я не знаю, прогрессирующей деменции. Ну, давайте объективно говорить просто все. Вот. Можно, конечно, все не замечать, можно, конечно, считать, что там его сыновья гении бизнеса, которые получают правительственные контракты там на какие-то безумные деньги, ну, или там то, что крипто сейчас просто работает на переводы денег семье Трампа за самые разнообразные услуги, которые там оказываются по всему миру. А то, что там выписываются президентские амнистии, а тем, кто взносится, просто никто даже не скрывает этого. Просто на это перестали обращать внимание, там вообще взносятся и получают там амнистию по чисто экономическим статьям. Люди, которые сидят. Вот. То есть для Америки это проблема. И вот этот вывод войск, он, ну, просто фиксирует еще раз как то, что пока у власти Трамп, от Америки ждать ничего не приходится. Европейцы, конечно, это поняли. Насколько как бы Путин прочтет сигнал и будет готов действовать, ну, мы увидим, но, на мой взгляд, как бы для Путина вариантов других, кроме провокации на Балтийском фронте каком-то, нету, потому что ситуация в Украине стремительно ухудшается. Вот, и поэтому нас, как говорится, опять ждут большие потрясения в этом году. Еще раз повторю, но это формируется контур нового мира.
0: Вот как раз про это, кстати, вопрос. Как вы считаете, политика Трампа кратковременное явление или это закономерная тенденция изменения западной системы международных отношений? Ну, мы отвечали,
1: в общем, уже. Ну, да, мы отвечали на вопрос. Понятно, что есть определенные тренды, потому что, как бы, американский изоляционизм опять не при Трампе начался. Другое дело, что там и Обама, и Байден вели это все немножко по-другому. А Америка потеряла, как бы, путеводную нить. И это, в общем, стало очевидно уже при обамовской администрации, потому что ни Клинтон, ни Буш 43-й, как его называют здесь, они не предложили Америке никакой внятной там политической линии, которая необходима была после окончания холодной войны. Поэтому опять Трамп просто он довел все это до абсурда. Все, вот, как бы. Но курс на отказ вот от этой системы отношений международных, он как бы сформировался ранее. Другое дело, что надо сказать, что вся эта система, о чем я неоднократно говорил, обсуждали мы, она сама по себе уже как не работает. Система с ООН, с НАТО, со всеми этими институтами времен Холодной войны надо давно было разбираться и предлагать что-то новое. Понятно, что мир не устроен, возвращаясь снова, как говорится, контуры нового мирового устройства. А Трамп как бульдозер все это сносит. Поэтому в какой-то мере это позитив в том плане, что Европа сейчас начинает двигаться и начинает искать новые алгоритмы и взаимодействия политического, экономического, но самое главное военного. То есть мир на самом деле он сейчас проходит вот этот транзитный период. Всегда в истории эти транзитные периоды сопровождаются войнами достаточно длительными.
0: Гарри Кимович, а вот прошлой ночью более 300 беспилотников прилетели на территорию Украины, то есть были, прошу прощения, России. Взрывов много было и в Ленинградской области. То есть, наверное, самая масштабная атака беспилотников за все время большой войны. Вы следите внимательно достаточно за Z-каналами. Какие там настроения царят? И вот ремесло, который откинулся, но тем не менее продолжает там антипутинскую какую-то вести деятельность. О чем это говорит? И как вообще Z-сообщество реагирует на вот подобного рода активизацию украинских беспилотников?
1: На самом деле тут даже не обязательно следить за Z-каналами. Это, в общем, в целом все, что еще функционирует в интернете в России, вопиет о том, что, в общем, надо как-то с этим разбираться. Вот там это экстремистское слово «мир» начинает звучать все чаще и чаще. Вот, понятно, что это не идейный протест против войны, а просто реакция на то, что война пришла в Россию. То есть, там даже я читаю такие шутки, что, значит, Владимир Владимирович, ну, переговорите с Зеленским, чтобы все было как раньше. Чтобы мы их бомбили, а они нас нет. Вот это мне кажется, и главный аргумент. Я много раз повторял, что демократия в Россию придет, не через сердца и разум, потому что пока не работает это, а через желудок. То есть, потребительское отношение. На самом деле, демократия, а так оно такое было, в принципе же, в 90-е годы, по большому счету. Вот. И сейчас мне кажется, что возникает ситуация, когда тупиковость войны, она заводит людей, в общем, приводит их к определенным выводам. И тот факт, что ремесло, которое там, значит, просидел месяц в этой клинике, психбольнице, потом вышел и совершенно здравом уме продолжает атаки на Путина конкретно, и предсказывал скорый конец режима, договоренности с Западом, это тоже индикатор. В общем, в условиях, когда какой-нибудь твит человека могут посадить на много лет, в общем-то, продолжает функционировать человек с достаточно большой аудиторией, не скрывая, что он говорит западным средствам массовой информации, и откровенно проводящий курс, дискредитацию, потому что он выражает, многие другие тоже делают, они не столь заметны. Войну нельзя выиграть, это на самом деле понятно. То есть, более того, ситуация будет ухудшаться. Эти 300 дронов, которые прилетели, завтра их будет 400. Украина, они не просто пролетают, они на самом деле эффективно бьют еще по самым болевым точкам. Вот картинка когда Красная площадь завешивается дронами, антидроновой сеткой, она говорит, шел пятый год войны, и сейчас Красную площадь покрывает антидроновой сеткой. Потому что диктатор не может, не хватает памперсов, чтобы сменить, потому что опять, возвращаясь к тому же, диктаторы, многие просто трусоватые, Путин, я думаю, что они с Трампом, мне кажется, очень похожи. Такой мачизм, который скрывает просто внутреннюю неуверенность и трусость. Поэтому настроение будет меняться. Вопрос, как скоро эти настроения перекинутся, они не перекинутся, как скоро они начнут давать практические результаты среди элиты, среди тех, кто что-то может менять. Потому что понимание того, куда все идет, я думаю, давно уже присутствует. Более того, эти удары по всем этим точкам, всем этим нефтяным базам, резервуарам, заводам, все. Это же не вообще разрушение инфраструктуры. Мы же знаем, что в России кто-то этим всем владеет. Если не напрямую, то получает прибыль. И, соответственно, когда все открывается, кто-то теряет деньги. И если посмотреть на масштабы, то мы говорим про миллиарды долларов уже потерь, потому что все это трещит по швам. Соответственно, кто-то за это расплачивается. Вот вопрос, как только это такой коллективный кто-то будет это терпеть. Потому что войну ведет Путин, а войну выиграть нельзя. Война, как говорится, привела уже к катастрофическим последствиям. Дальше будет хуже. Вот. Путин продолжает ее вести. Вот возникает интересный зазор, про который ремесло, между прочим, пишет. То есть в этом плане, как говорится, имеющие уши да услышат, и, как говорится, у нас есть глаза, мы тоже можем все это видеть и анализировать. То есть там возникает явный зазор между интересами элиты правящей, которую Путин всегда охаживал, там, как говорится, кормил, там, давал там возможность зарабатывать, то есть, как говорится, халил и леял, и интересами Путина, может быть, ближайшего окружения. То есть война перестала быть сверхприбыльным делом, как было раньше. То есть, опять, наверное, кто-то на ней наживается, но убытки от войны становятся уже ощутимыми. В какой момент эти убытки создадут критическую политическую ситуацию, я не знаю, но опять, читаем ремесло. Он считает, что срок подходит, и, ну, может быть, чересчур оптимистично, как бы, но, тем не менее, как бы, все индикаторы вот такого перехода от экономических проблем, ну, в том числе и психологических, потому что все-таки начали пролетать там дроны, там все это горит, пылает, дым, в общем, недовольство людей растет, оно уже там в интернет выходит. Вот, ну и при этом я говорю, это экономически становится все необоснованно. Вот когда случится вот этот переход, скажем, этого количества в политическое качество, сказать сложно, но опять такое ощущение, что он, если не за ближайшим углом, то не за горизонтом.
0: А это вообще считаемая история, вот какие-то опции, вот, или, условно говоря, группы, которые могут стоять, допустим, за ремеслом и которые могут там фрондировать, это есть? Можно такую информацию просчитать, как-то проанализировать? Или это те самые бульдоги под ковром, и это мы узнаем только постфактум?
1: Ну, даже не бульдоги под ковром. Бульдоги под ковром, это скорее политбюро было. Сейчас мы имеем какую-то очень сложную мозаичную картину, которую до конца, как говорится, до дна мы не доберемся, потому что система же гораздо более сложная стала. Это же не только там энное количество там министров, там, членов политбюро, их кланов. Это огромные экономические интересы, сложные системы, которые включают в себя многие кланы. Поэтому трудно сказать, как говорится, вот от чего им не выступает ремесло. Я думаю, что во многом это просто общий настрой вот в этой среде. И тот факт, что он пока продолжает функционировать, более того, как говорится, там, чувствует себя, судя по всему, очень неплохо, вот, если читать, как говорится, его сообщения регулярные, означает, что большая крыша. И, как говорится, я думаю, желающие как бы его там убрать из политического процесса, вот, безусловно, такие есть. Они не перевелись. Но по всему как бы вытекает, что у этих желающих руки коротки. А учитывая, что мы понимаем масштаб этих желающих, как бы, понимаем, как говорить, какого уровня эти желающие, то означает, что те, кто укорачивают им руки, они тоже, в общем, располагают большими властными финансовыми возможностями.
0: Ну, такой вопрос. Если бы вы были советником американского президента, какие точечные пошаговые действия вы предложили бы ему совершить в отношении РФ?
1: Сама мысль быть советником у Трампа,
0: она вызывает меня... Ну, не Трампа, какого-то другого. То есть речь идет...
1: Это неправильный вопрос, мне кажется, сам по себе. Потому что нельзя разделять вот войну в Украине, агрессию Путина с общей картиной. На самом деле Америка должна сейчас как бы определить свое место в этом меняющемся мире. А вот нужны концепции. Вот, в принципе, как была концепция, скажем, там, Трумэновская концепция, там, вот, спасти Европу, остановить коммунизм. То есть концептуально выстраивалось все. Вот. И это там, на года выстраивалось. Это необходимость как бы, ну, для страны-лидера, чтобы сохранить лидерскую позицию, предлагать видение. Не вопрос, что сейчас случится, а вот как вот с этим, как двигаться дальше. Понятно, что во главу угла должна ставиться задача разгрома России. Вот Путин, вот сегодня. Вот это победа Украины, возвращение территории, наказание агрессора. Но это не должно быть просто. Вот надо, это не конец истории. должен быть еще следующие шаги. Надо предлагать видение мира, как он будет устроен. Ну, понятно, ООН не функционирует. Что будет вместо ООН, на самом деле? Как мы должны работать дальше? Лига демократии, демократических стран, которую предлагал сенатор Маккейн покойный. Вот. Абсолютно, как мне кажется, разумная идея о том, что все-таки ну, хватит, как говорится, сидеть, заседать в одном зале с террористами, бандитами, экстремистами, диктаторами, как говорится. Что хотят, пусть и делают, как говорится, отдельно. Пусть едут куда-нибудь там, в Африку и там, как говорится, у себя там в каком-нибудь, я не знаю, Лагосе, там, в Нигерии проводят заседания или еще где-нибудь. Вот. Ничего в этом обидного нету, просто как бы в данном случае просто вот, ну, надо зафиксировать, что хотите жить вместе, давайте работать по общим правилам. А, к сожалению, пока как бы, ну, концептуально все это не выстроилось. Вот, как бы, понятно, что и в самом западном мире раскол. А, это тоже проблема. На самом деле мы понимаем, что как бы, Трамп тоже не на пустом месте пришел, что экстремизм есть правый, экстремизм есть левый. Этого левого экстремизма хватает в Европе. Ну, понятно, что там та же вот, палестинская тема там она, на самом деле, раскалывает общество. Это даже не палестинская тема, а просто вообще тема, как бы, вообще, там, ну, наше место в мире, вот, как бы, европейская цивилизация против остальных. То есть, куча вопросов, требующих, как бы, знаешь, вот, лидерства. Я здесь даже сейчас не буду как бы что-то предлагать. Но для этого требуется осознание того, что это не вопрос, там, послал войска туда, сделал то, кого-то побомбил, там, ввел санкции. Это глобальный план. Но, как бы, сегодня задача первоочередная, это, конечно, оказание помощи Украине. И это, в общем, ну, мобилизация Европы, то есть перестройство НАТО. То есть разгром, на самом деле, путинской России – это очень важный шаг в правильном направлении. Потому что он дает надежду на определенные изменения как бы, в мировом масштабе. Вот, кстати, вот тот, кто задал вопрос, вот как бы вот я сейчас начинаю, вот, говорю с тобой, начинаю думать. Вот ведь здесь же, на самом деле, и вот как бы, ну, скажем так, и зарыта собака. На самом деле, вот при всех как бы, вот, разговорах, что нам необходимо сделать то, надо сделать то, конечно, Украина должна, там даже победить, люди говорят. Но вот как только дело доходит до вот, реальных перемен, а именно смены режима в России, вот о чем, кажется, говорит, там косвенно говорит тот же ремесло. А вот здесь наступает ступор. На самом деле, здесь же как бы вот. Вот здесь вот как-то вот эта точка перехода, вот эта вот такая вот транзитная, она как-то вот как-то выпадает. Причем это на самом деле происходит не только там с западными политиками. Вот. Ну, мы же знаем, как, сколько наших, ну, назовем так, коллег в оппозиции российской всячески обходят эту тему. Вот все хотят, вот, а вот когда в России появится новый исторический шанс, так, можно помедленнее, и вот давайте, а как этот момент наступит? Вот это абсолютно нежелание обсуждать ключевой вопрос. Ничего не наступит, пока Украина не победит и путинская Россия не будет разгромлена. Тотальный разгром. Вот мало того, что сейчас происходит. Опять, ну как вы можете это говорить? Это же ужасно. Да, это ужасно, потому что война идет. Но должно быть окончательное бесповоротное понимание, что это все умерло, что вот эта имперская идея умерла. Я сейчас, знаешь, вот сегодня утром я вспоминал, вот думал об этом, 89-й год. Тебе сколько лет тогда было?
0: 8.
1: Помнишь съезд народных депутатов?
0: Не помню. Это я уже позже читал, если там и смотрел.
1: Аудитория должна помнить. Ведь на самом деле же опять, СССР, а почему СССР развалился? Что-то вот просто так взял и развалился, да? Нет, как? А Рональд Рейган, будем как бы его, как бы застопки вывезем, да, его? А война в Афганистане, безнадежная война, которая тоже... Вот на самом деле же куча вопросов была, которая привела к тому, что Советский Союз, как говорится, оказался неконкурентоспособен. Вот, понятно, можно, конечно, говорить про там заговор всемирный, но Горбачев пытался спасти то, что можно было спасти. Там. То, что явно не работало, технологически не работало, не работало социально. Вот. И вот очень важно опять вот, не забывать, что это произошло не просто так. И тут я даже вспомнил... Сейчас вот те, кто у нас, знаешь, вот в оппозиции. Андрей Дмитриевич Сахаров. Андрей Дмитриевич Сахаров, между прочим, четко призывал к разгрому в Афганистане. И там выступал очень жестко. Я даже сейчас вспомнил вот этот эпизод. Достаточно такой, ну по моим ощущениям, достаточно был мерзкий. Когда после выступления Сахарова на трибуну поднялся афганский ветеран. Угу. Сергей Червоноградский. Помнишь такую фамилию?
0: Нет.
1: Не помнишь. Вот. Ну, может, сейчас могут набрать это сам. Я еще ради интереса набрал, вспомнил.
0: Ветеран Афганистана. Сергей, как фамилия немножко там какой-то был?
1: Он где-то украинец, между прочим. Он потерял две ноги в Афганистане, там где-то в начале войны. Вот. И, значит, вот там, естественно, от имени ветеранов там сурово осудил Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот. Я, кстати, ради интереса сегодня посмотрел его биографию. Не знаю, с чего это вдруг мне захотелось. Вот. Стал героем Украины, между прочим, но награду вручил Янукович. Вот. Кстати, жив до сих пор еще. Интересно, что делать сейчас, я, как говорится, не обнаружил. Вот. Понятно, поддерживал Януковича, конечно, естественно, осуждал там, Ющенко, вступление в НАТО и так далее. Вообще все эти поползновения. Вот. Но просто вот, я вспоминаю тут 89-й год, вот, опять вот переходный момент. Совершенно очевидно было, что Советский Союз должен был развалиться, должен был потерпеть поражение. Вот это. А причем понятно, что тогда все-таки это было далеко, эта война где-то в Афганистане, там все-таки, ну, это да. Не касалось. А вот сегодня вот даже, я говорю, те, кто там просто там готов там приносить там клятву там верности демократии на книге Андрея Ильича Сахарова, они почему-то начинают обходить этот вопрос стороной. Вот как-то хочется вот в этом не участвовать. Нет, вам не удастся не участвовать, надо участвовать в этом. Это не вопрос, как говорится, а просто вот, ну мы, конечно, за Украину, нет, надо, вы должны воевать против фашистского режима. А потому что иначе не будет. Нет, мы хотим в белых перчатках прийти, когда оно все не кончится само по себе. Вот это, честно говоря, не знаю, вот у меня накипает постоянно раздражение просто. Вот это обсуждение о том, что мы будем делать потом, как потом это наступит. То есть потом, значит, на этих потоках украинской крови просто, вот на костях тех, кого бомбят каждый день, мы будем строить прекрасную Россию будущего. Нет, не будет.
0: Вы сейчас говорите про... Григорьевич, давайте мы чуть-чуть конкретизируем. Вы сейчас говорите про людей, которые выступают с концепцией прекрасной России будущего. Ну, грубо говоря, ФБК
1: Начнем с ФБК, например. А чем они занимаются? Чем ФБК занимается сегодня? Я не знаю. Я перестал следить, наверное.
0: Ну, какие-то расследования там выходят у них?
1: Кого расследуют? Кого расследуют? Чем занимаетесь? Многомиллионное финансирование сохраняется. Вообще вся система грантовая, вот эти огромные деньги, которые тратятся, это для чего? Вот чем мы занимаемся? Расскажите просто, чтобы я понимал. Ну, понятно, есть, конечно, кто занимается темой политзаключенных. Хорошая тема, маленькая, все-таки, на самом деле, не принципиально, как говорится, вот, решающая, как бы, всеобщую картинку. Да, у нас есть много политзаключенных. Да, ну, пять, там, пара тысяч, несколько тысяч, может, 3 тысячи, 4 тысячи, неважно, как говорится. Это ужасная ситуация, конечно. Но на фоне вот этой тотальной войны, сколько там в Германии было политзаключенных? 800 тысяч? Что-то я не помню, просто я сейчас пытаюсь вспомнить число. Население там, кстати, было меньше в Германии. Сколько там антифашистов сидело в лагерях немецких? Так, на всякий случай.
0: Вот. Я могу сказать, я не могу быть адвокатом этих как бы товарищей, потому что стою на другой позиции. Но ответ, в общем-то, был дан. И он даже, Гарри Юрьевич, мы когда вот там в Вильнюсе, помните, встречались с Волковым, он был дан достаточно прямо. Объектом их работы является российское население. Они его просвещают, проводят антивоенную агитацию, ну и как бы там подготавливают почву для будущих изменений. Ввиду изменения качественного состава этого населения, понимания каких-то вот демократических
1: принципов. Это хорошо писать в грантовых запросах. Это для тех, кто выделяет деньги. Нам-то не надо заливать это просто. Никакой работы никто нигде не ведет. Это среди кого ведем работу? Среди тех, кто там продолжает нажимать кнопки бомбить и продавать войну? Опять, война же сейчас может подойти к логическому концу не потому, что там кто-то ведет работу. Бред, никакой работы вы не ведете, просто обжираете бабки западные просто. И более того еще, препятствуете нормальным людям, кто из России хотел бы уехать, потому что уже несколько лет блокируете наши инициативы.
0: А вот вопрос.
1: Война может подойти к логическому концу, потому что Украина не просто выстояла, она начала бомбить. И вот те самые люди, с которыми работали, вдруг они начали, как они говорят, про мир. Не потому, что там... ФБК или там еще какие-то там организации, взывающих к их совести, они как бы их разбудили их и открыли глаза на мир. Украинские дроны пролетели просто. Просто заводы горят. Просто там надо в бомбировщик спрятаться, которых, кстати, нет. Вот так вот и кончается все на самом деле. Поэтому вот попытка спрятаться, вот это, значит, вот мы будем строить, ничего вы строить не будете.
0: Угу. Гарри Ильич, ну вы затронули тему вот этого вывоза, она достаточно ну, скажем так, скептически была воспринята многими украинскими комментаторами. Просто в сети, я не говорю про конкретных каких-то там экспертов, понимаю, но в целом вот общее мнение, потому что вот вывоз там на четвертом, на пятом году войны, вывоз каких-то людей, которые вроде как преступники, ну, это не очень нравится. То есть многие украинцы, понятно, они не хотят русских видеть ни в каком виде. Вот. В связи с этим вопрос. Мы сейчас к теме ПАСЕ и того скандала, тех событий, которые были на этой неделе, связаны с отстранением одного из членов платформы. Значит, вот вопрос по русский Тайвань. Это кликабельный заголовок, то есть вот это как бы такой мем, да, который очень хорошо зашел и обсуждается. А что это значит для россиян? Что вне РФ и для тех, кто внутри? А для европейцев? Мне кажется, зрителям будет интересно. Это наш друг Андрей Волна спрашивает в комментариях. То есть, звук, как бы раскрыть тему вот русского Тайваня, выйти, вот, то есть, содержательно его, значит, оценить, потому что очень часто вот как бы мемность и название «Русский Тайвань» уводит людей как бы в сторону от содержательного обсуждения. Пропал звук.
1: У меня опять пропадает сигнал.
0: А вот сейчас я опять слышу, Игорь Евгеньевич.
1: Я на 5G перешел сейчас, но...
0: Вот звук сейчас есть. Картинки нету, но хотя бы звук.
1: Я перешел на 5G перешел сейчас просто уже с домашнего интернета, но не хочет сегодня что-то. Не любит нас интернет. Чьи-то происки. Но звук...
0: Вот. Ну, звук был, картинки не было. Ну, хотя бы звук есть, да.
1: Звук тоже пропадает.
0: Сейчас вот слышно.
1: Ну, я понимаю, да. Но я хочу картинку еще все-таки самое. Все-таки да. Хочется самое. Так, ну слышно, по крайней мере.
0: Слышно, каким-нибудь.
1: Я говорил все время, что Тайвань это как бы метафора просто. Фиксирующие то, что мы, как говорится, мы по разную сторону находимся. Я понимаю скептизм украинцев, как бы я видел комментарии тоже. Ну, критиковать людей, которые занимают такую агрессивную позицию, мы просто не имеем никакого морального права. Они вообще рассматривают там практически всех граждан России как врагов. И имеют на это, к сожалению, имеют на это право. Вот. Другое дело, что мы все-таки должны, как говорится, ну, опять исходить из постановки цели главной. Цель – выиграть войну. Война выигрывается как бы, истощением врага. А три ключевых компонента ведения войны это армия, значит, это набор пушечного мяса, который пока у Путина, в принципе, еще ресурс не исчерпан. Финансы хуже, но все равно потенциал еще достаточно велик. И интеллектуальный потенциал, как мозги. Здесь у Путина самое слабое место. Поэтому можно, конечно, там говорить о том, что пусть остаются там. Но каждый инженер, который уедет, каждый компьютерщик, это ослабление путинского военного потенциала. Это может быть на одну ракету, на 10 дронов меньше, которые пролетят и будут убивать в Украине. Вот. Поэтому я призываю смотреть на это именно с этой точки зрения. Это опять процесс очень сложный, непростой. Я говорю, что, к сожалению, мы потеряли там как минимум 2 года, именно во многом благодаря обструкции, которые устраивали нам вот эти...
0: А то и больше, да.
1: Ну да, как минимум 2 года. Но это опять, грантососам нужно было как говорится, оправдывать себя, как говорится, свою деятельность, написание бумаг тем, что мы должны работать с населением России. Предложение вывозить людей, которые не хотят быть частью преступной войны, как бы они блокировались. И так же, как в период между аннексией Крыма и началом полномасштабной войны, вот те же самые потребители этих западных грантов рассказывали, что в России, в общем, идут эволюционные процессы. Вот. А вот сумасшедшие вроде Каспарова, там, которые про войну говорят, они, в общем, они не по тому делу. Вот. И тем самым западное общественное мнение и западные политики усыплялись. Им казалось, что все-таки Путин, ну, как бы, он разумен, он же не будет начинать большую войну. Ну, как это представить? Как? Ну, неужели Путин нарушит все бизнес-договоренности? Ну, в общем, опять, сказка про белого бычка. Сейчас, как бы, вот мы вроде бы подошли к моменту, когда... А понимание того, что как бы, с Путиным все-таки надо разобраться, оно начинает проникать в сознание западного истеблишмента. Проникать в сознание. Это далеко еще не стало господствующей темой. И опять мы снова имеем этих шептунов, которые бегают по кабинетам, там, по каким-то своим контактам и рассказывают, что не, ну все-таки мы должны должны вот все-таки добиваться того, чтобы в России там народ поднялся. И вот здесь, к сожалению, вот это вот, вот многие наши украинские друзья, которые вообще опять, ну, понимаю, там, горят праведным гневом, справедливо, они занимают ту же позицию, пусть там в России поднимаются. Но опять, ну, подумайте на секунду еще раз. Вот, вот, ну, не поднимется никто в России сейчас. Ну, а вот если 10 тысяч инженеров и компьютерщиков уедут, вы представляете, какой урон будет для путинской военной индустрии, если вы можете их вытащить оттуда. Вот на секунду подумайте. Ведь опять, главное же выиграть войну. Вот. Понятно, что этот процесс, как бы он там в одночасье не делается. Но сегодня границы все-таки открыты еще. Путин не может их закрыть полностью, потому что Россия не, это не, это не там, сталинский Советский Союз. Ему нужны эти открытые, открытые двери. И поэтому возможность уезжать все-таки существует. Пусть начнет как бы там терроризировать людей, как бы не пускать кого-то опять. Это дополнительное напряжение в обществе. И кроме того, опять, это все-таки шанс людям. Потому что в 22-м году ну, миллион человек как минимум рванул из России. Да, понятно, многие бежали, не хотели в армию, боялись, в принципе. Но тем не менее, те, кто уехал, ну, в основном это как раз были люди тех интеллектуальных профессий, чья работа важна для путинской военной машины. И они вынуждены были вернуться, подавляющее большинство из них. Именно по причине того, что нет ни документов нормальных, нет возможности открыть банковский счет, нет возможности легализоваться в западном обществе. Опять, это концепция, которая вписывается в наше понимание. Мы партия победы Украины. Это правильный шаг с точки зрения достижения главной цели. Украина должна победить, а путинская Россия должна быть разгромлена. Более того, у этой идеи есть еще, как говорится, вот мы тоже обсуждали это, есть еще одна очень важная составляющая. Это не вообще разговор о том, мы построим прекрасную Россию будущего. И кто ее будет строить? Те учителя, которые сегодня там фальсифицируют выборы, или те, кто там проводит там мобилизацию людей, там набирают контрактников там в украинский окоп. Здесь будет возможность, как говорится, набрать какое-то количество людей, из которых можно будет создавать там новый как бы вот этот ну, технократический класс управленцев. Да, понятно, опять, будет, наверное, какая-то инфильтрация. Ну, понятно, все просто не бывает. Но это, по крайней мере, реальные действия. Мы предлагаем какие-то действия. Не горлопанием, не требуем никаких денег ни у кого. Мы просто предлагаем действия, нацеленные на одну, как говорится, вот главную, выполнение главной задачи. Победа Украины и разгром путинской России. А дальше, как говорится, мы говорим о том, что надо понимать, что сам по себе там процесс, он тоже не линейный. Наверняка Российская империя не будет существовать в тех границах, как говорится, вот тут новая Россия, в которых сегодня там вот, существует Российская империя. Да, это то есть, надо как бы тут и к этому надо подходить спокойно. Вот. А мы имеем ситуацию, в которой до сих пор, вот если просто провести эксперимент, хорошо, Крым украинский научились сквозь зубы говорить. А вот вопрос по флагу поднять, например. Вот я хочу посмотреть, как говорится, как и начнут отказываться от триколора. Ведь практически никто не носит вот БСБ, вот флажок. У меня на лацкане пиджака всегда, когда я там бываю. Вот даже наши делегации вот тоже в ПАСЭ, что-то я чуть не вижу, как бы вот чтобы ну, триколора нету, сейчас нельзя его по приказному порядку. Вот. Но все равно вот это, опять, мысль о том, что мы можем вот это использовать, вот мы говорили про преемство, что вот все-таки, ну как, это же был такой флаг, это же была такая история. Вот нет понимания того, что будущее у России, если оно есть вообще, как у государственного образования, оно должно писаться ну, буквально с чистого листа. Вот ничего нельзя брать из этой имперской кровавой истории. А вот то, что случается в последние несколько лет, просто зачеркивает, вообще все разговоры должны быть прекращены просто. Вот все эти мечтания о том, что мы вот возьмем лучше оттуда, все закончилось, все утоплено в крови украинской.
0: Кстати, один из аргументов, вот те, кто выступал за триколор, он такой, он связан с Борисом Немцовым, у которого были сантименты с российским триколором связаны, и там на день флага выходили. Но это все было тогда еще, это еще было до, получается, вторжения 2014 года, ну, может быть, позже. И, кстати, вы вспомнили, Гарри Кимович, этот совет этих депутатов 89-го года. Съезд. Это, кстати, тоже... Съезд народных депутатов, да. И это, кстати, тоже использовалось как аргумент к тому, чтобы участвовать в выборах даже в неблагоприятной ситуации. Когда мы выступали с позиции бойкота и говорили о том, что участие в выборах так называемых в путинской России вот уже в 10-е годы, это является, в принципе, формой соучастия в деятельности режима. Вот тоже вспоминали вот этот контраргумент, что а вот же в 89 году, когда был совок, вот что там демократы там победили. Вот.
1: Нет,
0: Ну, то есть...
1: важный момент, на самом деле. Вот это чистая демагогия. Просто я человек, который жил тогда, что понимаю, в общем, разницу. Режим тогда слабел. Режим, на самом деле, шел на уступки. Очень важно. И эти выборы фактически фиксировали то, что создавалось новое политическое пространство. СССР был обречен, на самом деле. Ведь это, те процессы того времени нельзя сравнивать с этими. А то, что мы видели там, после 2012 года, ну, даже до этого, это укрепление режима, на самом деле. А выборы... Ну, тогда, ну, понятно, был бы административный контроль, но он терялся. Вы видели, режим раскалывался. А в то время, когда мы вели свою политическую деятельность, шел обратный процесс. А после 2012 года вообще процесс закончился. Все, как бы выборы 2011 года в Госдуму, которых Единая Россия, конечно, проиграла, и какой-то момент был колебаний вот этих системных партий, там, скажем, и КПРФ, и Справороссов, вот, он на самом деле закрыл, на мой взгляд, эту тему. Поэтому все дальнейшие там, как бы, эти кампании, так называемого, умного голосования, они просто игнорировали тот факт, что нету никакой реальной оппозиции. Так называемая системная оппозиция – это просто другая часть правящего режима. Поэтому вот люди там, которые проходили по этому так называемому умному голосованию, так, ну, вполне, как говорится, себе там такие же людоеды, никакой проблемы нету. Вот,
0: а борьба то и фетиши, то еще и более людоедские.
1: Это борьба с несуществующим фетишем была. Никакого отношения к борьбе с режимом это не имело. Мы продолжали говорить сначала в России, потом за рубежом о том, что путинский режим неизбежно фашизируется. А нам рассказывали про то, что, вы знаете, там есть вот эволюционный процесс. Надо... Главная проблема – Единая Россия. Вот не хочется извиниться за этот бред вообще правил. Да? А Миронов с кувалдой просто... Чем они отличаются? Расскажите, я, может быть, мне надо менять очки сейчас, я не знаю. У меня операция зрения. Чем отличаются там КПРФ, там, я не знаю, ЛДПР, Справороссы и там, неважно, кто угодно. Новые люди, чем они все отличаются?
0: Сейчас им подсунут новых людей, да. Сейчас им будут подсунуть новые люди там.
1: В том же Кремле выпишут там это самое разрешение сказать там вот, добавить две запятые там и где-нибудь один восклицательный знак поставить. Опять, управляемый процесс полностью. В 89 году все было стихийно тогда. Тогда, на самом деле, стихийная энергия масс была. Люди выходили. Сотни тысяч людей выходили на Манежную площадь. А что сейчас у нас?
0: Я, собственно, Гарри Ильич, к этому и подвел, потому что сейчас обострение начинается у любителей поучаствовать в так называемых электоральных процедурах. И наверняка этот аргумент про 89-й год они вытащат.
1: Да, опять, надо опять оправдать собственную бессмысленность. Потому что надо чем-то заниматься, чтобы оправдывать гранты. Все, ничего другого нету за этим. Это имитация деятельности для заполнения бумаг. Этим они занимаются уже годами, а некоторые десятилетия. Идет война, они продолжают, как говорится, вот находить себе, как говорится, вот и занятие, которое оправдывало бы, повторяю, абсолютно бессмысленность. В войне, как говорится, есть только одно место, точнее два, с одной или с другой стороны. В принципе, как говорится, ну, не хочется быть настолько уж как бы резким, но в целом все, кто сейчас продолжают рассказывать про выборы, они так или иначе помогают Путину. Потому что, опять, они отвлекают от главной цели. Да, это понятно. Может, кто-то делает это там не по злому умыслу, опять, но хочется, как говорится, себя как говорится, там, себя оправдать, найти себе какое-то применение. Но в целом, это повторяю, это отвлекает ресурсы от выполнения главной задачи. В этой войне надо бороться за победу. Опять, мы не можем сделать очень много, но, тем не менее, у каждого есть возможность. И одна из них – это вот именно попробовать как бы формировать вот настоящую русскую оппозицию за рубежом. Вот для этого нужен русский Тайвань. Альтернатива путинской России, которая принципиально будет отличаться от флага, от символов, от концепции, и которая не будет привязана к вот этим, ну, я не знаю, к якорям имперского прошлого.
0: Гарри Ильич, платформа ВПАСЕ, Российская демократическая сила, оказалась в центре вот такой неприятной истории. Активно это в российском интернете обсуждалось. Одного из участников, Руслана Кутаева, отстранили от деятельности платформы после нескольких его заявлений. То есть он дал интервью украинскому каналу, потом, значит, выступал у Александра Плющева пару раз. То есть все наши зрители, я думаю, всю эту историю знают. Ну, как вы вообще оцениваете, считаете ли обоснованным, что ли, решение Петры Байер об исключении Руслана Кутаева? И насколько вот этот случай, вот эта история, она как бы донесет удар по всей платформе?
1: Решение было о приостановке членства, там, по-моему, будет да. еще бюро, которое должно быть принято. Да. Ну, почти наверняка оно, в общем-то, будет негативным для Руслана Кутаева. Но по формальным признакам заявления, которые делал Кутаев, они позволяют еврочиновникам принять такое кардинальное решение. Потому что там налицо были нарушения там, многих там, базовых позиций, ценностей, на которых выстраивается вся система евро координации, вот Евросоюз, парламентских структур. Но с другой стороны, надо понимать, что как бы, Кутаев представляет точку зрения, которая в России, я бы не сказал, пользуется поддержкой большинства, но значительная часть населения. А уж из того региона, откуда Кутаев, я думаю, подавляющего большинства. А вот кто его, как говорится, мы же все были назначены. Mm-hmm. И выбор людей, которых назначали, в общем-то, он базировался на каких-то, ну, я полагаю, вот геополитических установках. Оттуда взять, отсюда взять. То есть, как бы, ну, какой-то баланс соблюсти. Особенно, когда мы
0: говорим... гендерный в том числе.
1: Ну, гендерный у них не очень сильно получилось, гендерный баланс, на самом деле. Вот. Явно не соответствует просто как бы вот евротребованиям. Сколько у нас получается, в принципе, из 15 человек, в принципе, раз, два, три, значит, и...
0: Или пять.
1: Пять, нет, секундочку, как, пять, подожди.
0: Соболь, Арно, Толоконников по основному.
1: И соответственно, Пылаева, Кузнецова и все.
0: То есть 5 из 15, треть.
1: 5 из 15, конечно, да, это в общем. Так вот, поэтому вот сейчас такая реакция, ну, понятно, она связана с тем, что все вышло в паблик. Также понятно, мы же говорили с тобой, по-моему, в прошлый раз, вышло это в паблик, потому что было заявление 3 марта, которое мы приняли, в принципе, о преследовании активистов ЛГБТ. ЛГБТ, там, КАКЮ, там, по-английски, там, плюс, неважно. В общем, вот преследование, мы написали об этом, и я полагаю, что у Кутаева возникли проблемы с теми, кто его делегировал, потому что он даже говорит от имени каких-то людей же, в общем-то. Вот, mm-hmm. Я пытался себя, видимо, прикрыть с той стороны. В общем, получилось все очень неуклюже. Потом пытался как бы отозвать свои слова, часть слов назад. Ну, что делать? В общем, самый лучший вариант, ну, к сожалению, не проходит. Выборы надо проводить. Вот. У меня просто надо вот определить правила, по которым выбираются люди. А дальше, как говорится, их выбирают, и вот, как говорится, нравится, не нравится. Вот выбирают. Если вы хотите квоту там так называемых деколонизаторов, ну, да, определить тогда правила, потому что часть людей, которые туда попадет, особенно из Кавказского региона, они, в общем, будут высказывать точки зрения политически некорректные для еврочиновников. Вот. Мы, кстати, наш форум сделал заявление тоже достаточно четкое, что мы полностью, как говорится, придерживаемся вот этих основных установок европейских. К сожалению, что такое есть, как бы, но опять не мы Кутаева выбирали и назначали, поэтому пусть они решают сами, как действовать дальше.
0: Нам, кстати, там претензии предъявляли, что мы не назвали конкретно его, а просто сказали, что произошла такая ситуация.
1: Почему это всем понятно, Гать? Кому интересно, тот все знает просто. Мы зафиксировали свою приверженность определенным правилам, по которым, как говорится, работают евроструктуры.
0: Вот. Да, то есть и не хотели разбирать личное дело. Это занимается ровно.
1: Мы же понимаем, что европейцев, как говорится, вот и так, как бы, и хочется, и колется. С одной стороны, конечно, должны быть все политкорректно, а с другой стороны, должны быть те, кто воюет, как говорится, с Путиным и, как говорится, и выступает за распад там Российской империи. Вот здесь возникают ножницы. Так что вы разберитесь, что вы хотите сначала. Значит, распад Российской империи или соблюдение там правил политкорректности. Вот, этот вопрос не решился на самом деле. Кутаев там появился не просто так. Если его заменят, как говорится, ну, там, на какого-то другого представителя этого региона, то может быть только еще более агрессивно человек может выступить по тем же вопросам. Опять, приоритеты нужны. Если приоритет это победа Украины в войне и с последующим распадом Российской империи, ну тогда исходите из того, что вы будете иметь дело с такими, как Кутаев, и даже гораздо более, может, агрессивными людьми. Либо скажите, что это нас не интересует сейчас, для нас важна политкорректность. Опять, мы, к сожалению, здесь являемся как бы снова субъектами, а объектами вот этой игры. Вот. Для меня с самого начала, вот, и то, что мы говорили на форуме, оппозицию озвучивали, вот, единственным разумным решением была бы подготовка проведения выборов.
0: Но эта тема же закрылась, я так понял, на совещании сказали.
1: Тема закрылась, потому что она очень сложная, потому что на самом деле она же связана с русским Тайванем. Опять, мы же последователи. Ведь что такое выборы? Это список избирателей. А кто-то, избиратели должны четко, как говорится, заявить о своей приверженности. Ну, вот как минимум Берлинская декларация. Сейчас мы написали Страсбургскую декларацию. То есть, на самом деле, это формирование списка избирателей и, в принципе, как бы вот уже можно сказать, даже граждан вот этого квази-государства. Но это опять, это революционный процесс для европейцев. Потому что как только начнется вот этот процесс формирования базы избирателей, то есть понятно, что возникает альтернатива путинскому режиму. Они тоже не готовы. Еще раз я привлекаю внимание, это вот и так хотим. С одной стороны, хотим политкорректность, с другой стороны, хотим, в общем, как бы вот чтобы империя развалилась, но при этом, чтобы мы не испортили отношения сейчас с Путиным до конца, мы же не можем сделать. Вот история с Биеннале уже очень показательна.
0: Да.
1: Не могут ничего сделать. Они не могут остановить появление путинских пропагандистов в Европе просто, в центре Европы, в сердце Европы. Ну, они там на 2 миллиона, сколько там евро, там бюджет убрали. Ну, хорошо, я думаю, путинские клерки там компенсируют там просто там.
0: Конечно.
1: Да, вот в десятикратном размере этому биеннале. Все эти
0: кто-то в отставку ушел, руководство ушло, я так понимаю, что.
1: Кто-то ушел в отставку опять, но не может Европу остановить. То есть, потому что не хочет признавать, что он находится в состоянии войны. Вот эта вот двойственность, тройственность, она и создает проблему. Войны не выигрываются там. Украина четко, как говорится, решает задачу. И вот поэтому видно, вот есть политическая линия, есть как бы экономическая составляющая. То есть совершенно очевидно, что как бы вот у Украины такого когнитивного диссонанса нет. А у Европы вот на сегодняшний день мы видим эти метания. Вот хочется и так, и хочется и так. И в общем, да, конечно, нам мы хотели бы победить, но при этом, как говорится, вот по возможности, как-то вот, чтобы все пили кофе и закусывали круассан.
0: Горевич, ну вот вы упомянули Трумана, и у нас аж два вопроса про него. У нас такая пятиминутка истории всегда бывает. Я и оценки вашей разных исторических персонажей. Значит, вопросы такие. Труман следовал Ялте Рузвельта, сдал Китай, разделил Корею и уволил МакАртура за решительность. Почему Гарри Кимович ставит его в пример, если при нем лишь закрепилась серия крупных отступлений? И второе, как вы оцениваете президентство Трумана, оправдано ли использование ядерного оружия?
1: Значит, ну, почти все, что было сказано, неправда. Потому что к Ялте отношения Труман никакого не имел. Вообще, Труман... Когда...
0: Здесь пишется следовал Ялте, то есть, как, видимо, продолжил раздел вот этот.
1: Ялтинские договоренности были подписаны. Трумэн, он не мог отказываться немедленно от всего. В Потсдаме он просто следовал уже тем линиям, которые определялись. Более того, не будем забывать, Госдеп вообще и прочие американские структуры были нашпигованы советской агентурой. При Рузвельте просто они там чувствовали себя крайне благоприятно. Часть работал напрямую, вот типа Алджера Хисса, вот, советского шпиона, часть просто сильно симпатизировала. Вот. Но не будем забывать, что Америка была там в шаге от того, чтобы коммунист стал президентом. Просто Уоллес, который был вице-президентом у Рузвельта до 44-го года, он был, многие считали, фаворитом на демократической конвенции. Но слава богу, этого не случилось, как говорится. И выбрали там сенатора из Миссури, который в итоге там, на самом деле, спасет полмира от коммунизма. Значит, последовательно идем. Значит, Трумэн досталось наследство ситуации, с которой, во-первых, он не был к ней готов, потому что его даже никто не посвящал вообще в эти вещи. Он даже не знал про атомную программу, когда он стал президентом. Ему сообщили, что вообще есть такие-то вещи конкретные. Но общий фон, на котором он действовал, он был, конечно, крайне

0: план Маршалла. А это, ну, это невероятная, невероятная политическая воля, потому что Америка находилась в этот момент в серьезном экономическом кризисе, потому что демобилизация – это всегда проблема. Демобилизация, она, в общем, создала серьезный как бы, диссонанс в обществе. В 1946 году демократы проигрывают выборы промежуточные. И многие считают, что в 1948 году Трумен безнадежен. И тем не менее, несмотря на все это, он начинает эту программу. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в Европе, создают НАТО, формируется ЦРУ при нем. То есть, на самом деле, все ключевые компоненты будущей холодной войны формируются при Трумене. Теперь, что касается Кореи. Значит, в Корее Америка смогла собрать коалицию, в принципе, и остановить агрессию. Что касается МакАртура, Трумен был абсолютно прав. Это очень большая, длинная история, готов дебатировать. А МакАртур готовился применить ядерное оружие. Трумен прекрасно понимал, у Сталина уже была бомба в этот момент. Сталин хотел ядерной войны. Именно поэтому Китай теперь переходит границу. То есть, в принципе, он провоцировал ядерную войну. Потому что Сталин считал, что, в принципе, надо как говорится, продолжать войну с проклятым Западом. Трумен понял, что, как говорится, так далеко заходить нельзя. Вопрос МакАртура, это не так просто было, героя войны, убрать с этого поста, и Трумен взял на себя эту ответственность историческую, вот, спас половину Кореи. Но, в принципе, опять, по периметру Трумен спас огромное количество стран от коммунизма. То есть он сформировал костяк сопротивления коммунистической экспансии. Вот. Так что, как бы, не надо...
1: А по ядерному оружию, насколько... Кстати, аналог плана Маршалла, он же в Японии применялся. То есть не только Европа.
0: Нет, там в Японии нет. Там, во-первых, все-таки это масштаб другой. В Японии там больше, речь шла про фактически написание конституции. То есть в Японии это просто шло управление, просто внешнее управление. Вот, кстати, да. Там МакАртур как бы играл там ключевую роль, но это все-таки отличалось от того, что было в Европе. Кроме того, как бы там в Японии не было угрозы коммунистической экспансии, которая была в Европе, очевидно, потому что коммунистические партии в Италии и Франции были очень сильны. Вот. И в целом Европа была в ужасном состоянии, без американского плана бы все могло кончиться очень плохо. А как спасать было Восточную Европу, ну, никто сказать не может, потому что у Сталина была самая огромная армия, опять, и он располагал колоссальным авторитетом. СССР в тот момент, в общем, был в глазах огромного количества людей на Западе страной-союзником. Реакция на речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, она была крайне негативной. Кстати, вот Черчилль убеждает Трумена, что надо на самом деле переходить как бы к решительным действиям и выстраивать эту систему защиты. А кто спас Западный Берлин? Пентагон требовал отдать его. Западный Берлин, который был окружен, и 11 месяцев этого поддержки с воздуха. Кстати, вот вопрос, почему Сталин не дал команды сбивать американские или английские самолеты, которые сбрасывали все там абсолютно, 11 месяцев в Западный Берлин. Это, кстати, связано, скорее всего, именно с тем, что Трумен бросал атомную бомбу. Диктаторы всегда понимают, когда будет ответ. И решительность Трумена в ситуации с Японией, она, конечно, повлияла на сталинскую, в данном случае, нерешительность пойти до конца и просто и задушить Берлин, просто сбивая американские самолеты. Вот. На этот конфликт Сталин не пошел. А что касается про бомбы, это бесконечный разговор, аргументы, что на самом деле Япония была на грани капитуляции. Ну, я понимаю, как это. Вот, Трумену надо было принять историческое решение. Вот. Так как Япония не собиралась капитулировать, эта капитуляция не была, как бы, она зафиксирована, а надо было войну кончать, то минимальные оценки американских потерь, безвозвратных, убитыми, составляли 100 тысяч. Это была проекция, сделана после боев на Окинаве в апреле 1945 года. То есть высадка на главные острова, она, в общем-то, привела бы как минимум к 100 тысячам жертв. Но президент США, он только вошел в должность. Ну, почему он должен выбирая между большим количеством потенциальных жертв, тогда еще никто точно не понимал про радиацию, все, вот, и американскими солдатами, которые будут гибнуть, а почему он должен думать об этих проблемах гуманизма? Трумен решал конкретную проблему, как президент США.

0: И в данном случае его решение, оно, конечно, может критиковаться с гуманистической точки зрения, но я думаю, что во многом эта решимость спасла других. Вот скажем, например, там тот же Северный Иран. Вот Сталин просто понял, что он имеет дело с человеком, который пойдет до конца. И именно поэтому в критический момент Сталин отступал. Да, это, конечно, трагическая история была, но тем не менее, очень может быть, я не настаиваю на этом, но, в общем, практически уверен, что решение сбросить бомбы, оно повлияло на Сталина, и пока у Сталина не было бомбы, он, в общем, вел себя очень тихо. В Корее он уже провоцировал столкновение такое, но тем не менее, все равно не решился пойти, пойти до конца. Поэтому общий итог деятельности Трумэна, ну, помимо того, что, как гласит моя семейная легенда, меня в честь его и называли, вот, она оценивается очень высоко. Кстати, сейчас вот современные оценки американских президентов, Трумэн находится вот между 5-м и 7-м местом. Вот, в принципе, надо понимать сейчас, как американские историки. У него был очень зашкаливающий низкий рейтинг в 52-м году, потому что Корейская война, конечно, повлияла на людей. Все-таки 36 тысяч американских солдат там погибло. Вот. Но вот как оценка деятельности Трумэна, как бы вообще, как вот политика, и как вообще человека, который просто уехал обратно, он уже, в общем, вернулся к частной жизни. Просто очень, очень скромной частной жизни, в отличие от многих других президентов. Вот сегодня, вот я там разные есть оценки, но вот его место между 5-м и 7-м, как бы, ну.
1: А первая тройка, Гарри Кимович, кто?
0: Первая тройка стабильно, причем именно в таком порядке: Линкольн, Вашингтон, Рузвельт, FDR. Это просто она практически всегда. Там даже невозможно представить себе изменений. Причем именно Линкольн занимает, как ни странно, обычно первое место. Значит, четвертым чаще всего идет другой Рузвельт, Тедди Рузвельт. Вот, как бы. Пятым, скорее всего, Эйзенхауэр. Вот, в принципе. Значит, вот Эйзенхауэр, Трумэн. Вот. Трумэн вот находится в этом промежутке. Там седьмым, скорее всего, в этой части будет находиться Джефферсон.
1: Странно, что Кеннеди так низко.
0: Нет, Кеннеди. Ну, там опять есть такие очень как бы политизированные как бы отчеты, но в целом вот как бы вот семерка будет так примерно выглядеть. Это Линкольн, Вашингтон, FDR, Франклин Делано Рузвельт, Тедди Рузвельт, Эйзенхауэр, Трумэн, Джефферсон.
1: Гарри, и самое последнее. Вот вопрос из Армении. Через месяц у нас выборы, победит ли Пашинян? Насколько вы следите за ситуацией там?
0: Я сразу, как говорится, извиняюсь, готов посыпать голову пеплом, но я, в общем, не слежу за выборами в Армении. Если, ну, так, чтобы давать компетентную оценку. То есть я читаю сводки, но из того, что я вижу, я думаю, что он победит. Но ровно потому, что альтернативы там тому, что он делает, нету. Армения должна возвращаться вот как бы в цивилизованный мир, как бы вот, уходя из фактически там российского протектората. Вот. И Пашинян худо-бедно двигается в эту сторону. Я опять не знаю, чем эти выборы кончатся. Конечно, было упущено много возможностей договариваться с Азербайджаном на гораздо более выгодных условиях. Вот, ну, насквозь коррумпированное руководство, которое там работало на Москву и, в общем, и не видело себя как бы вот и Армению в мировом пространстве, в общем, довело до того, что Армении приходится сейчас принимать, ну, в общем, самые такие непопулярные и такие тяжелые решения, но просто другого выхода нету. География страны и общий как бы вот расклад геополитический, он диктует те шаги, которые Пашинян худо-бедно делает.
1: Гарриевич, ну вот, спасибо вам за ваше время. Гарриевич, спасибо большое, до свидания и всего хорошего нашим зрителям.
2: Michael's Pharmacy. Аптека, которую легко найти и в которой...
3: В Нью-Йорке 2 часа дня.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
4: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Стоимость бензина колеблется на фоне внешнеполитических факторов и решений по добыче нефти. Американские нефтяные компании увеличивают добычу, но аналитики отмечают, это не всегда компенсирует влияние глобальных конфликтов. Параллельно продолжается рост цен на продукты питания, особенно на мясо, молочную продукцию и овощи. Это остается одной из главных тем для американских домохозяйств. Пограничная служба фиксирует высокий поток пересечений на южной границе, несмотря на ужесточение контроля. Администрация Трампа рассматривает расширение центров временного содержания мигрантов и ускорение процедур депортации. Правозащитные организации критикуют эти меры, указывая на перегруженность системы. Кроме того, в Конгрессе обсуждается новый пакет расходов на безопасность границы. Речь идет о миллиардах долларов на инфраструктуру и персонал. В Нью-Йорке сохраняется давление из-за миграционного кризиса. Город продолжает размещать прибывающих в гостиницах и временных центрах. По данным мэрии, расходы города на эту программу уже превысили несколько миллиардов долларов с начала кризиса. Полиция Нью-Йорка усиливает контроль в метро. Увеличено число патрулей в ночное время. По статистике полиции, число серьезных преступлений в транспорте снизилось по сравнению с пиковыми значениями 24-25 годов, но уровень тревоги среди пассажиров остается высоким. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу немножко вернуться для начала, по крайней мере, в первой части, к теме Холокоста. Совсем недавно в Израиле отмечали День памяти жертв Холокоста. И затем еще несколько историй про людей значительных, которые помогали евреям. Ну, как всегда, мы начинаем с нашей благодарности спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Итак, мы начинаем. Историческим фактом является то, что когда верховный главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр нашел жертв лагерей смерти, он приказал сделать все возможное, фотографии и провести немецкий народ из окрестных деревень через лагеря. И даже позаботился о погребении мертвых. Он сделал это потому, что сказал по этому поводу. «Обновите все сейчас. Принесите фильмы, приведите свидетелей. Потому что где-то в истории какой-нибудь презренный человек встанет и скажет, что этого никогда не было». Недавно в Великобритании обсуждали вопрос об исключении темы Холокоста из школьной программы, поскольку она оскорбляет мусульманское население, утверждающее, что этого никогда не было. Он еще не удален. Однако это ужасное послание страху, охватившему мир, и тому, как легко ему подается каждая страна. Сегодня прошло более 80 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. Сейчас более чем когда-либо, когда Иран, среди прочего, утверждает, что Холокост – это миф, необходимо сделать так, чтобы мир никогда этого не забыл. Сколько лет пройдет, прежде чем кто-нибудь пренебрежительно скажет, что атаки на Всемирный торговый центр никогда не было, потому что это оскорбляет некоторых мусульман. Рассказывают ли они вообще нашим детям о нападениях на Всемирный торговый центр в 1993 и 2001 годах? Или все прошло по пути Перл-Харбора и Дня ветеранов? Вот пророчество Эйзенхауэра, к сожалению, сбылось. Ну а сейчас история об совершенно уникальном человеке. В течение 3 дней он заперся в своей спальне, пока снаружи тысячи людей ждали и умоляли о помощи. Когда он, наконец, вышел, он разрушил жизнь, которую строил 30 лет, всего за 12 дней. Его семья не могла понять, что происходит. Жена стучала в дверь, дети стучали в дверь. Снаружи у консульства в Бордо число беженцев росло. Германия приближалась, кризис усугублялся, а человек, у которого была власть помочь, погрузился в полное молчание. А затем утром 17 июня 1940 года дверь открылась. Его сын Педро Нуна видел, как он прошел прямо в канцелярию, распахнул двери и заявил голосом, который разнесся по всей площади: «С этого момента я выдаю визы всем, больше не будет ни национальности, ни рас, ни религий». Аристидеш де Сауза Мендеш родился в 1885 году в одной из старейших аристократических семей Португалии. Его жизнь с самого начала была предопределена привилегиями. Он изучал право, поступил на дипломатическую службу и 3 десятилетия служил в разных уголках мира. От Британской Гвианы до Занзибара, от Сан-Франциско до Антверпена. Он был общительным, любил вино и французские песни. У него было 14 детей. Он построил надежную и комфортную жизнь, и у него были все причины ее сохранить. В 1938 году его назначили генеральным консулом Бордо. В том же ноябре диктатор Португалии Антонио де Оливейра Салазар издал циркуляр номер 14, приказ, разосланный всем португальским дипломатам, не выдавать визы беженцам, особенно евреям, русским и лицам без гражданства. Португалия официально оставалась нейтральной, но фактически сочувствовала Гитлеру. Салазар не хотел пускать беженцев в страну. Приказ был четким, и последствия неповиновения были очевидны. 1,5 года Сауза Мендеш подчинялся. Затем Германия вторглась во Францию. В мае и июне 1940 года дороги на юг заполнились людьми. Сотни тысяч пытались бежать к испанской границе, к Португалии, к любому пути спасения из страны, рушащейся под натиском немецкого наступления. Евреи из Польши, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции, дипломаты, ученые, художники и обычные семьи, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Они пришли к португальскому консульству в Бордо, потому что португальская виза означала безопасный транзит через Испанию, последний оставшийся путь к спасению. Они заполнили залы ожидания, лестницы, улицу снаружи, они спали на площади, они умоляли через окна. Сауза Мендеш не имел права выдавать визы, циркуляр 14 это запрещал. Он направлял беженцев в Лиссабон. Лиссабон отвечал отказом. Он пустил некоторых из них внутрь, чтобы укрыть от дождя. И среди них был польский раввин Хаим Крюгер, бежавший из Бельгии с женой и 5 детьми. Они разговаривали. Крюгер объяснил, что происходит с теми, кто не сможет спастись. Сауза Мендеш отправил 2 запроса в Лиссабон с просьбой о чрезвычайном разрешении выдавать визы. Ответ из Лиссабона состоял из 2 слов. Визы отклонены. И тогда он ушел в свою комнату. Нет полного объяснения этих 3 дней. Его собственный рассказ не полон. Но ясно одно. Когда он вышел, внутри него было принято решение, которое уже нельзя было изменить. Он прошел в канцелярию и открыл двери. Поставили стол. паспорта приносили стопками в сумках, в дрожащих руках. Один человек ставил штамп, другие заполняли данные. Сауза Мендеш подписывал. Чтобы работать быстрее, он сократил подпись до Мендеш. Плату не брали, имена не заносили в официальный реестр, чтобы Лиссабон не мог проверить и остановить процесс. Равин Крюгер работал рядом с ним. Те, у кого не было денег, все равно получали документы. Он работал без сна. 3 дня и 3 ночи он подписывал. К концу его подпись почти превратилась в неразборчивый знак, стертый усталостью и повторением. Лиссабон узнал. 24 июня Салазар приказал немедленно прекратить и вернуться домой. За ним отправили 2 человека. По дороге они проезжали португальское консульство в Байоне. Сауза Мендеш увидел еще одну толпу. Сотни беженцев, которым отказывали, потому что местный консул продолжал исполнять приказы. Сауза Мендеш прошел мимо сопровождающих и вошел в здание. Он приказал сотрудникам выдавать визы всем ожидающим. Сам подписал еще множество документов. Затем он поехал к испанской границе в Андае, где беженцев не пропускали. Он пытался договориться с пограничниками. Когда это не удалось, он сам открыл ворота и позволил людям перейти в Испанию. Посол Португалии в Испании прибыл в изумлении и потребовал объяснений. Сауза Мендеш ответил, что подчиняется более высокой власти, чем Салазар. По возвращению в Лиссабон его привлекли к дисциплинарному суду. Его обвинили в неповиновении, оставлении поста и позоре Португалии перед Испанией и Германией. Он лишился должности, пенсии и карьеры, которой посвятил 30 лет. Ему запретили заниматься адвокатской практикой. Его дети были занесены в черные списки. Им закрыт доступ в университеты и на государственную службу. Семейное родовое имение пришлось продать, чтобы покрыть долги. В конце концов, еврейская община Лиссабона кормила их через свою столовую для бедных. Семья выживала благодаря помощи тех самых людей, ради которых он рискнул всем. Он 14 лет пытался обжаловать решение. Салазар отказался встречаться с ним и даже отвечать. Он умер 3 апреля 1954 года в францисканской больнице в Лиссабоне. Его похоронили в одолженной рясе, потому что у него не было собственной подходящей одежды. Однажды он сказал раввину Крюгеру: «Если 1000 евреев страдают из одного христианина, то, наверное, 1 христианин может пострадать ради стольких евреев». В 1966 году Яд Вашем признал его первым дипломатом, удостоенным звания праведник народов мира. А в 1988 году правительство Португалии извинилось перед его семьей. В 1995 году президент страны назвал его величайшим португальским героем 20 века. Площадь в Иерусалиме носит его имя. Историк Холокоста Ехуд Бауэр назвал его действия в те 12 дней июня 40-го года, возможно, крупнейшей операцией спасения, осуществленной одним человеком. 30 тысяч человек спаслись. Среди паспортов с его измученной подписью были документы создателей «Любопытного Джорджа», которые бежали из Парижа на самодельном велосипеде с рукописью. Не успели добраться до консульства вовремя. Он спас из всех после 3 дней молчания в спальне в Бордо и после решения, которое никто не мог принять за него. Как жалко, что признание приходит после смерти. Такого благороднейшего человека, конечно, никто не забудет. И слава Богу, что есть память в Израиле для людей, которые спасали евреев. Светлая память этому замечательному человеку.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, Я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-АДВОКАТ и обратиться к Марку Басикасу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикас – один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-АДВОКАТ или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-АДВОКАТ, и это Марк Басикас.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен начать переговоры о присоединении Лондона к европейскому кредитному пакету для Украины на 90 миллиардов евро. Эти деньги должны помочь Киеву покрывать военные и основные государственные расходы в ближайшие 2 года. Украина предлагает Финляндии соглашение по беспилотникам. Президент Зеленский заявил, что Киев готов делиться технологиями и боевым опытом, накопленным за годы войны. Переговоры прошли после встречи Зеленского с премьер-министром Финляндии в Ереване. В нашей стране продолжается политическая и экономическая дискуссия вокруг торговой политики Трампа. Повышение автомобильных пошлин ударило прежде всего по европейскому автопрому, но может отразиться и на американских покупателях. Импортные машины и запчасти могут значительно подорожать. В Нью-Йорке внимание приковано к большому пожару в Квинсе. Огонь вспыхнул днем 3 мая на 93-й улице между Астория Бульвар и 30-й Эвеню. Пострадали 14 человек, включая 12 пожарных. На месте работали около 230 сотрудников FDNY и скорой помощи. Причину пожара выясняет пожарная служба.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
6: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая Хоматен, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
5: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
7: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assistant Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании и благодарна за заботу и уважение, которое проявляют пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
5: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплате до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
2: Дорогие друзья, послушайте эту полезную информацию.
11: У вас проблемы со щитовидной железой? Даже принимая гормоны, вы все еще устаете и тревожитесь больше обычного. У вас болят мышцы, выпадают волосы. Вам тяжело сосредоточиться, запомнить информацию. Сложно справиться с весом. Вы не одни. И это не норма, и вы можете это изменить. Диеты и модные методики не работают и дают только временный эффект. Можно искать чудо-средства сколько угодно, но настоящий и устойчивый результат приходит только тогда, когда вы заботитесь о своем организме на всех уровнях, поддерживая его полностью так, как правильно для вас и вашего состояния.
2: Если у вас, дорогие друзья, есть подобные симптомы, сделайте первый шаг. Начните с бесплатной 20-минутной консультации 917-750-01-42. Это Марина Шевел, сертифицированный специалист интегративного питания и функциональной медицины. Она поможет вам устранить причины и вернуть баланс через питание и образ жизни без фанатизма и крайностей. 917-750-01-42.
11: Гормоны щитовидной железы влияют на большинство процессов в организме. Поддержка тоже должна быть комплексной. Начните заботиться о себе уже сегодня. 917-750-01-42.
12: И я хочу еще добавить, что Марина Шевел много лет изучает разные методы нетрадиционной медицины. Она серьезно и тщательно анализирует состояние обратившегося к ней человека. Ее индивидуальный подход помогает найти методы помощи при различных проблемах со здоровьем. И это не таблетки. Она учит, как правильно питаться, какой образ жизни вести, чтобы ваш организм помог себе сам. И особенно помощь щитовидной железе, которая в нашем организме практически отвечает за все. Результат ее деятельности – множество благодарных людей, которые улучшили свое здоровье. Звоните 917-750-01-42. 917-750-01-42.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Стейтен Айленде по адресу 318 Сиквин Эвеню и телефон 718-356-9222. 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз. В офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью. Такие, например, как шок, вейв, терапия и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины. Но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Друзья мои, мы вновь с вами. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И прежде всего о людях, которые помогали и продолжают помогать евреям. Вот еще один потрясающий человек. Он регулярно ездит в Освенцим, открывает музей памяти Холокоста и защищает Израиль. Это о том, как один итальянец превратил Ниццу в самый безопасный город для евреев. Раскол в Европе по отношению к Израилю феноменальный. Есть страны-критики, страны-сторонники и, конечно, колеблющиеся. Но вот что интересно, бывает и так, что власти транслируют один внешнеполитический курс, а граждане выбирают совсем другой. Во Франции, фактически возглавлявший европейское движение по давлению на Иерусалим, это проявилось особенно ярко. Большинство французов выступало против признания палестинского государства до освобождения заложников и полной капитуляции Хамаса. Но президент Макрон заявлял с трибуны ООН, что его страна уже готова чуть ли не в любой момент. Региональные французские администрации в основном вторят президенту, но опять же не все. Так удивительную стойкость поддержки Израиля демонстрирует мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Призывать к созданию палестинского государства сегодня – это выдавать тем, кто совершил погром 7 октября 2023 года в Израиле, карт-бланш на совершение новых зверств. Обсуждение институционального будущего палестинцев не должно начинаться до полной нейтрализации Хамаса, возвращения всех заложников и выполнения других условий, заявлял Эстрози. Превративший свой город в осажденную крепость, безоговорочной солидарности с Израилем. И пока официальный Париж поддерживает резолюции, осуждающие действия Израиля и Цахала, мэр 5-го по величине города Франции открыто заявляет, что еврейское государство – единственная демократия на Ближнем Востоке, которая сдерживает волну радикального исламизма и тем самым выполняет грязную работу за всю Европу. Проявилась его поддержка и после теракта в Сиднее 14 декабря 2025 года, когда во время празднования Хануки на пляже Бонди-Бич произошло кровавое нападение на членов еврейской общины. Пока Елисейский дворец выпускал сдержанные дипломатические соболезнования, Эстрози отреагировал мгновенно и предельно жестко, назвав нападение варварским антисемитским терактом. «Ужас вновь поразил нас. Нападать на людей, празднующих Хануку, это высшая степень трусости и ненависти», – заявил он, призвав к бескомпромиссной борьбе с исламистским терроризмом и антисемитской ненавистью, против которых не может быть полумир. «Этот подлый акт напоминает нам, что исламофашизм – это мировая угроза, которая не знает границ и требует тотальной мобилизации», – подчеркнул Эстрози, не раз отмечавший, что враги евреев – это враги каждого свободного человека. По мнению Эстрози, именно на улицах израильских городов и в борьбе с боевиками в Газе сегодня решается судьба всей западной демократии. История Кристиана Эстрози, родившегося в Ницце в семье итальянских иммигрантов, весьма нетипична для французского эстаблишмента. В стране, где политическая элита традиционно формируется в стенах элитарной школы национальной администрации, Эстрози проложил свой путь не через академические аудитории, а через рев моторов и жесткую борьбу на гоночных трассах. Четырехкратный чемпион страны по мотогонкам, участник чемпионатов мира Гран-при, он привык принимать решения на скорости в сотни километров в час. Это прошлое подарило ему прозвище «мотодидакте» – ироничный каламбур, образованный путем слияния слов «мотоциклист» и «автодидакт». Именно в спорте закалился его характер, умение держать удар, идти на риск и не отступать в моменты кризиса. Эти качества стали определяющими. Когда в 1983 году он решил сменить гоночный комбинезон на деловой костюм, став муниципальным советником в своей родной Ницце. Затем он работал в парламенте страны и занимал несколько министерских постов в правительстве. И лишь после, в 2008-м, стал мэром Ниццы, которого переизбирают на новый срок раз за разом. Евреев в Ницце около 10 тысяч человек. Это менее 3% от всего городского населения. Но вниманием мэра община не обделена. Именно при Эстрози город превратился в один из главных центров памяти о Холокосте во Франции – Так, в 2014 году по его инициативе у подножия холма Шато была открыта стена праведников народов мира. На ней высечены имена жителей региона, которые в годы нацистской оккупации, рискуя собственной жизнью, спасали еврейские семьи. 6 лет спустя, в 2020 году, рядом появилась еще более трагическая доминанта – стена памяти депортированных, на которой золотом выбиты имена 3602 человек, отправленных из Ниццы в лагеря смерти. В марте текущего года Эстрози подписал соглашение с Эриком де Ротшильдом, президентом Парижского мемориала Холокоста, о создании в Ницце его полноценного филиала. Этот проект, который должен открыться уже в ближайшие годы, станет не просто музеем, а научно-исследовательским центром мирового уровня, посвященным истории евреев на юге-востоке Франции. Для Эстрози память о прошлом невозможна без защиты настоящего. После волны антисемитского насилия во Франции в 2012 и 2015 годах он первым из французских мэров внедрил израильскую модель защиты общины. По его распоряжению Ницца выделила муниципальные средства на установку бронированных дверей, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок во всех еврейских школах и синагогах города. Сегодня Ницца является одним из самых безопасных городов Европы для евреев. Мэр ежегодно лично участвует в зажигании ханукальных свечей на площади Массена, превращая религиозный праздник в силу гордой сплоченности. Экстрози стал одним из самых громких политических голосов Франции, выступающих против того, что он называет новым антисемитизмом, маскирующимся под антисионизм. Он уверен, что критика политики израильского правительства используется лишь как предлог для нападок на евреев как народ и отрицания их права на национальное самоопределение. Сразу после атак Хамаса 7 октября Эстрози вывесил израильские флаги на фасаде мэрии Ницца в знак солидарности с Израилем и заложниками, удерживаемыми в секторе Газа. «Я не имел в виду безоговорочную поддержку правительства Нетаньяху», уточняет Эстрози. «Я не хочу вмешиваться в политическую жизнь Израиля. Вывешивание флагов было гуманитарным актом, а не политическим. Я просто решил защитить демократию, подвергнувшуюся нападению исламистских террористов». Эти флаги на здании мэрии провисели почти 2 года, став причиной конфликта с префектом, требовавшим от имени государства их убрать. Эстрози отказывался подчиняться этим требованиям. Когда в июне 25 года административный суд все же обязал его снять израильские флаги с фасада мэрии, Эстрози ответил мощным символическим маневром. Он подчинился суду, но мгновенно закрыл фасад гигантским баннером с лицами 48 заложников, удерживаемых на тот момент в Газе, и заявил, что пока жива угроза еврейскому народу, Ницца не будет хранить нейтралитет. Особое внимание Эстрози уделяет образованию. Ежегодно под его патронажем сотни школьников Ниццы отправляются в поездки в Освенцим. Мэр часто лично сопровождает эти делегации, утверждая, что посещение концлагеря, где можно воочию убедиться в зверствах нацистов по отношению к еврейскому народу, является единственным способом воспитать поколение, способное противостоять ненависти в будущем. Нередко его политические оппоненты утверждают, что забота о еврейской общине и открытая поддержка Израиля продиктованы личной жизнью мэра. В 2016 году он женился на Лоре Тенуджи, известной журналистке с сефардскими корнями. «Моя приверженность Израилю и борьба с антисемитизмом не имеет никакого отношения к моей текущей семейной ситуации», отвечает на это Эстрози, называющий себя «евреем в душе». Эти убеждения сформировались более 30 лет назад, задолго до того, как я встретил свою супругу. Еще в 2006 году на посту министра-делегата по делам развития территорий Эстрози посетил Израиль, и подписал там соглашение о научно-технологическом и культурном сотрудничестве между учреждениями двух стран. В 2009 году на посту министра промышленности Франции он активно работал над поощрением французских бизнес-инвестиций в Израиль. Его усилия были признаны университетом Хайвы, где в 2009 году

Франции может усилиться. Эстрози, как мэр города, пережившего ужасающий теракт в 2016 году, видит прямую связь между радикальными ячейками в Европе и террористическими организациями на Ближнем Востоке. Израиль, как единственная демократия на Ближнем Востоке, сталкивается с угрозами со стороны исламистских террористических группировок. В этой ситуации он выступает и в качестве защитника интересов нашей страны. Поэтому наша обязанность как государство – оказывать поддержку Израилю. Как государственный деятель я должен это подчеркивать, уверенно строить. В связи с такой произраильской позицией он часто сталкивается с оскорблениями и попытками запугивания, включая угрозу физической расправы. В этом году он даже перевез свою 8-летнюю дочку Бьянку в Париж, чтобы обезопасить ее от давления и угроз, которыми сопровождается его деятельность в Ницце. Политические противники неоднократно пытались связать его симпатии к Израилю с финансовыми нарушениями, обвиняя в использовании бюджета средств для поддержки произраильских организаций. Но Эстрози остается верен своим принципам. Я осознаю, что такие ситуации могут возникать при отстаивании своих убеждений и ценностей. Но я всегда ясно давал понять, что меня не запугать. Как говорится, войну проигрывают, когда боятся. Именно это я говорю своим еврейским друзьям. Не бойтесь, я здесь, чтобы вас защитить. Никто не должен бояться быть евреем в Ницце, заявляет Эстрози. Честь и хвала этому замечательному человеку. И на финал я хочу прочитать вам совершенно замечательный короткий текст, который написала Ом Кромер. Почему я люблю Израиль? Он маленький, грязный, шумный, очень дорогой и не самый удобный для проживания. В нем частые войны, постоянные теракты и много внутриобщинных конфликтов. В нем религиозные беспрерывные конфликтуют со светскими, восточные евреи с европейскими, левые с правыми, те, кто за, с теми, кто против, а зеленые со всеми подряд. В нем очень мало лесов и рек, а те, что есть, выглядят как ручейки в палисадниках. В нем очень редко идет снег, и деревья почти не краснеют осенью. В нем не было тыквенного латте, круглосуточно дежурящих маникюрш и йоги с козочками. Истинно высокой моды в нем тоже нет, и большинство женщин почти круглый год ходят не на каблуках, а в шлепанцах. Есть, правда, отдельные особи, которые умудряются ходить в шлепанцах на каблуках, но их немного. И все же я его люблю. Почему? Потому что эта крошечная страна является собой образец чуда. Согласно словарю, чудо есть нечто небывалое, сверхъестественное, вызванное божественной силой. Либо нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. Израиль попадает под оба эти определения самим фактом существования там, где он существует, и тем, как он существует. Израиль – чудо. А чудеса притягивают, создают магическую зависимость. Человек, познавший чудо, не может больше жить без чудес. В Израиле чудеса случаются с календарной точностью каждой зимой на Хануку и каждой весной на Пурим. И если они не случаются, то мы их придумываем. И это тоже здорово. Не всякому дано придумать чудо. 3/4 века Израиль балансирует на грани войны, время от времени в нее скатываясь. В жизни на краю истинная суть человека проглядывает чаще и разглядеть ее проще. Здесь то, на что человек способен, важнее, чем то, что он имеет. Тотальное израильское пренебрежение правилами, понебратство на грани бесцеремонности, сердечность на грани бестактности – это не от плохого воспитания, а от четкого понимания, что перед ракетами и терактами мы все равны. Израиль – страна эмигрантов, привозящих сюда разные взгляды, разные языки, разные опыты, даже разную мораль. Здесь не требуют от вновь прибывших клятв лояльности. Но чтобы выжить, израильтянам приходится быть терпимыми к другому, иногда абсолютно непримиримо к другому.
Время от времени терпение кончается, и начинается раскол. Именно такие времена мы переживаем сегодня. Но я верю, что раскол закончится и рано зарастет, что мы найдем компромисс. Это наша национальная

0: особенность – умение находить компромиссы. Долго думала, какую поставить картинку, чтобы показать, как заменить еще тысячу слов, и поставлю эту. На этой картинке профессор Иерусалимского университета Энгельберг читает лекцию по организационному поведению. На руках у него ребенок одной из студенток. Ребенок капризничал и мешал, а у профессора на руках успокоился. В сущности, можно было просто поставить картинку и ничего не писать. В ней есть все самое главное, что нужно знать об Израиле. Чудесный текст. Мы все любим Израиль и молимся за него. Всего доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: четверки, 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Я не пишу давно ни строчки про малый срок весны любой, про тот листок из зимней почки, что вдруг живет полуслепой, про дым и пух цветенья кратки, про тот всегда нежданный день, когда отметишь без оглядки, что отошла уже сирень. Не говорю в стихах ни слова про беглый век земных красот, про запах сена молодого, что дождик мимо пронесет, пройдясь по скошенному лугу, про пенье петушков цыплят, про журавлей, что скоро к югу над нашим летом пролетят, про цвет рябиновый заката, про то, что мир мне все больней, прекрасный и не виноватый в утрате собственной моей, что доля мне теперь иная, иной, чем в юности удел. Не говорю, не сочиняю, должно быть, что ж, помолодел. Недаром чьими-то устами уж было сказано давно о том, что молодость с годами приходит. То-то и оно. Третьего дня в результате глупейшей, пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб, так что невозможно показаться на люди. Кажется, что это недвусмысленно подсказ «кончай». Все дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, все, что мешает мне быть достойно от пьянства, распущенности, если не алкоголизма. Кончать нужно бесповоротно, без громких зароков, тихо и серьезно. Может быть, еще не поздно мне очиститься и возродиться. Если даже поздно, пить для меня слишком дорого стоит в смысле душевных расплат. Рубец, что у меня останется на лбу и на носу для пущей памятности, будет мне ежедневно напоминать о моем решении. Если я сковырнусь вновь, это уже будет безнадежно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со стихотворения Александра Твардовского «Признание» и отрывка из воспоминаний поэта и писателя. Он продолжает. «Вон, оказывается, когда я уже знал цену этому делу, понимал масштабы беды. Но, боже мой, с этой бедой, то порываясь с ней ненадолго, то вновь смыкаясь с ней, я прожил еще 25 лет и написал огромное количество строк и страниц и перечитал штабеля чужих рукописей, и не просто перечитал, и целые полки печатных книг и так далее. Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы еще больше и лучше во много раз. Но я знаю, что это не так. И тут уже ничего не попишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством и за мучительным переходным периодом наступал всегда большой душевный подъем, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами переход становился все труднее. Думаю, что настал таки срок, когда дело уже не в моей решимости освободиться, а в страхе перед теми утренними муками, когда одинаково ужасны и жизнь, и смерть. Это Твардовский писал уже в зрелом возрасте, когда подводил итог жизни. Был ли этот итог радостным? Какую цену он заплатил за сделанное? Он, будущий писатель, поэт, журналист и корреспондент, многолетний главный редактор журнала «Новый мир», Александр Трифонович Твардовский родился в 1910 году в Смоленской губернии в семье деревенского кузнеца. Дед поэта служил артиллеристом в Польше, где получил прозвище «Пан Твардовский». Это прозвище перешло к его сыну, отцу будущего поэта, который писал: «Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, отец ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было не как у людей. Отец поэта Трифон Гордеевич занимался сельским хозяйством, купил 12 десятин болотистой земли у помещика Нахимова, потомка знаменитого адмирала, и сам привел все в порядок. Выкорчевал пни, кустарники, распахал, развел сад. С односельчанами он держался на расстоянии, гордо ходил в шляпе, что вызывало их недовольство. Помните, а че это ты в шляпе, самый умный? Отношения с отцом у поэта не сложились. Тот был крутого нрава и не брезговал рукоприкладством. Мать Твардовского происходила из однодворцев. В Российской империи этот социальный слой возник при расширении юго-восточных границ и состоял из военизированных землевладельцев, которые охраняли эти границы. Однодворцы имели право личного землевладения и владения крестьянами. В доме Твардовских читали вслух классиков от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до Некрасова, Толстого и Ершова. У Александра было 4 брата и 2 сестры. Его младший брат Иван тоже стал литератором, а также краснодеревщиком, резчиком по дереву. Во время войны Иван был в плену, затем его приговорили к 10 годам лагерей, в 52-м досрочно освободили. Александр Твардовский учился в сельской школе, а стихи начал писать, еще не зная грамоту. К 14 годам он уже писал заметки в газеты, а первое стихотворение опубликовал в 15 лет. Вскоре в московском журнале «Октябрь» Михаил Светлов напечатал стихи Твардовского, и тот, уверенный, что теперь ему открыта зеленая улица в поэзии, приехал в Москву, но работы не нашел и вернулся в Смоленск, где провел 6 лет. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением, скажет потом Твардовский. В Смоленске он был принят в ассоциацию пролетарских писателей. Женился Александр рано, в 20 лет, хотя сам еще твердо на ногах не стоял, потому отец и вся его семья были против брака. Родные долго не признавали его Марию. Она всю свою жизнь посвятит ему, став секретарем, машинисткой, курьером, медсестрой, и в доме все будет делать сама, без прислуги. Они познакомились, когда Мария Горелова училась на филфаке в педагогическом институте и ходила на все литературные встречи и диспуты. «Не приметить друг друга они не могли», — скажет их дочь. У Марии были каштановые волосы и улыбка, открывавшая красивые зубы. Ее ярко-голубые глаза поэт называл глазищами и писал: «Звезды, звезды, как мне быть? Звезды, что мне делать, чтобы так ее любить, как она велела? Вот прошло уже 3 дня, как она сказала: полюбите так меня, чтобы вам трудно стало, чтобы не было для вас все на свете просто, чтобы хотелось вам подчас прыгнуть в воду с моста, чтобы ни дыма, ни огня вам не страшно было. Полюбите так меня, чтобы я вас любила». В начале их отношений им негде было жить, и родившуюся дочку они отдали бабушке, а сами то снимали углы, то ютились у знакомых до 34-го года, пока Александру не дали комнату. В это время он поступил в педагогический институт, но с 3-го курса ушел и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы. Твардовского описывали так: «Хорош собой, высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго». Сам же он писал о себе так: «Специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакции». Он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа и получил звание батальонный комиссар. В качестве корреспондента принимал участие в войне против Финляндии. В 1931 году его родители были раскулачены и высланы в Зауралье. Причиной стал новый большой дом, который отец купил по дешевке. Словно издеваясь над поэтом, в том же году вышла поэма Твардовского под названием «Путь к социализму». И тогда же хутор Твардовских сожгли односельчане. Но он, несмотря на это, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств, считая ее, эту коллективизацию Сталина, предвестником светлого будущего. Когда выслали родителей, в обкоме Александр Трифонович доказывал, что они не кулаки. И ему сказали буквально следующее. «Это великие перемены. Выбирайте между папой и мамой или революцией». Об этом он писал в дневнике. Его дневники или рабочие тетради были опубликованы только недавно. А он тогда приезжал к родителям в ссылку. Все его родные, мать с отцом и четверо братьев и две сестры будут реабилитированы лишь в 1996 году, когда некоторых из них уже не будет на свете. В 30-е годы основной темой стихов Твардовского была судьба крестьянина в годы коллективизации. Он работал сельским корреспондентом в газете, ездил по деревням. В Смоленске молодого поэта травили коллеги, братья-писатели. Он раздражал их своей независимостью. Его даже исключили из Смоленской писательской организации. Лишь успех поэмы «Страна Муравия» о коллективизации дал возможность с помощью Александра Фадеева вызволить родителей, и они вернулись в 1936 году в Смоленск. Но самое главное, поэма «Страна Муравия» понравилась Сталину. Это Твардовского спасло. На него уже завели дело, как на сына кулака. Сам он считал, что как литератор начался только с этой поэмы. Учась в Москве, он переводил украинскую, белорусскую, армянскую поэзию и выпускал свои сборники стихов. В 1937-м родился сын Сашенька, но через год он умер от дифтерии. Это стало незаживающей раной Твардовских до последних их дней. В 1941 году родилась вторая дочь, и Мария с двумя детьми отправились в эвакуацию, а Твардовский на фронт военным корреспондентом. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же». Эти строки он напишет уже в 1966-м. Своего ставшего знаменитым Василия Теркина Твардовский придумал в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете под названием «На страже Родины». Теркин был моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю, говорил поэт. Сначала подвиги Теркина были похожи на современные комиксы с иллюстрациями. Потом появилась поэма «Василий Теркин», книга про бойца без начала, без конца. С простым и точным слогом, быстрым развитием действия поэма стала непременным атрибутом фронта, а ее создатель – культовым автором военного поколения. Интересно, что в ней нет упоминаний о Сталине и партии. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну, буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин, и понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны». Твардовский получил за Теркина и за его другую поэму «Дом у дороги» орден Отечественной войны второй степени. В соавторстве с Исаковским, Сурковым и Грибачевым он написал стихотворение «Слово советских писателей товарищу Сталину». К 70-летию Сталина, которое праздновалось в Большом театре 21 декабря 1949 года. Твардовский пишет: «Шолохов со свитой в полтора-два десятка человек совершал турне по Грузии, встречаемый с каким-то сверхторжественным почетом. На Рице в сталинском доме был банкет. Шолохов дважды провозглашал тост в память Сталина. «Мы находимся в доме, где он...» и так далее. В выражениях, которые были возможны только при жизни Сталина. «Гениальный, мудрый, спаситель Отечества» и тому подобное. «Тоже дурак?» Оно-то верно, что и дурак дураком, но преподлым образом соображающий, что к чему. Абхазский поэт Баграт Шинкуба рассказывал со слов женщины-врача, доктора медицинских наук, жены одного из маршалов, находившейся в составе группы врачей у адра Сталина, в последние дни и часы, что она была удивлена, какой-то маленький старый человечек в постели, узкогрудый, с высохшими кривыми ножками и большим вислым животом. На голове только от самого лба волосенки кромкой, а там голый череп, землистого цвета плешь. Вспомнил, как рассказывали, что командир саперного батальона заболел и чуть ли не рехнулся от работ по ликвидации многометровой статуи на канале Москва-Волга. Взрывчатка не брала. И все же, лучше бы Твардовский промолчал после смерти Сталина. Но нет, он писал такие строки: «В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду». Потом он будет осуждать Сталина, когда ветер перемен задует в другую сторону. Он будет писать о культе личности, о реабилитации незаконно репрессированных. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир» дважды, с перерывами. С 1950 по 1954 годы и потом с 1958 до 1970-х. Он вложил в этот журнал всего себя. Свое творчество отложил, но открыл множество талантов. 16 лет жизни он отдал своему детищу. В 1954-м его сняли с поста главного редактора за попытку издания поэмы «Теркин на том свете» и публикации антисталинских произведений. В «Новом мире» печатались Федор Абрамов, Василь Быков, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Юрий Домбровский. Против журнала велась настоящая борьба. Как всегда, свои же братья по литературному цеху выступали против. Стихотворение «Я убит под Ржевом» Твардовский написал в 46-м году. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме. Я, где с облаком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины в воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминки даже мать не придет. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня». Во второй части программы после рекламы о Солженицыне в жизни Твардовского, о потере им журнала и причине ухода из жизни, раннего ухода. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

Прежде чем я продолжу программу, информация для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Улучшенное качество связи по самым низким ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон можно говорить с ташкентскими абонентами 112 минут или 100 минут по всему Узбекистану и на мобильный. Дэвидсон карт можно приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. По вопросам обращайтесь в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайт davidsoncard.com. Телефон и карточка Дэвидсон – это связь без брака. В 1958 году Александр Твардовский вновь стал главным редактором журнала «Новый мир». К тому времени уже вышло постановление ЦК партии о преодолении культа личности и его последствий. Но при этом только лично Хрущев должен был одобрять выход новой поэмы о Василии Теркине. Отличного мнения главы государства, как всегда в России, зависит не только жизнь его подданных, но и возможность быть напечатанным. Сам по себе журнал не был антисоветским, но хоть часть правды о советской действительности без откровенной лжи благодаря его страницам можно было узнать. Исключение из Союза писателей Солженицына и разгром нового мира стал переходом от оттепели к застою. Но там, где заканчивается одна цензура, наступает другая. Варлам Шаламов писал: «Твардовский считает себя продолжателем некрасовской традиции и берет на себя смелость рассуждать, что полезно для советского читателя, а что вредно, что советский читатель поймет и что не поймет, что чересчур интеллигентно для советского читателя и что нет». Твардовский уверяет, что действует не по капризу, а из принципиальных соображений. Увы. К своему 50-летию вместо звания Героя соцтруда Твардовский получил всего лишь орден Ленина. Секретарь правления Союза писателей СССР Константин Воронков сказал Твардовскому: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя». На что тот ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». В 1961 году, после речи Хрущева на 22-м съезде, машинописный экземпляр рассказа «Один день Ивана Денисовича» был передан Солженицыным в отдел прозы редакции журнала «Новый мир». На рукописи автор указан не был, и Копелев предложил подписать его А. Рязанский по месту жительства автора. Твардовский прочел рассказ и в рабочей тетради записал: «Сильнейшее впечатление последних дней. Рукопись А. Рязанского, Солженицына». Рассказ изначально назывался «Ща 854. Один день одного зэка». Он стал повестью. Твардовский отдал рукопись для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу, чтобы они написали свое мнение. Зная непроходимость рассказа в печать по цензурным политическим мотивам, Александр Трифонович написал письмо Хрущеву. «Речь идет о поразительно талантливой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы. Никита Сергеевич, если вы найдете возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моем собственном произведении». И, о чудо, 12 октября 1962 года под давлением Хрущева Президиум ЦК партии принял решение о публикации рассказа. Солженицын вспоминал: «Совершенно ясно, если бы не было Твардовского, как главного редактора журнала, повесть эта не была бы напечатана. И если бы не было Хрущева в тот момент, тоже не была бы напечатана. Больше, если бы Хрущев именно в этот момент не атаковал Сталина еще один раз, тоже бы не была напечатана. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве». Вот это потрясло. Твардовский писал не только стихи, но и прозу, критические статьи, в частности о Маршаке, Бунине, о многих других. С 1963 года
Ему и его журналу все сложнее было печатать произведения, которые отличались от соцреалистических канонов. Непокорному редактору припоминали его главную вину – Солженицына с публикацией «Одного дня» Ивана Денисовича. Твардовский собирался напечатать и «Раковый корпус», но в 1967 году рукопись была рассыпана уже из набора. «Ты, дура, смерть, грозишься людям. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса, и как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг-потомок? Ты подтвердишь мои слова?» На все, что нам против шерсти, у нас готовы названия, исключающие необходимость задуматься, разобраться, что-нибудь понять. Ревизионизм, происки империализма, обострение идеологической борьбы, писал Твардовский. Когда в 1963-м началась травля Иосифа Бродского, Твардовский писал в рабочей тетради, что в молодости долго был таким «тунеядцем», в кавычках, то есть нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал и мучился тем, что не член профсоюза, и завидовал членам союза и получавшим зарплату. Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба, работа в штате, ее, кстати, невозможно было получить, может подрубить все мои мечтания. И в конце концов выходит, что я был прав, идя на этот риск. После отставки Хрущева в 1964-м новая партийная метла стала активнее вмешиваться в редакционную политику нового мира, усилилась цензура. В 1965-м, выступая на Конгрессе Европейского сообщества писателей, Твардовский заявил: «Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, который полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня». Он отказался одобрить судебный приговор писателям Юлию Даниэлю и Андрею Синявскому. А еще два года спустя отказался подписать опубликованное в литературной газете открытое письмо писателям Чехословакии в поддержку ввода советских войск в Прагу. «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя», — сказал Твардовский. «Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м?» Так писал поэт. Как бывшего фаворита и как слишком самостоятельную фигуру его отодвинули от власти. Он пытался добиться личной встречи с Брежневым по вопросам существования журнала. Генсек его не принял, что поэт воспринял как демонстративное унижение и записал в дневнике: «Меня Сталин принимал, Хрущев сам ко мне приезжал, а тут не могут принять». Он писал Брежневу о том, что эти действия в широких кругах читателей будут восприняты как рецидив сталинизма. Из письма Брежневу: «Осуществляемые ныне мероприятия по укрощению журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических». Брежнев не ответил. Надо отдать должное Союзу писателей, который составил коллективное письмо Брежневу с такими словами: «Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы новый мир продолжал свою работу под руководством Твардовского и в том составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала». Подписи: Бек, Каверин, Можаев, Анатолий Рыбаков, Трифонов, Вознесенский, Евтушенко, Алигер, Воробьев, Тендряков, Нагибин, Исаковский. Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился: «Что за коллективки такие? Пусть придут ЦК, поговорим». Борис Можаев пишет дальше: «Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию не более 5 человек по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира». Это известие мгновенно разлетелось по Москве. В
В понедельник к 9 часам утра в «Новом мире» собрались его авторы. О сотрудниках говорить нечего, все тут были. Твардовский сидел в кабинете в темном костюме, при галстуке, серьезный, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы. Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили. В общем, как на боевой вахте. Прождали до полуночи. Никто не позвонил. Через день вышла литературная газета с решением секретариата Союза писателей. Уже не только ясно, что встреча с Леонидом Ильичем не состоится, но я уже какой-то частью сознания и не хочу ее. Она не могла бы привести к сколько-нибудь существенному результату. Впрочем, будь что будет, я свое сделал, написал Твардовский. Он ушел с поста главного редактора журнала. Когда в 67 году на экраны вышел фильм «Щит и меч», Твардовский писал: «Пошли вчера на «Щит и меч». Такой дряни давно не видел. Первым сеансом был так раздражен, что уж должен был пойти на второй, загубить вечер, чтобы убедиться или разубедиться. Ничего не страшно, никого не жалко. Длинно, пустоутробно. Авторы, ввиду секретности действий героя, скрывают и от зрителя, чем он, собственно, занимается». 68 год. Начал читать Стерна «Сентиментальное путешествие». Во-первых, сколько таких случаев, когда считаешь, что ты это читал, то есть проходил, знаешь, а на самом деле читаешь совершенно наново. Во-вторых, еще одно преимущество зрелости перед юностью. Настоящее чтение. Чтение – постижение. В юности читатель похож на того зрителя в театре или в кино, который, принимая все за чистую монету на сцене, выкрикивает проклятие злодеям, подсказывает, предостерегает героя. Зрелый читатель понимает, что игра есть игра, и оценивает ее как игру, но он при этом отнюдь не обездолен даже чисто эмоционально. Прочел 9-й том Достоевского «Братьев Карамазовых». В который раз делаю заключение, что с годами нужно читать все меньше счетом книг и главным образом перечитывать. Или прочитывать те великие книги, которые прошел понаслышке, но их, собственно, не читал. Считай, что ты свое уже оттопал, и позади остался твой предел. Но при тебе и разум твой, и опыт, и некий срок тебе для сдачи дел отпущен до погрузки и отправки. Ты можешь на листках ушедших лет внести еще какие-то поправки, чертой ревнивой обводя свой след, добро свое укладывая в папку, невольно прихорашивать итог и вдруг подумать: нет, спасибо в шапку, от этой сласти береги нас Бог. Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, коль не по силам первый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, и даже меньше нашего наврут. В декабре 68-го он пишет об американских астронавтах, которые впервые вышли на лунную орбиту. Когда они еще были в полете, страшно было думать, что многие у нас, безусловно, втайне желали их гибели. Не мы, так пусть и не они. Боже мой, мы забываем, что давно объявляли себя представителями человечества, мирового прогресса, во главе которого нам, только нам велела история быть во главе всего. И мы не умеем порадоваться такому торжеству человеческого разума, воли, величию подвига. Сделая это мы бы утверждали, что только нам это было дано, никому более. И я хотел бы, чтобы этот поистине всемирный исторический подвиг был совершен моими соотечественниками. И они не хуже американцев могли слетать, не о том речь. Но случись это, подвиг был бы отнесен на счет партии и правительства, хотя и называли бы номинально народ, рабочий класс, научно-техническую мысль, и это послужило бы только утверждению нашей косности, самохвальства и зазнайства. Было опубликовано открытое письмо
Александру Твардовскому, который якобы написал токарь Подольского машиностроительного завода М. Захаров в 1969 году. «Как коммунист коммунисту, кто дал право некоторым вашим авторам издеваться над самыми святыми чувствами наших людей, над их любовью к родине, к дому своему, к березке русской, наконец?» Это было началом конца и журнала, и самого поэта. В 69-м в журнале «Огонек» вышло разгромное письмо, против чего выступает «Новый мир» от имени 11 литераторов, имен которых история литературы не помнит. Александр Трифонович пытался публиковать правду о прошлом. Вокруг него группировались борцы со сталинизмом. Журнал набирал популярность, и это не нравилось правящей верхушке, в частности, Суслову. И в 68-м, не решаясь уволить самого Твардовского, убрали его заместителей. В 70-м Твардовский был вынужден покинуть должность главного редактора, а редакция была разгромлена. Героический период истории «Нового мира» закончился. Сам руководитель КГБ Андропов был недоволен, узнав, что в частной беседе Твардовский заявил: «Стыдно должно быть тем, кто сегодня пытается обелить Сталина, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями. Этого требует политическая обстановка, государственные соображения». Вениамин Каверин пишет о конце существования журнала. «Роковое для нашего искусства решение, возможно, не было бы принято, если бы в нем не были кровно заинтересованы те писатели, характерной чертой которых является пропасть между дарованием и положением. Серая мещанская литература пробивала себе дорогу, а Твардовский упрямо настаивал на совсем другой литературе, рожденной временем, а не личной целью». Потеря журнала стала ударом для Твардовского, здоровье которого и без того не было крепким. Как писал Солженицын, есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано отнять его детище, его страсть, его журнал. Мало было 16-летних унижений, смиренно сносимых этим богатырем. Только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало. Формально все соблюдалось. Твардовский даже получил в 71 году, незадолго до смерти, государственную премию СССР за сборник стихов из лирики этих лет. Но по факту все последние годы поэт находился в опале. За ним следил КГБ. «Мне дорог каждый вдох и выдох мой, как перед смертью или перед тюрьмой», – писал он. После инсульта, который писатель перенес в 70-м году, он потерял подвижность и речь, а в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак легких. Болел он долго и мучительно. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном поселке Красная Пахра Московской области. Ему был всего 61 год. Дочь рассказывала о похоронах. Накануне было прощание с Твардовским в морге, куда пришли все близкие друзья, новомирцы. Солженицын же сказал, что он занят. Ему неинтересно было в морге. Ему было нужно пространство большое. И там, на кладбище, он старался вовсю, и крестил его, и целовал, и поминальное слово произнес, а потом написал свою книгу «Бодался теленок с дубом», где Твардовского и всех новомирцев, людей, которые за него рисковали и пострадали, очень оскорбительно изобразил. Поэт писал: «По крайности, спасибо и на том, что от хлопот любимых нет отвычки. Живи, бодрясь, и тем же чередом, не торопясь, укладывай вещички». И вот такие строки. «Навстречу доброй нашей доли рвались мы в путь, мой друг, мой брат. Давно ли было все? Давно ли? Недавно. Жизнь тому назад». Или вот это. «Напрасно думают, что память не дорожит сама собой, что ряской время не затянет любую быль,
любую боль, что не свернет с пути планета, годам и дням ведя отсчет, и что не взыщется с поэта, когда за призраком запрета смолчит про то, что душу жжет. Мне поздно думать об отсрочке, свою откладывая речь. Года велят без проволочки немую боль в слова облечь, гора бы с плеч и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки как потери, что с каждым разом все больней. Твардовский писал: «В отличие от дней рождения, юбилеев, старящих нас порознь, Новый год старит всех разом. Завтра мне уже положено считаться 59-летним и с 1 января 70-го года 60-летним, хотя до дня рождения еще будет полгода», — писал Твардовский, не зная, что судьбой отпущен ему всего 61. Таким образом, у меня уже одна ступенька до настоящей официальной пенсионерской старости. И с военного учета, кажется, буду снят. Хорошо бы, конечно, мне за этот год научиться, наконец, водить машину и писать на машинке, о чем я мечтаю уже лет 20, но все откладываю из лени и отвращения к технике, а может быть, еще из инстинктивной опаски увлечься, потратиться на освоение этих навыков, которые ничего мне не прибавят в главном, а скорее даже украдут. И все же надо. Нельзя же так и прожить жизнь до конца, даже этого не умея. Лыжи день за днем откладываются. От себя добавлю, что не получается отложить жизнь на потом. Это потом, как известно, не наступает. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому. В программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит»

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
8: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Именно так, дорогие друзья, всем привет! Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом и Вероника Литвинова с вами. А еще огромное количество икры. Светлана, представитель магазина Царкеве, сегодня пришла, наверное, поздравить с наступающим праздником нам, нас, всех мам, и рассказать женщин, и рассказать что-то интересное. Светлана, приветствую вас!
10: Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рада вас приветствовать в этой студии. Спасибо, что пригласили. Хочу всех поздравить с наступающим Днем Матери, мамы, бабушки, счастья, здоровья, долгих лет. и всего самого наилучшего. И приглашаю посетить наш магазин. И вы знаете, у нас дорогие мужчины, дочери, которые будут поздравлять матерей своих, я предлагаю поздравить нужным подарком. А нужный подарок и полезный – это икра. Это польза и вкус одновременно. Каждая покупка будет сопровождаться подарком. Вот просто такой будет сюрприз на День матери.
9: Просто отличные новости. Каждый день вас ждут в магазине Царкевия. Сегодня мы говорим о конкретном магазине, который находится здесь, рядом с нашей радиостанцией, по адресу 2584 Coney Island Avenue. Скидка на каспийскую икру 30%. Правильно я понимаю, Света?
10: Правильно, правильно, да.
9: На красную икру 10%. Ну и самое главное, говорите, что вы пришли от Вероники Литвиновой, и будет вам карма плюс. И любому, кто сделает подарок, кто сделает покупку, будет подарок. На мой взгляд, очень здорово. И вот я знаю, что сейчас, Светлана, такой ажиотаж. Рестораны уже все зарезервированы места. И я думаю, что все равно хотят люди мамочку поздравить. Маму, сестру, дочь, просто женщину. Потому что это праздник женщин. Ну, такой, знаете, я называю это что-то между Днем Святого Валентина и Международным женским днем. А вообще, мама — это действительно, ну, святое, можно сказать. Да, действительно так. И я думаю, накрыть мамочке такую красивую скатерть-самобранку, в середину мы поставим царицу икру, черную или красную. Вот здесь передо мной такие красивые баночки. Или можно, если нет времени, или вы уже собираетесь в ресторан, у вас другие планы, что мы делаем? Тогда мы маме отправляем прекрасную корзинку, и в середине, конечно же, икру. Что еще мы добавим, обязательно поговорим. 718-339-18-96, 2584 Coney Island Avenue. И очень много всего. Вот в эту корзинку я бы, например, добавила еще дубайский шоколад, на который самые низкие цены именно в магазине Царкевия. Почему я, друзья, на этом акцентирую внимание? Потому что я все время вынуждена своим дочкам покупать дубайский шоколад. Это нынче у молодежи такая тенденция. А мне хотелось бы их, конечно, к икре приучить. Но вот действительно такие замечательные скидки, что вот даже дубайский шоколад стоит ниже, чем в Коско. Представляете, я купила аккурат 4 плиточки. 2584 Coney Island Avenue, 271 Brighton Beach Avenue и магазин, где я оставила свой желудок и сердце, во Флориде, Hallandale Beach, это 613 West Hallandale, Unit 5. Да, но мы сегодня все-таки здесь, на Coney Island, еще есть время, друзья, Mother's Day, воскресенье, улыбки, цветы и баночка икры – это просто то, что необходимо. Что у нас еще есть в нашем замечательном магазине? По-моему, у вас есть эскарго.
10: Есть, совершенно верно. Угу. Причем готовый, да, угу. Эскарго.
9: И вот сегодня я видела такие замечательные пакеты с сухого вяленого мяса. Это говядина, да?
10: Да, это говядина. Есть такая на двух видов. Есть с дымком, есть обыкновенная. То есть...
9: Вам какая, Светлана, больше
10: мне
9: нравится?
10: Мне с дымком больше нравится.
9: С дымком.
10: Да,
9: значит,
10: мне с
9: берем
10: дымком.
9: С дымком. Хорошо. Дикий лосось. Что он? Что
10: это норвежский лосось, совершенно верно. Он дикий, а значит, более полезный, не фарм.
9: Это замечательно. Если все-таки икру решили не покупать, хотя я настаиваю, то дикий лосось – это здорово. И здесь всегда просто царство деликатесов. Я не устаю это говорить, потому что у вас, по-моему, сыр с трюфелем есть. Я так вспоминаю.
10: Совершенно верно. У нас есть сыр с черным трюфелем. Есть сыр с лепестками роз. Алблосом называется. Некоторые предпочитают именно его. А также у нас есть масло оливковое с черным и белым трюфелем. Для гурманов это то, что нужно.
9: Очень вкусно. Но еще я видела, что огромное количество секций. Я помню, что у вас можно даже там для и компота из облепихи взять ягоды. Но все-таки мы сегодня сосредоточимся на икре.
10: И на деликатесах.
9: И на деликатесах, да. Друзья, замечательный магазин, огромное количество ассортимента. И главное, сегодня подумайте о маме, потому что еще у нас пятница сегодня, суббота и воскресенье. день, а магазин целый день работает. Баночку красной, баночку черной, все вам красиво упакуют. И привет, мама, сестра, дочь, племянница, кому вы хотите подарить, кого вы хотите поздравить, потому что, мне кажется, это такой праздник доброты. Вот от всех этих новостей мы должны отвлечься и сделать что-то приятное. Да даже, может, соседке хотите икру подарить.
10: Ну, если она мама, да.
9: Вот, да, познакомиться. Да? А может, она будущая мама, что ж мы... Давайте соседке, если даже она еще не мама, она же все равно чья-то дочь, понимаете, Свет?
10: Ну да, я так бы даже сказала, это праздник любви.
9: Абсолютно верно. Праздник любви. 718-339-18-96. Сам царь-государь там сидит. Олег Иванович ждет вас. Расцелует всех женщин. Если целоваться не хотите, то подарок точно вам обеспечен с любой покупкой. Магазин Царкевия вам дарит подарок. И самое главное, хорошее настроение и ощущение праздника. Потому что, когда люди ноют, говорят, что, дескать, все плохо, не так и не то, я не устаю повторять. Времена не выбирают, как сказал поэт, а праздник мы создаем себе сами. Тем более у нас такой прекрасный повод. Все в Нью-Йорке цветет, погода прекрасная, и конечно, нужно заглянуть перед праздником в магазин «Царь Кевия» и поздравить маму с просто чудесным праздником любви и доброты. 2584 Кони Айленд Эвеню, 718-339-1896. Впрочем, если по какой-то причине вы в День матери не смогли сюда приехать, пожалуйста, если день рождения коллеги, босса отправляют по всей стране, все это, я так понимаю, в специальном режиме. Как вы отправляете, расскажите.
10: Угу. Мы FedEx, UPS отправляем. Сегодня заказывайте, завтра вы получаете. Звоните по этому телефону, делайте заказ. Вы даже можете в другой штат. Мы в любой уголок Америки отправляем. Ждем ваших звонков, ждем ваших визитов. Будем рады вас видеть. С удовольствием поможем и подскажем. Приходите, друзья.
9: 2584 Coney Island Avenue. И вот так, внимание, внимание, внимание, у нас начинается икромания. Не игромания, это нехорошо. Икромания, вот что здорово. Ура, ура, ура, опять икра. 718-339-1896. Конечно, глаза в магазине разбегаются. Света, а вот что бы вы вот посоветовали как специалист, посоветовали вот ваша вот такая корзинка, если бы мы сейчас набирали и хотели бы подарить маме, начальнице, бабушке, сестре.
10: Смотрите, можно баночку черной икры, баночку красной икры, фуа-гра у нас есть, опять же, с трюфелем, без трюфеля. Видите, какой у нас магазин богатый на трюфель. Даже трюфель можете свежий заказать. Под заказ мы выполняем любое ваше желание. Фуа-гру положить, криспы можно положить, крекерсы, какие вы там любите, крем-фреш. Это все, что такой вот, знаете, джентльменский набор для икры, я бы сказала, да. А так можно... Хотите, кто любит мед? Какой-то можно еще, у нас даже соус с трюфелем есть и кетчуп с трюфелем есть. То есть изыски на любой вкус.
9: Кетчуп с трюфелем, а какой он на вкус? Мне
10: просто, ну, он остренький.
9: Остренький,
10: он, да? Острый, да. Ага, мы хорошо пробовали, очень остренький, да. Ну, любители, пожалуйста.
9: Да, ну и плюс хлеб, соответствующий белый хлеб, который действительно крекеры, это очень важно, потому что кто-то любит с блинами, кто-то с крекерами, кто-то с хлебом. Все это можно здесь купить, так сказать, пищевые дополнения. Да. Все это здесь, в магазине Царкевия по адресу 2584 Coney Island Avenue. Если вы эдакий человек дотошный и хотите точно все узнать, вот что вам положить нужно в свою такую подарочную корзину, то позвоните по телефону 718-339-1896 или сразу же просто припарковывайте свою машину по адресу 2584 Coney Island Avenue. С паркингом там никогда проблем нет. И передавайте привет Светлане, поздравьте ее тоже с праздником, Олегу Ивановичу, нашему царю икорному, и, конечно же, делайте подарки, потому что сложно, в Америке абсолютно есть все, но вот такой задушевный разговор с мамой, с сестрой, с женой, всей семьей сесть за прекрасно накрытым столом, вот она, роскошь человеческого общения, плюс шикарный стол, который вам поможет накрыть магазин Царкевия. 718-339-1896, и, как говорит наш замечательный Олег, приходите! Я даже вот его интонацию... реакцию поймала. Приходите. Света, с наступающим праздником. Побольше вам улыбающихся клиентов.
10: Спасибо большое.
9: И спасибо вам. Спасибо, приятного
10: взаимно.
9: Всем аппетита.
10: Всех ждем. Приятного
9: всем аппетита. С праздником. Не забудьте. 2584 Coney Island Avenue в Бруклине. Ура, ура, ура. Опять икра. 718-339-1896. До вкусных встреч.
10: До встречи.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец, во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Ну и сегодня 8 мая, день в Украине, это и во всем мире, это день памяти и победы над нацистской Германией. В Украине это отмечают как чествование победы украинского народа и солидарность, единство с европейскими странами, которые участвовали, приложили огромные усилия к тому, чтобы победить гитлеровскую Германию. И вот сегодня меня подбросил в Facebook стихотворение, которое написано было мною в 2015 году. И в этом году, в 2026, я к этому стихотворению эпиграфом поставил бы слова Зеленского о предложенном Украиной режиме тишины. Стихотворение называется «День Победы». Майским вечером грохот салюта завершает военный парад, и война не закончена, будто и как будто в атаку пора. Ах, война! Столько лет уже длится, столько лет нас мизинцем не тронь. И все выше железные птицы, все железнее мирный наш конь. Кто с мечом к нам придет, если надо, от меча тот погибнет. И суть в том и правда военных парадов, их бесспорный, безжалостный суд. Власть в России всегда враг народа, тем нужнее эпический враг, чтобы идти на него год за годом всем народам под крики «Ура!» Красной площадью, тысячетонной всей армадой армат боевой. А Сережка лежит с Малой Бронной, рядом Витька лежит с Маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться б за них в День Победы, подарить бы им день тишины. Режим тишины. То, что попросил, то, что, в общем-то, заявил Зеленский, то, что Россия не выполнила. 6-7 мая. Ну, то, что происходит сегодня, мы как раз и обсудим с нашим украинским корреспондентом. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Геннадий, здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, с 8 мая это день памяти, победы украинского народа и стран европейских над нацистской Германией. Сегодня, 8 мая, как раз Европа, у нас в Соединенных Штатах именно отмечают вот день памяти и победы. Победы над нацистской Германией. В Украине это, ну, собственно, чествование подвига украинского народа и единство с европейскими странами, которые огромное участие приняли в том, чтобы победить Гитлера. И вот сегодня как раз мы будем говорить о том, во что превратил этот праздник Владимир Путин, который, собственно говоря, превратил его в победу, торжество своего режима путинского. 9 мая, День Победобесия. Вот он, это еще одна его заслуга в историю России. Ну что, давайте начнем с сегодняшнего дня. Мы остановились на том, что 6 и 7 Зеленский объявил режим тишины. Я, кстати, только что перед нашей рекламой, перед нашим перерывом, я прочитал свое стихотворение 11-летней давности. Вот я бы к нему поставил как раз эпиграфом эти слова Зеленского о том, что он предлагает режим тишины. Это была, мы с вами говорили, ну просто блестящая идея, замечательная инициатива украинского президента. Мы вам предлагаем перестать уничтожать друг друга. Почему мы должны это делать только 9 мая, когда это вам нужно ради Дня Победы? Мы говорим о том, что нужно перестать калечить и убивать друг друга. 6 и 7 мая мы предлагаем режим тишины, а потом 8 и 9 продлеваем это все. Нет, Россия на это не пошла. И у меня стихотворение как раз заканчивается. Написано оно было в 2015 году, 9 мая. А Сережка лежит с Малой Бронной, рядом Витька лежит с Маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться бы за них в День Победы. Подарить бы им день тишины. Это было написано 11 лет назад. Ну что, кровавый отказ. Россия не захотела перемирия от Зеленского. Украина ответила совершенно логично и совершенно правильно. Давайте с этого начнем.
1: Помню, что накануне перед этим, 4 числа, Лавров беседовал с Марко Рубио, обсуждали вопросы, в том числе и того, что происходит не только на Иранском фронте, но и в Украине, хотя обе темы были затронуты. И там Марко Рубио советовал, скажем так, нельзя сказать слово «потребовал», к сожалению, пока, от российской стороны присоединиться к предложению Владимира Зеленского начать прекратить огонь раньше, не с 8 на 9, а вот как пригласил Зеленский в ночь с 5 на 6 с 0 часов. Но, как мы видим, мы уже видим, какова реакция была на это предложение как Зеленского, так и Марко Рубио. И уже к 10 часам утра было насчитано около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на фронте, десятки авиаударов. И утро 6 мая – это одно из это одни из самых страшных дней за эту весну. Вот каков ответ России. Были нанесены удары. Вот рано утром 6 мая был нанесен удар ударными беспилотниками «Грань-2» по детскому садику в Сумах. В результате пострадало 7 человек и двое сотрудниц детского садика погибли. Вот какой ответ на мирное предложение. Еще раз, женщины, которые работают с детьми, в детском садике погибли сразу же, буквально спустя несколько, там какие-то считанные часы после того, как можно было присоединиться к этому перемирию.
0: Причем я бы хотел, Леонид, здесь особо отметить, вы говорите, на фронте происходили какие-то столкновения, я даже могу учесть, что до них как-то не дошло, что может быть перемирие, там режим тишины 6-7. Но когда идет обстрел дронами и ракетами по городам, это как раз нарушение, просто плевать мы хотели на то, что вы от нас, на то, что вы нам предлагаете. Никакого режима тишины не будет, мы стреляем по детским садикам, мы стреляем по городам, мы уничтожаем дома, уничтожаем украинцев. Я еще раз говорю, одно дело это, когда какие-то столкновения происходят. На эту тему, кстати, на Западном фронте «Без перемен» ремарка. Там как раз этим и заканчивается книга, и фильм заканчивается этим. Когда остается полчаса до победы, до перемирия, мир должен наступить, и они идут в атаку и погибают. Вот это я могу это понять. Но когда стреляют с ракетами и стреляют дронами, выпускают дроны, это приказ. Здесь однозначно, ну как, это же нам, ну, негоже нам, боярям, идти навстречу вот этим холопам, да? Будем говорить по-простому, западло Путину было вообще на это обращать внимание. Вот так он себя ведет.
1: Еще раз повторить, что, так сказать, предложение Зеленского было усилено Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Тут это не только на Киев они, извините, забили, извините за сниженную лексику, но и на Вашингтон. И это, мне кажется, из этого пора уже делать какие-то выводы. Кроме вот этой атаки на Сумы, была вечерняя атака на Запорожье, его атаковали управляемыми бомбами. Гибель 12 человек. Я еще раз говорю, это один из самых кровавых дней вот этой весны. Краматорск также атаковали 3 авиабомбами по центру города. Они прилетели около 17:00, то есть когда люди вот как раз еще кто-то на работе, кто-то возвращается с работы. 5 погибших. Днепр атаковали ракетами, баллистическими ракетами. Там по одному из предприятий прилетело, там погибло 4 человека. Так они встретили это предложение о том, что нужно бы, неплохо бы прекратить огонь временно, прекратить огонь на несколько дней раньше. То же самое последовало и дальше. Вчера сообщают, только в Сумской области погибло 5 человек. Это я не считаю раненых, тут пишут 11 раненых там, и так далее. Сумам вообще приходится очень тяжело, они близко располагаются к российской границе, и Сумщину постоянно обстреливают. И вот о том, каково там людям, говорит судьба мальчика, 16-летнего Максима из Сум. он попал под обстрел 18 марта. По его дому прилетел шахет, мальчик оказался в больнице, черепно-мозговая травма, он сейчас в Киеве, его тут спасали, вытаскивали. Так вот, этот же парень вместе с мамой попал под обстрел в автобус, попал шахет 13 апреля прошлого года. Вот вы понимаете, вот один и тот же человек, одна и та же семья оказывается вот настолько, ну скажем так, это уже не случайность, уже как бы живя в Сумах, живя в Херсоне, там Краматорске, то есть вот те города, которые там близко к линии фронта, ну шансы того, что ты станешь жертвой или твои близкие. Когда первый раз прилетело в год назад, Максима, парню тогда было меньше, его мама прикрыла от этого удара. Ну вот такие у нас, еще раз говорю, соседи, так они хотят мира. И мне кажется, ну пора бы уже действовать тем, кто нам обещал мир за 24 часа. Извините, на ноль множит не только предложение Киева, но еще раз повторяю, множит предложение и Вашингтона. Ну, не знаю, забегая, может быть, вперед, я скажу уже, что высказался помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Вообще считается, что этот человек сейчас больше занимается международной политикой, чем Лавров, глава Министерства иностранных дел. Так вот, Ушаков сказал, что трехсторонние переговоры о мире потеряли всякий смысл. Почему? Потому что Украина не соглашается отдать часть своих территорий. Сейчас наши гадают, я не знаю, как там, может быть, и в Госдепе гадают, означает ли это, что Россия официально выходит из переговоров о мире. Но раньше мы таких слов не слышали. Еще раз говорю, помощник Путина, ближайший его помощник по международным вопросам, именно, в принципе, это говорит, его слова, сами говорит Путин, трехсторонние переговоры о мире потеряли смысл. Разговоры о перемирии, временном перемирии потеряли смысл, разговоры о мире потеряли смысл.
0: Украина может прекратить войну, если она отдаст Донецк. Ну подождите, но вы уже захватили часть Донецка. Почему вы еще что-то требуете? Нет, вот отдаст Донецк. А кто вам может поверить, что если вам отдадут Донецк, вы будете не идти дальше? Это, конечно, удивительное высказывание. А что сейчас происходит? Сегодня 8 мая, и, насколько я понимаю, ряд городов достигают дроны. Там серьезная проблема в Ярославле. Опять-таки удар по Перми. Ну, в общем, ребята, вы не хотите режима тишины? Ну, тогда да. Тогда получаете то, что вы хотите, обстрелы.
1: Зеленский так и сказал, действовать будем зеркально, не хотите, получите и возможности сейчас, судя по всему, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, возможности расширились, потому что с перепугу, судя по всему, и так дефицитное средство противовоздушной обороны стянуты сейчас к Москве, хотя и на Москву тоже наши совершали налет, когда вчера, по-моему, Собянин сказал, что минимум 26 дронов сбили. Ну, надо их держать в тонусе для того, чтобы они не отводили свои ПВО, как бы, да. Тем самым освобождается возможность ударить по другим важным стратегическим объектам. И вот в ночь на 7 мая прилетела по Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Это был второй удар, а сегодня сообщают, что в эту ночь был туда же нанесен третий удар. И вот я еще раз подчеркну, это мы говорили об этом, когда говорили про Туапсе, что сейчас украинские силы обороны, они добивают, зачищают. Если раньше это были достаточно разрозненные удары, между которыми было больше времени, то сейчас надо добить, значит, надо добить. Тем более в Перми там находится газораспределительная станция, нефтераспределительная станция, как раз которая подает часть нефти на Пермский нефти НПЗ куда-то еще. То есть это вот важный узел. Вот там сейчас горит. А прилетело по Ярославскому, вы упомянули, нефтеперерабатывающему заводу, а прилетело очень большой атакой, находился сейчас Ростов-на-Дону, а там находится филиал научно-технического центра «Радар», они производят какие-то вот компоненты для оборонки, как раз вот для ракетного вооружения. И прилетело по Грозному. Прилетело как в сам Грозный, там, говорят, целились в здание управления Федеральной службы безопасности, и прилетело по Ханкале. А в Ханкале российская, большая российская военная база и штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, она входит в 58-ю армию, которая вот на юге ведет бои. Ну, то есть, помимо всего этого, тут еще важно, прилетело по административному зданию аэронавигации Юга России. Это также в Ростове-на-Дону. В результате 13 аэропортов Юга России, это Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Евпатория, Элиста, они прекратили свою работу, задержка рейсов, ничего не летает. Говорят, больше всего пострадали Сочи, потому что через Сочи идет целый ряд международных рейсов. И вот те беспилотники, которые летели на Москву, они в значительной степени парализовали работу и Шереметьево, и других московских пассажирских аэродромов. Это такой вот показатель. Вот сейчас все гадают, полетит ли что-то на Москву именно 9 мая. Я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Но перед этим россиянам Украина четко дала понять: вы не хотите перемирия, у нас есть чем отвечать. Мы вам покажем, что ваш День Победы, а он сейчас как никогда выглядит, честно говоря, мрачно. Вот из последних новостей отказано в аккредитации, которая уже ранее была дана иностранным корреспондентам, которые должны были освещать события на Красной площади. Им отказано, это впервые, я не знаю за какое время. Раньше ведь надо было показать, и Западу надо было показать. Посмотрите, вот мы тут вот, какие-то...
0: Леонид, кого сегодня показать? Кого показать? На параде Победы в Москве в 2026 году будут присутствовать очень важные люди. Главы трех государств, членов ООН, Беларусь. Дальше идут ведущие государства, державы мира, Малайзия и Лаос. И президенты частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Вот так. Ну, кого показывать журналистам? Я бы здесь, кстати, отметил один момент. Ведь почему технику убрали с парада нахимовцев, суворовцев? Потому что, во-первых, это, конечно, картинка ужасная. Если в какой-нибудь БТР там или в какой-нибудь танк попадает дрон. Но они говорят о том, что если попадет, так это же техника, мы бережем нашу технику. Подождите, но в это же время будут идти десантники по Красной площади, какие-то люди, парад-то состоится, а людей вы не бережете. Если дрон упадет в эту колонну, там погибнут люди. Но нет, вы думаете о БТРе, вы думаете о танке, на людей вам плевать. Это такой момент, который я для себя сам открыл, поскольку я так смотрю, постоянно идет разговор о том, что мы убрали эту технику, потому что мы ее бережем. Людей вы не бережете.
1: Нет, в этом легко убедиться, как бы на любой точке фронта российско-украинского, так сказать, да, технику бережут больше, чем солдат. Это мясо вообще никто не бережет. Люди идут в расход просто как, не знаю, такого не было в самые худшие дни, наверное, Второй мировой войны.
0: Здесь я бы еще, Леонид, у нас надо как-то на другие... На другие темы я бы перешел. Здесь еще один момент, ведь Россия, она говорит о том, что если будет какой-то удар, мы ударим по центру Киева и так далее, по местам, по точкам решения. Страны Евросоюза ответили, они не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева, поскольку Россия предупредила: убирайте дипломатов, у нас вот такая угроза, мы нанесем массированный удар по столице Украины. О том, что они не будут эвакуировать никого, заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, и он отметил, что Россия, здесь я процитирую его, снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за свою собственную захватническую войну.
1: Я именно об этом хотел сказать, да. Что вот эта угроза нанести по центру, по правительственному кварталу, вот мой родной район, тоже Оболонский, сейчас нынешний, где я сейчас живу, входит, сейчас зафиксировали, как бы показательно проводится сбор разведывательных данных, вот, который предшествует удару, скажем так. Судя по всему, они тоже предпринимают такие показательные какие-то шаги, вот мы можем. А я совершенно не сомневаюсь даже, что никто не будет наносить удар по Красной площади. В конце концов, там есть действительно действенное средство ПВО в виде премьер-министра Лаоса и главы Малайзии. Вот эти люди обеспечивают воздушное прикрытие.
0: Я напомню, в прошлом году Си Цзиньпин прикрывал парад. В 25-м году Си Цзиньпин присутствовал.
1: Да, да, да. В этот раз китайцы там какую-то малочисленную делегацию прислали.
0: Фица отказался прийти на парад. Он будет в эти дни, он сейчас, наверное, находится в Москве, но он говорит, нет, на параде я не приду. Ну, наверное, надо понимать так, своя жизнь дороже. Буквально мы об этом говорили очень кратко, как это в Украине комментируют. Мы говорили об этом в течение этой недели с несколькими корреспондентами. Расследования опубликовали CNN и Financial Times. Это доклады европейской разведки по поводу того, что происходит в Кремле. Путин боится дронов, заговора, покушения. Там все на учете, каждая муха, не дай бог, подлетит ближе всего там, к первому человеку Российской Федерации. Несколько слов об этом, не будем долго останавливаться. Еще раз говорю, что у нас мы очень много проговорили, я цитировал из этого доклада. Ситуация совершенно понятная. Но, как всегда, он же трус. Мы об этом неоднократно с вами говорили. И я не буду напоминать о Пригожинском путче и так далее. Он же прячется везде. И сейчас он даже, по-моему, боится на Валдай отправиться. Где-то он там сидит в каких-то катакомбах и боится дронов. Несколько слов.
1: Мы уже говорили об этом, я действительно не буду вдаваться в подробности, я просто привяжу это к той теме, которую мы сейчас обсуждали, это трусость, которая проявляется во время этого парада, когда уже Минцифры России официально заявила, что 9 мая в Москве будет отсутствовать мобильный интернет и возможность отправлять СМС. 21 век, заканчивается его первая четверть, в столице огромной страны, которая претендует на какую-то роль в глобальной политике, не будет интернета. Только потому, что ее старый больной вождь, больной на голову вождь, боится, страшно боится чего-то, непонятно чего. Еще раз. Поэтому еще раз, мы не будем перечислять вот эту всю паранойю, которая в докладе одной из европейских разведок, там перечисляется, что там повара находятся постоянно под присмотром, у них нет возможности пользоваться тоже мобильной связью там, и так далее, и так далее. Я просто скажу, что сегодня Зеленский утром побывал на Южном фронте в 31-й бригаде, которая вот там на стыке Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Там сегодня был Зеленский, вручал награды, встречался с бойцами бригады. Почувствуйте разницу, как говорится. Кто тут победитель? Кто ведет себя как человек, который ведет справедливую защитную войну, оборонительную войну? О чем мы говорим? Кого мы с кем сравниваем? Извините, есть грубое очень выражение насчет сравнения пальца еще с чем-то. В общем, мы все видим, кто здесь есть.
0: Ну да, пока Россия добивается своих целей, мы видим, как она их добивается, похоже, во многих направлениях уже добилась. Здесь тема, которую мы с вами пообещали все-таки рассмотреть, сейчас у нас осталось 3 минуты всего. Мы в прошлый раз не успели об этом поговорить. FirePoint, ведущий украинский производитель дальнобойных дронов, ракет. Кому он принадлежит, это, наверное, сегодня один из главных вопросов. Ну и немного об этом. 3 минуты у нас есть. Леонид.
1: Сейчас внимание такой политизированной тусовки, так это не очень сильно, так судя там по опросам, это не очень в массы так проникает, но политизированная тусовка, там журналистская среда, политические партии, как оппозиционные, так и провластные, все сейчас обсуждают вот этот вопрос. Дело в том, что сейчас появились материалы, которые вообще-то засекречены, это материалы следствия, да, но вот они сейчас в виде распечаток появились в печати. где прослеживается связь между этими фигурантами дела Миндича. Напомню, это дело связано прежде всего с использованием государственных средств, средств государственных предприятий для, в том числе, личного обогащения целого ряда людей. При том, что часть этих людей, они в свое время имели бизнес с Зеленским, еще до войны имели бизнес с Зеленским, и находятся и сейчас, находились до последнего времени в каких-то отношениях с Зеленским. И там звучит фирма, вот эта фирма FirePoint. Это фирма, которая производит, частная компания украинская, которая родилась всего вот как раз в 22-м году, и с тех пор она наладила производство вот основных средств, которые используются при мидл-страйках и при дип-страйках. Они специализируются вот на дальнем бое. И они приступили к выпуску, они выпускают ракету, так называемую ракету «Фламинго». Это крылатая ракета, но это чисто украинское производство, максимально упрощенное, как бы для того, чтобы легко это было делать. Ракета достаточно простая в управлении. Она все еще не настолько хороша, как томагавки, скажем так, но не надо ни у кого просить разрешения на ее применение. Поэтому фирма FirePoint, она очень... Ну, они нормально так поднатурили в пиаре, они неплохо их знают в народе. Это, знаете, сейчас такой национальный бренд, такой я бы даже сказал. И все... Очень обеспокоены, а что сейчас вот всплыло, это не повлияет ли это на производительные какие-то функции этой компании, от которой зависит в том числе поле боя. И вот руководитель этой компании Денис Тиллерман, он и главный конструктор ее, он и официально по документам, он ее главный собственник, у него 98%, выпускник МФТИ, кстати, института, Московский физико-технический институт, один из лучших институтов в свое время в Советском Союзе, очень толковый, головастый парень. Он говорит, я знаю Миндича, лично знаю Миндича, я знаю другого фигуранта этого дела, там Цукермана, с его братом у него тесные отношения. Но он отрицает, что они собственники и бенефициары этой компании. И он говорит... Давайте так, давайте не будем бить по нашей компании, потому что это бьет по обороноспособности. Те люди, которые как-то более глубоко в это все дело вникают, сказали, что, скорее всего, то, что звучит сейчас на этих записях, скорее всего, мы видим образец лоббирования этой компании в тем же Миндичем перед государственными структурами. Там записан разговор с Умеровым, который на тот момент был министром обороны. И вот Миндич лоббирует FirePoint перед Министерством обороны. Возникает вопрос, а что в этом плохого? Плохое тут, если там, возможно, какая-то коррупционная заинтересованность. Она не обнаруживается. Пока этого нет. И это на этот момент самое главное в этом расследовании. Но, повторюсь, расследование продолжается. Какие-то материалы следствия почему-то утекают. Хотя они тем самым ставят вообще... Тут вопросы задеваются и национальной безопасности. Потому что где, как работает FirePoint, противник очень хотел бы знать, чтобы тоже нанести туда удары и так далее. В общем, тема очень непростая. И вот, что очень приятно, как бы такая гражданская общественность Украины, она очень сейчас выступает. Главное, чтобы это не навредило нашим оборонным способностям. Ребята, вы там разбирайтесь, но эта фирма должна продолжать делать те вещи, которые сейчас прилетают в Пермь, в Чебоксары. Прилетели, помните, в свое время Воткинский завод ракетный раздолбали, именно как раз «Фламинго» и так далее. Очень интересная тема. Если там будет появляться что-то новое, я вам обязательно об этом сообщу.
0: «Фламинго» как раз изготавливает FirePoint, ну и ряд еще других и ракет, и «Фламинго» — это, по-моему, F5, да, называется у них такая?
1: Дроны, да. Дальнобойные дроны, да.
0: А «Фламинго» — F1? Я не помню, у них какая-то
1: «Фламинго»
0: нумерация.
1: «Фламинго» — это F5, если я не ошибаюсь.
0: F5, мне тоже кажется, F5, да.
1: Сейчас они сейчас работают на F9, там еще лучшие характеристики. Вот летом, говорят, заработает F9, и русские на себе это почувствуют.
0: Если этот сценарий, Леонид, чтобы закончить эту тему, если этот сценарий негативно обернется, чем это может грозить? Национализацией этой компании?
1: Вопрос о национализации поднимается, но у него есть много противников, поскольку, ну, вообще сам процесс, если запустить национализацию, он нарушит, понятно, какие-то производства. Ну, это некая дестабилизация работы важного, одного из самых важных оборонных предприятий. Один момент. И второй вопрос. Ну, вопрос эффективности работы национализированных предприятий, он, конечно, остается. Сам феномен Firepoint, он связан с тем, что этим занимаются частные люди, очень активные, очень дерзкие. Они, ну, кто бы мог подумать, что Украина за кратчайшие сроки начнет делать свои крылатые ракеты.
0: Мы с вами могли подумать. Точно, Леонид, сказать, мы с вами могли
1: сказать, что это при поддержке с власти сверху.
0: Мы с вами могли подумать.
1: Не было поддержки банковой.
0: Мы с вами могли подумать. Мы еще с 22-23 года мы говорили о том, что ведь в Украине, во-первых, было ядерное оружие, во-первых, там аэрокосмическая промышленность, и военная промышленность. Там огромное количество профессионалов, которые знают, как надо, что делать и так далее. И мы тогда с вами говорили, что есть уверенность, что этих людей просто приберут к рукам, поставят к делу, и они будут это все производить. Конечно, это буквально получилось 4 года, но, в общем-то, это было ожидаемо, поскольку Украина, украинские НИИ, украинские заводы, они же были известны на весь Советский Союз. Это на самом деле это такое поле, там, что называется, непаханное в этом плане. Так что, да, можно, конечно, удивляться, но с другой стороны, на мой взгляд, это было ожидаемо, что вот так вот это все получится. И в результате вот Firepoint, он как раз и изготавливает эти ракеты «Фламинго», которые летят на 1,5-2 тысячи километров, то, что мы называем сегодня Deep Strike. Не только дроны. Давайте сейчас мы прервемся в этом разговоре. Я думаю, мы его как-нибудь продолжим. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
10: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас. Евгений, давайте начнем с ситуации в Ормузском проливе, с обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном. При этом президент Соединенных Штатов говорит, что обмен ударами закончен, и он говорит, что перемирие продолжается. Вот таков был комментарий президента Соединенных Штатов Америки. Как это все видят в Израиле?
4: Да, вы знаете, Геннадий, конечно же, эта тема, она превалирует сегодня вообще всюду, во всей мировой прессе, и в израильской в том числе. И учитывая, что все это происходило сегодня ночью, то есть несколько часов тому назад, когда, собственно, Израиль весь спал, я рано утром приехал сегодня на работу, и первое, что я увидел во всех мировых СМИ, и уже стало это появляться в израильских СМИ, что, в общем-то, вроде как начинается война. Тут же, буквально спустя какие-то считанные секунды, может быть, не секунды, минуты, появились сведения, что нет. Война все-таки не начинается, что Дональд Трамп заявил, как цитирует его и телеканал CNN, и Fox News, и самых разных направлений, направленности, правые, левые каналы, американские, английские, какие угодно, что вроде как он назвал это таким похлопыванием по плечу, вот этот обмен ударами. Но, конечно же, в Израиле, Геннадий, очень все всполошились, особенно представители силовых структур, что, впрочем, совершенно естественно. И

0: то по Объединенным Арабским Эмиратам уже после того, как вроде бы последовали сообщения, что все успокоилось, что наступило новое затишье, так вот, по Объединенным Арабским Эмиратам вновь было выпущено несколько ракет и беспилотников. И даже вот, согласно последним данным, появившимся уже и в наших новостях, и в наших сообщениях, согласно последним данным, несколько человек, вроде бы 3 человека, получили там ранения в Объединенных Арабских Эмиратах. Но, как бы там ни было, Геннадий, я все-таки хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям о том, что, собственно, на этой неделе, ну, на уходящей неделе, ну, собственно, наверное, главной темой, по крайней мере, одной из основных тем, стало то, что появились сообщения о неком меморандуме, готовящемся между Вашингтоном и Тегераном, и что он будет всего лишь на одной странице, что вообще так довольно странно звучит. Ну и по некоторым сведениям, просочившимся к нам в прессу, в этом меморандуме будет говориться об окончании войны. А вот дальше не совсем понятно, или скорее совсем непонятно. По всей видимости, будет все-таки какое-то вскользь упоминание о компромиссе по поводу обогащения урана. Даже называется вроде бы такая вот цифра 15 лет, ну в смысле на 15 лет Иран, как будто бы, я говорю осторожно, как будто бы обязуется заморозить обогащение урана. А вот что касается программы баллистических ракет и что касается оказания помощи Ирану своим прокси, то есть иными словами Хизбалле, проиранским шиитским милициям в Ираке и повстанцам-хуситам в Йемене, вот про это как будто бы в данном меморандуме говориться не будет. Что, конечно, в общем, Израилю не нравится и что, в общем, Израиль беспокоит. Но поживем и увидим, Геннадий. Но вы знаете, я, опять же, так я, ну, почти уверен в том, что следующий наш с вами, с Божьей помощью, выход в эфир. Вот я очень рад, что сегодня, видите, мне все-таки удалось выйти в Zoom, наконец, и меня теперь видно и слышно. Так вот, я полагаю, что с Божьей помощью, когда мы с вами вот так же выйдем в эфир в следующий раз, мы, конечно же, тему Ирана, вне всякого сомнения, затронем. Это просто неизбежно.
1: А как в Израиле? Мы уже неоднократно говорили, кстати, и в этот понедельник тоже. Насколько в Израиле готовятся, понятно, что там готовы всегда к боевым действиям, насколько готовятся к боевым действиям против Ирана? Опять-таки, мы постоянно наблюдаем, что все, ну, буквально держится на волоске.
0: Совершенно верно. Действительно, вот это выражение все держится на волоске, оно и у нас тоже постоянно всплывает и употребляется, особенно в русскоязычных СМИ, да, и не только. Надо заметить, что, конечно, вот эти военные действия, которые мы наблюдали, ну, в ходе последней операции против Ирана, я имею в виду совместную американо-израильскую операцию, они, в общем, наверное, все-таки чему-то научили и Соединенные Штаты, и Израиль, и Иран в том числе. Конечно же, в Израиле извлекли кое-какие уроки, и какие-то осуществляют приготовление службы тыла и другие некоторые службы, но при этом, Геннадий, все-таки так вот, положа руку на сердце, скажем честно и прямо, что понятно, что ведь и в Иране тоже не дремлют, тоже не сидят сложа руки. Более того, американский телеканал NBC еще на уходящей неделе, в начале даже уходящей недели, сообщил, что в Иране заняты активным раскапыванием тех ракет, в том числе и баллистических ракет, которые оказались под завалами рухнувших зданий, где, собственно, находились, видимо, склады с боеприпасами, в том числе и с ракетами. Не исключается, что часть этих ракет уже извлечены и, возможно, уже готовы к применению и, может быть, даже наведены на самые разные объекты. Не только на Израиль, и на те же самые Эмираты, и на Саудовскую Аравию, и на американские базы в других районах Ближнего Востока, но наведены. В этом практически можно не сомневаться.
1: Впервые с момента объявления о прекращении огня в Ливане Цахаль нанес удары по кварталу Дахи в Бейруте и был ликвидирован один из командиров Хизбаллы. Несколько слов об этом.
0: Да, Геннадий, то, что касается севера страны, и вообще вот то, что касается происходящего между Цахалем и Хизбаллой, скажем это так, не Цахалем и Ливаном, а именно Цахалем и Хизбаллой, потому что Ливан

0: Ливан вроде как не воюет с нами. С нами воюет военизированная группировка, шиитская группировка Хизбалла. Так вот, все, что связано с Северным фронтом, так называемым, надо заметить, что, ну, сколько, в течение уже больше месяца, почти полтора месяца держалось так называемое перемирие. Почему я говорю так называемое? Потому что если на иранском направлении оно действительно, в общем-то, держалось, то на северном направлении, на ливанском, в общем, с натяжкой можно это назвать перемирием. Да, военные действия, боевые действия были менее, наверное, интенсивными, чем до объявления о прекращении огня. Тем не менее, они продолжались, и они шли достаточно активно именно в Южном Ливане. Но вот по поводу Бейрута, по поводу квартала Дахия в Бейруте, Цагаль воздерживался. Воздерживался от нанесения ударов по этому району, а вот теперь нанес, ну и высказывается такое предположение, что, по всей видимости, подобная атака, она не могла не быть скоординирована с Соединенными Штатами, так что, ну и, в общем, в Израиле ждут, и вот сейчас тоже ждут ответных ударов Хизбалла. Они были и по Нагоре, и по Рошен-Никра, они были, может быть, не столь мощными, как ожидалось, но вот согласно последним сообщениям, в Нагоре 3 человека получили легкие ранения, в районе Рошен-Никра 2 человека получили легкие ранения, не говоря уже о том, что Хизбалла постоянно наносит ракетные удары и удары беспилотниками по нашим солдатам в Южном Ливане. Но все-таки, Геннадий, я хочу отметить, что именно в следующий четверг, то есть через 6 дней, как будто бы, ну, будем полагать, что так оно и будет, но как будто бы в Вашингтоне должен начаться очередной раунд переговоров между израильской и ливанской группами. Ну, пока, опять же таки, на уровне послов, хотя поговаривали, что вот готовится даже встреча Беньямина Нетаньяху с президентом с президентом Ливана Жозефом Ауном. Это пока остается как-то так в тени. Но вот на уровне встречи послов под эгидой, по-видимому, госсекретаря Марко Рубио, вот это почти наверняка, я говорю осторожно, почти наверняка, может, конечно, произойти что-то, что встречу сорвет. К чему я сейчас это говорю? К тому, Геннадий, что, в общем, ну, наверное, можно не сомневаться в том, что в следующую пятницу это будет одной из главных наших с вами тем, потому что об этом говорит весь Ближний Восток, Израиль, и Ливан, ну и все остальные.
1: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
4: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
5: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
6: И подобными станете вы, радиослушатели.
7: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
8: Приветствую всех!
7: Солнце раздаю хорошим людям.
8: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все 3 весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
9: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
6: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
8: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? И если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно, выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он, этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители — мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мам с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, и это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущаяся и громыхающая от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недо-желатели.

0: Если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания, так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота, но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия и, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет, сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву, и в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 17-м без боя сдается и Америка. А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, не напомнил старый Патефон.
1: Слушайте «Старый Патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, я потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь. Просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке. И какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.
5: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des...

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла? А, да.

дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: толчок и стыдно подниматься.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
11: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
12: davidsonradio.com.
13: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
14: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
13: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
14: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
13: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
14: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
13: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
14: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
13: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный офис. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
14: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
13: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
14: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
13: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
14: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
13: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
14: Спасибо вам большое.
1: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
15: Предлагаем вашему вниманию повтор программы от 9 мая 2025 года.
16: Дэвидсон Радио.
17: Слушать подано.
18: Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта.
17: пулями пробито днище котелка, махи танка юная убита. Пулями пробито днище котелка, марки танка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога.

тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры.

0: пули и любовь и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Булат Акуджава.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на нашей волне, на волне 620M, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров, я Наташа Быстрицкого микрофона. И в нашей студии человек с гитарой. Валера Певзнер, привет.
2: Привет.
1: Доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе Спасибо, утро. Что пришел.
2: Да. И сегодня святой день, День Победы. И начали мы наш эфир с песни Булата Акуджавы, у которого
1: у тебя
2: сегодня
1: голос,
2: день
1: Валер,
2: рождения.
1: Дрожит,
2: да,
1: у тебя
2: да,
1: дрожит
2: да,
1: голос,
2: да, потому что, это,
1: потому
2: очень
1: что это очень волнительный день, и это очень важный день для всех нас. Вот мы, знаешь, решили с тобой говорить все на чистоту, правильно?
2: Правильно.
1: Решили?
2: Правильно.
1: Решили.
2: Да, да.
1: Мы этот день не обесцениваем. Мы чествуем память жертв тех страшных событий. Мы скорбим сегодня. Мы скорбим сегодня, да? Мы понимаем, что кое-кто в Кремле приватизировал победу, но мы, понимаешь, понимаем все. И знаем, как важно сейчас, особенно, когда молодежь поверхностная. Я всегда бочку качу на зумеров. Это наш последний шанс, молодежь. Мы своим примером должны показать, что мы выучили уроки истории, что мы знаем историю и должны им говорить, молодежи, да, как все устроено, как, почему, кто виноват. Ну, вот я такого придерживаюсь мнения, и сегодня мы решили с Валерой, да, с Валерой Певзнером говорить о тех страшных днях, потому что каждого коснулась война, каждого коснулась. И это не только, вот я вспоминаю бабушек своих украинских, это не только на войне, на линии фронта, на передовой, это еще и тыловые работники. Давайте тоже об этом говорить, это тоже фронт. Ну вот, то есть молодых девчонок, например, мою бабушку, да, Марусю, из украинского села, из-под Киева, то есть отправили там в Туркестанский округ, да, она медсестра, лечить солдат, молоденьких ребят и так далее. В общем, всех, да. Расскажи, что в твоей семье происходило.
2: Да, и моя семья не могла не участвовать в этих тяжелых, будем говорить, тяжеленных годах с 39 по 45-й
1: вот год. Хорошо, что ты назвал 39-й год, ты понимаешь, потому что сейчас 41-й и 45-й. Вот
2: да,
1: я помню, пионеры, понимаешь, стояли у вечного 45-й. Почему 41-й, когда 39-й?
2: 39-й. Мой папа и Лидин дядя, мой папа Хайм Перснер и Лидин дядя Семен Райсман с 39-го года. Белофинская, Вторая мировая. А мой папа еще, ему повезло больше. Он еще в Третьей войне участвовал, это в Маньчжурии. Это после того, что в апреле была конференция, и Сталину дали возможность освободить Маньчжурию от японцев. Так вот, я там и родился.
1: Да, я знаю, ты в Даляне родился.
2: Да, да, да. Вот, так что нужно отдать должное. Алидина мама, она была начальник фронтового, не в тылу, а фронтового санитарного поезда,
1: хирург. Лида, жены,
2: моя
1: мама,
2: теща,
1: твоя теща.
2: Да, да, вот. А Семен Райсман имел 3 ордена славы. Но Героя Советского Союза ему не дали. Нет, он не... Хотя...
1: Из-за пятой графы?
2: Ты знаешь, что я не буду даже, как это сказать, спекулировать без факта. Не дали.
1: Uh-huh.
2: Ну вот, мы просто... Это светлая память, которую мы отдаем. И вот ты коснулась того, что вот в тылу работали. И очень... Как вам сказать, в каждой семье это очень трогательная дата.
1: Да,
2: очень.
1: Да.
2: И я бы хотел одну песню такую вот спеть, отвечая как бы на твой зов. На твой
1: пожалуйста,
2: зов
1: Валера, пожалуйста. Валера Певзнер сегодня у нас в гостях. Это информация для тех, кто только что к нам подключился.
2: Да,
1: мы
2: слова,
1: поем
2: да.
1: душевные, хорошие
2: песни. Слова Булата Акуджавы, а музыка это то,
1: твоя,
2: что
1: твоя
2: да,
1: музыка.
2: Моя музыка. Не успел на жизнь обидеться, вся и кончилась почти.
0: стало реже детство видеться, так какие-то клочки. И уже не спросишь некого, видно, каждому свое. Были песни пионерские, было всякое вранье. И по щучьему велению, по лесам и по морям, шло народонаселение к магаданским лагерям. И с фанерным чемоданчиком мама ехала моя, удивленным неудачником в те богатые края. Забываются минувшие золотые времена, как монетки утонувшие, не всплывут они со дна. Память пылью позасыпала, постарелые не пойму, вправду ль нам такое выпало, для чего и почему. Для чего нам жизнь намерила вместо хлеба отрубей, что Москва слезам не верила, это помню, хоть убей. Булат Акуджава.
1: Булат Акуджава. Булат,
2: да. И, конечно, да, мы, у нас такая сегодня
1: душевная
2: аура.
1: У тебя глаза блестят, да. У нас у всех глаза на мокром месте. Это нормально сегодня.
2: Абсолютно.
1: Это нормально.
2: Да. И я вам хочу рассказать маленькую историю. Давай. Которую мало, я думаю, что мало кто знает. Вы знаете...
1: У тебя телефон, кажется, включен, нет?
2: Я его сейчас вообще выключу. Да. И я так думаю, что эта информация, которую я вам хочу рассказать, она практически малоизвестна людям. Не выключается.
1: Угу, ничего.
2: Вы знаете, что в ночь на 2 мая, то есть с 1 на 2 мая 45-го года, было водружено знамя Победы. Значит, таких знамен Победы над Рейхстагом было изготовлено 9. Номер 5, это было как раз присвоено знамени, которые водрузили Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Но это было еще не все. И они получили приказ водрузить это знамя. Они полезли и вернулись ни с чем. Ни с чем, потому что пролеты были разбомблены. И тогда был такой капитан Неустроев. Он был командиром этого разведывательного полка. 130, я не буду, может быть, я чуть-чуть запамятовал, но я думаю, что я помню. И он тогда сказал молодому парню, этого молодого парня звали Берест Алексей Прокофьевич, родом из Сум.
1: Сумы, украинский город Сумы.
2: Да, да, и он сам украинец. И он был, как замполит этого.
1: Угу.
2: И ему было в приказном порядке сказано, знамя должно быть наверху, на крыше. И вот они пошли втроем. Значит, Берест, командир этой тройки, Кантария и Егоров. Ну, Егоров понятно почему, Кантария, потому что Сталин, и вот этот вот парень, который это все дело возглавил. И, значит, невозможно было добраться, но они вставали, они как пирамида такая, друг на друга вставали, и вот так они добрались до крыши. И тяжелую жизнь прошел этот берег. Во-первых, Кантария и Егоров получили звание Героя Советского Союза. Имя Береста было вычеркнуто. Вычеркнуто по первому счету Жуковым, потому что Жуков не любил замполитов. Так гласит официальная, будем говорить, информация. Вот. И сколько потом лет его жена, потом его дочь, кстати, дочь добивается по сегодняшний день,
1: по сей день
2: и пишет Путину, чтобы восстановили это звание.
1: Ну, это все
2: пока
1: бесполезно.
2: Это бесполезно. Конечно. Бесполезно. И такая еще история, что он после войны его послали в Кенигсберг, он там был одно время, а потом его послали в Ростов. Он был ранен, тяжело ранен, и в общем, ему понравилась одна медсестра. И он по адресу приехал в Ростов, потому что она родом из Ростова.
1: А там же несколько. Ростов-Дон, Ростов-Великий. В какой
2: Ростов-Дон, Ростов-Дон. Постучался, вышла его будущая теща, сказала, принимайте зятя. И остался там, сколько вот они лет прожили. И работал он в самом тяжелом цехе. Это сталелитейный цех «Россельмаш».
1: Ой.
2: Да. И однажды, это уже был 70-й год, он возвращался на электричке домой, и кто-то случайно столкнул девочку трех лет на рельсы, а ой, приближалась электричка. Он эту девочку успел отбросить, но сам погиб. И даже похоронен он не на братском кладбище, даже после смерти они не могли, я не знаю причину, не буду придумывать что-то. Так случилось, но у него стоит обелиск, бронзовый обелиск в Ростове, и там написано, что он эту тройку возглавлял. Вот такая вот жизненная история.
1: Вот это мало кто про нас знает. Это наша жизнь, это наша история.
2: И вот что бы я хотел, я спою песню свою на этот раз, которую я хочу посвятить и своему бате, и Лидиной маме, и дяде, и твоим всем.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Всем, кто положил жизни, кто остался жив, и которого трудно, имя которого трудно найти сегодня в числе живущих, потому что, сами посудите, 45-й год, даже если им было по 20, то сегодня 100. Поэтому все вот эти вот, которые ходят, это наше отношение к этому. Пусть что-то из книжек, а больше из детства, для наших мальчишек вершина блаженства. Медали потрогать мы помним, мы знаем, как шли к обелиску 9 мая. Я диву даюсь, столько зим миновало, на звезды смотрю, красоты небывалой, и молча по три за отвагу в погоны для тех, кто в живых, остальные на склоны. Скатили шальными по имени Райсман, Илюша Печорский и тысячи разных, крови иудейской во славу России, три ордена славы, а раны косили тревожным письмом и отстреленной лентой, и тем, что потом стало притчей ташкентской. Ну какие евреи, ну какие солдаты, слова, но поверь мне, страшнее штрафбата. Запел я сильнее, пусть батя услышит, он в третьем ряду, но куда еще ближе, он может поверить, он право имеет, он вышел один среди всех иудеев, их знамя полка не вернулось из боя, и свой пулемет их ласкал за спиною. Пришла похоронка, да вроде не время, а ей все равно, кто записан евреем. Рассказы, рассказы, живые страницы не будут вам сниться, вам просто не спится. А памяти миг подарить не позволит, она, брат, сильнее, чем русское поле. Судьба разбросала пехоту по свету, оставив наследство руины и беды, дырявые крыши, сгоревшие хаты. И снова мальчишки, уходят солдаты. Я диву даюсь, столько зим миновало, но снова война, как ни в чем не бывало.
1: Мы помолчим. Да. Валер, спасибо тебе вообще. Вот ты знаешь, настолько сильная песня, я всегда удивляюсь. Вот как у тебя такие получаются опусы, не побоюсь этого слова. Как такое у тебя? Это давно ты сочинил?
2: Да, эта песня давно, кроме последнего куплета, где я сказал, что и снова война, как ни в чем не бывало.
1: Потому... Это отсылка уже к нынешним нашим тревожным, тяжелым событиям в Украине. И, конечно... Ты знаешь, давай я скажу какую-то вообще кощунственную мерзкую фразу, но я скажу, что жизнь продолжается, да, такой трюизм, да. Я просто к тому, что я хочу напомнить, во-первых, послезавтра День матери, да, 11 числа, сегодня какое, сегодня 9 мая, а 11-е, и просто есть важная информация, ты знаешь, вот, все-таки, как ни крути, вот, да, о подарках. Сейчас пойдет речь, хочется интонацию правильно найти в эти часы, минуты и секунды. Вот как-то правильно все это преподнести. Вообще, давайте праздновать жизнь, да, праздновать жизнь, и давайте матерей наших прославлять и любить их, и не только матерей, наших бабушек. И вообще, давайте будем немного добрее, и я хочу вот рассказать вам о знаменитой швейцарской компании «Цептер», которая поздравляет всех с весной, с весенними вот этими праздниками со всеми. И предлагает компания «Цептер» товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Германии, в Италии, в Швейцарии. Это уникальная посуда, которую варят без воды и жарят без масла. Это в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный «Доктор», фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель «Терапи Эйрсмарт», подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки «Тесла Биоптрон», которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового излучения, от компьютерного излучения, еще много-много-много других подарков от компании «Цептер» помогут вам, если вы сейчас в поисках подарков, помогут вам и порадуют ваших друзей, близких, знакомых в эти вот весенние, праздничные, предпраздничные.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу ознакомить вас с астрологическим прогнозом на день грядущий. Итак, на лунном календаре сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активные начала. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Одно важное условие – сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот овнам сегодня нужно вспомнить о родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них. Ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светила. Раки сегодня любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины, женщины от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, отключите телефон и устройте небольшой праздник. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулки или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Очень неудачный день для скорпионов, только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец, избегательные нагрузки в этой области, а еще возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние, придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательнее к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина? Избегайте конфликтов. Мужчина? Возможно, финансовые поступления. Услышали голоса детей? Воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, приметы не верят, поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности, не пропустите этот день. Рыбы сегодня полны энергии, сил и храбрости, вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу? Позвоните, но не перегните палку, все же переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем счастливых встреч, добрых улыбок, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
5: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Вы слушаете повтор программы от 9 мая 2025 года.
0: Застыл рассвет заснеженный в окне над сонным флашингом. Израненный, изнеженный пролетом простоквашина. И без огней посадочных в одной сорочке, надо же, устроился под нарами на Соловках с гитарою. И вспомнилась Карелия на сломанной скамеечке, где юностью болели мы, такое вышло времечко. И от прокуренных углей на карте нашей дарственной горели тысячи огней столицы с государствами. Да, мы играли в города, ровесники, соратники, но было весело тогда в обжитом голубятнике. А в день победы замирал весь мир, мы это видели, когда солдат и генерал шли рядом, китель кителю. Вот это был святой народ, достойный уважения, а вдруг стало все наоборот, ни чести, ни почтения.
2: Зачем мы там, где нас не ждут? Чего мы добиваемся? И кто ответит за маршрут, в котором только каемся? Я не спешил кричать привет грядущему столетию. На карте мира мира нет, сплошное лихолетие. Сменился век, но день за днем тревоги не смолкают, и вновь кружится воронье над почерневшим гаем. А я в измученной земле хочу дождаться аиста, чтоб выбрать точку потеплей всего лишь для пожалуйста.
1: Щемит, щемит,
2: да,
1: сердце.
2: Это я, да, я ее просто вот прожил. Когда я ее писал, эту песню, я ее прожил.
1: Валер, я вот, правда, в который раз я удивляюсь твоему мастерству и твоему таланту. Ты такие песни пишешь.
2: Спасибо.
1: Они не оставляют равнодушным, это главное.
2: Нет, потому что они,
1: ты прожил,
2: душевные. Ты, да,
1: да, прожил.
2: Да, я и Соловки
1: на прожил, карте, да. мира нет, сплошное лихолетие.
2: Да.
1: Ну, это очень точно. Это очень цепляет.
2: И как мы сегодня...
1: Это очень отзывается. Мы сегодня с тобой решили, с Валерой Пезнером решили сегодня в студии, нашей студии прекрасной. Вообще, спасибо действительно, вот, действительно Богу. Ты знаешь, мне кажется, что, знаешь, потому что даже люди, может быть, стали, не знаю, ну, как сказать, меньше верить в Бога, что ли, стали. Понимаешь, безбожники в основном, знаешь, вот лицемеры окружают нас, да? Может быть, почаще, правда, благодарить небеса, Бога. Вот спасибо за такую возможность встретиться сегодня, 9 мая, встретиться на Дэвидсон Радио, да?
2: Да, я вам очень благодарен. Во-первых, это живой эфир. Мы не имеем перед собой лист, на котором... пункт за пунктом написано, а что бы мы
1: понимаешь,
2: хотели...
1: Понимаешь, мы самая независимая радиостанция в мире, мне кажется. Да? Да. Спасибо нашему президенту Грегори Дэвидсону за это. Вот я сейчас... Ты слышал новость, да?
2: Да.
1: Что... Нет, насчет «Голоса Америки».
2: А, нет.
1: Сейчас, они сейчас будут вещать и прославлять там администрацию. Нет, в этом как бы ничего, наверное, плохого нет. Кто платит, тот заказывает музыку. Они, в общем-то, никогда не претендовали, да, на какой-то независимый взгляд и так далее. Кто работал на «Голосе», да, мы знаем таких людей.
2: Да.
1: Вот, но сейчас они уже будут полностью, то есть такие вот, ну, лояльные, как бы, да, нынешней администрации. И как бы я к тому, что нам никто никогда не диктует правила игры, условия, мы... по наитию, по тому,
2: по своим,
1: как чувствуем,
2: убеждениям, да,
1: да, как мы чувствуем, как мы думаем, мы об этом всегда говорим. То есть я тоже прошу и наших слушателей поддержать нас. Вообще у нас тоже непростые сейчас времена, да?
2: Да, я знаю.
1: Просим, мы просим, и ведь люди неравнодушны. Мы уже говорим спасибо тем, кто нас поддержал. davidzinradio.com. Там есть такая вот кнопка, написано «Donate», как бы, и мы просим поддержать нас. Кто... чем сможет, вот как Жонов, помнишь, чем могу, понимаешь, чем могу,
2: чем могу,
1: чем могу, вот в фильме известном. Вот, пожалуйста, поддержите нас в непростую годину, как говорится, и мы будем вам просто безумно-безумно благодарны. Поддержите нашу команду, и ваши, как бы, пожертвования пойдут на улучшение качества нашего эфира. Мы будем более интересными. Вот нам даже звонят. Я не знаю, принимать звонки сегодня?
2: Можно принять. Почему нет?
1: Давайте послушаем, что вы думаете. Здравствуйте, доброе утро, с праздником. Какие у вас мысли сегодня?
11: Здравствуйте. Вы мне, пожалуйста, помогите. Я ничего не поняла. По Дэвидсон Радио несколько раз я слушала, что голосуйте, нажимайте или что ли. 20.
1: Ну, там у нас несколько просьб, да, там есть на сайте кнопка, здесь надо не голосовать, а просто как бы, ну, помочь деньгами. То есть там есть кнопка на нашем сайте, davidzinradio.com, есть красная кнопка, и нажав на нее, можно подарить нам энную сумму денег. Мы будем рады и признательны вам за это. Вообще, главная задача, конечно, Валер, не повторять ошибок прошлого.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: И еще у тебя есть в запасе какая-то песня, да?
2: Есть.
1: Что за песня?
2: Ну, как мы можем сегодня без Владимира Высоцкого?
1: Без Владимира Высоцкого.
2: Высоцкого.
1: Мы никак не можем.
2: Не можем.
1: Не можем. Ну?
2: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово, но он торопится, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся, за 2 года всего ничего.
0: не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурно.

0: тупее, ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тылы не просился, ни судьбе под подол. Но мне женщины часто намекают, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты лети, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, братский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Но я вот вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Я вокруг и навеки виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого она есть? Кто-то четко и скупо отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. А на ней кто взорвался, кто взлетел навсегда? Но я приземлился, а я приземлился. Вот такая беда.
1: Так вот, без лозунгов, скромно, да, тихо, скорбя, мы сегодня встретились на Дэвидсон Радио в нашей прекрасной студии. Звукорежиссер Акмаль Тахиров, передо мной Валера Пезнер, парень, человек с гитарой. И вот так вот мы вспоминаем былое и... Да. Чтим, да, память наших дедов.
0: Если у нас
1: дедов
0: еще, есть у нас еще.
1: Да, смотри, есть. Давай еще есть. Знаешь, какая моя любимая песня? Но подыграешь? Ночка, вальс, вальсок. Ночка коротка, спят облака. Я услышал мелодию вальса.
0: Сейчас, да.
1: Парадам. Слышал мелодию вальса и сюда приглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. И я что-то мимо нот вдруг.
0: Ну ничего, ничего, ничего.
1: Не, я просто после тревог спит городок, да?
0: Да.
1: Вот это мне так нравится песня, да.
0: А вот помнишь...
1: И сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком.
0: Это шикарная вещь, да.
1: Немножко не получилось.
0: Но ничего, ничего. Попытка не питка.
1: Да, да, да. Ты знаешь, и еще, чтобы просто вот маразм этот обозначить, вот это ты видел обернутые в Георгиевский там лес, младенцы в палатке, плащ в палатке, ты пилотки, ты видел это? Я думала, это фотошоп. Это где в Калуге это было, где-то в Вятке какой-то, да?
0: Да, там, да, да. Это, ну, это победобесие. Это, понимаешь, это переходит рамки разумного, потому что все-таки, будем говорить честно, такой праздник был Новый год и был День Победы.
1: Ну, мне...
0: Ты знаешь, что до 46-го, до 65-го года День Победы вообще не праздновали. Сталин в свое время боялся, потому что он боялся, что ветераны могут восстать. И только в 65-м году...
1: Ну, потому что люди историю раньше знали.
0: Конечно, знали, что он был,
1: кем он был в те годы.
0: И только в 65-м году Брежнев сделал этот праздник всенародным. А то, что это всенародный... Все 15 республик участвовали.
1: Нет, просто мне отозвалось Виктора Шендеровича высказывание по этому поводу. Он сказал, что вот, вот эти вот пилотки на новорожденных детях и вот эти обертывания георгиевским ленточкой, что это все готовит, опять же, убийц в будущем, да?
0: Да, к сожалению.
1: Поэтому... Или пушечное мясо, как бы, да, то есть ужас, это вот такая вот реальность. Да. Поэтому... Да. Хочется, чтобы поскорее все закончилось.
0: Да, чтобы люди вернулись к своей жизни, потому что жизнь пробегает очень быстро. Мы же это сами видим. Нам и самим давно за 60 и только.
1: Это точно. Да. Мы уже как бы... Да, да.
0: И хочу напомнить,
1: у нас уже возраст дожития.
0: Да, да, да. Ну, ничего, ничего. Мы не... Да, да, да.
1: Ну, мы еще споем.
0: Туман, седая пелена, где-то там в двух шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом,

Видно, все мы рано повзрослели, воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь, где-то там в двух шагах

0: этот фильм называется?
1: «Хроника пикирующего бомбардировщика».
0: Бомбардировщика. Нет, это да.
1: А написал Александр Колкер и Ким Рыжов.
0: Колкер, знаешь, чей муж, да?
1: Нет.
0: Мария Пахоменко.
1: Ой, да. Вот такие вот судьбы.
0: Судьбы, какие да. судьбы? Какие?
1: А знаешь что, вот маленькую...
0: Подожди, ты какой фильм пересматриваешь? Напомни мне, киевлянин в фильме снимался и режиссером был фильма...
1: «Бой идут одни
0: старики». Да. Ой,
1: Быков,
0: это мой любимый,
1: да.
0: Я сегодня буду
1: пересматривать. Ты знаешь, что...
0: Симонова, да. Две девушки, Симонова и...
1: Да. Я не помню.
0: Не Малеванная, а вот, который играл 17 мгновений весны, ты на ручке, на его, посмотри, да. Как ее фамилия?
1: Запамятовал. Но зато вспомнил, угу. что я не видел с 57-го года.
0: Что?
1: Мы вчера с Вовой Розманом, так. С моим необыкновенно преданным, великолепным другом, ну вот настоящая мужская дружба.
0: Давай.
1: Вот.
0: Угу. Сейчас, я просто
1: увидел,
0: фамилию, женщина,
1: я увидел,
0: наверное,
1: да,
0: угу.
1: Я увидел такое мемо, что Америка вчера, значит...
0: Симонова, Матешка, Ольга Матешка,
1: Ольга Матешка,
0: капитан
1: Матешка,
0: Молчанова,
1: да.
0: Ольга Матешка.
1: Да. Да. И, значит, была такая вывеска, чтобы...
0: Звонит.
1: Да, но я уже его забросил далеко, ну, ничего.
0: Надолго, да.
1: Да, зрители, простите нас, кто-то звонит, да, слушатели.
0: Звонит,
1: да.
0: Ну, ничего.
1: Да. Да, звонит, да. Значит, показали фильм «Летят журавли» в американском кинотеатре.
0: Ты выставил
1: в Фейсбуке. На 5-й авеню и 68-й улице.
0: Да.
1: Я с Вовой поехал.
0: Вы были там, да?
1: Да, мы были, и мы смотрели этот фильм, и мы не могли после фильма даже вот дышать спокойно. Вот такая вот...
0: От винта! Ну, давай, все. Ну, все, спасибо тебе, что пришел. Мы прощаемся.
1: Тебе спасибо. Самый лучший комментатор, самая лучшая ведущая.
0: Ой,
1: моем.
0: Да ты
1: моем.
0: Что? Мне
1: Акмаль,
0: еще жить и жить.
1: Огромная благодарность
0: нас...
1: тебе.
0: Вот
1: низкий
0: Акмаль
1: поклон.
0: Самый лучший, это да.
1: Ну, мы... Ты знаешь, как...
0: Так, а ну, хватит.
1: Да.
0: Отставить разговорчики в строю. А ну, давай петь.
1: Городок провинциальный.
0: Ой, моя любимая.
1: Летняя жара.
0: Моя любимая песня.
1: На площадке и танцевальной. Музыка с утра. Риорита, риорита. Вертится фокстрот.
0: На площадке танцевальной 41-й год.
1: На площадке танцевальной 41-й год.
0: Военно-полевой роман.
1: Не беда, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц и не больше кончится война. Риорита, риорита. Вертится фокстрот
0: на площадке
1: танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год.

0: пенсионный план, 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана. Часть третья. Следующий проект Фрэнка Фариана – проект «La Mama». Группа вокальной поддержки таких суперзвезд, как Бонни М и Precision Wilson и некоторых других проектов Far Music. В ее состав вошли первоклассные исполнительницы Мэдлин Дэвис, Патриция Шокли и Кэти Бартни. Фрэнк Фариан всегда знал толк в подборе солисток, обладающих прекрасными голосами. Профессионализм этого студийного трио был настолько высок, что в 83 году продюсер даже выпустил диск-гигант «La Mama». Непосредственного участия в продюсировании альбома Фариан не принимал, отдав эту работу на попечение своих штатных сотрудников Дитмара Каволя и Мэтса Бёрклунда, студийные музыканты, которые работали на Far Music. И как уже бывало со второстепенными проектами, Фрэнк участвовал здесь как наблюдающий продюсер и бэк-вокалист. Материал получился качественный. Заглавная композиция – кавер-версия хита 70-х годов «Вальвус Колчер Авек Муа», что в переводе с французского означает крылатую фразу парижских путан «Хотите ли вы переспать со мной?» И вот она стала модным клубным

Ни оригинальная версия 70-х, ни многочисленные последующие перепевки, сделанные различными группами и солистами, не смогли превзойти по классу исполнения аранжировки в версию команды Фариана. Модные аранжировки заметно освежили восприятие известных уже было заезженных хитов типа той же «Валиус».

9 из 12 треков этого альбома являлись оригинальными композициями, написанными специально для La Mama. Полностью отказываться от использования элементов диска создатели проекта все же не стали. В таких песнях, как «Chica Chic Boy» и «Shape Up», диско причудливо переплетено с другими упомянутыми стилями. Альбом 83-го года от La Mama – весьма интересная работа, которую стоит послушать. В 80-х годах Мэдалин Дэвис временно заменяла ведущую вокалистку Бонни М. Лиз Митчелл во время двух гастрольных турне. Первый раз это случилось из-за бэби-паузы Митчелл, а второй случай был связан с отказом ведущей солистки Бонни М. от участия в гастрольном туре в поддержку вышедших альбомов Greatest Hits of All Time. На тот момент Бонни М., как постоянно действующий коллектив, уже не существовал, и бывшие коллеги собирались лишь время от времени, в основном для выступления в различных телешоу и промо-турах по знаменитым дискотекам.

Возвращаясь к проекту «Ла Мама», стоит упомянуть также участие другой его солистки Патриции Шокли в записи бэк-вокала для супергруппы Far Corporation. Полное название, конечно, Farian Corporation, исполнившая превосходную кавер-версию хита знаменитых Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

проект Far Corporation. Одно из начинаний Фрэнка супергруппа Far Corporation. Название состоит из первого слога его сценической фамилии, а супер означает, что в группе существует и участвует уже прославившиеся в других проектах музыканты. Коллектив стал известен после того, как вошел в топ-10 британского хит-парада, достигнув 8-го места в ноябре 1985 года с песней группы Led Zeppelin Stairway to Heaven. В том же году последовал выпуск успешного альбома Division One, выдержавшего несколько переизданий.

Далее в выпуске альбомов наступила довольно продолжительная пауза. В этот период Far Corporation выпустили несколько синглов. В 1994 году, когда Фариан праздновал 25-летие своей музыкальной карьеры, был наконец выпущен новый альбом «Solitude». Это была весьма качественная работа, хоть и не принесшая большой коммерческой прибыли.

1986 году Фариан привлек несколько участников Far Corporation к производству альбома известного рок-исполнителя Meatloaf «Blind Before I Stop». Ему принадлежит и бэк-вокал на первом выпущенном сингле из этого альбома «Rock'n'Roll Mercenaries». Несмотря на умеренный успех в год первой публикации «Blind Before I Stop», сегодня он считается одним из самых недооцененных альбомов в истории рок-музыки.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» — это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник

0: 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Дирекция программ.
5: Это телевидение, да?
4: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
14: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
15: «Сделка».
14: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
15: Премьера спектакля «Сделка».
14: Театр «Анкор».
15: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
15: Театральная гостиная.
16: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
15: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
17: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?